0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Исполнился еси мира, о слава света горнего, и гнев земли не в силах нарушить его. Мало в смертных мира, оттого и гнев множится. В недрах превозношения гнев вьет гнездо себе, в недрах гнева лежит убийство. Всякий грех ведет к убийству, но ни один грех не обитает к убийству ближе гнева. Близорукие законы земные не наказуют гнев, ибо убийца не видит в нем. Твой закон прозорливый, слава света горнего, гнев убийством именует. День и ночь под солнцем и под месяцем стараюсь проникнуть в тайну закона твоего. С тех пор, как старания мои истощили надежды мои земные, чувствую, как убивает меня гнев соседей моих. Рабы, чада гнева, сыновья, чада мира. Потому премудрость твоя и зовет неустанно: сыновьями станьте. Ибо сын на лицо отца смотрит и по нему свое лицо исправляет. И если видит лицо отца мирным, как, не отвратившись от него, может свое исказить гневом? Гнев двоим немощь приносит: тому, кто в гневе, и тому, на кого гнев изливается. А немощь — смерти предвестница. Чудотворец чудо среди детей гнева не совершит, ибо немощь его разбивает в присутствии их. Друзья мои, отчего вы силу ощущаете среди любящих вас и немощь среди тех, у кого присутствие ваше гнев вызывает? Не от того ли, что любящие жизни добавляют, а гневные похищают от жизни? Потому и возлюбил я быть с тобой, слава света горнего, ибо в твоем лишь присутствии я не убиваю, и меня не убивают. Так же, как за каплей капля точит вода скалу неприступную, так разъедает гнев жизнь двоих. Словно убийца в засаде, так затаился гнев в сердце гордом. Воистину, превозношение знает вину свою, оттого и поставило гнев на стражу, чтобы охранял его. Знает превозношение вину свою, оттого и сделало другой грех адвокатом своим. Смирением сердце мое исполни, о слава света горнего, смирением ангела пред твоим престолом предстоящего. Ибо нет у смирения для гнева ни ночлега, ни убежища. Дай мне смирение, сыновнее, да устыжусь на рабов гневаться и убивать. Облеки меня в броню мира твоего. Его же гнев гневных не поколеблет.

0: Радио «Вера». Сестра Ольга Н. Лирический дневник. Читает Мария Юшина.
1: Бывает такое. Вечер заполняет душу. До какого-то щемящего сжатия внутри и сердцебиения. Миг тогда замирает и растягивается. А просто, что сидишь, как всегда, на паперти на ступеньках и смотришь на закатное небо, которое постепенно сгущает краски. Тишина и безмолвие. Никого вокруг. Сидишь и тихонечко плачешь, влюбленный в это летнее загороднее небо. В городе не так. В городе оно белоснежно-красивое и изящное. С ужасом смотрит вниз, отрицая свою причастность к тому, что там. А здесь все слито воедино. Багряные разбросанные домишки буквально врастают в него своими темными силуэтами. Мы очень долго ждали этой жизни. Мы слишком долго не жили там, вдали от него. Алеет. И теперь все наше. Храм наш и ночь. И все-все. И этот вечер. И каждый миг.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Марины Шторх, дочери философа Густава Шпета. 20 век. В Москве всегда много слухов ходило о Коктебеле, о Волошинской даче. Это была такая притча во языцах для всей интеллигенции. Побывать в Коктебеле, побывать у Волошина все стремились. Кто там, художник или писатель, он всех принимал. Папа хорошо его знал. Мама все время говорила, что ей хочется поехать в Коктебель и нас взять с собой. Она столько слышала о Волошине. И вдруг в один прекрасный день папа приходит и говорит: «Наташа, вот тебе путевки в Коктебель». Оказалось, что Волошин умер, и его дом в Коктебеле был передан Союзу писателей, как он завещал, чтобы стать домом отдыха и творчества. Папа в Союзе писателей состоял и взял нам 3 путевки на лето. И мы поехали. Мама, брат Сережа и я. Мне было 17 лет. Впервые я увидела море. Это было лето 1933 года. Первое коктебельское лето без самого Волошина. Всем заправляла Мария Степановна, его вдова. Она была хранительницей его имени и традиций. Очевидно, ее назначили директором Дома творчества. Она распределяла кого куда. Мы жили в Волошинском доме на первом этаже, втроем, в одной комнате. Комната была большая, с отдельной открытой терраской, которая прямо выходила к морю. 5 шагов до калитки, и уже пляж коктебельский. Вечерами нас приглашали в гостиную на читки стихов.
0: Голоса

Светлое радио. То были времена чудес. Сбывались слова пророка. Сходили ангелы с небес. Звезда катилась от востока. Мир искупления ожидал. И в бедных яслях Вифлеема, под песнь хвалебную Эдема, младенец дивный воссиял. Лев Мей.

0: честь Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Василиск Сибирский.
1: Молодой человек по имени Василий Гаврилов сидел на деревянной лавке пустой и холодной арестантской полицейского участка. Василий оказался здесь по досадному недоразумению. У одного богатого калязинского купца ушел из дому сын. И хотя был тот вполне взрослым и самостоятельным, купец поднял на ноги городничего, а тот в поисках пропавшего повелел обыскать все дома в городе. В избе Козьмы Гаврилова обнаружили беспаспортного молодого человека. И сколько Козьма не доказывал, что это его родной брат Василий, приехавший из деревни, чтобы ухаживать за ним во время болезни, того связали и увели в участок. Купеческий сынок вскоре объявился сам, а над бедным Василием учинили суд, потому как непорядок это – без паспорта по белу свету бродить. На самом деле паспорт у Василия имелся. Только как государственному крестьянину он был выдан ему на временный срок, по окончании которого паспорт следовало продлевать. На беду днем раньше этот срок как раз вышел. Ухаживая за больным братом, Василий не смог вовремя продлить документы, а предъявлять полиции просроченный паспорт не решился. В результате, как фигура подозрительная, был арестован. После ночи, проведенной в арестантской, Василия доставили в земский суд на допрос к уряднику, начальнику уездной полиции. Заключенный рассказал начистоту про свой паспорт, упомянув и о том, что всем сердцем желал бы уйти в монастырь или стать пустынножителем, но без постоянного документа, который не нужно было бы каждый раз продлевать, сделать этого не может. Исправник весьма равнодушно выслушал Василия и, долго не рассуждая, назначил наказание – высечь розгами. От первого же удара Василий едва не потерял сознание. Однако вместо криков с уст его срывались молитвы. «Господи, сохрани! Господи, помилуй!» отвечал он на каждый удар. Наблюдавший за наказанием исправник услышал это, и на лице его отразилось волнение. «Ты только посмотри! Этот человек не меня о милости малодушно умоляет, а взывает молитвенно к Господу!» изумленно сказал он стоявшему рядом полицейскому и приказал остановить наказание. Подойдя к пошатнувшемуся от успевших обрушиться на него ударов Василию, исправник громко произнес: «Не может такой человек лгать, и не сечь его надобно, а отпустить с миром». Но прежде чем выпустить Василия из суда, исправник велел выдать ему постоянный паспорт, чтобы он мог спокойно служить Богу везде, где пожелает, и при всех слезно попросил у него прощения. Василий же благодарил исправника за его милость и пообещал всю свою жизнь возносить за него молитвы. Вскоре после этого случая Василий принял монашеский постриг с именем Василиск. Много странствовал он по святым местам, жил в лесах и землянках, пока, наконец, не поселился близ сибирского города Туринска в Свято-Николаевском монастыре. И всюду люди, видя преданность Богу и духовную мудрость монаха, почтительно величали его старцем. «Ни в радостях, ни в скорбях не выпускай из мыслей своих имя Господне», говорил старец Василиск Сибирский. «Взывающему ко Богу с верою и любовью откликается он неизреченной своей милостью».
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников – преподобный Василиск Сибирский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Андрей Овчинников.
1: Тщеславие – тяжкий грех. Многие мирские профессии дают почву для расцвета тщеславия. Кто может добровольно отказаться от мирских почестей? Только истинно верующий человек. И то ему нужно быть очень внимательным к любому проявлению этой коварной страсти. Хочу поделиться предостережением преподобного Иоанна Кассиана Римлянина, борющемуся с тщеславием человеку. Иные страсти иногда при помощи места успокаиваются, и после удаления предмета греха или удобства, или повода к нему, обычно укрощаются и уменьшаются. А эта страсть проникает даже к бегущим в пустыню, и место не может исключить ее, не слабеет она и от удаления внешнего предмета. Ибо она воодушевляется ничем иным, как успехами добродетелей того, на кого нападает. Этой страсти, если не будет заботливой рачительности и рассудительности, даже время не только не подавляет, но наоборот поощряет еще больше.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма Натальи Пушкиной, жены поэта Александра Пушкина, своему брату Дмитрию Гончарову. 1836 год. Санкт-Петербург. «Я не отвечала тебе на последнее письмо, дорогой Дмитрий, потому что не совсем еще поправилась после родов. Теперь я хочу немного поговорить с тобой о моих личных делах. Ты знаешь, что пока я могла обойтись без помощи из дома, я это делала. Но сейчас мое положение таково, что я считаю даже своим долгом помочь моему мужу в том затруднительном положении, в котором он находится. Несправедливо, чтобы вся тяжесть содержания моей большой семьи падала на него одного. Вот почему я вынуждена, дорогой брат, прибегнуть к твоей доброте и великодушному сердцу, чтобы умолять тебя назначить мне с помощью матери содержание, равное тому, какое получают сестры. Я тебе откровенно признаюсь, что мы в таком бедственном положении, что бывают дни, когда я не знаю, как вести дом. Голова у меня идет кругом. Мне очень не хочется беспокоить мужа всеми своими мелкими хозяйственными хлопотами. И без того я вижу, как он печален, подавлен, не может спать по ночам и, следственно, в таком настроении не в состоянии работать, чтобы обеспечить нам средства к существованию. Для того, чтобы он мог сочинять, голова его должна быть свободна. И, стало быть, ты легко поймешь, дорогой Дмитрий, что я обратилась к тебе, чтобы ты помог в моей крайней нужде. Мой муж дал мне столько доказательств своей деликатности и бескорыстия, что будет совершенно справедливо, если я со своей стороны постараюсь облегчить его положение. По крайней мере, содержание, которое ты мне назначишь, пойдет на детей, а это уже благородная цель. Я прошу у тебя этого одолжения без ведома моего мужа, потому что если бы он узнал об этом, то, несмотря на стесненные обстоятельства, в которых он находится, он помешал бы мне это сделать.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена, имена милосердия.
1: В домовой церкви Елабужского епархиального женского училища шла служба. Воспитанницы в аккуратных форменных платьях тихонько подпевали хору. В уголке у окна стояла высокая женщина в темном креповом чепце и простом строгом платье. Скромный наряд, приветливое и кроткое выражение лица ничуть не выдавали в ней богачку и миллионершу. И тем не менее, так оно и было. Женщину звали Глафира Федоровна Стахеева. Она была вдовой известного в Елабуге и далеко за ее пределами купца Василия Стахеева, наследницей его миллионного состояния и учредительницей епархиального женского училища. Не кичиться богатством, а направлять его на пользу ближним, Глафиру учили с самого детства. Ее отец, купец первой гильдии и почетный гражданин Елабуги, воспитывал дочь по Евангелию, поэтому милосердие, доброта, чуткость и жертвенность естественным образом укоренились в характере Глафиры Федоровны. Вместе с мужем, не только богатым человеком, но и щедрым благотворителем, она жертвовала храмам, монастырям, богадельням, поддерживала приюты и школы. Когда в 1896 году супруг Глафиры Федоровны скоропостижно скончался, она решила увековечить его память соответствующим образом – открыть на доставшиеся ей в наследство деньги в Елабуге епархиальное училище для девочек. Этот замысел возник не на пустом месте. В письме, адресованном епископу Вятскому Алексею, Глафира Федоровна писала: «Мне известно довольно тяжелое положение местного духовенства, поставленного в горькую необходимость отправлять своих детей для обучения за 500 верст. В здании нового училища, по ее задумке, должны были расположиться домовая церковь, учебные классы, помещения для пансионерок, жилые комнаты для преподавателей. Однако дома, который соответствовал бы всем этим требованиям, не нашлось во всей Елабуге. И тогда Глафира Федоровна решила строить здание для училища по специально разработанному проекту. Вскоре на Казанской улице вырос внушительных размеров трехэтажный особняк. В центре него, прямо над главным входом, высился купол домового храма в честь священномученика Василия Анкирского. Здание было оснащено водопроводом и полностью электрифицировано. 16 сентября 1903 года епархиальное училище открыло свои двери для воспитанниц. Ими стали дочери местного духовенства, преимущественно из бедных семейств, расходы на содержание которых на время их обучения Стахеева полностью брала на себя. Таким образом, строительство и обеспечение училища обошлись ей почти в 500 тысяч рублей, что по тем временам было суммой более чем внушительной. Помимо этого, Глафира Федоровна регулярно делала крупные пожертвования на нужды домового храма училища. В большие церковные праздники устраивала угощения для воспитанниц и преподавателей. Однако это купчиха Стахеева не считала расходами. Не потому, что купалась в деньгах, а потому, что потраченное ради блага ближних расценивала как приобретение для души и не ставила себе в заслугу. Поэтому и награду, золотую медаль на Андреевской ленте, пожалованную Стахеевой императором Николаем II, Глафира Федоровна бережно хранила, но очень редко надевала. Впрочем, ее и без регалий уважали и ценили. А подаренное Глафирой Стахеевой здание епархиального женского училища служит елабужцам и поныне. Сегодня в нем располагается Елабужский государственный педагогический университет.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Я все еще его безумное люблю. При имени его душа моя трепещет. Тоска по-прежнему сжимает грудь мою. И взор горячую слезой невольно блещет. Я все еще его безумное люблю. Отрада тихая мне душу проникает, и радость ясная на сердце низлетает, когда я за него Создателя молю. Юлия Жадовская.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. На одной из тесных улочек мусульманского квартала Иерусалима находится православный монастырь во имя святых Иоакима и Анны, родители Богородицы и Девы Марии. Монастырь возник в этой части города не случайно. По преданию, здесь располагался дом Иоакима и Анны. В нем произошло великое событие – рождение Пресвятой Богородицы. Появление на свет Богородицы принесло радость не только ее родителям, но и всему человечеству. Ведь именно Дева Мария привела в наш мир Спасителя Иисуса Христа. Православная Церковь с благоговением относится к духовному подвигу Богоматери, давшей жизнь Мессии и смиренно помогавшей Христу в Его служении. Поэтому в богослужебном календаре имеется сразу несколько праздников, прославляющих основные события жизни Девы Марии. 21 сентября отмечается Рождество Богородицы. О кондаке этого церковного торжества рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Кондак – особый вид церковного песнопения. В древние времена кондаки представляли собой настоящие поэмы. В современном богослужении они используются в кратком виде. Поется обычно первая часть этого молитвословия. Во всяком случае, так произошло с кондаком в честь праздника Рождества Божией Матери. Вот его церковно-славянский текст. «Иоаким и Анна по ношении бесчадства, и Адам и Ева отли смертное освободистосе пречистое во святем Рождестве Твоем. То празднуют и люди Твои, вины прегрешений избавшися, внегда звать идти, неплоды рождает Богородицу и питательницу жизни нашей». А вот русский перевод кондака. «Иоаким и Анна освободились от поношения за бездетность, а Адам и Ева от смертной гибели святым Твоим рождением пречистое. Его празднуют и люди Твои, избавившиеся от тяготы греховной, громко Тебе восклицая, неплодная рождает Богородицу и питательницу жизни нашей». В кондаке отражена главная историческая деталь – событие рождения Божьей Матери. Иоаким и Анна долгое время были бездетными. Отсутствие потомков считалось в Древнем Израиле знаком отверженности Богом. Поэтому родители Девы Марии вплоть до старости подвергались насмешкам и упрекам. Рождение Богородицы стало для них и окружающих настоящим чудом. Святой Анне к моменту появления на свет дочери было уже больше 70 лет. Рождество Богоматери избавило от позора ее родителей. Кроме того, это чудесное событие стало началом освобождения всего человечества от ноши греха Адама и Евы.
1: Кондак Рождества Богородицы поется и на вечернем, и на утреннем богослужении, которое совершается в честь праздника. Хор исполняет это песнопение неоднократно. Так церковь стремится донести до молящихся исторический смысл торжества, его значение для жизни каждого православного христианина. А теперь давайте послушаем кондак Рождества Богородицы в исполнении хора Сретенского монастыря города Москвы.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О цели и смысле жизни. Один мальчик очень любил читать добрые и умные сказки и верил всему, что там было написано. Ребенок искал чудеса и в жизни, но не мог найти в ней ничего такого, что было бы похоже на его любимые сказки. Чувствуя некоторое разочарование от своих поисков, он спросил маму, правильно ли то, что он верит в чудеса, или чудес в жизни не бывает. «Дорогой мой», — ответила ему мама, «если ты будешь стараться вырасти добрым и хорошим мальчиком, то все сказки в твоей жизни сбудутся. Запомни, что чудес не ищут. К добрым людям они приходят сами».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Избавь от самообмана душу мою, Господи, да и тело мое от греха избавится. Избавь душу мою от превозношения безумного и гнева жгучего, да и тело мое перестанет разжигаться и безумствовать. Дух плоть себе творит, как орган речи, как образ свой. Бессловесно и неподвижно плоть к добру и злу, если душа не заговорит. Не узнает тело прелюбодеяния, если душа ему не скажет. Прелюбодеяние в сердце совершается. Тело видимым образом повторяет тончайшими нитями в тайниках сердца сотканное. Друзья мои, смотрите на женщину, так как она на себя сама смотрит, и как струпья осыпется самообман с очей ваших. На каждое существо его глазами смотрите, и смотреть станете не с вожделением, а с состраданием. Господи, осветивший брак, осветил ты и безбрачие, имеющих мудрость и силу, жизнь свою, от тебя в них сошедшую, тебе на службу посвятить, тех ты благословил. И тех, кто вместить сего не может, и не может жизнь свою в себе держать, благословил ты, дабы могли они поделиться ею и через жену дать жизнь новую. Самообман мужчины в мысли, что влечет его женщина. Все невостребованная жизнь в нем, она его толкает к женщине, ибо хочет быть востребованной. Ты жизнь, Господи, ты жизнь и свет. Ты свет, Господи, и не желаешь быть во тьме сокрытым и не светить. Блажен тебя в себе познавший и дающий тебе светить в душе и теле своем. Неважно, в плоти единой или в разделенной светить ты будешь. Ты светить желаешь и землю освещать, и наполнять ее жизнью своей и своим светом. Блаженна жена, от самообмана очнувшаяся, и мужа узнав так, как он себя знает, вожделение оставила и исполнилось сострадание, и носит жизнь в себе с трепетом и гордостью, словно небо носит. Блажен, познавший благовременно, что прелюбодеяние оскверняет святыню и убивает жизнь. Плохи шутки с Богом, чада земные. Лучше с огнем вам играть, чем шутить с Господом. Избавь от самообмана душу мою, Господи, да и тело мое от греха избавится.

0: Светлое радио. Сестра Ольга Н. Лирический дневник. Читает Мария Юшина.
1: Есть что-то такое, что не скажешь, и не покажешь, и не докажешь. Оно проливается вдруг в ласковом слове, нечаянной улыбке. Оно в той мелодии, что звучит внутри. И ты эту мелодию не можешь ни утаить, ни припрятать. Оно в этом дне, в нависших над храмом небесах, в этом море, сливающемся с небом размытой линией горизонта, в этих кораблях на рейде, без слов. Просто услышишь биение жизни, пульсацию. Нет, не агонию, а отражение того небесного, что звучит громче, чем все проповеди.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний графини Натальи Сологуб, дочери писателя Бориса Зайцева. Немцы вошли в Париж в июне 1940 года. Сначала они вели себя осторожно, но довольно скоро, когда началось сопротивление и французы стали устраивать террористические акты, фашисты развернулись. Вскоре они объявили, что все евреи должны прийти и записаться. Евреям приклеивали на одежду звезду, которую они постоянно должны были носить. Наши друзья-евреи решили, что это не просто так. Один наш друг, Элькинд, смог бежать в свободную зону, а его жена осталась. Как-то она спросила, сможет ли жить у нас, если будет облава, и я сказала, конечно. 14 июля 1941 года она прибежала в одном летнем платье. Мы оставили ее ночевать. В ту ночь фашисты собрали массу евреев. Их привезли в грузовиках на велодром, где был сборный пункт. Это было ужасно видеть. Все с детьми, с какими-то кулями, узлами, плачут. Анна Владимировна Элькинд жила у нас. Однажды мне нужно было пойти к ней в квартиру, откуда она убежала в одном платье, и взять ее вещи. Было страшно. В квартире оставалась ее старушка-мать. Немцы ее не забрали, так как ей было много лет. Анну Владимировну мы постоянно прятали, даже запирали дома, чтобы кто-нибудь случайно не увидел ее и не донес. Через 3 недели с поддельным паспортом, который помогли сделать участники сопротивления в мэрии, она убежала в свободную зону к мужу. А ее старушку-мать мы взяли к себе в декабре, так как разнесся слух, что будут арестовывать всех евреев, и стариков тоже. Так и случилось. Примерно через месяц я помогла ей сделать паспорт на другую фамилию, и Генриетта Генриховна перебралась к дочери. Таким образом, они спаслись. А очень много наших друзей погибло.
0: Голоса.

0: вера.
1: О, Матерь Божья, спади звездой на бездорожье во враг глухой. Пролей, как масло в лоса луны, в мужичьи ясли моей страны. Срок ночи долог, в них спит твой сын. Спусти, как полог, зарю на синь, окинь улыбкой мирскую весь, и солнце зыбкой кустам привесь. И да взыграет в ней славя день земного рая, святой младень.
2: Сергей Есенин.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Василиск Сибирский.
1: Монах Василиск вместе со своим товарищем, монахом Зосимой, ехал на деревянной телеге, запряженной единственной лошадью. Ехали в Тобольск. Много постранствовав по Руси, по нескольку лет проживая отшельниками в глухих лесах, решили они избрать своим окончательным местом обитания Сибирь. Но прежде хотели взять у местного архиерея разрешение на здешнее жительство. Для этого и держали путь в Тобольск. Давно не кормленная лошаденка плелась тихим шагом. Тем временем вокруг стало темнеть, и вскоре на путников опустилась непроглядная ночь. Дорога шла степью, до самого горизонта, насколько хватало глаз, ни деревца. А значит, дров для костра не найти, и, стало быть, на ночлег встать не выйдет. Посовещавшись, монахи решили продолжить путь. Тем более, что из-за туч показалась луна и довольно явственно осветила окрестности. Монахи увидели, что стоят на развилке двух дорог. Которая из них шла на Тобольск, они не знали. И указать им путь ночью посреди степи было некому. Что делать? Обождать до утра? Но на дворе была осень. Без костра холодной ночью они промерзнут до костей. Да и неизвестно, появится ли кто-нибудь здесь завтра. Места глухие. «Ничего», — отец Зосима успокаивающе ободрил приунывшего друга отец Василиск. «Будем молиться. Господь не оставит. Наведет на верную мысль, подскажет, как поступить». И монахи, став на колени прямо в телеге, стали возносить горячие молитвы Богу. Вдруг позади себя они услышали шум. Обернувшись, Василиск и Зосима увидели телегу. На козлах сидел крестьянин. Обрадовавшись, монахи спрыгнули с телеги и побежали к нему с расспросами. Крестьянин охотно указал дорогу на Тобольск, прибавив, что через версту она повернет на восток, и прямо за поворотом будет постоялый двор, где монахи смогут отдохнуть и накормить лошадь. Воодушевленные, Василиск и Зосима подстегнули уставшую лошадку и поехали в указанную крестьянином сторону. Василиск обернулся, чтобы посмотреть, по какой дороге поедет их спаситель. Но тот исчез, словно его и не было. Ярко освещенная луною степь была, как и прежде, пуста и безлюдна. Через некоторое время дорога повернула, и, как говорил таинственный крестьянин, показался постоялый двор. Путники передохнули, и на следующее утро были уже в Тобольске. «Видно, это сам Господь нам, грешным, своего ангела послал», сказал Василиск Зосиме, когда они подъезжали к городу. «Значит, благословляет он наше прибытие». Действительно, архиерей ласково принял монахов и дал разрешение избрать для жительства любую обитель или по желанию остаться отшельниками, водворившись в лесу около какого-либо селения или монастыря. Монахи поселились в Свято-Николаевском монастыре близ города Туринска. К Василиску, как к усердному молитвеннику и духовному наставнику, стекалось множество людей, которые почтительно называли его старцем. «И в благополучии, и в скорби единое у нас средство – молитва», – говорил старец Василиск Сибирский. «По искренней молитве нашей Господь своей великой милостью и чудеса порой свершает».
0: Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Василиск Сибирский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Андрей Овчинников.
1: Когда человек одержим бывает какой-то страстью, он может нанести непоправимый вред своему психическому и физическому здоровью. Хочу поделиться с вами наставлениями святителя Игнатия Брянчанинова о том, как преодолеть это тяжелое состояние. Ужасна буря страстей. Ужаснее она всех наружных бедствий. Помрачается разум, закрытый густым облаком помыслов. Во время бури сердечной единственным средством спасения остается усиленная молитва. Подобно апостолу Петру, должно вопиять от всей души ко Господу.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма архиепископа Шанхайского и Западноевропейского Иоанна Максимовича детям из приюта святителя Тихона Задонского. 1954 год. Париж. Дорогие мои дети, поздравляю вас с днем основания приюта святителя Тихона Задонского. Всею душою ощущаю происходящее с вами и скорблю за вас. Вы находитесь на пороге перемен, могущих изменить всю вашу жизнь. Оставайтесь, мои дорогие, всегда детьми святителя Тихона Задонского. Не прельщайтесь приманками и не бойтесь опасностей. Некоторым кажутся тяжелыми посты и другое, что нужно православным христианам. Не поддавайтесь искушениям дьявола, который Адама и Еву соблазнил плодом, а самому Господу Иисусу Христу предложил камни превратить в хлеб или, поклонившись Ему, получить все царства мира. Будьте православными христианами не только по имени. Не увлекайтесь и другими соблазнами. Не бойтесь, что вы останетесь одинокими и беззащитными, если не найдете себе новых покровителей. Ваш покровитель с вашего раннего детства, святитель Тихон Задонский, не оставит вас, если будете ему верны. Он сохранил вас в тяжелые годы в Шанхае, против всех опасностей перевел вас через море в страну, где находитесь ныне. Крепко держитесь того, что было основой его дома, в чем вы воспитывались. Он поможет вам и ныне.
0: Голоса.

0: Имена, имена милосердия.
1: Эта история произошла в конце 18 века и началась с того, что бедному башмачнику из Баку по имени Таги уже второй день нечего было есть. Заказы перестали поступать, деньги кончились, и не на что было купить даже хлеба. Сон не шел к башмачнику, и, глядя в окно, он грустно размышлял о своей тяжелой доле. Не спал за занавеской и его 10-летний сын Гаджи. Голодному мальчику чудился запах вкусной горячей лепешки с кунжутом, и он мечтал о том, что когда-нибудь заработает много денег и сможет купить целую дюжину. «Бедняк Маруф из сказки тоже ведь был башмачником», – рассуждал мальчик, – «а смог разбогатеть. Я тоже смогу». Сказку о похождениях Маруфа-башмачника из «Тысячи и одной ночи» любила рассказывать ему мама. Она умерла полгода назад, а Гаджи все никак не мог привыкнуть к мысли, что ее больше никогда не будет рядом с ним. В 1878 году в Азербайджане на Апшеронском полуострове появилось новое нефтяное месторождение. От этого участка земли отказались его прежние владельцы, поскольку несколько лет бурения не дали никаких результатов. Так что новому хозяину он достался почти за бесценок. Но вот в один день из скважины забил мощный черный фонтан. Друзья и знакомые от души поздравляли новоиспеченного нефтяного магната, господина Гаджи Тагиева, сына бедного башмачника, а теперь миллионера. В ту же ночь Гаджи приснилась мама. Во сне она, как когда-то давно, рассказывала ему ту самую сказку про башмачника Маруфа, и своим богатством он щедро делился с людьми. Услышал Гаджи ее тихий, ласковый голос и проснулся. Теперь он точно знал, на что потратит свои миллионы. Заботиться о людях, благоустраивать родной город и оказывать помощь всюду, где только будет в ней нужда – по этим принципам Тагиев выстроил всю свою дальнейшую жизнь. Его пожертвования школам, больницам, детским приютам и домам презрения для престарелых и инвалидов исчислялись десятками тысяч рублей. В 1901 году Гаджи Тагиев учредил в Баку первую женскую школу, работающую по европейским образовательным стандартам. На этот проект он потратил 300 тысяч рублей. Кроме того, он оплачивал из собственных средств обучение талантливой азербайджанской молодежи в лучших университетах Москвы, Петербурга и Европы. С одним условием – закончив образование, они обязаны были вернуться обратно, чтобы полученными знаниями служить своей родине. Покровительствовал Тагиев и искусству. В 1883 году на его средства в Баку был построен драматический театр. Он также финансировал издания художественной литературы, в том числе переводы на азербайджанский язык русских классиков. В голодный 1892 год, когда цены на хлеб выросли в десятеро и люди погибали от истощения, Гаджи Тагиев немедленно мобилизовал силы и средства для того, чтобы обеспечить голодающих зерном и мукой. Он слишком хорошо помнил, как сам засыпал с пустым желудком, мечтая о кунжутной лепешке. Тагиев построил 4 огромных амбара, доверху наполненных пшеницей, рожью, ячменем, рисом и мукой. К этим амбарам в любое время суток могли приходить все нуждающиеся. Тем, кто был болен или не мог самостоятельно передвигаться, хлеб приносили домой. К тому времени у Гаджи Тагиева уже был не только нефтяной бизнес, но и ткацкие мануфактуры. На всех его фабриках для рабочих были открыты образовательные курсы, устроены бесплатные медпункты и аптеки. За полезные начинания и деятельность на благо Отечества император Александр III присвоил Тагиеву чин действительного статского советника и право на потомственное дворянство. Когда в 1917 году большевики явились в особняк Тагиева, чтобы объявить ему о выселении, 94-летний Гаджи велел членам семьи взять с собой только самое необходимое. «Пусть остальное достанется народу», – сказал он.
0: Имена, имена милосердия. Радио «Вера».

0: Радио «Вера».
1: Я стою перед иконой и без слов молюсь. Я молюсь тебе, Создатель, об одном прошу. Пусть пошлется мне страдание, дух к нему привык. Пусть меня забудут скоро все, кого люблю. Пусть забудут, пусть разлюбят. Только, Боже мой, посылай им чаще радость, счастье посылай. Если есть его на долю, у тебя мою, эту долю моим милым раздели, молю.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Во второе воскресенье после праздника Святой Троицы во всех храмах Русской Православной Церкви совершается великое торжество. Молитвенно вспоминается память всех святых в земле русской просиявших. Праздник всех русских святых появился еще в XVI веке, но по ряду причин был через столетия забыт. Печальную роль сыграл историобрядческий раскол и церковная реформа Петра I, упразднившего патриаршество в нашей церкви. Восстановление торжества в честь русских святых произошло на Поместном соборе 1917-18 годов. Собор также постановил составить богослужебные песнопения, прославляющие духовные подвиги подвижников русского православия. Среди авторов, трудившихся над новыми молитвословиями, был прославленный теперь в лике святых епископ Афанасий Сахаров. Его перу принадлежит песнопение праздника русских святых «Стихира вечернего богослужения». Подробнее о содержании этого молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Служба русским святым, написанная по решению Поместного собора 1917-18 годов, для русской церкви явление необычное. Так уж случилось, что гимнотворчество, то есть составление новых богослужебных текстов, никогда не было, так сказать, сильной стороной нашей церковной культуры. По большей части мы всегда ориентировались на греческие или балканские молитвословия, которые переводились на церковнославянский язык. Святой Афанасий Сахаров стал автором, которому удалось создать проникновенные песнопения, не уступающие древним молитвословиям. Вот какими словами святой Афанасий прославляет подвиг русских святых. «Земля русская, граде святый, украшай твой дом, в нем же божественный велий сон святых прослави. Церковь русская, красуйся и ликуй, себо чада твоя престолу владычню, во славе предстоит радующийся. В соборе святых русских, полче божественный, молитесь ко Господу о земном отечестве вашем и о почитающих вас любовью».

0: Вы доме Ефрафов, удели избранный, Русь святая, храни веру православную, в ней же тебе утверждение». Последняя фраза в наши дни кажется уже привычной, но вот в годы революции эти слова стали смелым призывом к народу России не отказываться от церковных корней, не терять единственную прочную опору существования – православную веру.
1: По замыслу епископа Афанасия Сахарова, богослужебные тексты в честь русских святых, в том числе и стихира, о которой мы говорим, должны были звучать в православных храмах не только во второе воскресенье после праздника Святой Троицы. Составленные им молитвословия имеют универсальный характер и могут исполняться в любой день, когда отмечается память русского святого. Что и происходит в наши дни. Так наша церковь прославляет подвиг великих предков, а современников призывает хранить православную веру и трудиться во благо русской церкви. Давайте послушаем стихиры в честь святых в земле русской просиявших в исполнении хора Сретенского монастыря города Москвы.

0: богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Каждый день мы предлагаем слушателям радио «Вера» совершить доброе дело. Сейчас нужна помощь синодальному отделу по благотворительности. Он поддерживает все социальные проекты Русской Православной Церкви в больших городах и маленьких селах, от Калининграда до Камчатки. Беременная женщина на грани аборта приходит в церковный дом для мамы, сохраняет беременность и уже не боится остаться одна. Бездомный человек восстанавливает документы, устраивается на работу и встает на ноги благодаря церковным центрам помощи. Сестры милосердия выхаживают раненых в госпиталях и заботятся об одиноких пожилых людях. В церковных проектах помогают всем, кто обратился, вне зависимости от национальности и вероисповедания. Подпишитесь на регулярное пожертвование для развития церковного милосердия на сайте diakonia.ru. Даже небольшая, но регулярная помощь облегчит жизнь тысяч людей. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Исправи язык мой, мудрость блаженна, да не отступит от истины до смерти моей. Предостерегай меня присутствием Твоим, да не изреку лжи. Ободри меня присутствием Твоим, да свободно глаголю истину. Клятва, свидетель присутствия лжи в мире, царству истины клятвы неведомы. Так же, как из ямы глубокой исходят многие ядовитые испарения, так и от самообмана грехи происходят. И подобно отравляющим испарениям, каждый свой цвет и запах имеет. От самообмана рождается превозношение, от самообмана гнев, от самообмана ложь, от самообмана телесный грех происходит. Ложь клятвами вооружилась. Ложь клянется истиной, тем признавая истину реальностью, себя же тенью. Не клянется она ложью, ибо тень на тень опереться не может. В бессилии своем ищет ложь опоры в истине. Многая ложь рождает клятвы многие. Клятва унижает мужа праведного и убивает лживого. Там, где клятвы множатся, умножается ложь. Лживый ум всегда имеет клятву наготове. Лживые глаза языком защищаются и защититься не могут. Готовый солгать, готов и поклясться. Сыны прелюбодеяния скоры на ложь и клятвы, ибо прелюбодеяние само по себе ложь и клятва ложная. Дщери прелюбодеяния призывают Бога в свидетели, но Бог уклоняется от суда человеческого, и отсутствие его повергает всех в объятия лжи. Управь к истине сердце мое, мудрость блаженная, тогда и язык мой к ней управится. Управь к истине ум мой, мудрость блаженная, и язык мой к ней управится. Управь, Господи, присутствием Твоим к истине душу мою, и язык мой о клятвах забудет. Что пользы мне, Господи, если пред людьми оправдаюсь, а Тебе согрешу? Остановлю язык свой и отвращу его от клятв. Пусть неоправданным пред людьми останусь. Лишь правота пред Тобою наполняет сердце радостью. Правота же пред людьми сердце печалью полнит. Господи, я клятва Твоя живая, что пребудешь Ты до конца со мною. Ибо примирение с Тобой драгоценнее примирения с миром, ибо битва с миром легче битвы с Тобой. Господи, Господи мой, я клятва Твоя живая, что пребудешь Ты со мной до конца.

0: Радио «Вера».
1: Петр Лабузнов. Литературные эскизы. Читает Борис Токарев.
2: Смоковница. Стоит удивительно теплая солнечная погода. Первая половина ноября под испанским небом просто замечательна. Разве что иногда омрачает настроение северо-западный ветер, прорывающийся из Атлантики. Я приехал с внучкой на свое излюбленное место под раскидистой смоковницей и присел на доски в виде большой скамьи в форме правильного квадрата вокруг дерева. Пригревало солнце, ветра не было совсем, и я принялся изучать смоковницу, обратив свое внимание на ее довольно толстый, в три обхвата ствол и поразительные ветви. Самым примечательным в них было то, что они росли не резко вверх, а почти параллельно земле, причудливо сплетаясь между собой в очень густую крону. И подумалось мне, что вот так Иисус Христос вместе со своими учениками когда-то очень давно отдыхал в прохладной тени смоковницы.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из детских воспоминаний профессора Софьи Куламзиной, дочери вице-председателя Царской Думы Сергея Шедловского. 20 век. Александровка, имение родителей моей матери, дедушки и бабушки Сабуровых в Тамбовской губернии, была пропитана патриархальным духом. Старинный деревянный дом находился в огромном парке с широкими липовыми, березовыми, дубовыми аллеями, по которым можно было проехать даже на тройке. В глубине был установлен мраморный бюст прабабушки, создательницы этого парка. Недалеко от дома стояла деревянная белая церковь, а около нее были могилы всех умерших членов семьи. Дедушка мой, Андрей Александрович Сабуров, был довольно видным деятелем эпохи великих реформ Александра II, а под конец его царствования – министром народного просвещения. Бабушка Елизавета Владимировна, удивительно привлекательная, имела успех в петербургском свете и по воскресеньям собирала у себя дома многих интересных людей. У нее часто бывали Анатолий Федорович Кони, великий князь Константин Константинович, Антон Рубинштейн. У бабушки и у дедушки Сабуровых было 5 дочерей. Но 3 из них умерли от болезней, которые теперь считаются излечимыми. От скарлатины, дифтерита и чахотки. Моя мать вышла замуж в 18 лет, а с родителями осталась ее старшая сестра Мария. Тетя Маня с увлечением занималась устройством в Александровке школы, занятия в которой несколько лет вела сама, пока там не открылась настоящая школа с профессиональной учительницей. Она организовала в Александровке кустарное вышивальное производство. Местные крестьянки оказались удивительно талантливыми вышивальщицами. И тетя Маня, благодаря своим связям, наладила сбыт их работ в столице и за границей. Голоса.

сердце, в лоскуточек ситцевый, слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, но я уж рядом, листопад награда за мои бои.

молю, святое провидение, оставь мне тягостные дни, но дай железное терпение, но сердце мне окамени. Пусть не изменен жизнь не новый, приду к таинственным вратам, как волки, вал белоголовый доходит целый к берегам.

0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Василиск Сибирский.
1: Молодой человек по имени Василий Гаврилов в задумчивости сидел на крыльце избы. На лице его отражались растерянность и досада. Всего несколько минут назад у него был разговор с родным братом Козьмой. И получился он совсем не таким, как хотелось бы Василию. С самых юных лет благочестивый Василий желал посвятить свою жизнь служению Богу. Он мечтал о монашестве. Кажется, теперь, став взрослым и самостоятельным, он мог, наконец, осуществить задуманное. И кто бы мог подумать, что его уходу от мира неожиданно воспротивится единокровный брат. Козьма был человеком слабого здоровья, часто и подолгу болел. Вот и сейчас Козьма уже который день от подступившей вдруг слабости не вставал с постели. А тут еще Василий завел речь о том, что хочет в самом скором времени поступить в какую-нибудь обитель. Услышав от брата такие слова, Козьма сильно огорчился. «Потерпи», — сказал он ему. «Даст Бог, придет время такое, что можно будет тебе меня оставить. Пока же не уходи». Но сердце Василия так горело мыслью о монашестве, что всякое промедление казалось ему смерти подобным. Сидя на крыльце избы и размышляя о том, как поступить, молодой человек решил бежать. Той же ночью, положив в котомку молитвенник, смену белья и несколько сухарей, Василий тайно покинул дом. К рассвету он был на пристани. Первая лодка через Волгу как раз отправлялась. Василий прыгнул в расшиву, большое парусное судно, и отчалил от родного берега, как ему казалось, навсегда. Солнце уже припекало, когда лодка доплыла до середины реки. Здесь лодку вдруг начало медленно разворачивать. Ветер переменился, озабоченно сказал рулевой и велел своим помощникам становиться на весла. Но судно неуклонно продолжало поворачиваться. Тогда на подмогу команде пришли пассажиры. Все, кто мог, взяли весла и изо всех сил стали грести. Но все было бесполезно. Ветер оказался сильнее, и лодка уверенно взяла курс назад. Когда лодка с людьми пришла на пристань, откуда только недавно отчалила, лодочники на берегу от удивления не могли выговорить ни слова. Команды и пассажиры тоже пребывали в изумлении. И только один Василий догадывался, почему лодка вернулась. Его страшно мучила совесть. «Дурно ведь я поступил», — укорял сам себя Василий. «Бросил больного брата, удрал втайне, как разбойник». Заповедь Божью о любви к ближнему нарушил, а еще в монахи собрался. Вот и сам Господь мне не благоволит. Вернувшись в родной дом, Василий упал на колени перед братом и, раскаиваясь, в слезах попросил у него прощения. Вскоре после этого случая к Василию и Козьме приехал старший брат Максим. Он взял на себя заботы о больном. «Вот видишь, брат Василий, — сказал Козьма, — дал Бог тебе свободу. Ступай теперь в монастырь». Так Василий стал монахом. Он принял постриг с именем Василиск. Несколько лет странствовал он по святым местам, подолгу жил отшельником в лесах и землянках, пока не поселился в Свято-Николаевском монастыре близ сибирского города Туринска. За глубокую молитвенную жизнь, доброту и духовную мудрость люди уважительно называли монаха Василиска старцем. О каждом из нас есть у Господа всеблагой его промысел, говорил старец Василиск Сибирский. Мы не ведаем порой, сколь часто не дает нам милосердный Бог ступить неверно, подавая благое свершение событий.
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Василиск Сибирский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Андрей Овчинников.
1: Последствия чрезмерного употребления горячительных напитков представляют опасность для человека. Начиная с невинных посиделок и приятного времяпрепровождения с друзьями, любовь к винопитию постепенно перерастает в страсть, от которой трудно бывает избавиться. Хочу поделиться с вами словами святителя Иоанна Златоуста. Я думаю, они будут полезны всем, кто пока не задумывался о последствиях беспечного отношения к алкоголю. Вино дано для того, чтобы быть веселым, а не для того, чтобы быть посмешищем. Дано для укрепления здоровья, а не для расстройства. Для уврачевания немощи телесных, а не для ослабления духа. Пьяница неприятен для друзей, смешон для врагов, презираем подчиненными, отвратителен для жены, несносен для всех.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Воспоминания, письма, дневники. Из воспоминаний митрополита Кишиневского Серафима Чичагова о своем духовнике Иоанне Кронштадтском. 1909 год. По присуществлении святых даров в тело и кровь Христовы отец Иоанн совершенно преображался. Мысль о людях сперва как бы отлетала от него. Он начинал славословить Господа, благодарить Его за бесконечное милосердие, за беспредельную любовь, за спасение рода человеческого, за вочеловечение, крестные страдания, за дарование сего хлеба насущного. И в доказательство своей веры, что хлеб и вино непременно приложились в тело и кровь Господни, по воле самого Господа и по действию Святого Духа, он возглашал с великою внутреннюю силою, что «небо и земля пройдут, словеса же Господни не пройдут». Затем отец Иоанн углублялся в молитву свою за верных, о которых ему надлежало с дерзновением просить Господа Христа. Были дни, когда он в эти минуты превращался в какую-то неподвижную тень, точно замирал, стоя на ногах. И лицо его из живого постепенно превращалось в бледное. Как только наступало время ему сказать «возглас», он моментально приходил в себя, открывал глаза, и из них катились по ожившему уже лицу крупные слезы. Батюшка всегда приобщался очень долго, со слезами. По его словам, сосредоточиваясь на твердой вере и на представлении, что перед ним кровь и тело самого Христа, он, приобщаясь умственно, препровождал их до глубины сердца. Быстро просветлялось его лицо при этом. Радостный, счастливый, он складывал ладони рук своих и всегда оканчивал свою службу торжествующим. Пока святая чаша стояла на престоле, он над нею наклонялся, обнимал ее руками, прикасался к ней головой и радостно молился, переживая святейшие часы в жизни своей. По отнесении святых даров на жертвенник, при первом свободном мгновении он приближался опять к ним и снова молился. «Хорошо молиться мне о людях», — писал он в своем дневнике, — «когда причащусь достойно, сознательно, тогда Бог мой во мне, и я имею великое пред Ним дерзновение». Отец Иоанн всегда сам употреблял часть святых даров и затем, разоблачившись, опять становился на колени пред престолом и, склонив на него голову свою, молился долго.
1: Голоса

0: слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Каких только душещипательных историй не рассказывают современные столичные экскурсоводы, останавливаясь во время пеших прогулок по улице Петровки, там, где некогда располагался дом городского головы Алексея Алексеевича Мазурина. Например, о зарытом в подвале сундуке с сокровищами. Ученые-историки над правдоподобностью таких сюжетов откровенно посмеиваются. Не стал бы Мазурин закапывать свои богатства в землю, ведь он предпочитал их раздавать. Алексей Алексеевич был широко известен как благотворитель, вдохновивший на служение людям несколько поколений своей большой семьи. Алексей Алексеевич щедро вкладывал личные средства в восстановление здания гостиного двора, разрушенного во время наполеоновского вторжения в Москву в 1812 году. Много жертвовал монастырям и храмам. Но, наверное, самое известное благое дело градоначальника Мазурина – строительство первой градской больницы, в которой, по его личному указу, все бедные и неимущие люди принимаемы и лечены будут безденежно. К примеру родственника последовал и другой известный благотворитель из династии Мазуриных – Николай Алексеевич. Он был успешным предпринимателем и почти всю свою жизнь провел в Санкт-Петербурге. Но все же большинство своих добрых дел посвятил городу, в котором родился – Москве. Именно в Первопрестольной в 1887 году Николай Алексеевич устроил дом презрения для престарелых и неимущих выходцев из купеческого и мещанского сословия. На это он выделил внушительную сумму – около 1,5 миллиона рублей и земельный участок на Котельнической набережной, где было выстроено большое красивое двухэтажное здание с домовым храмом во имя святой Анны Пророчицы. В Мазуринском доме презрения на полном содержании одновременно могли находиться более 100 человек. 100 тысяч рублей пожертвовал Мазурин на стипендии для учащихся Московской практической академии коммерческих наук. Николай Алексеевич оказывал постоянную щедрую помощь Московскому Покровскому монастырю и многим другим храмам и обителям, как в Первопрестольной, так и за ее пределами. В своем завещании он оставил церкви часть своего состояния. Еще одну его часть, 1,5 миллиона рублей, Мазурин пожелал употребить на строительство в Москве дома бесплатных квартир. Его последняя воля была исполнена преданными друзьями, купцами из не менее известной династии Морозовых. В 1907, спустя 4 года после смерти Николая Алексеевича, в Алексеевской слободе был построен 5-этажный дом на 157 квартир, рассчитанный на проживание 500 человек. Полностью обставленные квартиры с кухней, горячей водой и отоплением бесплатно предоставлялись беднякам, вдовам, матерям-одиночкам. Тут же, при доме, располагалась баня и прачечная, а также школа для детей жильцов. Это здание и здание Дома презрения сохранились до наших дней. Наверняка мимо них сейчас проходят маршруты столичных экскурсий, а значит, есть отличный повод вспомнить о Мазуриных. Людях с добрым сердцем, спешивших помогать тем, кто был рядом с ними.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: О, грозная вечность, безмолвная вечность! Крепка твоя тайна, но разум мой верит, что ты существуешь. Отрадно мне думать, что дух мой бессмертный есть вечный наследник бесплотного царства, что будет он видеть веков миллионы, миров разрушения и, может быть, новых, прекрасных творений, конец и начало.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Во время Великого Поста в православных храмах совершается особое богослужение – литургия преждеосвященных даров. Такое название возникло не случайно. Во время преждеосвященной литургии православные христиане причащаются тела и крови Христовых, святых даров, освященных прежде, ранее, в предшествующее воскресенье. Преждеосвященная литургия – богослужение, наполненное молитвословиями, которые призывают православных христиан с покаянием обратиться к Богу, очиститься от грехов и стать ближе к идеалу святости. Одно из наиболее известных молитвословий преждеосвященной литургии по первым своим словам названо «Ныне силы небесные». Песнопение исполняется хором во время важного действия священника, когда он по уставу богослужения переносит святые дары на престол, освященный стол в центре алтаря. Более подробно о содержании песнопения «Ныне силы небесные» рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Традиция служения преждеосвященной литургии восходит к древнему обычаю самопричащения. Что это означает? В эпоху гонений христиане заготавливали для литургии святых даров больше, чем требовало причащение собравшихся. После завершения литургии верующие уносили частицы святого причастия с собой, чтобы приобщиться дома, перед тем, как их арестуют и отведут на казнь. Традиция самопричащения существовала несколько столетий, исчезла полностью в VI веке, превратившись в общее церковное причащение заранее заготовленными дарами. Уже в VII столетии преждеосвященная литургия приобрела привычные нам очертания. В том числе в ее составе стало исполняться такое песнопение: «Ныне силы небесные с нами невидимо служат. Се Бо, входит Царь славы, се жертва тайная совершенно дареносится. Верою и любовью приступим, да причастницы жизни вечной будем. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Русский перевод этого текста звучит так: «Теперь ангелы с нами невидимо служат, потому что вот входит Царь славы, вот жертва таинственная, совершенная, ими торжественно сопровождается. С верой и любовью приступим, чтобы быть причастниками вечной жизни. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя».
2: В русской церкви есть трогательная традиция. Во время пения «Ныне силы небесные» все присутствующие в храме люди встают на колени. Так они показывают свое благоговение перед святыми дарами, телом и кровью Христовыми.

священник во время пения «Ныне силы небесные» не произносит никаких прошений или поминовений, ведь в присутствии живого Бога все наши слова кажутся излишними и несодержательными. Святые дары, которые священник переносит на престол, называются в песнопении «жертвой совершенной». Это указывает на то, что перед глазами верующих не хлеб и вино, а освященные на воскресной литургии тело и кровь Христовы. Послушаем песнопение «Ныне силы небесные» в исполнении хора «Коневец-квартет».

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О мудрости и простодушии. Один старец говорил: «Каждый из нас носит в себе радиоприемник, но человек-приемник намного точнее любой радиостанции и телевизора. Вот только его функции повреждены. Как совершенен человек, как возвышен, но он не умеет этого ценить, не умеет подключиться к источнику жизни, чтобы чувствовать радость жизни. А враг постоянно внушает ему всякие помыслы-помехи».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
1: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
6: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим.
7: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, углический феоктист. Христос редко толковал собственные притчи, а потому те немногие его толкования, которые нам известны, приобретают особое значение, ведь они, по сути, ключ ко всем другим притчам Спасителя. Сегодня в православных храмах во время литургии звучит Христово толкование на притчу о сеятеле. При этом сама притча не вошла в литургический отрывок из 4 главы Евангелия от Марка. Впрочем, слова Спасителя помогают нам не только понять, но и воспроизвести саму притчу.
8: Когда же быть един вопросиша его?
9: Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче и сказал им: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах, так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи». И говорит им: «Не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. И сказал им: «Для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит».
8: «А если кто имеет уши слышать, да слышит».
7: Мы только что услышали, что даже апостолы не всегда понимали своего учителя. Они вынуждены были просить его растолковать сказанное. Господь не стал ничего утаивать, но прежде произнесения толкования он сделал замечание, мимо которого невозможно пройти. Он сказал: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах, так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи». Эта фраза может быть понята как некое предопределение одних людей к прощению грехов и, следовательно, к спасению, а других, напротив, к погибели. Такие мысли были бы справедливы, если бы люди не могли меняться. Ну а мы, как известно, чрезвычайно динамичны. Мы способны к переменам не только физическим, но и духовным. Апостолы подсказывают, как человек может это сделать. Прежде всего, необходимо обратиться ко Христу. Собственно, именно это и отличает апостолов от всех прочих непосредственных слушателей притчи. Не поняли все, но только апостолы обратились за разъяснением. Так или иначе, но подобная возможность была не только у апостолов. Однако воспользовались ей лишь ученики Христовы. Благодаря этому мы понимаем, даже если притча кажется понятной, она все равно нуждается в разъяснении от Христа. Только Он может открыть нам истинный смысл евангельских слов. Сама же притча о сеятеле затрагивает в том числе и вопрос понимания Евангелия. Четыре вида почвы – это четыре состояния человека. Каждый из нас может из одного состояния в другое переходить буквально за секунды. Христово слово мы можем вовсе не слышать, можем слышать, но бояться жить по нему. У нас могут быть те устремления, которые мешают исполнять евангельские повеления. И в конце концов, мы способны жить по Евангелию. Динамичность же наша означает, что мы, скажем, подав по слову Христову нуждающемуся, то есть исполнив заповедь, буквально в следующую секунду можем впасть в гнев и пожелать в своих мыслях сказавшему нам грубое слово человеку скорейшей мучительной кончины. Почва наших сердец одновременно и плодородная, и каменистая, и тернистая, и она же обочина дороги. Свое толкование Спаситель завершил фразой, которая давно уже стала крылатой. «Если кто имеет уши слышать, да слышит». Что же мы должны услышать? Пожалуй, самое главное, что надлежит нам вынести из слов Христовых, состоит в том, что преобразовать наше сердце может лишь Христос, а потому к Нему необходимо устремлять все силы наших душ.

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Сестра Ольга Н. Лирический дневник. Маленькие золотые феи. Вы видели, как утром в залитой солнцем комнате в лучах танцуют золотые частицы? Поднимаются вверх, опускаются вниз, переливаются и искрятся. Их так много. Оказывается, весь наш мир пронизан этим золотом, а мы зачастую его и не замечаем. Но стоит сквозь облака пробиться лучику солнца, как все становится очевидным. Так и Христос, солнце правды, когда осветит божественной благодатью потемневшую от греха душу, то в ней во всей своей красоте начинает сиять ее добродетель. Вера, любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, воздержание, чистота, милосердие, сострадание –

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 31 августа, день памяти мучеников Флора и Лавра. Об их особом покровительстве животным председатель миссионерской комиссии Белгородской епархии протоиерей Максим Горожанкин.
2: Святые мученики Флор и Лавр жили на территории современной Боснии и Герцеговины. Их отличала огромная любовь к Господу, и, совершая свое ремесло, они были камнетесами, они многих людей обратили ко Христу. Был среди обращенных даже сын языческого жреца. Они пострадали за Христа, исповедуя свою веру в Него. А когда их мощи обрели в той местности, где они были похоронены, был падеж скота. И когда были обретены мощи, скот перестал погибать. И с самого раннего времени к мученикам Флору и Лавру стали обращаться в молитвах, чтобы прекратились болезни животных. Это нисколько не противоречит христианской вере и благочестию. Псалмопевец Давид в Псалтире пишет так: «Блажен, иже скоты милует». И мы можем помолиться святым мученикам Флору и Лавру, чтобы они помогли животным, если у нас есть таковые, и они одержимы какой-то болезнью. И непременно по вере нашей мы получим исполнение просимого. И вот эта любовь к животным может способствовать тому, чтобы мы становились добрее, ласковее и отзывчивее.
0: Актуальная тема. Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
3: Чему же учит нас история?
0: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера». Светлые истории на радио «Вера».
4: Здравствуйте, я Наталья Лангамер. Приглашаю вас сегодня в 18:00 услышать новый выпуск нашего цикла «Светлые истории». В этих программах мы, ведущие радио «Вера» и наши гости, собираемся вместе в студии и делимся своими историями о сомнениях, о радости, о вере, о любви. Очень лично, очень искренне, очень тепло. А вы эти истории можете не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио Вера» во ВКонтакте. Сегодня мы вместе с иеромонахом Макарием Маркишем будем делиться историями о богатых и известных людях, которые в один день решили оставить все и последовать за Христом. Слушайте, смотрите, будьте с нами.
0: Светлые истории на «Радио Вера». Каждый понедельник в 18:00. Живут такие люди.
5: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Вы знаете, что такое отбойное течение? Оно образуется во время отлива. Вода, отступая, стремительно движется под прямым углом от берега. В таком потоке едва не погибла целая семья, отдыхавшая на побережье Атлантического океана в американском штате Флорида. Сюжет об этом случае выложил в интернет американский телеканал CBS. Чтобы оказать помощь утопающим, серфингисты Джессика и Джон Симмонсы мобилизовали почти всех, кто отдыхал на пляже. Прибрежная полоса, возле которой расположилась на отдых семья Урси, теплая и мелкая. Это песчаная отмель, где самая большая глубина – метра полтора. Но когда начинается отбойное течение, устоять на ногах в воде не может даже взрослый и сильный мужчина. Подростков Стивена и Ноя Урси поток подхватил, как соломинки. Мама заметила, что детей стремительно уносят в открытый океан, и поспешила к ним на помощь. Вслед за ней спасать мальчиков бросилась вся семья. Муж, племянники и даже бабушка. Но никто не смог справиться с течением. Вся семья Урси вот-вот могла исчезнуть за горизонтом. Происшествие заметили отдыхавшие тут же Симмонсы. Опытные серфингисты знали о коварстве океана и потому действовали быстро и грамотно. Джессика на доске поспешила к терпящим бедствие, чтобы им было за что держаться на плаву. а Джон призвал отдыхающих выстроиться в цепочку по направлению к тонущим. Люди откликнулись. Они входили в воду, крепко держа друг друга за руки, чтобы течение не сбило с ног. Цепочка из людей росла перпендикулярно берегу, пока не достигла семьи Урси. Общими усилиями их вытащили на берег. Симмонсы, видимо, знали не только о коварстве океана, но и о том, что в некоторых ситуациях героизма и самоотверженности одного человека оказывается мало. Джессика и Джон сделали ставку на сплоченность и выиграли сражение со стихией. А у нашего народа даже поговорка есть, что победить любую напасть легче сообща, всем миром. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие люди. Радио Вера.
6: Сегодня, 31 августа, церковь вспоминает мучеников Флора и Лавра, преподобного Иоанна Рыльского, священномученика Григория Бронникова, мученика Михаила Ярогодского, а также чествует икону Божией Матери, именуемую Всецарица. Преподобный Иоанн Рыльский – один из великих подвижников православия в Болгарии. Родился в IX веке, неподалеку от современной Софии. Рано оставшись сиротой, Иоанн знал и нужду, и тяжкий труд, и несправедливые обиды. Где и когда святой принял иноческий постриг, осталось неизвестным. 12 лет провел преподобный в дикой пещере, а затем перешел в Рыльскую пустыню и поселился в дупле дерева. Долгое время об отшельнике никто не знал, но однажды встревоженное чем-то овечье стадо прибежало к пещере праведника. Вслед пришли и пастухи. Преподобный Иоанн ласково угостил путников росшими неподалеку бобами. Все быстро насытились, и только один пастух из-под тишка набивал бобами все карманы. По дороге домой он предложил товарищам перекусить. Каково же было их удивление, когда все стручки оказались пустыми. Раскаявшиеся пастухи вернулись за прощением к старцу. С тех пор к преподобному Иоанну стали приходить больные за исцелением, а здоровые – за мудрым советом. Вскоре рядом с пещерой святого Иоанна возник монастырь. За 5 лет до своей кончины преподобный Иоанн Рыльский написал труд «Завет ученикам», ставший одним из памятников болгарской письменности. Мощи святого долго хранились на его родине, в нынешней Софии, а сейчас возвращены в Рыльский монастырь. Частица мощей преподобного Иоанна есть и в России, в городе Рыльске Курской области. В честь болгарского святого был крещен праведный Иоанн Кронштадтский. Позже он освятил престол во имя Иоанна Рыльского в соборе Петербургского женского монастыря на Карповке. Ныне в обители находится усыпальница русского праведника. Церковь почитает преподобного Иоанна Рыльского как одного из столпов монашества и светоча православия на славянских землях. Прославляя болгарского святого, мы просим его: «Святой преподобный Иоанн Рыльский, моли Бога о нас».

0: с историей.
1: В 1946 году Леонид Луков приступил к съемкам художественного фильма «Большая жизнь». К работе над картиной режиссер пригласил композитора Никиту Богословского и поэта Алексея Фатьянова, уже зарекомендовавших себя в кинематографе. Результатом сотрудничества стали замечательные песни. Одна из них, лиричная и проникновенная, была предназначена для Марка Бернеса, сыгравшего роль инженера Петухова. Марк Наумович поначалу был не в восторге от произведения. Более того, он отказывался его исполнять. Актер был категоричен. Он горячился. «Это не моя песня. Она у меня не пойдет». Но режиссер проявил настойчивость. «Не спеши с решением. Выучи текст, порепетируй, а завтра поговорим еще раз». И действительно, на следующий день Бернес пришел на студию совсем в другом настроении. За ночь он сжился с песней. Легко и непринужденно лились поэтические строки под мягкий аккомпанемент гитары. «Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиную, с тихим утром, с майским садом, с гибкою рябиною, с вишнею, черемухой, даль мою туманную, самую далекую, самую желанную». И трудно было представить, что кто-нибудь сможет исполнить песню лучше. Однако цензура была не в восторге ни от фильма, ни от произведений, которые в нем звучали. Картину запретили к показу. Ее премьера состоялась лишь через 12 лет, в 1958 году, во время хрущевской оттепели. Бернеса все эти годы не снимали в кино, не приглашали к участию в концертах. Талантливый актер иронично упрекал поэта Алексея Фатьянова. «Что ж ты, брат, меня скомпрометировал, вложил в мои уста кабацкую меланхолию?» Но к его песне по-прежнему относился тепло. Она пережила период запрета и навсегда осталась в репертуаре Бернеса. В 1969 году Марк Наумович, зная, что приближается его кончина, составил список произведений для церемонии прощания с ним. И среди них была песня «Три года ты мне снилась».
2: Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною, с майским утром, с тихим садом, с гибкою рябиною, с вишней.

тебя, моя родная, ни с кем я не сравню. Мне тебя сравнить бы надо с первой красавицей, что своим веселым взглядом к сердцу прикасается, что походкой легкой подошла нежданная, самая далекая, самая желанная. Как это все случилось?

0: Вера. Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Для нас, людей, естественно ожидать, что окружающие будут поступать с нами так же, как и мы с ними. Если я вкладываюсь в отношения, я жду отдачи. Если я служу, я хочу, чтобы это ценили. Если я люблю, я надеюсь на взаимность. Но что делать, когда мы отдаем себя, а нас не благодарят? Когда мы вкладываемся, а нас не ценят? Когда мы любим, а нас не любят в ответ? К рассуждению на эту тему нас призывает отрывок из 12 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Тем же благоволю в немощах».
3: «Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен. Я дошел до неразумия, хвалясь. Вы меня к сему принудили. Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто. Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами. Ибо чего у вас недостает перед прочими церквами, разве только того, что сам я не был вам в тягость. Простите мне такую вину. Вот в третий раз я готов идти к вам и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. Я охотно буду и сдерживать свое, и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. Положим, что сам я не обременял вас, но, будучи хитр, лукавством брал с вас. Но пользовался ли я чем от вас через кого-нибудь из тех, кого посылал к вам? Я упросил Тита и послал с ним одного из братьев. Тит воспользовался ли чем от вас? Не в одном ли духе мы действовали? Не одним ли путем ходили? Не думаете ли еще, что мы только оправдываемся перед вами? Мы говорим пред Богом во Христе, и все это, возлюбленные, к вашему назиданию».
2: «Вся же возлюбленные о вашем создании и утверждении».
1: Вся 12 глава 2 послания апостола Павла к Коринфянам, отрывок из которой мы только что услышали, это вынужденная похвальба Павла. К ней его подтолкнули его противники из местных христиан. Они критиковали апостола и обесценивали его служение. Однако в этой напряженной ситуации Павел пишет: «Я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен». В этой фразе многие церковные толкователи обращают внимание на греческий глагол, который на русский язык переведен как «благодушествую», то есть «радуюсь», «нахожу удовольствие». Павел не просто напряженно и сквозь зубы терпит социальную несправедливость. Он превращает ее в источник силы и вдохновения. Именно дар такого благодушного терпения он называет признаком истинного апостольства. И говорит он об этом даре так, что становится понятным – по своей значимости он превосходит даже чудеса и знамения. Как же такую способность приобрести? Павел поясняет: «Я ищу не вашего, а вас». Нередко мы, даже когда помогаем другим, ищем свою выгоду. А Павел ищет самих людей, их сердца. Он готов ради них, как слышим сегодня, и сдерживать свое, и истощать себя за души ваши. Причем даже несмотря на то, что его не ценят. И делает он это не ради угодничества и своей репутации, а ради того, чтобы привести Коринфян ко Христу. Поэтому и завершается отрывок словами: «Мы говорим перед Богом во Христе, и все это, возлюбленные, к вашему назиданию». Вот то внутреннее настроение, которое дает апостолу силы переносить несправедливое отношение к себе не просто с терпением, но именно с благодушием. Сосредоточенность на Христе освобождает его от ложных ожиданий, от обид и претензий и вдохновляет на служение ближним, вопреки их неблагодарности. Все мы интуитивно понимаем, что служение людям ради признания, похвалы, ради улучшения репутации и достижения в итоге собственной выгоды – затея не лучшая, а порой и откровенно низкая. Она изматывает нашу душу, лишает нас духовной силы, даже наносит ущерб тем, кого мы, казалось бы, выбрали объектом своей заботы. По закону жизни такое служение обречено в итоге на провал. Однако важно понимать, что служение людям может нанести ущерб даже тогда, когда у нас нет, как нам кажется, корыстных мотивов, но когда мы полагаемся в этом деле исключительно на свои силы. Ведь нам свойственно ждать, что окружающие будут поступать с нами так же, как и мы с ними. А люди часто бывают несправедливы и неблагодарны. Даже лучшие из них часто не оправдывают наших ожиданий. Это может нас сломать. Мы можем разочароваться, выгореть. Поэтому Священное Писание, а за ним и церковная традиция, призывает нас приучать себя совершать добро с мыслью о Христе, начинать всякое, даже самое простое дело с молитвы Ему, сверять свои поступки с Его Евангелием. Так постепенно наше служение людям обретает прочную основу. Бог дает нам свою благодать. Вопреки закону человеческой природы, нас перестает беспокоить неблагодарность окружающих. И даже в ситуации большой несправедливости в душе живет благодушное терпение.
0: Апостольские чтения.

0: Господи, сотвори сей день днем милосердия Твоего. Иеросхимонах Парфений Киевский. Светлое утро на радио Вера.
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Галине из Москвы 66 лет. Она воспитывает 14-летнего внука и ухаживает за 90-летней мамой. По профессии Галина бухгалтер. В свободное время женщина увлекалась садоводством и любила путешествовать. Но в марте 2023 года жизнь Галины изменилась. Из-за болезни артерии врачи ампутировали ей левую ногу. После операции Галина оформила инвалидность и получила протез. Женщина самостоятельно нашла онлайн-курсы адаптивной физкультуры, делала упражнения, стала заново чувствовать тело. И это принесло результат. Галина научилась ходить с костылями, спускаться и подниматься по лестнице с опорой, обслуживать себя в быту. Но в мае прошлого года Галине потребовалась операция по удалению паховой грыжи. Восстановление затянулось на 8 месяцев. За это время Галина сильно похудела, и старый протез стал ей велик. Пользоваться им сейчас невозможно. Все это время женщина фактически обездвижена. Сейчас она ждет изготовления нового протеза бедра по льготной программе. Но сам по себе протез – это всего лишь инструмент. Чтобы на нем уверенно стоять, ходить, спускаться по лестнице и чувствовать себя свободной, Галине нужна реабилитация в школе ходьбы на протезах. Оплатить ее самостоятельно пенсионерка не может. Поддерживает Галину фонд «География добра». Он открыл сбор на реабилитацию для женщины. Под руководством инструкторов Галина научится ходить, разворачиваться, огибать препятствия и присаживаться на стул с помощью протеза. Благодаря занятиям она сможет преодолевать ступени, пандусы и неровные поверхности городской среды. У Галины появится возможность выходить из дома, ухаживать за пожилой мамой и воспитывать внука. Подарить ей шанс стать самостоятельнее можно на сайте фонда «География добра». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

Сегодня, 31 августа, церковь вспоминает мучеников Флора и Лавра, преподобного Иоанна Рыльского, священномученика Григория Бронникова, мученика Михаила Ярогодского, а также чествует икону Божией Матери, именуемую Всецарица. Мученики Флор и Лавр были родными братьями. Они жили во II веке в Византии, а затем переселились в Иллирию, область на территории современной Югославии. Братья были камнетесами. От своих учителей Прокла и Максима они восприняли не только ремесло, но и глубокую христианскую веру. Однажды правитель Иллирии Ликаон послал братьев в соседнюю область строить языческий храм. Камнетесы честно трудились, заработанные деньги раздавали нищим, а сами соблюдали пост и молились. Однажды на стройке осколок камня повредил глаз сыну местного жреца. Флор и Лавр обнадежили отца, что сын получит исцеление. Они долго беседовали с юношей, и в конце разговора тот исповедал себя христианином. Братья помолились вместе с ним, и молодой человек получил исцеление. Отец юноши увидел чудо и также уверовал. Когда храм был закончен, братья собрали всех христиан, трудившихся на стройке. Они убрали идолов и воздвигли в восточной части храма святой крест. Все понимали, что наказание не избежать, но готовы были открыто исповедать свою веру. Ночь они провели в молитве, озаренные с небес чудесным светом. На следующее утро правитель узнал о случившемся и приговорил всех к казни. В конце II века христианский апологет Тертуллиан произнес слова, ставшие крылатыми. «Кровь мучеников — это семя христианства». Почти 2000 лет подвиг первых мучеников отзывается в людских сердцах и приносит свой благодатный плод. Мы прославляем святых мучеников Флора и Лавра и обращаемся к ним с молитвенной просьбой. «Святые Флор и Лавр, молите Бога о нас».

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
1: В годы гонений на церковь, когда закрывались и разрушались храмы и монастыри, возникло монашество в миру. Человек внешне вел общепринятый образ жизни, носил привычную одежду, жил в доме или квартире, трудился на производстве или в учреждении. Никто и не догадывался порой о том, что рядом с ним монах, тайно принявший постриг. Между тем, монахи и монахини в миру ежедневно исполняли свой духовный подвиг, а многие из них совершали при этом и подвиги явные – во имя любви к ближнему, во славу Отечества. Именно такой была схимонахиня Николая Засыпкина, военная медицинская сестра. Все, кто знал матушку Николаю, называли ее жизнь примером христианского мужества, смирения и преданности Богу. Схимонахиня Николая, в миру Галина Андреевна Засыпкина, родилась в селе Троицком Екатеринбургского уезда в 1912 году. В 18 лет она приехала в Екатеринбург, где познакомилась с настоятельницей Новотихвинского монастыря, с схиигуменей Магдалиной Досмановой. Беседы с подвижницей убедили девушку стать на монашеский путь. В 1932 году Галина приняла пострижение в Ресафор, первую подготовительную ступень монашества. Сразу после этого матушка Магдалина неожиданно благословила Галю поступить в медицинское училище. Сказала: «Пригодится. Будешь раненым помогать». Каким раненым? Галя тогда никак не могла взять в толк, но послушание исполнила. Получила диплом медицинской сестры, а вместе с ним военный билет с мобилизационным предписанием. В случае войны прибыть в военкомат, не дожидаясь повестки. Но пока небо еще было мирным. Галя устроилась на работу в детскую городскую больницу. О том, что она ресафорная монахиня, коллегам не говорила. Но и веры своей не скрывала. Носила передачи в тюрьму арестованным священникам. Компетентные органы не раз вызывали Галину на беседы. Грозили арестом. Но девушка отвечала: «Все равно туда не отправите, где Бога нет». 22 июня 1941 из репродукторов прозвучало слово «война». Галина прибыла в военкомат. Девушка получила распределение в военно-санитарный поезд. Состав вывозил раненых с фронта, оказывая им в пути медицинскую помощь. На попечении Галины было два вагона, около 60 раненых. Дежурства длились иногда по нескольку суток, практически без сна. Но, как рассказывала впоследствии матушка Николая, именно в таких условиях приходила глубокая, сердечная молитва. Галя носила под гимнастеркой нательный крестик. Политрук не раз отчитывал ее за это. Но снять крест девушку не заставили даже немцы, когда в 1943-м она попала в плен. Галину тогда бросили в яму ожидать расстрела. Спаслась она, как сама говорила, чудом. Фашисты не выставили конвой, забыли или решили, что девушка не сможет самостоятельно выбраться. Но Галя смогла. Долгое время она пряталась на болотах, застудила тройничный нерв. Когда добралась до своих, долго лежала в госпитале. В августе 1943-го по состоянию здоровья ее признали негодной к воинской службе. В 1950 году Галина приняла постриг в Малую Схиму с именем Николая. Ее скромный дом в годы безбожия стал островком веры для сотен людей, которые находили у матушки утешение и духовную поддержку. Скончалась схимонахиня Николая Засыпкина в 1997 году. Она увидела возрождение веры в стране, за которую храбро стояла в годы Великой Отечественной войны. «Россия, освященная Богом Отечество», — говорила матушка.
0: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Христос редко толковал собственные притчи, а потому те немногие его толкования, которые нам известны, приобретают особое значение, ведь они, по сути, ключ ко всем другим притчам Спасителя. Сегодня в православных храмах во время литургии звучит Христово толкование на притчу о сеятеле. При этом сама притча не вошла в литургический отрывок из 4 главы Евангелия от Марка. Впрочем, слова Спасителя помогают нам не только понять, но и воспроизвести саму притчу.
2: Когда же остался без народа, окружающие его вместе с двенадцатью спросили его о притче и сказал им: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах, так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи». И говорит им: «Не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. И сказал им: «Для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит».
3: А если кто имеет уши слышать, да слышит.
1: Мы только что услышали, что даже апостолы не всегда понимали своего учителя. Они вынуждены были просить его растолковать сказанное. Господь не стал ничего утаивать, но прежде произнесения толкования он сделал замечание, мимо которого невозможно пройти. Он сказал: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах, так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи». Эта фраза может быть понята как некое предопределение одних людей к прощению грехов и, следовательно, ко спасению, а других, напротив, к погибели. Такие мысли были бы справедливы, если бы люди не могли меняться. Ну а мы, как известно, чрезвычайно динамичны. Мы способны к переменам не только физическим, но и духовным. Апостолы подсказывают, как человек может это сделать. Прежде всего, необходимо обратиться ко Христу. Собственно, именно это и отличает апостолов от всех прочих непосредственных слушателей притчи. Не поняли все, но только апостолы обратились за разъяснением. Так или иначе, но подобная возможность была не только у апостолов. Однако воспользовались ей лишь ученики Христовы. Благодаря этому мы понимаем, даже если притча кажется понятной, она все равно нуждается в разъяснении от Христа. Только Он может открыть нам истинный смысл евангельских слов. Сама же притча о сеятеле затрагивает в том числе и вопрос понимания Евангелия. Четыре вида почвы – это четыре состояния человека. Каждый из нас может из одного состояния в другое переходить буквально за секунды. Христово слово мы можем вовсе не слышать, можем слышать, но бояться жить по нему. У нас могут быть те устремления, которые мешают исполнять евангельские повеления. И в конце концов, мы способны жить по Евангелию. Динамичность же наша означает, что мы, скажем, подав по слову Христову нуждающемуся, то есть исполнив заповедь, буквально в следующую секунду можем впасть в гнев и пожелать в своих мыслях сказавшему нам грубое слово человеку скорейшей мучительной кончины. Почва наших сердец одновременно и плодородная, и каменистая, и тернистая, и она же обочина дороги. Свое толкование Спаситель завершил фразой, которая давно уже стала крылатой. «Если кто имеет уши слышать, да слышит». Что же мы должны услышать? Пожалуй, самое главное, что надлежит нам вынести из слов Христовых, состоит в том, что преобразовать наше сердце может лишь Христос, а потому к Нему необходимо устремлять все силы наших душ.

0: Молись сколько можешь, а потом предавай все в руки Божии и успокаивайся. Преподобный Паисий Святогорец. Светлое утро на радио Вера.
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Кому не памятны слова из поэтического лермонтовского наследия? Ночевала тучка золотая на груди утеса великана. С затаённым интересом мы смотрим, как белые пушистые тучки словно причаливают к горным вершинам в солнечный полдень и обретают там временный покой. Таковы и наши души, просвещенные благодатью и ненасильственно влекомые ею в храмы Божии. Эти горные вершины, победоносно возвышающиеся над земной юдолью. Каждый раз, войдя в церковь на богослужение, с удивлением и радостью подмечаешь, как небесный мир незримо входит в сердце, и душа успокаивается в своем внутреннем движении, ощущая себя легкой, подобно летнему облаку на груди каменного утеса.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает Ирина Арон, руководитель скаутского отряда.
2: Я хочу рассказать про одну свою очень хорошую подругу, которая для меня является примером доброты, неравнодушности и примером того, как должен выглядеть хороший человек. Это моя подруга Маша Янчева. Я познакомилась с ней очень давно, но человек открывался по чуть-чуть, и для меня сейчас это просто, если я могла бы отдать ей номинацию «Волонтер года», я бы ей отдала. Когда она еще не работала в благотворительном фонде, она шла в переходе в подземном, встретила бабушку, которая просила милостыню. И очень долго этой бабушке на протяжении многих лет помогала. Переводила ей деньги, помогала оплачивать счета, передавала одежду ее внукам. И это был какой-то искренний пример неравнодушия, который меня на тот момент очень-очень сильно впечатлил. Потому что чужой человек, который стоит, просит что-то, и все проходят мимо обычно, Маша остановилась, узнала ситуацию и стала помогать. Для меня такие люди, которые показывают, что маленькими шагами можно делать очень большие дела. Это большой-большой показатель того, что не все потеряно и что у нас великое будущее, пока есть такие люди.
0: Добрые истории. Вера. Светлое радио.
3: Сегодня, 31 августа, церковь вспоминает мучеников Флора и Лавра, преподобного Иоанна Рыльского, священномученика Григория Бронникова, мученика Михаила Ярогодского, а также чествует икону Божией Матери, именуемую Всецарица. Священномученик Григорий Бронников родился в 1876 году в Вологодской губернии. Его отец был диаконом. Сам Григорий много лет служил в храме псаломщиком, а в 21 году стал священником. До конца жизни он служил в Богоявленской церкви села Селип в республике Коми. Григорий много и охотно занимался с сельскими ребятишками, обучал их церковному пению, грамоте. В 1930 году отца Григория отнесли к кулакам и обложили высоким налогом. В 1936-м храм закрыли и стали использовать как сельский клуб. В августе 1937-го пришел черед священника. Отца Григория обвинили в систематической контрреволюционной агитации против советской власти. Его расстреляли в окрестностях Сыктывкара. К лику святых Бронников был причислен в 2001 году. Первых мучеников-христиан называют основой церкви. В 20 веке русская православная церковь явила всему миру новый сон мучеников и исповедников. Своим примером они засвидетельствовали, что есть ценности выше самой жизни. Церковь прославляет всех новомучеников, и в этот день с молитвой обращается к священномученику Григорию Бронникову. «Святой мученик Григорий, моли Бога о нас».

Творчество норвежского композитора Эдварда Грига неразрывно связано с образами природы. Музыкант очень любил свою родину и передал в звуках ее прекрасные пейзажи – лазурные фьорды, покрытые лесом горные теснины, заливные луга. Даже в произведениях без названия будто чувствуется дыхание прохладного ветра и напев старинной норвежской песни. Таким безымянным, но ярко-образным произведением является концерт для фортепиано с оркестром «Ля минор». Концертом называется масштабное, как правило, трехчастное произведение для солирующего инструмента с оркестром. Грик написал его в 1868 году, в возрасте 25 лет, во время поездки в Данию. Интересно, что премьера, прошедшая в Копенгагене, состоялась благодаря помощи русских музыкантов. Композитор и основатель Санкт-Петербургской консерватории Антон Рубинштейн находился в то время в Скандинавии и предоставил для концерта свой собственный рояль. К партитуре концерта Грик возвращался на протяжении всей жизни, то и дело внося коррективы. Это произведение было дорого его сердцу, так как в нем воплотились те самые норвежские интонации и краски. Например, в третьей части концерта используется подлинная тема национального танца «Халлинга», одного из символов норвежской народной культуры. Первая же часть, после краткого вступления, открывается строгой и величественной мелодией, напоминающей о суровой красоте северной природы. Фрагмент первой части фортепианного концерта Эдварда Грига прозвучит в исполнении симфонического оркестра Московской филармонии. Дирижер Кирилл Кондрашин, солист Ван Клиберн.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии, священник Дмитрий Борицкий. Для нас, людей, естественно ожидать, что окружающие будут поступать с нами так же, как и мы с ними. Если я вкладываюсь в отношения, я жду отдачи. Если я служу, я хочу, чтобы это ценили. Если я люблю, я надеюсь на взаимность. Но что делать, когда мы отдаем себя, а нас не благодарят? Когда мы вкладываемся, а нас не ценят? Когда мы любим, а нас не любят в ответ? К рассуждению на эту тему нас призывает отрывок из 12 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Тем же благоволю в немощах».
3: «Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен. Я дошел до неразумия, хвалясь. Вы меня к сему принудили. Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто. Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами. Ибо чего у вас недостает перед прочими церквами, разве только того, что сам я не был вам в тягость. Простите мне такую вину. Вот в третий раз я готов идти к вам и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. Я охотно буду и сдерживать свое, и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. Положим, что сам я не обременял вас, но, будучи хитр, лукавством брал с вас. Но пользовался ли я чем от вас через кого-нибудь из тех, кого посылал к вам? Я упросил Тита и послал с ним одного из братьев. Тит воспользовался ли чем от вас? Не в одном ли духе мы действовали? Не одним ли путем ходили? Не думаете ли еще, что мы только оправдываемся перед вами? Мы говорим пред Богом во Христе, и все это, возлюбленные, к вашему назиданию».
2: «Вся же возлюбленные о вашем создании и утверждении».
1: Вся 12 глава 2 послания апостола Павла к Коринфянам, отрывок из которой мы только что услышали, это вынужденная похвальба Павла. К ней его подтолкнули его противники из местных христиан. Они критиковали апостола и обесценивали его служение. Однако в этой напряженной ситуации Павел пишет: «Я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен». В этой фразе многие церковные толкователи обращают внимание на греческий глагол, который на русский язык переведен как «благодушествую», то есть «радуюсь», «нахожу удовольствие». Павел не просто напряженно и сквозь зубы терпит социальную несправедливость. Он превращает ее в источник силы и вдохновения. Именно дар такого благодушного терпения он называет признаком истинного апостольства. И говорит он об этом даре так, что становится понятным – по своей значимости он превосходит даже чудеса и знамения. Как же такую способность приобрести? Павел поясняет: «Я ищу не вашего, а вас». Нередко мы, даже когда помогаем другим, ищем свою выгоду. А Павел ищет самих людей, их сердца. Он готов ради них, как слышим сегодня, и сдерживать свое, и истощать себя за души ваши. Причем даже несмотря на то, что его не ценят. И делает он это не ради угодничества и своей репутации, а ради того, чтобы привести Коринфян ко Христу. Поэтому и завершается отрывок словами: «Мы говорим перед Богом во Христе, и все это, возлюбленные, к вашему назиданию». Вот то внутреннее настроение, которое дает апостолу силы переносить несправедливое отношение к себе не просто с терпением, но именно с благодушием. Сосредоточенность на Христе освобождает его от ложных ожиданий, от обид и претензий и вдохновляет на служение ближним, вопреки их неблагодарности. Все мы интуитивно понимаем, что служение людям ради признания, похвалы, ради улучшения репутации и достижения в итоге собственной выгоды – затея не лучшая, а порой и откровенно низкая. Она изматывает нашу душу, лишает нас духовной силы, даже наносит ущерб тем, кого мы, казалось бы, выбрали объектом своей заботы. По закону жизни такое служение обречено в итоге на провал. Однако важно понимать, что служение людям может нанести ущерб даже тогда, когда у нас нет, как нам кажется, корыстных мотивов, но когда мы полагаемся в этом деле исключительно на свои силы. Ведь нам свойственно ждать, что окружающие будут поступать с нами так же, как и мы с ними. А люди часто бывают несправедливы и неблагодарны. Даже лучшие из них часто не оправдывают наших ожиданий. Это может нас сломать. Мы можем разочароваться, выгореть. Поэтому Священное Писание, а за ним и церковная традиция, призывает нас приучать себя совершать добро с мыслью о Христе, начинать всякое, даже самое простое дело с молитвы Ему, сверять свои поступки с Его Евангелием. Так постепенно наше служение людям обретает прочную основу. Бог дает нам свою благодать. Вопреки закону человеческой природы, нас перестает беспокоить неблагодарность окружающих. И даже в ситуации большой несправедливости в душе живет благодушное терпение.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Анна Леонтьева, радиоведущая, писатель.
0: Частное мнение.
2: Лето было уже совсем на излете. Жара, от которой мы спасались и спасали друзей на нашем любимом озере, все еще держалась. Но небо подернулось легкими перышками, жемчужными фильтрами, нежно цедившими солнышко. Завтра, мы знали, выключат лето. Станет холодно и ветрено. Начнутся осенние серенькие дожди. В этот прощальный солнечный день наш друг пригласил нас на свою маленькую яхту. Надо сказать, что друг – увлеченный любитель водных путешествий. Он понял это в один миг, когда ему было 30, и рыбаки разрешили немного поплавать на их катамаране. Он взялся за руль, немного отплыл от берега, остался с небом и водой один на один и сразу почувствовал – вот оно, дело всей его жизни и самая большая любовь. С тех пор он нанимался капитаном на разные суда – маленькие и большие, богатые и скромные. Он возил миллионеров и перегонял суда рыбакам. Браздил, как говорится, моря и океаны. И вот несколько лет назад купил себе эту яхту, вернее, яхточку. Починил ее сам и катает туристов в теплый сезон. Мы подняли один из двух парусов, разложили на столике еду, озеро и небо. Дружеский разговор и легкий ветер, позволивший нам плавно дрейфовать вокруг одного из островов. И захватывающие рассказы нашего друга о морских приключениях. Один из этих рассказов мне особенно запомнился. Очень часто рассказывал нам капитан, люди, обладающие несметными финансовыми возможностями, а проще сказать, миллионеры, имеют странную манеру отдыхать. Наш капитан, работая на их роскошных яхтах, был свидетелем множества шумных, неумеренных ни в еде, ни в питье, утомительных пирушек. Утомительных, я не оговорилась. Наутро после такой вечеринки большинство участников чувствовали себя, ну, скажем так, не очень. И вот однажды наш капитан остался один на один на корабле с пожилым и очень богатым владельцем яхты. «А ты как любишь отдыхать?» – спросил его. «Давайте условно назовем богач. Вам показать, как я люблю отдыхать? Мое любимое времяпрепровождение?» – переспросил наш капитан. Он отвел богача на закате на берег, взял с собой колонку для музыки и пошел плавать. В колонке на берегу звучал Бетховен. И знаете, что произошло? Богач заплакал. Нет, это рассказ не о том, что богатые тоже плачут. Меня эта история поразила совсем другим. Я просто тут же примерила ее на себя и пришла к грустному выводу. Как часто я жертвовала в жизни тем, что приносит настоящий покой и радость моей душе, в пользу того, что принято считать праздником. Как часто хотелось мне просто почитать книгу, помолиться любимому святому, рассказать сказку тогда еще маленьким моим детям, поговорить с друзьями тихо о сокровенном, посидеть с мамой. Но эти простые желания пересиливало мое ложное представление о празднике, как о шумной компании и безудержном веселье. А на самом деле мне хотелось другого. Почему я тогда себя не услышала? Как важно, подумала я, прислушиваться к истинным желаниям своей души. Спасибо за мудрый рассказ, мой капитан.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста, от поколения к поколению, она становится пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки» на радио «Вера». Каждый вечер в 21.05.

Сегодня, 31 августа, церковь вспоминает мучеников Флора и Лавра, преподобного Иоанна Рыльского, священномученика Григория Бронникова, мученика Михаила Ярогодского, а также чествует икону Божией Матери, именуемую Всецарица. Мученик Михаил Ярогодский родился в 1878 году в семье церковнослужителя. Жили Ярогодские в селе Вашгород Вологодской губернии. Михаил, по примеру своего отца Петра, стал псаломщиком, помогал священнику во время богослужений и совершения церковных таинств. В семье Михаила родилось 6 детей. Чтобы всех прокормить, он организовал свое хозяйство и много трудился на земле. Когда была возможность, учил сельских детей церковному пению. После революции 1917 года семью церковнослужителя Ярогодского обложили непомерными налогами, отобрали лошадь и корову, лишили половины дома, оставив на 8 человек две небольшие комнаты. Семейную пашню забрали под строительные нужды, детям запретили учиться. Главу семьи дважды отправляли на принудительные работы на целый год. Со временем старшие дети и родственники Михаила Ярогодского уехали из села, спасаясь от преследований. Сам Михаил отказался покидать родные места. С ним остались супруга и две дочери, Лиза и Женя. Как бы ни было трудно, Михаил старался поддерживать других. Когда людям запретили ходить в церковь, тайком собирал их на молитву в собственном своем жилье. Кроме этого, вместе с сельчанами он спас родной храм от полного разрушения. Удивительным образом им удалось убедить богоборцев, что здание церкви еще может послужить людям. Михаил Ярогодский оставался верен Богу и церкви, не поддаваясь на пропаганду новой власти. В августе 1937 года его арестовали, обвинив в контрреволюционной агитации. Больше о псаломщике никто не слышал. Лишь через 30 лет дочери Елизавете сообщили, что отца расстреляли практически сразу после ареста. В 2001 году церковнослужитель Михаил Ярогодский был причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских. Сегодня, в день памяти святого, мы обращаемся к нему с молитвой. «Мученик Михаил, моли Бога о нас».

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стуты Ларсен.
2: Как часто в сказках мы встречаем слова «они жили долго и счастливо и умерли в один день». В юные годы нам верится, что такое счастье будет и в нашей жизни. Став старше, многие перестают серьезно относиться к этим словам, считая, что в реальности подобное невозможно. Однако история Гордона и Нормы Ягер доказывает, что сказка может оказаться былью. Гордон и Норма начали встречаться, когда девушка еще училась в школе. Юноша сразу был готов жениться, но родители, которые сомневались в серьезности их чувств, поставили жесткое условие. Норма должна доучиться. Влюбленные не стали перечить. Норма вышла замуж за Гордона вечером в день своего выпускного. С тех пор они не расставались. Вместе работали, все увлечения делили на двоих и ничего друг от друга не утаивали. Гордон и Норма родили двоих детей и с радостью воспитывали многочисленных внуков, правнуков и даже праправнуков. Дожив до 90 лет, они, как в молодости, гуляли, держась за руки, и с нежностью глядели друг на друга. Однажды Гордон и Норма, как обычно, отправились за продуктами. Однако по дороге в магазин супруги попали в автокатастрофу. Их отвезли в больницу и для обследования положили в разные палаты. Гордон беспрестанно задавал врачам один и тот же вопрос: «Что с моей женой?» А Норма в этот момент спрашивала у врачей о состоянии мужа. Когда в больницу приехали дети Ягер, они добились, чтобы их родителей положили в одну палату. Кровати Гордона и Нормы сдвинули ближе, и супруги смогли снова держаться за руки. Врачи уже сообщили родственникам, что надежды на выздоровление нет, и никто не мог без слез смотреть на стариков с нежностью сжимающих ладони друг друга. Все, что оставалось их детям, это наблюдать за показаниями приборов и покорно ждать, когда родители отойдут в мир иной. Никто не решался нарушить покой Гордона и Нормы. Все понимали, что сейчас, как никогда, им нужно побыть наедине. Первым скончался Гордон. Он перестал дышать, но монитор показывал, что его сердце все еще бьется. Медсестра объяснила пораженным родственникам, что это отзвук бьющегося сердца Нормы, который улавливает аппарат. Норма прожила ровно час после смерти мужа. Отец подождал ее и придержал для нее дверь в мир иной, плача говорили их дети. Гордон и Норма прожили вместе 72 года, и их брак был по-настоящему счастливым. Благодаря своей любви супруги показали всему миру, что слова «они жили долго и счастливо и умерли в один день» – это не старая сказка, а реальность наших дней.
1: Семейные истории. Радио «Вера». Сюжеты.
0: Директор Славянского фонда России, руководитель духовно-культурного центра имени схимонахини Макарии Тёмкинской Кирилл Мирейский.
3: Весной 2000 года от моего крестного отца Георгия Бреева, ныне покойного, я получаю благословение отправиться с ним в Италию, в город Бари, в составе делегации для передачи драгоценной плащаницы в крипту базилики на престол над местом упокоения святого Николая Чудотворца. Дело было в последних числах апреля, а вылетать надо было 8 мая к празднику города Бари. 9 мая – это день получения святого мира от мощей святителя и день города Бари. Я сказал тогда крестному, что вряд ли успею сделать визу, так как времени практически нет, и к тому же были майские праздники. Но он мне твердо сказал: «А я благословляю, тебе обязательно надо. Делать нечего, не поспоришь». И я собираю документы и прихожу в отдел внешних церковных связей за сопроводительным письмом в консульство. Там мне сказали, что можно и не пытаться, потому что были огромные очереди, связанные с выездом на майские праздники, но письмо дали. И вот я в консульстве. Толпа огромная. У угла здания стоит плотной стеной больше 15 метров. Даже организовали пост ГАИ, так как толпа мешала движению. Стало грустно, но, совладев собой, я немного воспрял душевно. У меня же благословение крестного. Он сказал, что мне обязательно надо ехать. Я взмолился святителю Николаю. Святитель отче Николы, помоги мне благословением отца Георгия. Тут надо отметить, что у двери консульства был привратник, огромный, мощный, выше всех на две головы. Он легко, не напрягаясь, постоянно отталкивал напирающую толпу от дверей. Было видно, что ругаться с ним никто не хотел. Как только я обратился к святителю, через 3 секунды этот охранник внимательно посмотрел в мою сторону. Наши глаза встретились. «Эй, ты! Вот ты! Ты!» – обращаясь ко мне, закричал он, показывая поверх голов рукой в мою сторону. «Иди сюда! Пропустите его!» Толпа расступилась и с удивлением на меня посмотрела. Еще через 3 секунды я был тоже рядом с охранником. «Тебе чего?» Выслушав меня, он открыл дверь и сказал: «Иди наверх». Вот так я оказался впервые в городе Баре, где познакомился с настоятелем нашего русского подворья, замечательным протоиереем Владимиром Кучумовым, который уже через год венчал меня в крипте базилики с моей супругой Ниной и который впоследствии предложил мне стать поверенным Баргасского подворья в России. Из этого случая для себя я сделал вывод, что благословение духовника имеет огромное значение в той повседневной жизни, что нас окружает.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Христос редко толковал собственные притчи, а потому те немногие его толкования, которые нам известны, приобретают особое значение, ведь они, по сути, ключ ко всем другим притчам Спасителя. Сегодня в православных храмах во время литургии звучит Христово толкование на притчу о сеятеле. При этом сама притча не вошла в литургический отрывок из 4 главы Евангелия от Марка. Впрочем, слова Спасителя помогают нам не только понять, но и воспроизвести саму притчу.
2: «Егда же бысь един во просиша его...»
3: Когда же остался без народа, окружающие его вместе с двенадцатью спросили его о притче и сказал им: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах, так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи. И говорит им: не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. И сказал им: для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит».
2: «А если кто имеет уши слышать, да слышит».
1: Мы только что услышали, что даже апостолы не всегда понимали своего учителя. Они вынуждены были просить его растолковать сказанное. Господь не стал ничего утаивать, но прежде произнесения толкования он сделал замечание, мимо которого невозможно пройти. Он сказал: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах, так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи». Эта фраза может быть понята как некое предопределение одних людей к прощению грехов и, следовательно, к спасению, а других, напротив, к погибели. Такие мысли были бы справедливы, если бы люди не могли меняться. Ну а мы, как известно, чрезвычайно динамичны. Мы способны к переменам не только физическим, но и духовным. Апостолы подсказывают, как человек может это сделать. Прежде всего, необходимо обратиться ко Христу. Собственно, именно это и отличает апостолов от всех прочих непосредственных слушателей притчи. Не поняли все, но только апостолы обратились за разъяснением. Так или иначе, но подобная возможность была не только у апостолов. Однако воспользовались ей лишь ученики Христовы. Благодаря этому мы понимаем, даже если притча кажется понятной, она все равно нуждается в разъяснении от Христа. Только Он может открыть нам истинный смысл евангельских слов. Сама же притча о сеятеле затрагивает в том числе и вопрос понимания Евангелия. Четыре вида почвы – это четыре состояния человека. Каждый из нас может из одного состояния в другое переходить буквально за секунды. Христово слово мы можем вовсе не слышать, можем слышать, но бояться жить по нему. У нас могут быть те устремления, которые мешают исполнять евангельские повеления. И в конце концов мы способны жить по Евангелию. Динамичность же наша означает, что мы, скажем, подав по слову Христову нуждающемуся, то есть исполнив заповедь, буквально в следующую секунду можем впасть в гнев и пожелать в своих мыслях сказавшему нам грубое слово человеку скорейшей мучительной кончины. Почва наших сердец одновременно и плодородная, и каменистая, и тернистая, и она же обочина дороги. Свое толкование Спаситель завершил фразой, которая давно уже стала крылатой. «Если кто имеет уши слышать, да слышит». Что же мы должны услышать? Пожалуй, самое главное, что надлежит нам вынести из слов Христовых, состоит в том, что преобразовать наше сердце может лишь Христос, а потому к Нему необходимо устремлять все силы наших душ.

0: Светлое утро. Начало дня с радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Почему звук «ч» считается всегда мягким? Как мы вообще отличаем мягкость и твердость в звучании? Нам поможет знание о том, как образуются согласные в ротовой полости. Произнесите подряд «д» и «д», «л» и «л», и обратите внимание, как ведет себя язык. При произнесении мягкого звука середина языка поднимается к небу. Также точно можно потренироваться и в произнесении шипящих звуков, например, «ш» и мягкого «щ». «Шип», «щип». Уверена, что вы опять заметили, что при смягчении центр языка поднимается вверх, к середине неба. Подобным образом формируются и непарные согласные «е» и «ч». Такое явление называется палатализация, от латинского «palatum» – «среднее небо». Именно место и способ образования звуков во рту помогает различать их твердость и мягкость. Если вы попробуете сделать «ч» твердым и опустить середину языка, получится «ч». Такой звук есть в белорусском языке. А согласный «е», то есть и краткое, вряд ли получится произнести твердо. Звуки, которые нельзя произнести твердо, мы называем непарными мягкими. Способ образования согласных поможет объяснить еще один вопрос. Почему звонкий звук «ж» считается шипящим? Ведь он скорее жужжащий. Давайте сначала произнесем парный ему и точно шипящий глухой звук «ш». Заметили, как расположен язык? А теперь после «ш» скажем сразу же согласный «ж». Думаю, вы согласитесь, что положение языка не изменилось. Просто добавился голос. Получается, что «ж» считается шипящим именно по способу и месту образования в ротовой полости. Как много нюансов мы обнаружили при обсуждении всего лишь нескольких согласных. А сколько открытий ждет нас, если мы захотим углубиться в их изучение. Например, узнаем про аллитерацию – повторение согласных звуков для создания определенного художественного эффекта. Так, с помощью шипящих поэт Осип Мандельштам передает треск печки и щелканье настенных часов. «Что поют часы кузнечик, лихорадка шелестит и шуршит сухая печка, это красный шелк горит, что зубами мыши точат жизни тоненькое дно, это ласточка и дочка отвязала мой челнок». С вами была Нина Резник.
1: Сила слова.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Богословие в красках.
5: В эфире программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина.
6: Это программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Отец Сергий, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Меня зовут Анастасия Ильина. 21 июля Православная Церковь празднует явление чудотворной Казанской иконы Божьей Матери. Именно этой иконе посвящен наш сегодняшний разговор. Отец Сергий, вот почему Казанская икона Божьей Матери одна из самых любимых и почитаемых икон в нашей стране?
7: Ну, наверное, потому что она вплетена в историю нашей страны, в трудные страницы нашей истории. Поэтому она настолько известна, настолько почитаема, в частности, там война с поляками, да, то есть как бы смутное время, вот это все, это основное событие, когда икона Божьей Матери была направлена в войска Минина и Пожарского и, в общем-то, была в этих войсках. То есть, наверное, самое главное то, что когда уже не было надежды ни на что, да, то есть потому что регулярное войско не было, царя не было. То есть все институты государственной власти, они, в общем-то, пришли в упадок полный, да, и, собственно говоря, надеяться было не на что. И вот осталась единственная надежда, это на покров Пресвятой Богородицы, и вот тут она явила, как обычно, свою милость, предстательство. Вот, и священномученик Ермоген, находящийся в заточении, вот он благословил, чтобы эту икону доставили в ополчение. Ополчение — это не регулярное войско, это такое, собрали всех, кто мог, кто хоть когда-то, может быть, держал оружие в руках, да. Вот, и тут действительно явлено было чудо Божие, то есть благодаря вот предстательству Пресвятой Богородицы освобожден был Китай-город, Москва и дальше вся Русь, матушка.
8: Давайте поговорим непосредственно об иконе. Отец Сергий, а чем Казанская икона Божией Матери отличается от других образов Богородицы? Вот в чем особенность ее иконографии?
7: Да, иконография Казанской иконы, она относится к типу одигитрия, да, это очевидно, потому что умиление — это когда щека к щеке Божия Матерь и Богомладенец Христос. Оранта — это когда она с воздетыми руками, молящаяся. А третий тип — это как раз-таки одигитрия, путеводительница, в переводе с греческого. Это когда Христос стоит лицом к молящимся, да, и Божия Матерь указывает своей рукой, что вот он есть истина, путь и жизнь. Но особенность Казанской иконы заключается в том, что Божия Матерь не указывает на Богомладенца Христа, хотя сами позы Божия Матерь, склонившаяся к младенцу Христу, и он, смотрящий на молящегося, иконография все равно прослеживается, да, но такого элемента нету. С точки зрения языка канона, она немножко не канонична, эта икона, да, но тем не менее все равно иконография угадывается, и можно сказать, что да, это относится к типу одигитрия Божией Матери. Собственно говоря, это и все. Опять еще один элемент там есть такой, да, где у Богомладенца Христа одна рука не видна, да, это тоже, опять же, с точки зрения канона не совсем правильно. На это внимание особо никто не обращает, потому что сложившаяся иконография, она позволяет, скажем так, угадывать этот тип иконы и, по сути дела, относить ее к путеводительнице, к одигитрии.
8: На этой иконе кажется, что Богородица не держит на руках Иисуса Христа, а он стоит, да?
7: Да, да, он стоит. При этом Божия Матерь, она выполнена, есть типы иконографии, поясное, в рост и оплечное. Божия Матерь здесь относится к оплечному типу. А при этом Богомладенец Христос, есть иконы, где действительно и Христос оплечный, не видно там ни ног, ни рук, да, и Божия Матерь. А здесь смешанный такой момент. То есть получается, что Христос почти в полный рост, но только ног не видно. А Божия Матерь — оплечное изображение. Опять же говорю, с точки зрения канона, не совсем правильно так изображать. Так изобразили, а потом она явилась как чудотворная. То есть тут, понимаете, для Божьей милости не существует канонов каких-то определенных. То есть Господь, Дух дышит где хочет, да, и в данном случае иконография Казанской иконы Божьей Матери, она такова, что язык не совсем канонический, но тем не менее она явлена народу русскому как заступница. Чудотворная икона, да, хотя каждая икона, по сути дела, чудотворная, потому что перед любой иконой мы обращаемся к кому? К Божьей Матери. А она, слыша наши молитвы, наши воззвания, оказывает нам свое предстательство, милость, чудеса творит.
8: Благодарю вас, отец Сергий. Всем хорошего дня и до новых встреч.
7: До свидания.
4: Богословие в красках.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Эту историю мне рассказали знакомые, которые лично общаются со священником Волгоградской митрополии Кириллом Щеголевым. 22 августа 2019 года он отправился в станицу Тишанскую, чтобы отслужить молебен. Еще на подъезде к селу заметил густой дым над домами. Приехав в храм, батюшка облачился и готов был начать богослужение, но дым валил все сильнее и уже достиг церковных окон. Отец Кирилл решил пойти убедиться, не случилась ли какая-то беда. Буквально на соседней от храма улице он увидел горящий дом, возле которого собрались сельчане. Пожилые соседи вздыхали, что в огне может находиться обездвиженный после инсульта инвалид, и опасались взрыва. Ведь на каждой кухне в станице стоят баллоны с газом. Священник Кирилл как был в церковном облачении, так и шагнул в огонь без лишних разговоров. Правильнее сказать, священник сделал первый решительный шаг, а вот дальше ему пришлось буквально ползти, чтобы не задохнуться. В горящем помещении пригодный для дыхания воздух оставался только на уровне пола. Батюшка слышал стон и искал человека, продвигаясь на ощупь. Когда он обнаружил дедушку Василия, на том уже тлела одежда. Пострадавший получил ожоги и нуждался в медицинской помощи. Потрясенный тем, что из огня его спас священник, он тут же пожелал исповедоваться. Приняв исповедь и перепоручив Василия врачам, подъехавшей скорой помощи, отец Кирилл стал помогать тушить пожар. Потом отправился в храм и совершил то, ради чего приехал в станицу – отслужил молебен. И только после этого осознал, что очень плохо себя чувствует, отравился угарным газом. Оправившись через несколько дней, священник навестил в больнице спасенного им человека и причастил его святых христовых тайн. Приобщившись к Богу, 84-летний дедушка мирно скончался. А нам остается только удивляться промыслу Божию. Беда, в которую попал Василий, обернулась для него великой радостью, исповедью и причастием перед смертью. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие

0: Радио для тех, кто хочет верить.
1: Сегодня, 31 августа, церковь вспоминает мучеников Флора и Лавра, преподобного Иоанна Рыльского, священномученика Григория Бронникова, мученика Михаила Ярогодского, а также чествует икону Божией Матери, именуемую Всецарица. Икона Божией Матери, именуемая Всецарица или по-гречески Пантанасса, находится на святой горе Афон в Атапецкой обители. Этот образ был написан в 17 веке. Икона невелика по своим размерам. На ней изображена Пречистая Дева, восседающая на царском троне. На руках ее Богомладенец, он держит свиток в левой руке, а правую сложил в благословляющем жесте. Два ангела осеняют крылами Царицу Небесную. По монастырскому преданию, однажды к иконе подошел юноша и стал что-то шептать. Вдруг лик Богоматери засиял ярчайшим светом, и невидимая сила отбросила молодого человека навзничь. Юноша поднялся и со страхом побежал к старцам монастыря. Весь в слезах он признался, что занимался колдовством, а в монастырь пришел, чтобы проверить силу своей магии. Но после чуда, которое произошло у иконы Пресвятой Богородицы, юноша раскаялся и оставил колдовство. По молитвам к Богородице перед ее иконой Всецарица не раз случались и другие чудеса и исцеления. С 1995 года список иконы хранится в России, в Московском детском онкологическом центре на Каширке.
0: Мы чествуем образ Божией Матери, именуемой Всецарица, и молим Небесную Заступницу, Пресвятая Богородица, спаси нас!

1981 году на экраны страны вышла документальная лента ленинградского режиссера Владимира Шерстобитова «Город встречает гостей». Фильм-концерт в нескольких сериях представил многогранный музыкальный облик города на Неве. Одна из частей картины живописала северную природу и простодушный быт жителей окрестных деревень. В эту серию, получившую название «Родные просторы», вошел песенный цикл молодого композитора Александра Морозова. Именно здесь, в исполнении Эдуарда Хиля, впервые прозвучала песня «Летела Гагара». Многие телезрители сочли тогда, что Александр Морозов стилизовал народное произведение. Так по-русски, по-крестьянски рассказывалось в нем о вольном полете северной птицы. Однако стихи, легшие в основу песни, написал автор, и его фамилию можно было прочитать в титрах. Совсем не поэтичная и даже как будто нелепая, она мало кому была знакома. Николай Тряпкин. Николай Иванович сам иронизировал над своей фамилией. «Не бездарна та планета, не пропал еще тот край, если сделался поэтом даже Тряпкин Николай». Но псевдоним при этом брать не спешил. Сын крестьянина, родившийся в селе Саблино Тверской губернии, он был плотью от плоти русского народа. И дарование его было природным, коренным, а потому подлинным. Этот феномен очень метко охарактеризовал поэт Юрий Кузнецов. Николай Тряпкин близок к фольклору, как летящая птица. В его стихах всегда возникает ощущение ликующего полета. А бытовые подробности отзываются певучим эхом. Они дышат, как живые. Поэт владеет своим материалом таинственно, не прилагая видимых усилий, как Емеля из сказки, у которого и печь сама ходит, и топор сам рубит. Это уже не быт, а национальная стихия. К сожалению, фильм «Город встречает гостей» не стал популярным, и песня «Летела Гагара» могла остаться незамеченной. Вторую жизнь произведению подарила солистка группы «Яблоко» Марина Капура, включив его в свой альбом в 1989 году. В исполнении этой певицы песня Александра Морозова и Николая Тряпкина и запомнилась слушателям.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии, священник Дмитрий Борицкий. Для нас, людей, естественно ожидать, что окружающие будут поступать с нами так же, как и мы с ними. Если я вкладываюсь в отношения, я жду отдачи. Если я служу, я хочу, чтобы это ценили. Если я люблю, я надеюсь на взаимность. Но что делать, когда мы отдаем себя, а нас не благодарят? Когда мы вкладываемся, а нас не ценят? Когда мы любим, а нас не любят в ответ? К рассуждению на эту тему нас призывает отрывок из 12 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Тем же благоволю в немощах».
3: «Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен. Я дошел до неразумия, хвалясь. Вы меня к сему принудили. Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто. Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами. Ибо чего у вас недостает перед прочими церквами, разве только того, что сам я не был вам в тягость. Простите мне такую вину. Вот в третий раз я готов идти к вам и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. Положим, что сам я не обременял вас, но, будучи хитр, лукавством брал с вас. Но пользовался ли я чем от вас через кого-нибудь из тех, кого посылал к вам? Я упросил Тита и послал с ним одного из братьев. Тит воспользовался ли чем от вас? Не в одном ли духе мы действовали? Не одним ли путем ходили? Не думаете ли еще, что мы только оправдываемся перед вами? Мы говорим пред Богом во Христе, и все это, возлюбленные, к вашему назиданию».
2: «Вся же возлюбленные о вашем создании и утверждении».
1: Вся 12 глава 2 послания апостола Павла к Коринфянам, отрывок из которой мы только что услышали, это вынужденная похвальба Павла. К ней его подтолкнули его противники из местных христиан. Они критиковали апостола и обесценивали его служение. Однако в этой напряженной ситуации Павел пишет: «Я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен». В этой фразе многие церковные толкователи обращают внимание на греческий глагол, который на русский язык переведен как «благодушествую», то есть «радуюсь», «нахожу удовольствие». Павел не просто напряженно и сквозь зубы терпит социальную несправедливость. Он превращает ее в источник силы и вдохновения. Именно дар такого благодушного терпения он называет признаком истинного апостольства. И говорит он об этом даре так, что становится понятным – по своей значимости он превосходит даже чудеса и знамения. Как же такую способность приобрести? Павел поясняет: «Я ищу не вашего, а вас». Нередко мы, даже когда помогаем другим, ищем свою выгоду. А Павел ищет самих людей, их сердца. Он готов ради них, как слышим сегодня, издерживать свое и истощать себя за души ваши. Причем даже несмотря на то, что его не ценят. И делает он это не ради угодничества и своей репутации, а ради того, чтобы привести Коринфян ко Христу. Поэтому и завершается отрывок словами: «Мы говорим перед Богом во Христе, и все это, возлюбленные, к вашему назиданию». Вот то внутреннее настроение, которое дает апостолу силы переносить несправедливое отношение к себе не просто с терпением, но именно с благодушием. Сосредоточенность на Христе освобождает его от ложных ожиданий, от обид и претензий и вдохновляет на служение ближним, вопреки их неблагодарности. Все мы интуитивно понимаем, что служение людям ради признания, похвалы, ради улучшения репутации и достижения в итоге собственной выгоды – затея не лучшая, а порой и откровенно низкая. Она изматывает нашу душу, лишает нас духовной силы, даже наносит ущерб тем, кого мы, казалось бы, выбрали объектом своей заботы. По закону жизни такое служение обречено в итоге на провал. Однако важно понимать, что служение людям может нанести ущерб даже тогда, когда у нас нет, как нам кажется, корыстных мотивов, но когда мы полагаемся в этом деле исключительно на свои силы. Ведь нам свойственно ждать, что окружающие будут поступать с нами так же, как и мы с ними. А люди часто бывают несправедливы и неблагодарны. Даже лучшие из них часто не оправдывают наших ожиданий. Это может нас сломать. Мы можем разочароваться, выгореть. Поэтому Священное Писание, а за ним и церковная традиция, призывает нас приучать себя совершать добро с мыслью о Христе, начинать всякое, даже самое простое дело с молитвы Ему, сверять свои поступки с Его Евангелием. Так постепенно наше служение людям обретает прочную основу. Бог дает нам свою благодать. Вопреки закону человеческой природы, нас перестает беспокоить неблагодарность окружающих. И даже в ситуации большой несправедливости в душе живет благодушное терпение.
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Частное мнение.
1: Наталья Сазонова, медсестра, педагог дополнительного образования, преподаватель воскресной школы.
0: Частное мнение.
2: Тертуллиан сказал: «Душа человека по природе – христианка». Я давно старалась осмыслить эту фразу. Мне всегда казалось это о том, что душа всякого человека способна почувствовать Бога. Но однажды произошло событие, которое помогло мне увидеть, как эти слова реально проявились в человеке. Мы с подругой помогали многодетной семье. Мама шестерых детей тяжело болела. Я готовила обед, а подруга отвозила его на своей машине. Но неожиданно ей срочно пришлось уехать. Отвезти суп было некому. Тогда я упаковала 5-литровую кастрюлю с борщом и вызвала местное такси. Приехал знакомый таксист. Всегда строгий, придирчивый и ругающий предыдущих пассажиров за испачканный салон. Я села на заднее сиденье. Сумку поставила вниз на коврик. Ехать недалеко, дорога прямая, пролиться не должно. На всякий случай придерживала крышку кастрюли рукой. Почти подъехали, и тут таксист резко вывернул из-за встречной машины. Суп выплеснулся в сумку и протек на коврик. Я так испугалась, что, признаться, не хватило духу. Быстро расплатилась и выскочила из машины. Тут же позвонила диспетчеру такси, рассказала о случившемся и попросила передать мои извинения таксисту. Прошло время. Воскресным утром, опаздывая в храм, я привычно вызвала городское такси. Села в машину, и тут раздался строгий голос водителя. «Ну вот мы и встретились. Это был тот самый таксист. Всю дорогу он выговаривал мне за испорченный от супа коврик. Возмущался, что ему пришлось оплачивать химчистку салона. И в итоге предъявил общий счет. Я, извиняясь, отдала деньги. Он, глядя с неприязнью, продолжал ругаться. Я снова извинилась. «Простите, понимаю все неудобства, которые мы вам причинили, но вы нас так выручили тогда». Я все ему рассказала. Неожиданно лицо мужчины изменилось, подобрело. Он смягчился. И вдруг вернул деньги за химчистку. Я отказывалась, но он, прибавив к сумме еще несколько купюр, попросил купить на эти средства фрукты для той семьи. После службы я шла домой и думала о происшедшем. Почему такая резкая перемена в намерениях этого человека? Почему ему так захотелось стать причастным к доброму делу? И тут я вспомнила. Душа по природе – христианка. Христианка не только в наличии религиозного чувства. Христианка, потому что имеет в себе частичку божественной любви. Она проявляется готовностью помочь и пожертвовать, стремлением поступить по совести. Вот такую душу я встретила в этом незнакомом таксисте.
0: Частное мнение.

0: младшим школьникам,
1: мальчикам и девочкам,
2: а также их родителям,
1: дядям и тетям,
2: бабушкам и дедушкам.
3: Всем-всем-всем!
0: Мы предлагаем вместе с нами,
1: мудрым доктором Михаилом Гавриловичем,
2: его верным псом Алтаем
0: и нашими друзьями Верой и Фомой
1: отправиться в удивительное приключение в страну знаний.
0: А для этого заходите на наш сайт.
2: Набрав в любой поисковой системе слова «в школу с Верой и Фомой».
1: И слушайте увлекательные аудиоуроки по школьной программе.
3: Давайте учиться вместе!
4: Возрастное ограничение 6+.
5: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
4: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях ректор Свято-Тихоновского университета, епископ Егорьевский Мефодий. Поговорим о том, как образование, полученное в православном вузе, может быть актуально и востребовано сегодня. А в 8 вечера на этой неделе мы будем говорить о духовных и нравственных вопросах, связанных с развитием искусственного интеллекта. Сегодня у нас в студии советник генерального директора Агентства стратегических инициатив Дмитрий Мариничев. И разговор пойдет о том, что такое интеллект, память и сознание, и как не потерять границы между человеком и нейросетью.
5: Светлый вечер на Светлом радио.

Сегодня, 31 августа, церковь вспоминает мучеников Флора и Лавра, преподобного Иоанна Рыльского, священномученика Григория Бронникова, мученика Михаила Ярогодского, а также чествует икону Божией Матери, именуемую Всецарица. Мученики Флор и Лавр были родными братьями. Они жили во II веке в Византии, а затем переселились в Иллирию, область на территории современной Югославии. Братья были камнетесами. От своих учителей Прокла и Максима они восприняли не только ремесло, но и глубокую христианскую веру. Однажды правитель Иллирии Ликаон послал братьев в соседнюю область строить языческий храм. Камнетесы честно трудились, заработанные деньги раздавали нищим, а сами соблюдали пост и молились. Однажды на стройке осколок камня повредил глаз сыну местного жреца. Флор и Лавр обнадежили отца, что сын получит исцеление. Они долго беседовали с юношей, и в конце разговора тот исповедал себя христианином. Братья помолились вместе с ним, и молодой человек получил исцеление. Отец юноши увидел чудо и также уверовал. Когда храм был закончен, братья собрали всех христиан, трудившихся на стройке. Они убрали идолов и воздвигли в восточной части храма Святой Крест. Все понимали, что наказание не избежать, но готовы были открыто исповедать свою веру. Ночь они провели в молитве, озаренные с небес чудесным светом. На следующее утро правитель узнал о случившемся и приговорил всех к казни. В конце II века христианский апологет Тертуллиан произнес слова, ставшие крылатыми. «Кровь мучеников — это семя христианства». Почти 2000 лет подвиг первых мучеников отзывается в людских сердцах и приносит свой благодатный плод. Мы прославляем святых мучеников Флора и Лавра и обращаемся к ним с молитвенной просьбой. «Святые Флор и Лавр, молите Бога о нас».

0: Тебе помолюсь я, Господи, поутру услышь голос мой. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В мае 1837 года наследник российского престола, 19-летний великий князь Александр Николаевич, отправился в большое путешествие по стране, правителем которой ему однажды предстояло стать. Будущий император Александр II побывал во многих уголках. Он объездил Черноземье, Поволжье, Крым, Причерноморье, Урал и Сибирь. Эта поездка продолжительностью 8 месяцев и длиной в 20 тысяч верст вошла в историю как «Венчание с Россией». Такое символичное название дал путешествию наследника престола Василий Жуковский. Как известно, поэт был воспитателем будущего императора. Он разработал для Александра специальную образовательную программу «План учения». Помимо знакомства с основными науками и военным делом, много внимания в нем уделялось нравственному воспитанию престолонаследника. Ознакомительную поездку великого князя по стране Жуковский расценивал как завершающий этап образования. Главная польза этого путешествия – нравственная. «Польза глубокого, неизгладимого впечатления», – писал поэт матери наследника императрицы Александре Федоровне накануне поездки. Огромную важность предстоящего путешествия хотел донести до сына Николай I. Специально для Александра он составил наставление, подробное письменное напутствие. Император давал наследнику не только практические рекомендации, например, как вести себя при встрече с представителями того или иного сословия, но и духовные советы. «Где же случится посещать богомолие, исполняя все обряды с подобающим уважением к святыне?» – писал он. Николай выражал надежду, что в поездке сын научится ценить почтенный, добрый русский народ. И в будущем, когда придет время занять трон, каждая его минута будет посвящена России. Маршрут поездки был очень насыщенным. Тюмень, Новгород, Рязань, Тамбов, Курск, Саратов, Таганрог, Геленджик, Симферополь, Одесса, Киев. Вот всего лишь некоторые из тех мест, где останавливался будущий император Александр II. За всю поездку он посетил 29 губерний. Наследник престола стал первым из династии Романовых, кто побывал в Сибири. Посещение этого далекого края стало, пожалуй, самым ярким впечатлением от поездки, о чем Александр восторженно сообщал отцу в письмах. Особенно интересно, что в Сибири наследнику престола довелось беседовать со ссыльными декабристами. Впоследствии, под впечатлениями от этих встреч, в своем коронационном манифесте 26 августа 1856 года Александр II объявил декабристам амнистию. Во время путешествия в каждом из городов наследник престола прежде всего посещал храмы. Пребывая в Москве, он ездил в Троице-Сергиеву лавру. В Киеве молился в Киево-Печерской лавре, Софийском соборе, Михайловском Златоверхом монастыре. Затем, как правило, Александр осматривал фабрики и заводы, учебные заведения и больницы, богадельни и тюрьмы. Общался с народом. Своему отцу, императору Николаю I, цесаревич писал: «Видя землю русскую теперь изблизи, более и более привязываюсь к ней, считаю себя счастливым, что Богом предназначен всю жизнь свою ей посвятить». Будущий император Александр II называл свое путешествие по России самым важным и разительным уроком. По словам историка Ларисы Захаровой, наследник вернулся из своего странствия возмужалый, окрыленный, проникнутый сознанием своей ответственности, внутренне настроенный на выполнение предстоящей ему высокой обязанности. Венчание с Россией состоялось.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский Угличский Феоктист. Христос редко толковал собственные притчи, а потому те немногие его толкования, которые нам известны, приобретают особое значение, ведь они, по сути, ключ ко всем другим притчам Спасителя. Сегодня в православных храмах во время литургии звучит Христово толкование на притчу о сеятеле. При этом сама притча не вошла в литургический отрывок из 4 главы Евангелия от Марка. Впрочем, слова Спасителя помогают нам не только понять, но и воспроизвести саму притчу.
2: «Егда же бысь един во просиша его...»
3: Когда же остался без народа, окружающие его вместе с двенадцатью спросили его о притче и сказал им: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах, так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи. И говорит им: не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. И сказал им: для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит».
2: «Аси, кто имеет уши слышать, да слышит».
1: Мы только что услышали, что даже апостолы не всегда понимали своего учителя. Они вынуждены были просить его растолковать сказанное. Господь не стал ничего утаивать, но прежде произнесения толкования он сделал замечание, мимо которого невозможно пройти. Он сказал: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах, так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи». Эта фраза может быть понята как некое предопределение одних людей к прощению грехов и, следовательно, ко спасению, а других, напротив, к погибели. Такие мысли были бы справедливы, если бы люди не могли меняться. Ну а мы, как известно, чрезвычайно динамичны. Мы способны к переменам не только физическим, но и духовным. Апостолы подсказывают, как человек может это сделать. Прежде всего, необходимо обратиться ко Христу. Собственно, именно это и отличает апостолов от всех прочих непосредственных слушателей притчи. Не поняли все, но только апостолы обратились за разъяснением. Так или иначе, но подобная возможность была не только у апостолов. Однако воспользовались ей лишь ученики Христовы. Благодаря этому мы понимаем, даже если притча кажется понятной, она все равно нуждается в разъяснении от Христа. Только Он может открыть нам истинный смысл евангельских слов. Сама же притча о сеятеле затрагивает в том числе и вопрос понимания Евангелия. Четыре вида почвы – это четыре состояния человека. Каждый из нас может из одного состояния в другое переходить буквально за секунды. Христово слово мы можем вовсе не слышать, можем слышать, но бояться жить по нему. У нас могут быть те устремления, которые мешают исполнять евангельские повеления. И в конце концов мы способны жить по Евангелию. Динамичность же наша означает, что мы, скажем, подав по слову Христову нуждающемуся, то есть исполнив заповедь, буквально в следующую секунду можем впасть в гнев и пожелать в своих мыслях сказавшему нам грубое слово человеку скорейшей мучительной кончины. Почва наших сердец одновременно и плодородная, и каменистая, и тернистая, и она же обочина дороги. Свое толкование Спаситель завершил фразой, которая давно уже стала крылатой. «Если кто имеет уши слышать, да слышит». Что же мы должны услышать? Пожалуй, самое главное, что надлежит нам вынести из слов Христовых, состоит в том, что преобразовать наше сердце может лишь Христос, а потому к Нему необходимо устремлять все силы наших душ.

0: Будьте братолюбивы друг другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. Апостол Павел. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Иван Агапов.
2: Кирилл Брагин. Литературные эскизы. Таксист. Сегодня утром мне позвонил руководитель. «Алексей, заберите, пожалуйста, документы у партнеров. Маршрут незнакомый, и я решаю ехать на такси. Машина приезжает достаточно быстро. Сажусь на заднее сиденье. Здороваюсь с водителем, но почему-то не слышу ответа. Наверное, его заглушил шум проезжающего мимо грузовика. Радио в салоне молчит, хотя таксисты почти всегда негромко ставят музыкальную радиостанцию. Ловко перестраиваясь с одной полосы на другую, мы быстро движемся по оживленной дороге. Смотрю на водителя. Это мужчина лет 40, скорее всего, из местных. Едет уверенно, без навигатора. «Что здесь строят, не знаете?» Я обращаю внимание таксиста на возводящееся здание. Но водитель не отвечает, по-прежнему смотрит вперед. Я немного обиделся на него. Музыку не включил, с пассажиром не разговаривает. Обычно таксисты владеют самой достоверной информацией и могут рассказать много чего интересного, а этот молчит. Ну и ладно. Оставшуюся часть пути вопросов я не задавал. Наконец мы приехали. Расплачиваясь за поездку, вдруг заметил на приборной панели наклейку. «Меня зовут Сергей, и я слабослышащий». Вот оно что. Мне стало ужасно стыдно и неловко за свои мысли и надуманную обиду. Я с виноватой улыбкой поблагодарил водителя и вышел из машины. Хороший урок получил сегодняшним утром. Никогда нельзя спешить с суждениями о человеке.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня я с вами поделюсь классическим рецептом блинов, заваренных кипятком. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки соды, 200 грамм муки, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров кипятка и 3 столовые ложки растительного масла. В глубокой миске соединяем яйца. Сахар. Соль. Соду. Перемешиваем. В нашу яичную смесь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем. Добавляем молоко. Завариваем наше тесто кипятком и будем взбивать до растворения комочков. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Семен Чулескова «Легенда о совестном Даниле» и произведение Светланы Николаевны Рыбаковой «Сказка о счастье». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
5: Мнения могут быть разными, правильными или неправильными, объективными или субъективными, радикальными и противоположными. Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно по утрам на радио «Вера».

0: истории.
1: Рассказывает студентка факультета журналистики МГУ Ольга Кривцова.
2: Любовь и добро всегда ходят рядом. Эту историю я знаю с первых уст. Дедушке моей лучшей подруги было 26 лет. Все шло хорошо, жизнь в самом рассвете. Первая работа после окончания учебы, свадьба с любимой девушкой. Пошли первые деньги. И тут же радостная новость. В молодой семье ожидается пополнение. Времена тяжелые, придется работать больше, чтобы обеспечить ребенка. Сначала все шло спокойно, но вдруг жена на позднем сроке попадает в больницу. Сейчас уже трудно установить точно, каким был диагноз, но она перестала видеть. Полная слепота. Это звучало как приговор, да и врач не обнадеживал. Нужного лекарства нет. В нашей стране его достать было очень сложно и дорого. Дедушка с друзьями объезжал все аптеки в поселке, потом в соседних. И ничего. В городе тоже. После чего от одного из «верных» в кавычках друзей прозвучал совет. «Да ладно? Ты же еще молодой. Один с новорожденным ребенком и слепой женой не справишься. Уходи, найдешь себе другую». Больше дедушка с ним не общался. Он продолжил борьбу с заболеванием любимой жены. Через какое-то время он как-то вышел на доктора, у которого было нужное лекарство. Поехал к нему, объяснил ситуацию и выяснил, что стоит оно очень и очень дорого. Руки опускались, и он не знал, что делать. Но в этот момент на помощь пришли два верных друга и оказали денежную поддержку. Так он смог купить лекарство. Оно представляло из себя мягкую ампулу с маленькой и очень тонкой иглой. Бедной бабушке делали несколько уколов прямо в глаза каждый день. Тогда произошло чудо. Зрение вернулось. Сейчас бабушке и дедушке моей подруги 69 и 70 лет. У них два ребенка и четыре внука. Все это время они прожили в счастливом браке и до сих пор с благодарностью вспоминают о помощи друзей в период ее болезни. Мне радостно знать, что рядом со мной живут такие сильные духом люди. Но я думаю, что основа этому – любовь и добро.
0: Добрые истории. Вера. Светлое радио.
3: Сегодня, 31 августа, церковь вспоминает мучеников Флора и Лавра, преподобного Иоанна Рыльского, священномученика Григория Бронникова, мученика Михаила Ярогодского, а также чествует икону Божией Матери, именуемую Всецарица. Преподобный Иоанн Рыльский – один из великих подвижников православия в Болгарии. Родился в IX веке, неподалеку от современной Софии. Рано оставшись сиротой, Иоанн знал и нужду, и тяжкий труд, и несправедливые обиды. Где и когда святой принял иноческий постриг, осталось неизвестным. 12 лет провел преподобный в дикой пещере, а затем перешел в Рыльскую пустыню и поселился в дупле дерева. Долгое время об отшельнике никто не знал. Но однажды встревоженное чем-то овечье стадо прибежало к пещере праведника. Вслед пришли и пастухи. Преподобный Иоанн ласково угостил путников росшими неподалеку бобами. Все быстро насытились, и только один пастух из-под тишка набивал бобами все карманы. По дороге домой он предложил товарищам перекусить. Каково же было их удивление, когда все стручки оказались пустыми. Раскаявшиеся пастухи вернулись за прощением к старцу. С тех пор к преподобному Иоанну стали приходить больные за исцелением, а здоровые – за мудрым советом. Вскоре рядом с пещерой святого Иоанна возник монастырь. За 5 лет до своей кончины преподобный Иоанн Рыльский написал труд «Завет ученикам», ставший одним из памятников болгарской письменности. Мощи святого долго хранились на его родине в нынешней Софии, а сейчас возвращены в Рыльский монастырь. Частица мощей преподобного Иоанна есть и в России, в городе Рыльске Курской области. В честь болгарского святого был крещен праведный Иоанн Кронштадтский. Позже он освятил престол во имя Иоанна Рыльского в соборе Петербургского женского монастыря на Карповке. Ныне в обители находится усыпальница русского праведника. Церковь почитает преподобного Иоанна Рыльского как одного из столпов монашества и светоча православия на славянских землях. Прославляя болгарского святого, мы просим его: «Святой преподобный Иоанн Рыльский, моли Бога о нас.

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Имя немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха часто ассоциируется с серьезной возвышенной музыкой. Среди его сочинений монументальные «Страсти по Матфею» и «Страсти по Иоанну», посвященные евангельским событиям распятия Христа. Однако Бах обращался и к другим, менее торжественным и даже шутливым произведениям. Чего стоит одна кофейная кантата, повествующая о девушке и ее пристрастии к кофе? Многогранность композиторского дарования Баха проявилась и в инструментальной музыке. В период с 1724 по 1736 годы Бах написал 5 оркестровых сюит. Сюитой называется цикл из нескольких пьес, объединенных общим замыслом. Некоторым таким пьесам музыкант дал характерные заголовки. Так в сюиту номер 2 вошла композиция под названием «Боденри», что в переводе с французского означает «шалость» или «шутка». Музыка шутки полностью соответствует своему названию. Она изящная, легкая, грациозная. Мелодию исполняет солирующая флейта, деревянный духовой инструмент, обладающий высоким, свистящим, но мягким звуком. Эта пьеса стала показательным произведением для исполнителей-флейтистов благодаря своему быстрому темпу и технической сложности. Шутку из второй оркестровой сюиты Иоганна Себастьяна Баха исполнит Санкт-Петербургский академический симфонический оркестр. Дирижер Геннадий Рождественский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии, священник Дмитрий Борицкий. Для нас, людей, естественно ожидать, что окружающие будут поступать с нами так же, как и мы с ними. Если я вкладываюсь в отношения, я жду отдачи. Если я служу, я хочу, чтобы это ценили. Если я люблю, я надеюсь на взаимность. Но что делать, когда мы отдаем себя, а нас не благодарят? Когда мы вкладываемся, а нас не ценят? Когда мы любим, а нас не любят в ответ? К рассуждению на эту тему нас призывает отрывок из 12 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Тем же благоволю в немощах».
3: «Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен. Я дошел до неразумия, хвалясь. Вы меня к сему принудили. Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто. Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами. Ибо чего у вас недостает перед прочими церквами, разве только того, что сам я не был вам в тягость. Простите мне такую вину. Вот в третий раз я готов идти к вам и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. Положим, что сам я не обременял вас, но, будучи хитр, лукавством брал с вас. Но пользовался ли я чем от вас через кого-нибудь из тех, кого посылал к вам? Я упросил Тита и послал с ним одного из братьев. Тит воспользовался ли чем от вас? Не в одном ли духе мы действовали? Не одним ли путем ходили? Не думаете ли еще, что мы только оправдываемся перед вами? Мы говорим пред Богом во Христе, и все это, возлюбленные, к вашему назиданию».
2: «Вся же возлюбленные о вашем создании и утверждении».
1: Вся 12 глава 2 послания апостола Павла к Коринфянам, отрывок из которой мы только что услышали, это вынужденная похвальба Павла. К ней его подтолкнули его противники из местных христиан. Они критиковали апостола и обесценивали его служение. Однако в этой напряженной ситуации Павел пишет: «Я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен». В этой фразе многие церковные толкователи обращают внимание на греческий глагол, который на русский язык переведен как «благодушествую», то есть «радуюсь», «нахожу удовольствие». Павел не просто напряженно и сквозь зубы терпит социальную несправедливость. Он превращает ее в источник силы и вдохновения. Именно дар такого благодушного терпения он называет признаком истинного апостольства. И говорит он об этом даре так, что становится понятным – по своей значимости он превосходит даже чудеса и знамения. Как же такую способность приобрести? Павел поясняет: «Я ищу не вашего, а вас». Нередко мы, даже когда помогаем другим, ищем свою выгоду. А Павел ищет самих людей, их сердца. Он готов ради них, как слышим сегодня, издерживать свое и истощать себя за души ваши. Причем даже несмотря на то, что его не ценят. И делает он это не ради угодничества и своей репутации, а ради того, чтобы привести Коринфян ко Христу. Поэтому и завершается отрывок словами: «Мы говорим перед Богом во Христе, и все это, возлюбленные, к вашему назиданию». Вот то внутреннее настроение, которое дает апостолу силы переносить несправедливое отношение к себе не просто с терпением, но именно с благодушием. Сосредоточенность на Христе освобождает его от ложных ожиданий, от обид и претензий и вдохновляет на служение ближним, вопреки их неблагодарности. Все мы интуитивно понимаем, что служение людям ради признания, похвалы, ради улучшения репутации и достижения в итоге собственной выгоды – затея не лучшая, а порой и откровенно низкая. Она изматывает нашу душу, лишает нас духовной силы, даже наносит ущерб тем, кого мы, казалось бы, выбрали объектом своей заботы. По закону жизни такое служение обречено в итоге на провал. Однако важно понимать, что служение людям может нанести ущерб даже тогда, когда у нас нет, как нам кажется, корыстных мотивов. Но когда мы полагаемся в этом деле исключительно на свои силы. Ведь нам свойственно ждать, что окружающие будут поступать с нами так же, как и мы с ними. А люди часто бывают несправедливы и неблагодарны. Даже лучшие из них часто не оправдывают наших ожиданий. Это может нас сломать. Мы можем разочароваться, выгореть. Поэтому Священное Писание, а за ним и церковная традиция, призывает нас приучать себя совершать добро с мыслью о Христе, начинать всякое, даже самое простое дело с молитвы Ему, сверять свои поступки с Его Евангелием. Так постепенно наше служение людям обретает прочную основу. Бог дает нам свою благодать. Вопреки закону человеческой природы, нас перестает беспокоить неблагодарность окружающих. И даже в ситуации большой несправедливости в душе живет благодушное терпение.
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Частное мнение.
1: Светлана Чехова. Предприниматель, общественный деятель.
0: Частное мнение.
2: Несколько лет назад я бросила себе вызов. Приняла участие в необычном книжном марафоне. 52 книги за 52 недели. По одной в неделю. Целый год погружения в чтение. Признаюсь, это было нелегко. Порой приходилось осиливать внушительные объемы страниц. Но именно тот год подарил мне не просто привычку, а настоящую, неугасающую любовь к книгам и бесценный багаж знаний, который помог качественно преобразить мою жизнь. Выбирая книги для этого марафона, я решила отдать предпочтение духовной, классической и научной литературе. Составила список и приступила к чтению. Одной из первых книг был труд святителя Луки Крымского. «Я полюбил страдания, так удивительно очищающие душу». Это не просто автобиография, но и проникновенный рассказ о жизненном пути, полном испытаний, лишений и непоколебимой веры. Откровение души, прошедшей через горнило страданий и обретшей в них удивительную силу и чистоту. Святитель Лука описывает свой путь от врача до архипастыря сквозь бури безбожного времени. Его рассказ пронизан искренностью и любовью к России, к церкви, к своим пациентам. Особенное внимание в книге уделяется периоду гонений и репрессий, которым святитель Лука подвергался за свою веру. Он рассказывает о тюремных заключениях, ссылках, допросах, о клевете и предательстве. Но даже в этих нечеловеческих условиях он не терял веры, продолжал молиться и помогать людям. Для меня пример святителя Луки стал ярким свидетельством силы духа, способной преодолеть любые испытания. Не могла я не включить в свой список произведения Фёдора Михайловича Достоевского. Мне всегда нравилась его способность проникать в самые потаённые уголки человеческой души. В «Преступлении и наказании» Фёдор Михайлович не боится показывать уродство, низость, отчаяние. Но даже в этой тьме он всегда находит проблески веры в то, что человек способен на раскаяние и возрождение. Первые недели марафона пролетели вихри новых мыслей и осознаний. Классика требовала вдумчивого чтения, научные труды, переосмысления привычных представлений о мироздании, а духовная литература — погружение в глубины собственной души. Быстро пролетел год, а вместе с ним 52 прочитанные книги. Некоторые научили меня мудрости, другие вдохновили на перемены. А чтение духовной литературы стало неотъемлемой частью жизни. Ведь именно наставления святых и, конечно, Священное Писание показывают нам путь к спасению. Хорошо о пользе чтения сказал преподобный Иоанн Кассиан Римлянин. «Когда внимание души занято чтением и размышлением о прочитанном, она не опутывается сетями вредных помыслов».
0: Частное мнение.
3: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.
0: Светлые истории на радио «Вера».
4: Здравствуйте, я Наталья Лангамер. Приглашаю вас сегодня в 18.00 услышать новый выпуск нашего цикла «Светлые истории». В этих программах мы, ведущие радио «Вера» и наши гости, собираемся вместе в студии и делимся своими историями о сомнениях, о радости, о вере, о любви. Очень лично, очень искренне, очень тепло. А вы эти истории можете не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио Вера» во ВКонтакте. Сегодня мы вместе с иеромонахом Макарием Маркишем будем делиться историями о богатых и известных людях, которые в один день решили оставить все и последовать за Христом. Слушайте, смотрите, будьте с нами.
0: Светлые истории на «Радио Вера». Каждый понедельник в 18.00.

Сегодня, 31 августа, церковь вспоминает мучеников Флора и Лавра, преподобного Иоанна Рыльского, священномученика Григория Бронникова, мученика

фишками, обучал их церковному пению, грамоте. В 1930 году отца Григория отнесли к кулакам и обложили высоким налогом. В 1936-м храм закрыли и стали использовать как сельский клуб. В августе 1937-го пришел черед священника. Отца Григория обвинили в систематической контрреволюционной агитации против советской власти. Его расстреляли в окрестностях Сыктывкара. К лику святых Бронников был причислен в 2001 году. Первых мучеников христиан называют основой церкви. В 20 веке Русская Православная Церковь явила всему миру новый сон мучеников и исповедников. Своим примером они засвидетельствовали, что есть ценности выше самой жизни. Церковь прославляет всех новомучеников, и в этот день с молитвой обращается к священномученику Григорию Бронникову. «Святой мученик Григорий, моли Бога о нас».

0: Время добрых дел. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Феликс Евгеньевич Вишневский был одним из крупнейших отечественных коллекционеров 20 века, реставратором, владельцем большого собрания художественных произведений и предметов старины. Впрочем, ему не очень нравилось, когда его называли коллекционером, собиратель и хранитель. Так говорил о себе сам Вишневский. А еще он был щедрым дарителем. Безвозмездно передавал музеям произведения искусства из личной коллекции. Сегодня их можно увидеть в Третьяковской галерее, Пушкинском музее изобразительных искусств и многих других музеях по всей России. Коллекция живописи Вишневского стала основой экспозиции Государственного музея Тропинина и московских художников его времени. Именно с работы Василия Тропинина и началась в 1919 году коллекция Феликса Вишневского. Отец, искусствовед и председатель Московского художественного общества, подарил ему на 17-летие портрет князя Голицына. С тех пор Тропинин стал любимым художником Феликса. Полотна его кисти коллекционер отыскивал по всей России. По сути, именно Вишневский и открыл народу этого художника. Искусствоведческого образования у Вишневского не было, зато было тонкое художественное чутье. Часто уникальные вещи Вишневский находил буквально в мусоре. В советские годы с предметами старины не особенно церемонились. Однажды во дворе какого-то склада, прямо в луже, он увидел разломанный на части старинный резной шкаф. Заведующий складом на расспросы Феликса Евгеньевича ответил, что шкаф списан и подлежит уничтожению.

0: уничтожению. Впрочем, добавил он, если сможете собрать и склеить этот хлам, то возьмите его себе. Вишневский бережно перевез детали шкафа в свой дом на Лосином острове. А спустя некоторое время в букинистическом магазине приобрел каталог антикварной мебели. И на первой же странице увидел фотографию того самого шкафа. Оказалось, что датируется он XVI веком и принадлежит к числу выдающихся произведений мебельного искусства. Шкаф Вишневский восстановил собственными руками и передал Государственному музею изобразительных искусств имени Пушкина. Его и сегодня можно увидеть в экспозиции с табличкой, на которой указано, что это дар музею от Феликса Евгеньевича. Вишневский часто спасал старинные вещи. В конце 20-х годов прошлого века, во время массового изъятия большевиками церковных ценностей, Феликс Евгеньевич служил экспертом в комиссии по определению исторической и художественной значимости изъятого. Благодаря ему сотни икон и богослужебных предметов оказались спасены от уничтожения. Что и говорить, Вишневский не слишком походил на обычного коллекционера. Для него это было делом служения Отечеству – отыскивать уникальные предметы, давать им вторую жизнь для того, чтобы подарить людям радость видеть их красоту. В 1965 году Феликс Евгеньевич неожиданно получил в наследство дом-особняк в Щетининском переулке в Москве. Там он разместил свою коллекцию, которая к тому моменту насчитывала уже несколько тысяч наименований. Предметы интерьера и быта, фарфор, часы и, конечно, живопись. В основном картины его любимого художника Василия Тропинина. А спустя 4 года, в 1969-м, Вишневский преподнес особняк вместе с коллекцией в дар городу. Так в Москве появился музей Тропинина и художников его времени. Вишневский до конца жизни служил в нем главным хранителем и жил при музее в маленьком флигеле. Феликса Вишневского неспроста называют Третьяковым советской эпохи. Он безвозмездно передал художественным галереям страны около 1500 произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства. В 2002 году, к столетию со дня рождения Феликса Евгеньевича, вышел художественный каталог «Дар бесценный». Под его обложкой собраны фотографии уникальных предметов и полотен, которые сохранил и подарил музеям Вишневский. Благодаря его бескорыстному труду сегодня каждый из нас может своими глазами их увидеть.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Христос редко толковал собственные притчи, а потому те немногие его толкования, которые нам известны, приобретают особое значение, ведь они, по сути, ключ ко всем другим притчам Спасителя. Сегодня в православных храмах во время литургии звучит Христово толкование на притчу о сеятеле. При этом сама притча не вошла в литургический отрывок из 4 главы Евангелия от Марка. Впрочем, слова Спасителя помогают нам не только понять, но и воспроизвести саму притчу.
2: «Егда же бысь един вопросиша его...»
3: «Когда же остался без народа, окружающие его вместе с двенадцатью спросили его о притче и сказал им, «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах, так что они своими глазами смотрят и не видят». Своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи. И говорит им, не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод. Один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. И сказал им, для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. И ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит».
2: «А если кто имеет уши слышать, да слышит».
1: Мы только что услышали, что даже апостолы не всегда понимали своего учителя. Они вынуждены были просить его растолковать сказанное. Господь не стал ничего утаивать, но прежде произнесения толкования он сделал замечание, мимо которого невозможно пройти. Он сказал, «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах, так что они своими глазами смотрят и не видят». Своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся и прощены будут им грехи. Эта фраза может быть понята как некое предопределение одних людей к прощению грехов и, следовательно, ко спасению, а других, напротив, к погибели. Такие мысли были бы справедливы, если бы люди не могли меняться. Ну а мы, как известно, чрезвычайно динамичны. Мы способны к переменам не только физическим, но и духовным. Апостолы подсказывают, как человек может это сделать. Прежде всего, необходимо обратиться ко Христу. Собственно, именно это и отличает апостолов от всех прочих непосредственных слушателей притчи. Не поняли все, но только апостолы обратились за разъяснением. Так или иначе, но подобная возможность была не только у апостолов. Однако воспользовались ей лишь ученики Христовы. Благодаря этому мы понимаем, даже если притча кажется понятной, она все равно нуждается в разъяснении от Христа. Только Он может открыть нам истинный смысл евангельских слов. Сама же притча о сеятеле затрагивает в том числе и вопрос понимания Евангелия. Четыре вида почвы – это четыре состояния человека. Каждый из нас может из одного состояния в другое переходить буквально за секунды. Христово слово мы можем вовсе не слышать, можем слышать, но бояться жить по нему. У нас могут быть те устремления, которые мешают исполнять евангельские повеления. И в конце концов мы способны жить по Евангелию. Динамичность же наша означает, что мы, скажем, подав по слову Христову нуждающемуся, то есть исполнив заповедь, буквально в следующую секунду можем впасть в гнев и пожелать в своих мыслях сказавшему нам грубое слово человеку скорейшей мучительной кончины. Почва наших сердец одновременно и плодородная, и каменистая, и тернистая, и она же обочина дороги. Свое толкование Спаситель завершил фразой, которая давно уже стала крылатой. «Если кто имеет уши слышать, да слышит». Что же мы должны услышать? Пожалуй, самое главное, что надлежит нам вынести из слов Христовых, состоит в том, что преобразовать наше сердце может лишь Христос, а потому к Нему необходимо устремлять все силы наших душ.

0: духовной радости. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Кому не памятны слова из поэтического лермонтовского наследия? Ночевала тучка золотая на груди утеса великана. С затаённым интересом мы смотрим, как белые пушистые тучки словно причаливают к горным вершинам в солнечный полдень и обретают там временный покой. Таковы наши души, просвещенные благодатью и ненасильственно влекомые ею в храмы Божии. Эти горные вершины, победоносно возвышающиеся над земной юдолью. Каждый раз, войдя в церковь на богослужение, с удивлением и радостью подмечаешь, как небесный мир незримо входит в сердце, и душа успокаивается в своем внутреннем движении, ощущая себя легкой, подобно летнему облаку на груди каменного утеса.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 31 августа, день памяти мучеников Флора и Лавра. Об их особом покровительстве животным председатель миссионерской комиссии Белгородской епархии протоиерей Максим Горожанкин.
2: Святые мученики Флор и Лавр жили на территории современной Боснии и Герцеговины. Их отличала огромная любовь к Господу, и, совершая свое ремесло, они были камнетесами, они многих людей обратили ко Христу. Был среди обращенных даже сын языческого жреца. Они пострадали за Христа, исповедуя свою веру в Него. А когда их мощи обрели в той местности, где они были похоронены, был падеж скота. И когда были обретены мощи, скот перестал погибать. И с самого раннего времени к мученикам Флору и Лавру стали обращаться в молитвах, чтобы прекратились болезни животных. Это нисколько не противоречит христианской вере и благочестию. Псалмопевец Давид в Псалтире пишет так: «Блажен, иже скоты милует». И мы можем помолиться святым мученикам Флору и Лавру, чтобы они помогли животным, если у нас есть таковые, и они одержимы какой-то болезнью. И непременно по вере нашей мы получим исполнение просимого. И вот эта любовь к животным может способствовать тому, чтобы мы становились добрее, ласковее и отзывчивее.
0: Актуальная тема. В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».

0: Обычная совсем история.
1: Обычная история в обычной песне. Но если копнуть поглубже, взглянуть пристальнее, послушать повнимательнее, то нам откроется что-то необычное. Программа «Песня с историей». Слушаем необычные факты об обычных песнях, как обычно по утрам, на радио «Вера».

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Знаете ли вы, что такое ТОС? Аббревиатура расшифровывается как «Территориальное общественное самоуправление». Я узнала об этом, прочитав в интернете историю Ольги Юдниковой, которая создала подобное объединение, чтобы возродить и благоустроить свое село. Хочу рассказать вам о ней. Ольга Юдникова родилась и выросла в небольшом селе Белый Ключ в Ульяновской области. Полвека назад этот край славился живописной природой и целебным воздухом. В местном районном центре, поселке Вишкаймы, работал детский лагерь, где в каникулы отдыхали школьники со всей области. В юности Ольга переехала в город Сургут, а в 2012 году вернулась с семьей в родное село. После 30-летнего отсутствия женщина с трудом узнала Белый Ключ. Разрушенные коровники и лошадиная ферма, ветхое здание школы, разбитые дороги, заброшенные жилые дома. Некогда процветавший совхоз «Восток» канул в лету. А вместе с ним пришло в упадок и сельское хозяйство в целом. Большинство жителей разъехалось. Оставшиеся сельчане надеялись лишь на дары леса и собственный огород. Ольга Юдникова с мужем отремонтировали свой дом и взялись за восстановление села. Начали с создания территориального общественного самоуправления, или ТОС, под названием «Родина». О его перспективах Ольга Михайловна рассказала землякам, и люди ей поверили. Наличие ТОС обещало жителям финансовую поддержку региональных властей, равно как и участие в различных конкурсах на соискание грантов. За работу взялись всем миром. Только за первый год после объединения энтузиасты расчистили территорию Белого Ключа от мусора и старых деревьев, восстановили поврежденный водопровод, оборудовали к празднику крещенскую купель, благоустроили родник. А потом появилась возможность вкладывать в реконструкцию не только свой труд. На денежные субсидии, полученные по результатам участия в конкурсах, привели в порядок бюст героя Советского Союза Василия Волынцева. Установили стелу в память о жителях села, погибших в годы Великой Отечественной войны, отремонтировали здание библиотеки, построили детскую площадку, разбили сквер. Медленно, но верно село становилось современным, удобным и уютным. А в 2020 году в Белый Ключ приехали первые дачники – горожане из Ульяновска и Вишкаймы. Трудно поверить, что инициатор всех этих улучшений – один и тот же человек. Захотелось воскликнуть вслед за поэтом Некрасовым. «Есть женщины в русских селениях». Мне особенно приятно, что эти слова проверены временем. Такие женщины, как Ольга Юдникова, на Руси были, есть и будут. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие люди. В эфире Радио Вера.
2: Сегодня, 31 августа, церковь вспоминает мучеников Флора и Лавра, преподобного Иоанна Рыльского, священномученика Григория Бронникова, мученика Михаила Ярогодского, а также чествует икону Божией Матери, именуемую Всецарица. Мученик Михаил Ярогодский родился в 1878 году в семье церковнослужителя. Жили Ярогодские в селе Вашгород Вологодской губернии. Михаил, по примеру своего отца Петра, стал псаломщиком, помогал священнику во время богослужений и совершения церковных таинств. В семье Михаила родилось 6 детей. Чтобы всех прокормить, он организовал свое хозяйство и много трудился на земле. Когда была возможность, учил сельских детей церковному пению. После революции 1917 года семью церковнослужителя Ярогодского обложили непомерными налогами, отобрали лошадь и корову, лишили половины дома, оставив на 8 человек две небольшие комнаты. Семейную пашню забрали под строительные нужды, детям запретили учиться. Главу семьи дважды отправляли на принудительные работы на целый год. Со временем старшие дети и родственники Михаила Ярогодского уехали из села, спасаясь от преследований. сам Михаил отказался покидать родные места. С ним остались супруга и две дочери, Лиза и Женя. Как бы ни было трудно, Михаил старался поддерживать других. Когда людям запретили ходить в церковь, тайком собирал их на молитву в собственном своем жилье. Кроме этого, вместе с сельчанами он спас родной храм от полного разрушения. Удивительным образом им удалось убедить богоборцев, что здание церкви еще может послужить людям. Михаил Ярогодский оставался верен Богу и церкви, не поддаваясь на пропаганду новой власти. В августе 1937 года его арестовали, обвинив в контрреволюционной агитации. Больше о псаломщике никто не слышал. Лишь через 30 лет дочери Елизавете сообщили, что отца расстреляли практически сразу после ареста. В 2001 году церковнослужитель Михаил Ярогодский был причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских. Сегодня, в день памяти святого, мы обращаемся к нему с молитвой. «Мученик Михаил, моли Бога о нас».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения» и ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. На примере бесноватого отрока раскроем состояние человека при нравственном падении в грех. Когда Господь повелел духу выйти из отрока, дух от злобы и лютости движения, при которых он вышел, возопил сильно и продолжительно потрясал отрока, отчего отрок сделался как бы мертвым. Сила сатаны, пребывающая в человеке при его рассеянной жизни, непримечаемой и непонимаемой, когда услышит имя Господа Иисуса, призываемое молящимся, приходит в смятение. Она воздвигает все страсти в человеке, посредством их приводит всего человека в страшные колебания, производит в теле различные странные болезни. В этом смысле сказал преподобный Иоанн Пророк: «Нам, немощным, остается только прибегать к имени Иисуса, потому что страсти, как сказано, суть демоны и исходят от призывания имени Христа». Это значит, действие страстей и демонов совокупное. Демоны действуют посредством страстей. Когда увидим при упражнении Иисусовой молитвы особенное волнение и вскипание страстей, не придем от этого в уныние и недоумение. Напротив того, ободримся и приготовимся к подвигу, к тщательному молению именем Господа Иисуса, как получившее явственное знамение, что молитва Иисусова начала производить в нас свойственное ей действие. Говорит святой Иоанн Златоуст: «Пометование имени Господа нашего Иисуса Христа раздражает на брань врага, потому что стремящаяся и понуждаемая к молитве Иисусовой душа все может обрести этой молитвой, и злое, и благое. Во-первых, она может усмотреть зло во внутренности сердца своего, а потом добро. Молитва эта может привести в движение змея, и молитва эта может смирить его. Молитва эта может обличить живущий в нас грех, и молитва эта может истребить этот грех. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь».
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии, священник Дмитрий Борицкий. Для нас, людей, естественно ожидать, что окружающие будут поступать с нами так же, как и мы с ними. Если я вкладываюсь в отношения, я жду отдачи. Если я служу, я хочу, чтобы это ценили. Если я люблю, я надеюсь на взаимность. Но что делать, когда мы отдаем себя, а нас не благодарят? Когда мы вкладываемся, а нас не ценят? Когда мы любим, а нас не любят в ответ? К рассуждению на эту тему нас призывает отрывок из 12 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Тем же благоволю в немощах».
3: «Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен. Я дошел до неразумия, хвалясь. Вы меня к сему принудили. Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто. Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами, ибо чего у вас недостает перед прочими церквами, разве только того, что сам я не был вам в тягость. Простите мне такую вину. Вот в третий раз я готов идти к вам и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. Я охотно буду и сдерживать свое, и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. Положим, что сам я не обременял вас, но, будучи хитр, лукавством брал с вас. Но пользовался ли я чем от вас через кого-нибудь из тех, кого посылал к вам? Я упросил Тита и послал с ним одного из братьев. Тит воспользовался ли чем от вас? Не в одном ли духе мы действовали? Не одним ли путем ходили? Не думаете ли еще, что мы только оправдываемся перед вами? Мы говорим пред Богом во Христе, и все это, возлюбленные, к вашему назиданию».
2: «Вся же возлюбленные о вашем создании и утверждении».
1: Вся 12 глава 2 послания апостола Павла к Коринфянам, отрывок из которой мы только что услышали, это вынужденная похвальба Павла. К ней его подтолкнули его противники из местных христиан. Они критиковали апостола и обесценивали его служение. Однако в этой напряженной ситуации Павел пишет: «Я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен». В этой фразе многие церковные толкователи обращают внимание на греческий глагол, который на русский язык переведен как «благодушествую», то есть «радуюсь», «нахожу удовольствие». Павел не просто напряженно и сквозь зубы терпит социальную несправедливость. Он превращает ее в источник силы и вдохновения. Именно дар такого благодушного терпения он называет признаком истинного апостольства. И говорит он об этом даре так, что становится понятным – по своей значимости он превосходит даже чудеса и знамения. Как же такую способность приобрести? Павел поясняет: «Я ищу не вашего, а вас». Нередко мы, даже когда помогаем другим, ищем свою выгоду. А Павел ищет самих людей, их сердца. Он готов ради них, как слышим сегодня, и сдерживать свое, и истощать себя за души ваши. Причем даже несмотря на то, что его не ценят. И делает он это не ради угодничества и своей репутации, а ради того, чтобы привести Коринфян ко Христу. Поэтому и завершается отрывок словами: «Мы говорим перед Богом во Христе, и все это, возлюбленные, к вашему назиданию». Вот то внутреннее настроение, которое дает апостолу силы переносить несправедливое отношение к себе не просто с терпением, но именно с благодушием. Сосредоточенность на Христе освобождает его от ложных ожиданий, от обид и претензий и вдохновляет на служение ближним, вопреки их неблагодарности. Все мы интуитивно понимаем, что служение людям ради признания, похвалы, ради улучшения репутации и достижения в итоге собственной выгоды – затея не лучшая, а порой и откровенно низкая. Она изматывает нашу душу, лишает нас духовной силы, даже наносит ущерб тем, кого мы, казалось бы, выбрали объектом своей заботы. По закону жизни такое служение обречено в итоге на провал. Однако важно понимать, что служение людям может нанести ущерб даже тогда, когда у нас нет, как нам кажется, корыстных мотивов. Но когда мы полагаемся в этом деле исключительно на свои силы. Ведь нам свойственно ждать, что окружающие будут поступать с нами так же, как и мы с ними. А люди часто бывают несправедливы и неблагодарны. Даже лучшие из них часто не оправдывают наших ожиданий. Это может нас сломать. Мы можем разочароваться, выгореть. Поэтому Священное Писание, а за ним и церковная традиция, призывает нас приучать себя совершать добро с мыслью о Христе. Начинать всякое, даже самое простое дело с молитвы Ему. Сверять свои поступки с Его Евангелием. Так постепенно наше служение людям обретает прочную основу. Бог дает нам свою благодать. Вопреки закону человеческой природы, нас перестает беспокоить неблагодарность окружающих. И даже в ситуации большой несправедливости в душе живет благодушное терпение.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Мария Чугреева. Журналист, поэт-песенник.
0: Частное мнение.
2: Какое значение в нашей жизни имеет слово? Оно может быть животворящее, обнадеживающее или обвиняющее, угнетающее, вводящее в отчаяние. Часто мы роняем слова, как фантик на дорогу. Вроде бы мелочь, а позади остается грязь, мусор. Не думаем о том, что за словами стоит, что произойдет в душе другого человека от наших оценок, рекомендаций, какие, возможно, судьбоносные последствия произойдут от необдуманных слов. Люби более молчать, чем говорить. От молчания ум сосредотачивается в себе, от многословия он впадает в рассеянность, сказал святитель Игнатий Брянчанинов. Более люби молчать, чем говорить. Молчание собирает, а многословие расточает, говорил Андроник Глинский. Действительно, часто после принятия Христовых тайн или посещения святого места впадаешь в празднословие, суетное обсуждение чего-то, и уходит благодать, как будто и не было ничего. Это не значит, что не нужно делиться духовными переживаниями, но какое-то время стоит побыть в состоянии внутренней тишины, той самой сосредоточенности, о которой говорят святые, чтобы не расплескать полученную благодать. Часто говорю себе о том, как важно промолчать. Не ответишь на оскорбление – не будет ссоры. Не передашь человеку негативный отзыв другого о нем, не испортишь ему настроение, не смутишь душу. Как важно хранить в тишине то, что доверяют тебе другие. Как необходимо помолчать, не поддержать осуждение кого-то. Практикуясь в молчании, можно избежать многих серьезных ошибок, грехов и стать ближе к Богу. Помоги мне в этом, Господи.
0: Частное мнение.

0: Чем чище сердце, тем оно просторнее, тем более вмещает в себя любимых. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем Светлого Радио.
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.

Сегодня, 31 августа, церковь вспоминает мучеников Флора и Лавра, преподобного Иоанна Рыльского, священномученика Григория Бронникова, мученика Михаила Ярогодского, а также чествует икону Божией Матери, именуемую Всецарица. Икона Божией Матери, именуемая Всецарица или по-гречески Пантанасса, находится на святой горе Афон в Атапецкой обители. Этот образ был написан в 17 веке. Икона невелика по своим размерам. На ней изображена Пречистая

0: а в монастырь пришел, чтобы проверить силу своей магии. Но после чуда, которое произошло у иконы Пресвятой Богородицы, юноша раскаялся и оставил колдовство. По молитвам к Богородице перед ее иконой Всецарица не раз случались и другие чудеса и исцеления. С 1995 года список иконы хранится в России, в Московском детском онкологическом центре на Каширке.
1: Мы чествуем образ Божией Матери, именуемой Всецарица, и молим Небесную Заступницу, Пресвятая Богородица, спаси нас!

0: Общие заботы супругов облегчают для них скорби, и общие радости для обоих восхитительнее. Святитель Григорий Богослов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стуте Ларсен.
2: Искренне любящие люди готовы проникнуться тем, что важно для их избранника. Иногда занятие мужа становится делом жизни и для жены, которая хочет поддержать супруга или закончить то, что он не успел сделать. Так Агафья Машнина, мать святого Серафима Саровского, после смерти мужа решила достроить храм преподобного Сергия Радонежского в Курске. Брак Агафьи с Исидором Машниным, купцом и владельцем кирпичных заводов, оказался на редкость удачным. Жених и невеста были хороши собой и прекрасно подходили друг другу. Оба спокойные, добрые, глубоко верующие. Исидора отличала несвойственная многим купцам черта – щедрость, за которую его уважал народ. Распоряжаться доходами муж позволял Агафье, зная, что она найдет им должное применение. Исидор не ошибался. Его жена покровительствовала многим сиротам и бедным невестам, заботилась об их содержании и воспитании и выдавала замуж за достойных женихов. Исидор и Агафья уважали друг друга и понимали с полуслова. Поэтому, когда муж предложил построить в Курске на месте сгоревшего новый храм, Агафья с радостью согласилась. Заботы о строительстве взял на себя Исидор. Агафья радовалась, что ее муж занимается таким важным делом, но помогать ему не могла. Она заботилась о хозяйстве и воспитании детей. По мере того, как поднимались ввысь стены храма, росла и семья Машниных. Агафья родила уже троих малышей – Алексея, Параскеву и Прохора. Но счастливым дням неожиданно наступил конец. Исидор умер, и оцепеневшая от горя вдова не знала, что ей делать. Дети плакали и просили внимания. Постоянно приходили разные люди, с которыми Исидор вел дела, и просили разъяснений по вопросам торговли. Друзья посоветовали Агафье прекратить строительство храма и снова выйти замуж. Тогда бы ей не пришлось ни о чем волноваться,

0: а печаль от потери прошла бы скорее. Однако Агафья сразу отвергла такой совет. Она и думать не могла о повторном замужестве. Ее мысли занимал недостроенный собор, который для мужа был делом всей жизни. Агафья взяла на себя руководство строительными работами, невзирая на все сложности, с которыми ей предстояло столкнуться. Не забывая о своих маленьких детях, Агафья сумела вникнуть во все тонкости дела, которыми занимался ее муж. Вся жизнь вдовы теперь была связана с храмом преподобного Сергия Радонежского. Проверяя, как идет строительство, она часто брала с собой младшего сына Прохора. А когда матери приходилось ездить на заводы, которые снабжали ее кирпичом, за братом и сестрой присматривал старший сын Алексей. С храмом Сергия Радонежского связано и первое чудо в жизни Прохора, которому в будущем предстояло прославиться как Серафим Саровский. Однажды мать взяла его с собой на строительство. Пока она разговаривала с рабочими, мальчик залез на леса, перевесился через перила и сорвался вниз. Сердце Агафьи заледенело, когда она услышала крик сына. Казалось, не было ни единого шанса, что ребенок выживет. Но Прохор даже не получил повреждений. Прижимая к себе сына, мать горячо взмолилась Богу, благодаря его за то, что он сохранил Прохора. Строительство было полностью закончено много лет спустя, в 1778 году, когда дети Агафьи выросли, а сама она вошла в преклонный возраст. Глядя на высокие стены храма, Агафья вспоминала мужа Исидора и радовалась, что сумела исполнить его мечту. Сергиево-Казанский собор стоит в Курске до сих пор, в нем регулярно проводятся богослужения. А на том месте, куда упал юный Прохор, установлена памятная табличка.
1: Семейные истории. Радио «Вера». Сюжеты.
2: Директор Славянского фонда России, руководитель духовно-культурного центра имени схимонахини Макарии Тёмкинской Кирилл Мирейский.
3: Весной 2000 года от моего крестного отца Георгия Бреева, ныне покойного, я получаю благословение отправиться с ним в Италию, в город Бари, в составе делегации для передачи драгоценной плащаницы в криптобазилике на престол над местом упокоения святого Николая Чудотворца. Дело было в последних числах апреля, а вылетать надо было 8 мая к празднику города Бари. 9 мая – это день получения святого мира от мощей святителя и день города Бари. Я сказал тогда крестному, что вряд ли успею сделать визу, так как времени практически нет, и к тому же были майские праздники. Но он мне твердо сказал: «А я благословляю, тебе обязательно надо. Делать нечего, не поспоришь». И я собираю документы и прихожу в отдел внешних церковных связей за сопроводительным письмом в консульство. Там мне сказали, что можно и не пытаться, потому что были огромные очереди, связанные с выездом на майские праздники, но письмо дали. И вот я в консульстве. Толпа огромная. У угла здания стоит плотной стеной больше 15 метров. Даже организовали пост ГАИ, так как толпа мешала движению. Стало грустно, но, совладев собой, я немного воспрял душевно. У меня же благословение крестного. Он сказал, что мне обязательно надо ехать. Я взмолился святителю Николаю: «Святитель отче Николы, помоги мне благословением отца Георгия». Тут надо отметить, что у двери консульства был привратник, огромный, мощный, выше всех на две головы. Он легко, не напрягаясь, постоянно отталкивал напирающую толпу от дверей. Было видно, что ругаться с ним никто не хотел. Как только я обратился к святителю, через 3 секунды этот охранник внимательно посмотрел в мою сторону. Наши глаза встретились. «Эй, ты! Вот ты!» – обращаясь ко мне, закричал он, показывая поверх голов рукой в мою сторону. «Иди сюда! Пропустите его!» Толпа расступилась и с удивлением на меня посмотрела. Еще через 3 секунды я был тоже рядом с охранником. «Тебе чего?» Выслушав меня, он открыл дверь и сказал: «Иди наверх». Вот так я оказался впервые в городе Бари, где познакомился с настоятелем нашего русского подворья, замечательным протоиереем Владимиром Кучумовым, который уже через год венчал меня в крипте базилики с моей супругой Ниной и который впоследствии предложил мне стать поверенным Болгарского подворья в России. Из этого случая для себя я сделал вывод, что благословение духовника имеет огромное значение в той повседневной жизни, что нас окружает.
1: Сюжеты.

0: Вера. Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Христос редко толковал собственные притчи, а потому те немногие его толкования, которые нам известны, приобретают особое значение, ведь они, по сути, ключ ко всем другим притчам Спасителя. Сегодня в православных храмах во время литургии звучит Христово толкование на притчу о сеятеле. При этом сама притча не вошла в литургический отрывок из 4 главы Евангелия от Марка. Впрочем, слова Спасителя помогают нам не только понять, но и воспроизвести саму притчу.
2: Когда же остался без народа, окружающие его вместе с двенадцатью спросили его о притче и сказал им: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах, так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи». И говорит им: «Не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. И сказал им: «Для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит».
3: «А если кто имеет уши слышать, да слышит».
1: Мы только что услышали, что даже апостолы не всегда понимали своего учителя. Они вынуждены были просить его растолковать сказанное. Господь не стал ничего утаивать, но прежде произнесения толкования он сделал замечание, мимо которого невозможно пройти. Он сказал: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах, так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи». Эта фраза может быть понята как некое предопределение одних людей к прощению грехов и, следовательно, к спасению, а других, напротив, к погибели. Такие мысли были бы справедливы, если бы люди не могли меняться. Ну а мы, как известно, чрезвычайно динамичны. Мы способны к переменам не только физическим, но и духовным. Апостолы подсказывают, как человек может это сделать. Прежде всего, необходимо обратиться ко Христу. Собственно, именно это и отличает апостолов от всех прочих непосредственных слушателей притчи. Не поняли все, но только апостолы обратились за разъяснением. Так или иначе, но подобная возможность была не только у апостолов. Однако воспользовались ей лишь ученики Христовы. Благодаря этому мы понимаем, даже если притча кажется понятной, она все равно нуждается в разъяснении от Христа. Только Он может открыть нам истинный смысл евангельских слов. Сама же притча о сеятеле затрагивает в том числе и вопрос понимания Евангелия. Четыре вида почвы – это четыре состояния человека. Каждый из нас может из одного состояния в другое переходить буквально за секунды. Христово слово мы можем вовсе не слышать, можем слышать, но бояться жить по нему. У нас могут быть те устремления, которые мешают исполнять евангельские повеления. И в конце концов мы способны жить по Евангелию. Динамичность же наша означает, что мы, скажем, подав по слову Христову нуждающемуся, то есть исполнив заповедь, буквально в следующую секунду можем впасть в гнев и пожелать в своих мыслях сказавшему нам грубое слово человеку скорейшей мучительной кончины. Почва наших сердец одновременно и плодородная, и каменистая, и тернистая, и она же обочина дороги. Свое толкование Спаситель завершил фразой, которая давно уже стала крылатой. «Если кто имеет уши слышать, да слышит». Что же мы должны услышать? Пожалуй, самое главное, что надлежит нам вынести из слов Христовых, состоит в том, что преобразовать наше сердце может лишь Христос, а потому к Нему необходимо устремлять все силы наших душ.

0: Управь, Господи, все, что делаю, читаю и пишу, все, что думаю, говорю и разумею, во славу имени Твоего святого. Преподобный Антоний Оптинский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Многие, кто смотрел фильм «Место встречи изменить нельзя», помнят фразу, которую следователь Шарапов диктовал арестованному преступнику Фоксу. «Съешь же еще этих мягких французских булок, да выпей чаю». Данное предложение содержит в словах все буквы русского алфавита. Поэтому его зачастую используют криминалисты для экспертизы почерка. Подобные фразы называют панграммы, от греческого «пан» – «весь» и «грамма» – «буква». Панграмма – разновидность мнемонических приемов. Слово «мнемоника» тоже пришло к нам из Древней Греции и означает «искусство запоминания». Еще в античности среди ораторов были в ходу специальные фразы, чтобы систематизировать и запоминать большие объемы текста. О мнемонических приемах писали греческий философ Аристотель и римский оратор и писатель Цицерон. В наше время также есть множество выражений, помогающих быстро вспомнить информацию. Одно из них, например, фраза для запоминания цветов радуги. «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». Как известно, начальные буквы каждого слова – это первые буквы названий цветов – красный, оранжевый, желтый и так далее. Множество мнемонических фраз есть и для заучивания правил русского языка. Например, как быстро вспомнить, когда в корне слова после шипящих пишется буква «о»? Обратимся за помощью к такому стихотворению. «Шомпол, чопорный и шоры, шов, крыжовник и обжоры, шоколад, шоссе, шофер – вот и весь набор». Существуют мнемонические фразы, чтобы правильно писать непроизносимые согласные. На данный случай есть стихи, в которых первая часть перечисляет слова без буквы «т», а вторая – те, которые нужно писать с этой согласной, хотя она и не слышится. «Не чудесно, не прекрасно, а ужасно и опасно букву «Т» писать напрасно. Всем известно, как прелестно букву «Т» писать уместно». Правильно ставить ударение не проблема, если использовать фразы-помощники. Например, «Тому, кто говорит «каталог», скажу, что слог подобный «жалок». Употребив высокий слог, мы произносим «каталог». Ну и как не вспомнить наших постоянных спутников «надеть» и «одеть»? Многие жалуются, что не могут запомнить правильное применение этих глаголов. Однако существует замечательное выражение «надеть одежду», «одеть надежду». Это выражение наглядно показывает, что одеть можно кого-то, а надеть – на кого-то. Мнемонические фразы не только помогают нам писать грамотно или быстро восстанавливать забытую информацию. Это еще и творчество. Ведь мы и сами можем придумывать предложения или стихи для запоминания какого-нибудь правила или списка дел. Попробуйте. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Реестровая запись СМИ
3: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
4: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».
1: Зачем нужно поститься?
2: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
1: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
2: А что?
1: А кто?
2: А где?
1: А почему?
3: Так, так, так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем.
4: Вот все и узнаете.
3: У нас в программе
5: «Вопросы Веры и Фомы». Каждую субботу
2: в 9:30
5: на радио «Вера».
3: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте verayfoma.ru.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает руководитель программ «Семейная традиция» Мария Хамосова.
2: Я хочу рассказать вам историю о моей сестре Маргарите и о дне рождения, который изменил все. Маргарита – остеопат, фридайвер. Она стояла у истоков благотворительного проекта «Доброчат». Однажды мы с ней поехали вместе в волонтерский лагерь в Ростов-на-Дону в 2022 году. Как сейчас помню, это была весна. И мы все волновались, не знали, что и как будет в волонтерском лагере. И наступает тот самый день рождения, когда мы вместе с ней разбираем гуманитарную помощь в ростовской епархии, когда было много забот и труда. И этот день для нее стал особенным, необычным. И она поняла, чтобы приносить пользу, не нужны особые таланты и какие-то большие средства. Самое главное – желание и участие. И, конечно, в этот день очень было радостно помогать именно другим людям и не ждать подарков и сюрпризов для себя самой. Вот такой нестандартный получился день рождения у моей сестры.
0: Добрые истории. Вы слушаете радио «Вера».
3: Сегодня, 31 августа, церковь вспоминает мучеников Флора и Лавра, преподобного Иоанна Рыльского, священномученика Григория Бронникова, мученика Михаила Ярогодского, а также чествует икону Божией Матери, именуемую Всецарица. Мученики Флор и Лавр были родными братьями. Они жили во II веке в Византии, а затем переселились в Иллирию, область на территории современной Югославии. Братья были камнетесами. От своих учителей Прокла и Максима они восприняли не только ремесло, но и глубокую христианскую веру. Однажды правитель Иллирии Ликаон послал братьев в соседнюю область строить языческий храм. Камнетесы честно трудились, заработанные деньги раздавали нищим, а сами соблюдали пост и молились. Однажды на стройке осколок камня повредил глаз сыну местного жреца. Флор и Лавр обнадежили отца, что сын получит исцеление. Они долго беседовали с юношей, и в конце разговора тот исповедал себя христианином. Братья помолились вместе с ним, и молодой человек получил исцеление. Отец юноши увидел чудо и также уверовал. Когда храм был закончен, братья собрали всех христиан, трудившихся на стройке. Они убрали идолов и воздвигли в восточной части храма святой крест. Все понимали, что наказания не избежать, но готовы были открыто исповедать свою веру. Ночь они провели в молитве, озаренные с небес чудесным светом. На следующее утро правитель узнал о случившемся и приговорил всех к казни. В конце II века христианский апологет Тертуллиан произнес слова, ставшие крылатыми. «Кровь мучеников – это семя христианства». Почти 2000 лет подвиг первых мучеников – отзывается в людских сердцах и приносит свой благодатный плод. Мы прославляем святых мучеников Флора и Лавра и обращаемся к ним с молитвенной просьбой. Святые Флор и Лавр, молите Бога о нас –

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Австрийский композитор Франц Шуберт прожил всего 31 год, но оставил после себя обширное музыкальное наследие. Особое место в его творчестве занимают песни. До Шуберта этот жанр считался несерьезным, второстепенным, и профессиональные композиторы уделяли ему мало внимания. Однако Шуберт изменил взгляд своих современников на вокальные миниатюры. Даже самые небольшие его произведения отличаются глубиной и вниманием к внутреннему миру человека. Одним из самых поэтичных сочинений музыканта является «Серенада» на стихи берлинского поэта и музыкального критика Людвига Рельштаба. Сам Рельштаб предназначал стихотворение другому композитору, Людвигу ван Бетховену, в надежде, что тот захочет положить его на музыку. Однако последний ушел из жизни, не успев осуществить замысел друга. Тогда к стихотворению обратился Франц Шуберт. Русскому слушателю «Серенада» известна в переводе поэта XIX века Николая Огарева. Простые сердечные строки повествуют о любви, верности и терпеливом ожидании встречи с дорогим сердцу человеком. «Серенада» Франца Шуберта прозвучит в исполнении Ивана Козловского и Петра Никитина.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии, священник Дмитрий Борицкий. Для нас, людей, естественно ожидать, что окружающие будут поступать с нами так же, как и мы с ними. Если я вкладываюсь в отношения, я жду отдачи. Если я служу, я хочу, чтобы это ценили. Если я люблю, я надеюсь на взаимность. Но что делать, когда мы отдаем себя, а нас не благодарят? Когда мы вкладываемся, а нас не ценят? Когда мы любим, а нас не любят в ответ? К рассуждению на эту тему нас призывает отрывок из 12 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Тем же благоволю в немощах.
3: Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен. Я дошел до неразумия, хвалясь. Вы меня к сему принудили. Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто. Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами. Ибо чего у вас недостает перед прочими церквами, разве только того, что сам я не был вам в тягость. Простите мне такую вину. Вот в третий раз я готов идти к вам и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. Положим, что сам я не обременял вас, но, будучи хитр, лукавством брал с вас. Но пользовался ли я чем от вас через кого-нибудь из тех, кого посылал к вам? Я упросил Тита и послал с ним одного из братьев. Тит воспользовался ли чем от вас? Не в одном ли духе мы действовали? Не одним ли путем ходили? Не думаете ли еще, что мы только оправдываемся перед вами? Мы говорим пред Богом во Христе, и все это, возлюбленные, к вашему назиданию».
2: «Вся же возлюбленные о вашем создании и утверждении».
1: Вся 12 глава 2 послания апостола Павла к Коринфянам, отрывок из которой мы только что услышали, это вынужденная похвальба Павла. К ней его подтолкнули его противники из местных христиан. Они критиковали апостола и обесценивали его служение. Однако в этой напряженной ситуации Павел пишет: «Я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен». В этой фразе многие церковные толкователи обращают внимание на греческий глагол, который на русский язык переведен как «благодушествую», то есть «радуюсь», «нахожу удовольствие». Павел не просто напряженно и сквозь зубы терпит социальную несправедливость. Он превращает ее в источник силы и вдохновения. Именно дар такого благодушного терпения он называет признаком истинного апостольства. И говорит он об этом даре так, что становится понятным – по своей значимости он превосходит даже чудеса и знамения. Как же такую способность приобрести? Павел поясняет: «Я ищу не вашего, а вас». Нередко мы, даже когда помогаем другим, ищем свою выгоду. А Павел ищет самих людей, их сердца. Он готов ради них, как слышим сегодня, издерживать свое и истощать себя за души ваши. Причем даже несмотря на то, что его не ценят. И делает он это не ради угодничества и своей репутации, а ради того, чтобы привести Коринфян ко Христу. Поэтому и завершается отрывок словами: «Мы говорим перед Богом во Христе, и все это, возлюбленные, к вашему назиданию». Вот то внутреннее настроение, которое дает апостолу силы переносить несправедливое отношение к себе не просто с терпением, но именно с благодушием. Сосредоточенность на Христе освобождает его от ложных ожиданий, от обид и претензий и вдохновляет на служение ближним, вопреки их неблагодарности. Все мы интуитивно понимаем, что служение людям ради признания, похвалы, ради улучшения репутации и достижения в итоге собственной выгоды – затея не лучшая, а порой и откровенно низкая. Она изматывает нашу душу, лишает нас духовной силы, даже наносит ущерб тем, кого мы, казалось бы, выбрали объектом своей заботы. По закону жизни такое служение обречено в итоге на провал. Однако важно понимать, что служение людям может нанести ущерб даже тогда, когда у нас нет, как нам кажется, корыстных мотивов, но когда мы полагаемся в этом деле исключительно на свои силы. Ведь нам свойственно ждать, что окружающие будут поступать с нами так же, как и мы с ними. А люди часто бывают несправедливы и неблагодарны. Даже лучшие из них часто не оправдывают наших ожиданий. Это может нас сломать. Мы можем разочароваться, выгореть. Поэтому Священное Писание, а за ним и церковная традиция, призывает нас приучать себя совершать добро с мыслью о Христе, начинать всякое, даже самое простое дело с молитвы Ему, сверять свои поступки с Его Евангелием. Так постепенно наше служение людям обретает прочную основу. Бог дает нам свою благодать. Вопреки закону человеческой природы, нас перестает беспокоить неблагодарность окружающих. И даже в ситуации большой несправедливости в душе живет благодушное терпение.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Наталья Махмудова, педагог, воспитатель.
0: Частное мнение.
2: В детстве я была октябренком, пионером. Комсомолкой стать уже не успела. В нашей семье о Боге не говорили. И совсем не потому, что нельзя. Партийных и высокопоставленных чиновников не было. Все простые, рядовые, рабочие, служащие. Про светлое коммунистическое будущее упоминали с иронией. А про веру, наверное, просто не умели, не знали, как сказать. Верила в Бога бабушка, мамина мама. Летом мы жили у нее в деревне. Помню церковь вдали на горизонте и бабушку, которая идет со службы через золотое поле ржи, а мы ждем ее, сидя на заборе. Бабушка нам нотации не читала, в храм насильно не тянула. Мы даже не крещены были в детстве. Папа вообще из мусульманской семьи. Но она иногда говорила о Боге. Как-то сидим за столом, пьем чай, над бабушкой слегка посмеиваемся. Она старенькая, а мы современные, образованные. И вдруг бабушка очень серьезно с нами заговорила. Я запомнила слова. Вот они говорят: «Бога нет, Бога нет, а без боженьки никуда». «Как никуда? Вот мы живем, сами все решаем. Сколько всего вокруг происходит, о Боге не думаем. Где он? Как же без него никуда?» Ответствовали мы тогда. А бабушка не спорила, просто молилась за нас. Вставала на колени и клала один земной поклон за другим. Никогда не делала этого напоказ. Застать бабушку за молитвой можно было только случайно. Сама того не понимая, я и тогда была с боженькой по ее молитве. Спустя много лет образ бабушки уже не такой четкий, яркий. Но с возрастом я осознала, сколько мудрости и упования на волю Божию было в этой простой женщине. Теперь понимаю, что именно она молитвами и примером дала мне направление в жизни. Несмотря на ошибки, я пришла к Богу. И тоже могу с уверенностью повторить эти простые слова: «Без боженьки никуда».
0: Частное мнение.

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях ректор Свято-Тихоновского университета, епископ Егорьевский Мефодий. Поговорим о том, как образование, полученное в православном вузе, может быть актуально и востребовано сегодня. А в 8 вечера на этой неделе мы будем говорить о духовных и нравственных вопросах, связанных с развитием искусственного интеллекта. Сегодня у нас в студии советник генерального директора Агентства стратегических инициатив Дмитрий Мариничев. И разговор пойдет о том, что такое интеллект, память и сознание, и как не потерять границы между человеком и нейросетью.
0: «Светлый вечер» на Светлом радио.

скажи, может, цветные карандаши, может, примятая в поле трава, может, простые слова, может быть, крылья, чтобы лететь, может быть, время, чтобы успеть, может быть, просто верный ответ, может быть, то, чего нет. Что тебе нужно для счастья? Что тебе нужно для счастья? Что

Сегодня, 31 августа, церковь вспоминает мучеников Флора и Лавра, преподобного Иоанна Рыльского, священномученика Григория Бронникова, мученика Михаила Ярогодского, а также чествует икону Божией Матери, именуемую Всецарица. Преподобный Иоанн Рыльский – один из великих подвижников православия в Болгарии. Родился в IX веке, неподалеку от современной Софии. Рано оставшись сиротой, Иоанн знал и нужду, и тяжкий труд, и несправедливые обиды. Где и когда святой принял иноческий постриг, осталось неизвестным. 12 лет провел преподобный в дикой пещере, а затем перешел в Рыльскую пустыню и поселился в дупле дерева. Долгое время об отшельнике никто не знал, но однажды встревоженное чем-то овечье стадо прибежало к пещере праведника. Вслед пришли и пастухи. Преподобный Иоанн ласково угостил путников росшими неподалеку бобами. Все быстро насытились, и только один пастух из-под тишка набивал бобами все карманы. По дороге домой он предложил товарищам перекусить. Каково же было их удивление, когда все стручки оказались пустыми. Раскаявшиеся пастухи вернулись за прощением к старцу. С тех пор к преподобному Иоанну стали приходить больные за исцелением, а здоровые – за мудрым советом. Вскоре рядом с пещерой святого Иоанна возник монастырь. За 5 лет до своей кончины преподобный Иоанн Рыльский написал труд «Завет ученикам», ставший одним из памятников болгарской письменности. Мощи святого долго хранились на его родине в нынешней Софии, а сейчас возвращены в Рыльский монастырь. Частица мощей преподобного Иоанна есть и в России, в городе Рыльске Курской области. В честь болгарского святого был крещен праведный Иоанн Кронштадтский. Позже он освятил престол во имя Иоанна Рыльского в соборе Петербургского женского монастыря на Карповке. Ныне в обители находится усыпальница русского праведника. Церковь почитает преподобного Иоанна Рыльского как одного из столпов монашества и светоча православия на славянских землях. Прославляя болгарского святого, мы просим его: «Святой преподобный Иоанн Рыльский, моли Бога о нас».

0: Утро вечера светлее. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: 31 марта 1814 года русская армия во главе с императором Александром I триумфально вошла в Париж. Позади осталась тяжелая Отечественная война 1812-го. Великая армия Наполеона была полностью разгромлена и выдворена за пределы России. Однако император Александр понимал, это лишь первый шаг к победе. Вряд ли Наполеон Бонапарт, который считал себя хозяином Европы, сможет смириться со своим поражением. Он выждет время, накопит силы и снова нападет. Другими словами, пока существует наполеоновская Франция, над Россией дамокловым мечом будет нависать угроза. Вот почему русский император принял решение идти до Парижа. В этой борьбе Александра поддержали и другие европейские державы. Великобритания, Австрия, Швеция, Пруссия. Европейский поход против Наполеона Бонапарта вошел в историю как «война шестой коалиции». Но именно русским была отведена в ней главная роль. 18 марта 1814 года армия коалиции одержала победу в трудной кровопролитной битве под Парижем. Во главе союзных войск в столицу Франции триумфатором въехал Александр I. Парижане пребывали в ужасе, ведь в газетах про русских писали такое. Как свидетельствует французский историк-русист Мари-Пьер Рей, средства массовой информации называли победителей жестокими варварами, которые не пощадят никого и ничего. Распространялись гравюры, на которых казаки были изображены в виде уродливых чудовищ. Французская контрразведка предрекала, что вступление русской армии в Париж будет сопровождаться грабежами и пожарами. Однако подобное поведение было скорее в стиле наполеоновских войск. По крайней мере, именно они так вели себя на русской земле. Армия Бонапарта грабила дома, оскверняла храмы. Но Александр I отнюдь не собирался платить французам той же монетой. Въезжая в Париж, он сказал: «Не врагом вступаю я в стены ваши, несу вам мир». Русские солдаты не жгли, не грабили, не разоряли, а казаки в реальности оказались совсем не похожи на свои

0: устрашающие портреты. Писатель Виктор Гюго вспоминал, что они были вежливы и уважительны. По личному распоряжению русского императора все французские пленные возвратились на родину. Домой вернулись отцы, мужья, сыновья. Французский философ граф Константин Вальней писал: «Мечта сбылась. Мы обрели свободу из рук этих иностранцев, которых нам старательно изображали людоедами». Франция действительно стала свободна от власти Наполеона, от бесконечных войн во имя его личного могущества. Все русское стало невероятно популярным. Даже парижские модницы не остались в стороне и щеголяли в головных уборах, напоминающих кокошники. 10 апреля на Парижской площади Согласия прошел торжественный пасхальный молебен. Вступление русских сил в город совпало со Страстной Седмицей, неделей перед Светлым Христовым Воскресением. Для Александра I это совпадение было глубоко символичным, ведь его милосердие к покоренным французам было не просто желанием победителя подчеркнуть свой авторитет и силу, но и стремлением соблюсти евангельскую заповедь о любви к врагам. От одного конца Парижа до другого раздавалось восклицание: «Да здравствует Александр! Да здравствуют русские!» — произносимое миллионом голосов, вспоминал участник похода, военный историк и писатель граф Александр Михайловский-Данилевский. Русский император Александр I принес Франции и всей Европе долгожданный мир.
1: Открываем историю. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет ни в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера.
7: Надежда.
6: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний фрейлины Анны Вырубовой, близкого друга семьи императора Николая II. Как-то раз я пошла к обедне в одной из подворий. Я ходила часто в эту церковь. После обедни ко мне подошел монах, прося меня зайти в трапезную. Войдя туда, я испугалась. В трапезной собралось до 200 простых фабричных женщин. Одна из них на полотенце поднесла мне небольшую серебряную икону Божьей Матери «Нечаянная радость». Она сказала мне, что женщины эти узнали, кто я, и просили меня принять эту икону в память всего того, что я перестрадала в крепости за их величество. При этом она добавила, что если меня будут продолжать преследовать, все их дома открыты для меня. Я была глубоко тронута, но в то же время испугалась и, должна сознаться, расплакалась, обняв ее и других, которые были ближе ко мне. Все они обступили меня, прося получить что-нибудь на память из моих рук. К счастью, в монастыре нашлись иконки, которые я смогла раздать некоторым из моих новых друзей. Нет слов выразить, как глубоко я была тронута этим поднесением бедных работниц. Ведь они из своих скудных средств собрали деньги, чтобы купить эту небольшую икону в дар мне, совсем для них чужой женщине. И только потому, что я, по их словам, невинно страдала.
0: Голоса

0: Вера. Светлое радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. Люди творческие, бывает, страдают отсутствием в жизни порядка. Это коснулось и меня. Поначалу это казалось даже привлекательным. Вокруг царил, как говорят, творческий беспорядок. Но со временем внешний беспорядок начал влиять и на мой внутренний мир. В какой-то момент я почувствовала, насколько тонкая грань может отделять непорядок от непорядочности. Разобраться с хаосом в душе мне помогло участие в богослужении, а особенно, хотя это может показаться странным, одно из песнопений вечерней службы, которое начинается словами «Твоя победительная десница». Давайте поговорим об этой молитве. Вот как она звучит на русском языке. «Твоя, бессмертный, победоносная рука божественно силою прославилась, ибо она, как всемогущая, противников сломила, а израильтянам проложила новый путь по глубине». По-церковнославянски песнопение звучит так. «Твоя победительная десница боголепно в крепости прославися, табо бессмертней, яко всемогущая, противное сотре, израильтянам путь глубины новосоделавшая». Давайте послушаем эту молитву в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

Песнопение, которое мы только что услышали, называется «Воскресный Ирмоз. Первой песни первого гласа». Это одна из молитв канона, многочастного богослужебного произведения, которое исполняется на вечерней службе, ближе к ее концу, и состоит из 8 или 9 песен. Каждая песнь, в свою очередь, складывается из ирмоса или запева и нескольких тропарей, то есть молитв, отражающих суть праздника. Исполнение канона на вечерней субботней службе подчинено церковной системе 8 гласов или напевов – осмогласию. Один из 8 гласов определяется в церковном календаре на всю богослужебную неделю. Так и говорят – неделя первого гласа, неделя второго гласа и так далее до 8-го, а потом снова первый глас. На основе соответствующих гласам мелодий распеваются и ирмосы, один из которых мы сегодня услышали. Так о чем же повествует воскресный ирмоз первой песни первого гласа? Песнопение «Твоя победительная десница» отсылает нас к событиям Ветхого Завета, когда пророк Моисей увел евреев из египетского плена. По велению Божьему воды Красного моря расступились, и народ израильский смог уйти от преследователей по сухому дну. Это событие – прообраз Пасхи. Под египетским пленом подразумевается царство дьявола и греха, а под народом Израиля – христиане, которых Господь своим воскресением перевел от смерти к жизни, проложил для них новый путь, как сказано в песнопении. С этой молитвы началось мое познание большого и прекрасного мира богослужебных песнопений. Я постепенно знакомилась со стройной и упорядоченной системой церковного пения и вместе с тем понемногу научилась выстраивать свои мысли, дела, планы. И хотя творческий беспорядок иногда возникает, ведь не может быть все идеально, но жизнь моя стала более осмысленной. Победоносная Божья рука, как сказано в тексте молитвы, помогла мне справиться с собой и привнесла в мою жизнь ясную цель и радость веры Христовой. Давайте еще раз послушаем воскресный ирмоз первого гласа в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

0: Сегодня, 31 августа, церковь вспоминает мучеников Флора и Лавра, преподобного Иоанна Рыльского, священномученика Григория Бронникова, мученика Михаила Ярогодского, а также чествует икону Божией Матери, именуемую Всецарица. Священномученик Григорий Бронников родился в 1876 году в Вологодской губернии. Его отец был диаконом. Сам Григорий много лет служил в храме псаломщиком, а в 21 году стал священником. До конца жизни он служил в Богоявленской церкви села Селип в республике Коми. Григорий много и охотно занимался с сельскими ребятишками, обучал их церковному пению, грамоте. В 1930 году отца Григория отнесли к кулакам и обложили высоким налогом. В 1936-м храм закрыли и стали использовать как сельский клуб. В августе 1937-го пришел черед священника. Отца Григория обвинили в систематической контрреволюционной агитации против советской власти. Его расстреляли в окрестностях Сыктывкара. К лику святых Бронников был причислен в 2001 году. Первых мучеников-христиан называют основой церкви. В 20 веке Русская Православная Церковь явила всему миру новый сон мучеников и исповедников. Своим примером они засвидетельствовали, что есть ценности выше самой жизни. Церковь прославляет всех новомучеников, и в этот день с молитвой обращается к священномученику Григорию Бронникову. «Святой мученик Григорий, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей. Рассуждаем о самом важном.
3: Кто такая Богородица?
4: Богородица – это наша заступница. Она очень мудрая, красивая, добрая, чистая, прекрасная. Защищает нас своим покровом. Она смирена тем, что когда ангел ей сказал, что ты родишь Иисуса Христа, она не сказала, что я недостойна. Она смирилась и сделала все по Божьему. У меня есть икона Пресвятой Богородицы. Вот, и мне даже бывает порой хочется обнять. Какое-то у меня происходит чувство, как будто она как мне мать.
5: Богородица – это Матерь Господа.
6: Когда ей исполнилось 4 года, ее повели в храм. И так как, когда заходить в храм, были очень высокие ступеньки, они были очень большие. И Богородица, она переступала каждую ступеньку и так вошла в храм. Она смогла переступить эти большие ступеньки. Когда я прихожу в храм, я молюсь Богородице, чтобы у меня все было хорошо, чтобы все было именно как Господь захочет. Вот ты стоишь в храме возле иконы Богородицы, и вот у тебя возникает такое чувство, как будто бы Богородица вот прям не икона изображения ее, вот как будто бы она по-настоящему перед тобой стоит, и вот таким нежным взглядом на тебя смотрит. Так все это приятно происходит. У меня есть любимая икона Богородицы, образ умиления, потому что такая вот икона, как будто бы был вот грешный человек, вот он пришел на исповедь и начинает каяться. То есть, Господи, прости меня за все.
7: Богородица была красивой, доброй. Я себе ее такой представляю.
8: Богородица для меня самая чистая девушка в мире. Я представляю доброй. В ней нет ни капельки зла. Я когда прихожу в храм, прошу Богородицы, чтобы у меня в семье все было отлично, хорошо. Она все может сделать.
9: Богородица – это Матерь Иисуса Христа. Она была девой. В храм ее привели, когда ей было 4 года. Богородица – это наша заступница. Добрая, смиренная, красивая.
10: Богородица – это Матерь Божья, самая Пречистая Дева. Она появилась у Иоакима и Анны, когда им было уже лет 90-80. И обычно в этом возрасте у людей не появляются внуки. Но случилось чудо, и у Иоакима и Анны появилась Богородица. Богородица, она светлая, сияет как солнце. На ней нету всяких черных пятен, она чистая, как будто только она умылась и все, она чистая.
3: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Да, доченька, здесь, в Пермской художественной галерее, меня всегда накрывают воспоминания.
11: Почему, мама?
3: Потому что меня сюда в детстве водила бабушка. Точнее сказать, прабабушка Елена Кондратьевна. Я ребенком часто жила у нее подолгу. Баба Лена говорила тихо, ласково, никогда не ругала и охотно откликалась на мои затеи. Мы жили как две подружки, старая и малая.
11: Как на картине Алексея Корина? Смотри, она так и называется – бабушка и внучка. Старушка сидит в кресле, а напротив нее устроилась на скамеечке девочка лет 6 с косичкой в розовом платьице, держит открытую книжку на коленях.
3: А действительно похоже. Мы также коротали вечера. Я читаю вслух, а баба Лена вяжет носки. Слушает, слушает, да и задремлет. А я смеюсь, как эта малышка на картине. Бабушка, ты опять уснула.
11: На старушке чепец интересный, с рюшами. Ленты завязаны в бант у подбородка. У твоей бабушки такой же был?
3: Нет, это старинный головной убор. В годы моего детства такие уже никто не носил. Видишь, тут указано, что картина была написана аж в 1893 году. Хотя многие детали интерьера, как в нашей пермской квартире, ковер на стене, подушки на кровати уложены пирамидкой одна на другую, обои в цветочек, старинные иконы в углу.
11: Интересно, а художник здесь в Перми свою картину написал?
3: Не знаю. Я даже не слышала такую фамилию раньше. Корин. Придем домой, почитаем про него в интернете.
12: Стоит ли откладывать? Я мог бы вам прямо сейчас рассказать об этом замечательном живописце.
11: Вот это удача!
3: Ой, расскажите, пожалуйста. Алексей Корин, видимо, малоизвестный художник.
12: Скорее, забытый. До революции 1917 года имена всех участников товарищества передвижных художественных выставок были на слуху.
3: Так он из передвижников?
12: Да, правда, в отличие от других участников творческого объединения, остросоциальным темам предпочитал теплые семейные сюжеты, подобные тому, что представлено на полотне «Бабушка и внучка».
11: А скажите, это наши землячки на картине? Сам художник из Перми?
12: Нет, он родился во Владимирской губернии в селе Палих. А большую часть жизни провел в Москве. Окончил училище живописи, ваяния и зодчества и позднее там же преподавал. Так что на полотне «Бабушка и внучка», скорее всего, мы видим москвичек.
3: А как картина оказалась в нашем городе?
12: О, это интересная история. Полотно приобрел у художника московский меценат Иван Цветков. Его коллекция русских полотен могла сравниться со знаменитой Третьяковской, но была разорена после революции 1917 года. Картина «Бабушка и внучка» попала в Государственный музейный фонд, а в 1928 году стала достоянием Пермской галереи, первого художественного музея на Урале.
3: Что очень отрадно.
11: А мне жаль, что героиня картины не из Перми. Так хотелось, чтобы это были наши родственницы.
12: Такое чувство понятно. У всякого, кто смотрит на картину Алексея Корина «Бабушка и внучка», теплеет на душе. И хочется ощутить причастность к той любви, которой дышит старое полотно.
3: Картину Алексея Корина «Бабушка и внучка» можно увидеть в Пермской государственной художественной галерее.
0: «Краски России». Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Всякий добрый деятель – это рука Христова.
1: Это высказывание святителя Амвросия Медиоланского. В 374 году к префекту, губернатору североитальянских областей Лигурия и Эмилия Амвросию обратились христиане города Медиолана, ныне Милана. Они просили чиновника занять вакантную епископскую кафедру. О порядочности и аскетичности префекта были наслышаны все. Амвросий отказал, сославшись на то, что хотя и верует во Христа, но пока не крещен. По традициям того времени, многие принимали крещение в преклонном возрасте, а ему было 35. Префект также указывал на то, что он юрист по образованию, недостаточно знаком с богословием. И все-таки настойчивость верующих восторжествовала. Амвросий подал в отставку, крестился, за 7 дней прошел все ступени церковного клира, от чтеца до епископа. Перед принятием сана он пожертвовал свои деньги и недвижимое имущество на благотворительность. Кроме руководства епархии и богословских трудов, Амвросий Медиоланский посвятил себя социальному служению. Он создал больницы и дома престарелых, фонд помощи бедным, вдовам и сиротам, фонд для выкупа пленных и рабов. Отстаивал права простых граждан в судах, практически став общественным адвокатом. Призывая быть для ближнего рукой Христа, свою руку святитель Амвросий протягивал всем.
0: Цитата дня.

0: эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Игнатий Потапенко – русский писатель конца XIX столетия, прозаик и драматург, имя которого до недавней поры было известно, пожалуй, лишь знатокам литературы. Между тем, в свое время Потапенко слыл весьма популярным автором. Он считался литератором так называемого «чеховского круга». С Антоном Павловичем Потапенко дружил и в своих произведениях воплощал близкие Чехову темы, исследовал жизнь простых, так называемых «маленьких людей», размышлял о нравственном преображении человека. К счастью, современные читатели снова могут оценить литературный талант Игнатия Потапенко, открыв сборник «Повести и рассказы из духовного быта». Потапенко сам происходил из среды духовенства. Он был сыном сельского священника, окончил духовную семинарию. Атмосфера жизни духовных лиц, их повседневные заботы, радости и горести были хорошо знакомы и близки писателю. Вот почему его произведения на эту тему отличаются искренностью, особой теплотой. Литературные критики, современники Потапенко отмечали характерные черты его творчества. Светлый взгляд на жизнь, добрый юмор, глубокое сопереживание героям. Примечательно и то, что у большинства текстов писателя счастливый финал. Хорошо заканчивается, к примеру, рассказ с библейским названием «Блудный сын». Мы найдем его под обложкой сборника произведений Игнатия Потапенко «Повести и рассказы из духовного быта». Писатель рисует встречу двух братьев – священника отца Гавриила и Василия после довольно продолжительной разлуки. Оба они когда-то учились в семинарии, однако после нее Василий неожиданно выбрал светскую службу и стал адвокатом. 3 года они не виделись. Батюшка жил в деревне, Василий в городе, и вот отец Гавриил приехал навестить брата. Оказалось, что Василий живет в крайне стесненных обстоятельствах. Чувствуется, что в жизни он не устроен, что так и не смог найти своего места. Отец Гавриил, человек прямой, заявил Василию: «Это от того, что тот пренебрег Божьим промыслом. Ведь вся семья их, и отец, и деды, были священнослужителями». Отец Гавриил убеждает брата вернуться на духовную стезю. Читатели становятся свидетелями их эмоциональной и психологически напряженной беседы. А после – радостная развязка. Василий, теперь уже батюшка, едет на свой приход, как пишет автор, чувствуя себя человеком, который после долгих скитаний пришел, наконец, в свой дом, где уютно, тепло, где ему по себе. Литературные герои Игнатия Потапенко очень разные. Столичный сноб Григорий Благомыслов из рассказа «Радость и упование» 15 лет не виделся с отцом и матерью. А оказавшись, наконец, вместе с ними за праздничным рождественским столом, никак не может найти в себе силы, чтобы оживить сердце, зачерствевшее вдали от тепла родного очага. Диакон Антоний, многодетный отец из рассказа «Шестеро», изо всех сил пытается облегчить непростую жизнь своей большой семьи. Писатель Игнатий Потапенко погрузит нас в душевные переживания этих людей и не оставит равнодушными к героям, которых мы встретим на страницах сборника «Повести и рассказы из духовного быта». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Каждый день мы предлагаем слушателям радио «Вера» совершить доброе дело. Сейчас нужна помощь синодальному отделу по благотворительности. Он поддерживает все социальные проекты Русской Православной Церкви в больших городах и маленьких селах, от Калининграда до Камчатки. Беременная женщина на грани аборта приходит в церковный дом для мамы, сохраняет беременность и уже не боится остаться одна. Бездомный человек восстанавливает документы, устраивается на работу и встает на ноги благодаря церковным центрам помощи. Сестры милосердия выхаживают раненых в госпиталях и заботятся об одиноких пожилых людях. В церковных проектах помогают всем, кто обратился, вне зависимости от национальности и вероисповедания. Подпишитесь на регулярное пожертвование для развития церковного милосердия на сайте diakonia.ru. Даже небольшая, но регулярная помощь облегчит жизнь тысяч людей. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело

0: Радио «Вера». География Веры.
1: Волгодонск – один из самых молодых городов на юге России. Он был основан в степях между Ростовом-на-Дону и Волгоградом в 1950 году. В то время здесь проложили Волго-Донской судоходный канал. Мощный гидроузел не только соединил великие реки – Волгу и Дон, но и связал водными артериями пять морей – Белое, Балтийское, Каспийское, Азовское и Черное. В создании и обслуживании Волгодона принимали участие сотни тысяч специалистов со всех концов Советского Союза. Для них и был построен Волгодонск. Новый город стремительно развивался. В 50-х-60-х годах 20 века в нем появились больницы, кинотеатры, библиотеки и музеи. А в 90-х – православные храмы. Сегодня здесь 14 церквей и часовен. С 2011 года город является центром православной Волгодонской епархии.
2: Радио «Вера» в Волгодонске можно слушать на частоте 103,2 FM. Хорошая книга – это дверь, которая раскрывается перед тобой. Лев Кассиль. Время читать. Литературный час на Радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
0: Сегодня, 31 августа, слушайте повесть Николая Семеновича Лескова «Легенда о совестном Даниле» и произведение Светланы Николаевны Рыбаковой «Сказка о счастье». Литературный час на Радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
3: Радио «Вера» в интернете. Прямой эфир и самый полный архив наших программ доступны в социальных сетях и на сайте. Вы также можете слушать нас, используя мобильное приложение «Радио «Вера». Выбирайте наиболее удобный для вас способ быть с нами.
4: Быть с нами.
3: Подробности на сайте radiovera.ru.
0: Апостольские чтения.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Для нас, людей, естественно ожидать, что окружающие будут поступать с нами так же, как и мы с ними. Если я вкладываюсь в отношения, я жду отдачи. Если я служу, я хочу, чтобы это ценили. Если я люблю, я надеюсь на взаимность. Но что делать, когда мы отдаем себя, а нас не благодарят? Когда мы вкладываемся, а нас не ценят? Когда мы любим, а нас не любят в ответ? К рассуждению на эту тему нас призывает отрывок из 12 главы 2 послания апостола Павла Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
6: «Тем же благоволю в немощах».
7: «Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен. Я дошел до неразумия, хвалясь. Вы меня к сему принудили. Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто. Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами. Ибо чего у вас недостает перед прочими церквами, разве только того, что сам я не был вам в тягость. Простите мне такую вину. Вот в третий раз я готов идти к вам и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. Положим, что сам я не обременял вас, но, будучи хитр,

0: Вся 12 глава 2 послания апостола Павла к Коринфянам, отрывок из которой мы только что услышали, это вынужденная похвальба Павла. К ней его подтолкнули его противники из местных христиан. Они критиковали апостола и обесценивали его служение. Однако в этой напряженной ситуации Павел пишет: «Я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен». В этой фразе многие церковные толкователи обращают внимание на греческий глагол, который на русский язык переведен как «благодушествую», то есть «радуюсь», «нахожу удовольствие». Павел не просто напряженно и сквозь зубы терпит социальную несправедливость. Он превращает ее в источник силы и вдохновения. Именно дар такого благодушного терпения он называет признаком истинного апостольства. И говорит он об этом даре так, что становится понятным. По своей значимости он превосходит даже чудеса и знамения. Как же такую способность приобрести? Павел поясняет: «Я ищу не вашего, а вас». Нередко мы, даже когда помогаем другим, ищем свою выгоду. А Павел ищет самих людей, их сердца. Он готов ради них, как слышим сегодня, и сдерживать свое, и истощать себя за души ваши. Причем даже несмотря на то, что его не ценят. И делает он это не ради угодничества и своей репутации, а ради того, чтобы привести Коринфян ко Христу. Поэтому и завершается отрывок словами: «Мы говорим перед Богом во Христе, и все это, возлюбленные, к вашему назиданию». Вот то внутреннее настроение, которое дает апостолу силы переносить несправедливое отношение к себе не просто с терпением, но именно с благодушием. Сосредоточенность на Христе освобождает его от ложных ожиданий, от обид и претензий и вдохновляет на служение ближним вопреки их неблагодарности. Все мы интуитивно понимаем, что служение людям ради признания, похвалы, ради улучшения репутации и достижения в итоге собственной выгоды – затея не лучшая, а порой и откровенно низкая. Она изматывает нашу душу, лишает нас духовной силы, даже наносит ущерб тем, кого мы, казалось бы, выбрали объектом своей заботы. По закону жизни такое служение обречено в итоге на провал. Однако важно понимать, что служение людям может нанести ущерб даже тогда, когда у нас нет, как нам кажется, корыстных мотивов, но когда мы полагаемся в этом деле исключительно на свои силы. Ведь нам свойственно ждать, что окружающие будут поступать с нами так же, как и мы с ними. А люди часто бывают несправедливы и неблагодарны. Даже лучшие из них часто не оправдывают наших ожиданий. Это может нас сломать. Мы можем разочароваться, выгореть. Поэтому Священное Писание, а за ним и церковная традиция, призывает нас приучать себя совершать добро с мыслью о Христе, начинать всякое, даже самое простое дело с молитвы Ему, сверять свои поступки с Его Евангелием. Так постепенно наше служение людям обретает прочную основу. Бог дает нам свою благодать. Вопреки закону человеческой природы, нас перестает беспокоить неблагодарность окружающих. И даже в ситуации большой несправедливости в душе живет благодушное терпение.
1: Апостольские чтения.

любви животворящий и голубиней нисходящий, лети стремительно вперед. Неси светильник свой зажженный над вод пучиною бездонной, и там, где тьмы страшнее гнет, пускай твой луч свет яркий льет. О, Троица ты пресвятая, мощь, разум и любовь благая, благословенна вечно ты. Всесильно, как морские волны, когда несутся мощи полны, разлей во все концы земли свет правды, веры

Радио «Вера». Светлое радио. Неведающий Бога, какой бы он ни был мудрец, неблагоразумен. Святитель Амвросий Медиаланский.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из бесед митрополита Сурожского Антония Блума. 2000 год. В одном месте Евангелия Спаситель говорит нам: «Я вам дал пример, как жить, чтобы вы следовали этому примеру». Вот это первое. Встретил нужду, услышал крик душевной боли, узнал о ней. Иди, оставив все, чем ты занят ради себя, разговор, чтение, отдых, самое как будто нужное, потому что ты нужен кому-то. Иди.
1: Голоса.

руки и ноги, ты жив и здоров, ты сыт и свободен. Если все именно так, что тебе еще нужно? Ты можешь работать, творить, ошибаться, найдя, отдавать, и упав, подниматься, играть, залезать на деревья и шлепать по лужам. А чтобы счастливым быть ежеминутно, начни строить дом, где всем будет уютно, где встретят с теплом и улыбкой того, кто пришел, где к сердцу приводят открытые двери, где люди, забыв о сомнениях, верят, что мир сохраняет любовь и что все хорошо. А кто-то не может подняться с постели, и кто-то сидит без еды и растерян, и кто-то устал, а идти еще так далеко. Ты жив и здоров, и ты можешь свободно свой путь продолжать, куда будет угодно, а раз у тебя есть

0: Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг.
1: Нагорная проповедь – одно из важнейших мест евангельского повествования. Заповеди, блаженства, которые она содержит, известны даже тому, кто далек от христианства. С некоторыми отличиями текст этой проповеди встречается в двух Евангелиях – у Матфея и у Луки. Только вот проблема – оба апостола противоречат друг другу. Матфей сообщает, что Христос для произнесения проповеди взошел на гору, а Лука утверждает, что Спаситель сошел с горы. Может быть, евангелисты говорят о двух разных проповедях? Или это противоречие евангельских текстов? Ответ на вопрос дали раскопки, проводившиеся в 20 веке недалеко от берега Галилейского моря в заброшенном местечке, именуемом по-арабски Табха. Руководил работами итальянский историк и библеист Донато Бальди.
2: Табха – всего лишь измененное греческое слово «гектапегон», что значит «семь источников». Действительно, это единственное здесь место, где рядом находятся семь серных родников, воду из которых в древности использовали для лечения различных болезней. Давняя традиция связывает Табху с местом произнесения Нагорной проповеди, умножение хлебов, явление воскресшего Христа ученикам. Написанные в IV веке записки испанской паломницы Эгерии зафиксировали эту традицию. В них испанская путешественница указывает, что рядом с лужайкой, где Господь насытил народ пятью хлебами и двумя рыбами, есть пещера с выступом, поднявшись на который Господь произнес благословение.
1: Воспользовавшись этими записями в 1932 году, два монаха-бенедиктинца из Германии Андреас Мадер и Альфонс Мария Шнайдер после тысячи лет забвения обнаружили руины византийской церкви. Под вековым слоем земли, обломков и мусора монахи обнаружили одно из древнейших мозаичных изображений хлебов и рыб, которыми Иисус накормил 5000 человек. А рядом под полуразрушенным алтарем нашли камень, на котором, согласно запискам древних паломников, Христос совершил чудо умножения. Вдохновленный этими находками, спустя 4 года сюда отправился итальянский археолог и францисканский монах Белармино Богатти. Держа в руках краткие, но, судя по всему, точные записки испанской паломницы Эгерии, он начал исследовать окрестности древней базилики. Белармино решил найти место, где прозвучала Нагорная проповедь и заповедь блаженства. В этой части Галилеи нет настоящих гор, но к западу от Галилейского озера есть несколько больших холмов. Кроме того, некоторые ученые считают, что греческое слово, употребленное в Евангелии от Матфея, более точно переводится как «гористая область» или «холмы», а не просто «гора». В итоге внимание историка привлек холм Нахума, возвышающийся на 110 метров над Галилейским морем. День за днем Богатти внимательно исследовал его вершину. Никаких следов древних построек обнаружено не было, но упорный монах продолжал искать. Целью его поиска была пещера, о которой упоминала древняя испанская паломница.
2: В 1936 году в нескольких десятках метров от храма умножения хлебов на склоне холма были обнаружены руины небольшой византийской часовни размером 12 на 4,5 метра. Анализ показал, что святыня была построена в IV веке, а сохранившиеся в ней мозаики датируются V и VI веками. Часовня была возведена над пещерой, и это согласуется с описанием Эгерии, которая описывает место, где была произнесена Нагорная проповедь.
1: Мнимое противоречие двух евангелистов было разрешено при помощи древних текстов, кирки и лопаты. Место, где Спаситель произносил проповедь, расположено на середине склона холма. К нему можно спуститься, если следовать с вершины, или подняться, если идти с берега Галилейского озера.
0: Тайны Библии. вера.

0: Сегодня, 31 августа, церковь вспоминает мучеников Флора и Лавра, преподобного Иоанна Рыльского, священномученика Григория Бронникова, мученика Михаила Ярогодского, а также чествует икону Божией Матери, именуемую Всецарица. Мученик Михаил Ярогодский родился в 1878 году в семье церковнослужителя. Жили Ярогодские в селе Вашгород Вологодской губернии. Михаил, по примеру своего отца Петра, стал псаломщиком, помогал священнику во время богослужений и совершения церковных таинств. В семье Михаила родилось 6 детей. Чтобы всех прокормить, он организовал свое хозяйство и много трудился на земле. Когда была возможность, учил сельских детей церковному пению. После революции 1917 года семью церковнослужителя Ярогодского обложили непомерными налогами, отобрали лошадь и корову, лишили половины дома, оставив на 8 человек две небольшие комнаты. Семейную пашню забрали под строительные нужды, детям запретили учиться. Главу семьи дважды отправляли на принудительные работы на целый год. Со временем старшие дети и родственники Михаила Ярогодского уехали из села, спасаясь от преследований. Сам Михаил отказался покидать родные места. С ним остались супруга и две дочери, Лиза и Женя. Как бы ни было трудно, Михаил старался поддерживать других. Когда людям запретили ходить в церковь, тайком собирал их на молитву в собственном своем жилье. Кроме этого, вместе с сельчанами он спас родной храм от полного разрушения. Удивительным образом им удалось убедить богоборцев, что здание церкви еще может послужить людям. Михаил Ярогодский оставался верен Богу и церкви, не поддаваясь на пропаганду новой власти. В августе 1937 года его арестовали, обвинив в контрреволюционной агитации. Больше о псаломщике никто не слышал. Лишь через 30 лет дочери Елизавете сообщили, что отца расстреляли практически сразу после ареста. В 2001 году церковнослужитель Михаил Ярогодский был причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских. Сегодня, в день памяти святого, мы обращаемся к нему с молитвой. «Мученик Михаил, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу» и я, и ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк, настоятель храма Святой Троицы в станице Новотроицкой. В пятой главе послания к римлянам апостол Павел поднимает тему соотношения веры и знания. Какую же логику использует здесь апостол Павел? Дважды он прибегает к традиционному для его времени способу умозаключений – от легкого к тяжелому, то есть от несомненного к еще более несомненному. Ведь если нас, когда мы были врагами, Бог примирил с собою смертью Сына Своего, то тем более примиренных ныне спасет нас в жизни Его. С человеческой перспективы предание Иисуса на смерть за грешников должно казаться безумием, парадоксальным выражением невероятной любви. При этом апостол Павел исходит из эллинистической этики дружбы с ее высокими идеалами. Так у Сенеки, этого философа древности, мы читаем: «Для чего я обретаю друга? Для того, чтобы у меня был кто-то, за кого я мог бы умереть». Сенека, письма к Луцилию. Разумеется, апостол Павел – реалист и поэтому скептично относится к столь высоким эллинистическим идеалам дружбы. Он знает, что жертвенная смерть даже за очень доброго и праведного человека – дело очень редкое и требует чрезвычайной решимости. На фоне такой реальности смерть Иисуса Христа за неправедных и безбожных тем более должна показаться соблазном и безумием. Но для апостола Павла именно на кресте обнаруживается вся безмерность божественной любви, которую нельзя измерить никакими человеческими мерками. Это любовь к врагам, любовь к каждому враждебно настроенному человеку. Бог заступился не только за своих, но и за своих врагов. Он сделал их своими друзьями. А если так, то тем более на грядущем суде Он дарует нам, ныне Его друзьям, спасение и жизнь вечную. Любовь Божия не нуждается ни в какой причине, ни в каких условиях, ибо она есть абсолютное добро. Любовь Божия абсолютна и безусловна, как абсолютен и безусловен сам Бог, ибо Бог есть любовь. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго, и да хранит вас Господь.
0: Радио «Вера».
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Младшим школьникам,
6: мальчикам и девочкам,
7: а также их родителям,
8: дядям и тетям,
9: бабушкам и дедушкам.
10: Всем-всем-всем!
11: Мы предлагаем вместе с нами,
12: мудрым доктором Михаилом Гавриловичем,
13: его верным псом Алтаем
11: и нашими друзьями Верой и Фомой,
14: отправиться в удивительное приключение в страну знаний.
11: А для этого заходите на наш сайт.
15: Набрав в любой поисковой системе слова «В школу с Верой и Фомой».
16: И слушайте увлекательные аудиоуроки по школьной программе.
17: Давайте учиться вместе!
18: Возрастное ограничение 6+.
0: Светлые истории на радио «Вера».
19: Здравствуйте, я Наталья Лангамер. Приглашаю вас сегодня в 18:00 услышать новый выпуск нашего цикла «Светлые истории». В этих программах мы, ведущие радио «Вера» и наши гости, собираемся вместе в студии и делимся своими историями о сомнениях, о радости, о вере, о любви. Очень лично, очень искренне, очень тепло. А вы эти истории можете не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио Вера» во ВКонтакте. Сегодня мы вместе с иеромонахом Макарием Маркишем будем делиться историями о богатых и известных людях, которые в один день решили оставить все и последовать за Христом. Слушайте, смотрите, будьте с нами.
0: Светлые истории
4: на радио «Вера». Каждый понедельник в 18:00.

0: Страницы летописи. Дионисий стоял на скале Ареопага и обозревал Афины. Внизу на рыночной площади толпились люди. «Словно муравьи», — подумал философ. «Каждому кажется, что дела его важны, но чего стоит вся эта суета? Беги или сиди на месте, а конец человеческой жизни один?» И равнодушно возвышаются над людскими заботами олимпийские боги. Дионисий взглянул в сторону Акрополя, на бесчисленные статуи Афины и Зевса, Диониса и Посейдона. Такие привычные и такие безучастные. Дионисия считали успешным человеком. Родившись в состоятельной семье, он получил достойное образование. Затем изучал астрономию в египетском Гелиополе, городе Солнца. Много звездных тайн открылось философу на чужбине. Но одно небесное явление, свидетелем которого он стал, так и не нашло объяснения. Однажды среди белого дня вдруг стало темно, как ночью. Солнце померкло, и с неба повеяло холодом, как будто жизнь покидала Вселенную. В страхе Дионисий воскликнул:
1: «Это не просто затмение солнца. Это знамение свыше. Мир подходит к концу, или его создатель страждет в кромешной тьме?»
0: Напрасно Дионисий искал ответ на этот вопрос у жрецов и астрологов. Прошло много лет, а философу все казалось, что таинственное затмение связано с его собственной жизнью. Но вот как? Дионисий прочитал сотни книг, стяжал глубокую мудрость и стал одним из самых уважаемых людей в Афинах. Его выбрали в высший орган власти – Ареопаг. На скале, где собирались ареопагиты, не только решались судебные и экономические вопросы, но и проходили диспуты на вечные темы. Философы рассуждали о том, как следует жить, чтобы смерть не давлела вечной угрозой над радостью бытия. Дионисий вслушивался в речи, но все рассуждения казались ему бесплодными. Вдруг по ступеням Ареопага стремительно взошел невысокий человек с темными живыми глазами, как видно, иудей. «Говори, Павел, объясни нам, что за вероучение ты проповедуешь?» Раздались со всех сторон одобрительные голоса, и гость не заставил себя долго упрашивать.
2: «Афиняне, я вижу, что вы люди набожные. Осматривая ваши святыни, я нашел жертвенник, посвященный неведомому Богу. Этого Бога, которого вы, не зная, почитаете, я и проповедую вам. Это Творец неба, земли и всего, что живет на ней. Статуи в Акрополе – это только изваяния из золота, серебра и камня. Они созданы людьми, а Господь сам дает дыхание всему живому и не нуждается в творении человеческих рук. Став человеком, он 20 лет назад был распят на кресте в Иерусалиме, чтобы выкупить нас из плена греха и смерти и воскрес из мертвых».
0: Благую весть о воскресении афиняне встретили насмешками. Апостол, доброжелательно поклонившись, покинул Ареопаг. Дионисия взволновали слова приезжего. Гость сказал, что распятие Бога произошло 20 лет назад, а значит, как раз в то время, когда он наблюдал необычайное затмение солнца. А Иудея – это же совсем рядом с Египтом. Неужели? Дионисий бросился догонять Павла.
1: «Постой, незнакомец! Сердце мое отозвалось на твой рассказ о Боге. Скажи еще лишь одно. Не происходило ли в природе чего-нибудь необычного, когда он страдал на кресте?»
2: «Когда Господь испустил дух, солнце померкло, и в полдень стало темнее, чем ночью».
1: «Теперь я знаю, что ты говоришь».

0: Я расскажу тебе о Спасителе».
1: Дионисий принял крещение и стал первым епископом Афин. Проповедуя Евангелие в Лютеции Галлийской, там, где ныне шумит Париж, он был схвачен гонителями христиан. Правитель галлов, язычник Сисиний, под страхом смерти убеждал святого отречься от Христа. «Как я могу отказаться от Бога, в чьих руках свет и жизнь? Кто отвернется от бесконечного источника радости?» С этими словами Дионисий шагнул навстречу палачу и предал душу Господу.

Страницы летописи. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Листок на дереве зеленый, и ты его сорвал без нужды. Хотя это и не грех, но почему-то жалко и листок. Жалко каждое творение сердцу, которое научилось любить. Преподобный Силуан Афонский.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Грех наносит рану душе совершившего его человека. Но только ли ему одному? И как исцелить свою душу и души тех, кого ранил совершенный нами грех? Влияние греха – одна из центральных тем романа Ивана Александровича Гончарова «Обрыв». Его героиня, девушка по имени Вера, живет под крылышком бабушки Татьяны Марковны. Бабушка мудра, заботлива, добра. Всеми силами она желает уберечь Веру от беды. А беда ходит недалеко. Художник Марк поселился недалеко от усадьбы Татьяны Марковны и начинает оказывать Вере знаки внимания. Их отношения заканчиваются катастрофой, грехопадением Веры. Вера, осознав свой грех, погружается во тьму боли и горя. Двоюродный брат Веры, Борис Райский, рассказывает бабушке о беде Веры, прося помочь ей. Вместо ответа бабушка в ужасе произносит: «Мой грех». А позже Татьяна Марковна говорит внучке: «Я погубила тебя своим грехом». Оказывается, что в юности бабушка совершила тот же грех, что теперь ее внучка. И теперь Татьяна Марковна винит себя в том, что не предостерегла Веру, а еще в том, что ее грехопадение отразилось на внучке. Как это могло произойти? Если заглянуть глубже в природу греха, как отравляющего душу яда, то станет очевидно, что грехи, даже самые тайные, оскверняя человека, влияют и на окружающих, причиняя им вред и создавая цепочку негативных последствий. Игуменья Арсения Себрякова, подвижница 19 столетия, объясняя это, пишет: «Грехи наши оскверняют сердце, расслабляют его, делают порочным, слабым, недеятельным, слепым и глухим. Греховность наша отзывается и на других, и на всем мире». Слова игумении Арсении перекликаются с событиями обрыва. Но каков же финал романа? Нашли ли бабушка и внучка исцеление? Да, в покаянии. Татьяна Марковна и Вера просят прощения у Бога и друг у друга. Вера обещает не поддаваться отчаянию. Ведь ее бабушка, уже не повторяя своего греха, вела жизнь, наполненную любовью и служением ближним. И Вера решает жить так же.
0: Прочтение. Размышления о литературе.

служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. «Жизнь как служение». Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: Здравствуйте, с вами епископ Ярославский, угличский феоктист. Христос редко толковал собственные притчи, а потому те немногие его толкования, которые нам известны, приобретают особое значение, ведь они, по сути, ключ ко всем другим притчам Спасителя. Сегодня в православных храмах во время литургии звучит Христово толкование на притчу о сеятеле. При этом сама притча не вошла в литургический отрывок из 4 главы Евангелия от Марка. Впрочем, слова Спасителя помогают нам не только понять, но и воспроизвести саму притчу.
1: «Егда же бысь един вопросиша его...»
2: Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче и сказал им: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах, так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи. И говорит им: не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. И сказал им: для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит.
1: А если кто имеет уши слышать, да слышит.
0: Мы только что услышали, что даже апостолы не всегда понимали своего учителя. Они вынуждены были просить его растолковать сказанное. Господь не стал ничего утаивать, но прежде произнесения толкования он сделал замечание, мимо которого невозможно пройти. Он сказал: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах, так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся и прощены будут им грехи». Эта фраза может быть понята как некое предопределение одних людей к прощению грехов и, следовательно, ко спасению, а других, напротив, к погибели. Такие мысли были бы справедливы, если бы люди не могли меняться. Ну а мы, как известно, чрезвычайно динамичны. Мы способны к переменам не только физическим, но и духовным. Апостолы подсказывают, как человек может это сделать. Прежде всего, необходимо обратиться ко Христу. Собственно, именно это и отличает апостолов от всех прочих непосредственных слушателей притчи. Не поняли все, но только апостолы обратились за разъяснением. Так или иначе, но подобная возможность была не только у апостолов. Однако воспользовались ей лишь ученики Христовы. Благодаря этому мы понимаем, даже если притча кажется понятной, она все равно нуждается в разъяснении от Христа. Только Он может открыть нам истинный смысл евангельских слов. Сама же притча о сеятеле затрагивает в том числе и вопрос понимания Евангелия. Четыре вида почвы – это четыре состояния человека. Каждый из нас может из одного состояния в другое переходить буквально за секунды. Христово слово мы можем вовсе не слышать, можем слышать, но бояться жить по нему. У нас могут быть те устремления, которые мешают исполнять евангельские повеления, и в конце концов мы способны жить по Евангелию. Динамичность же наша означает, что мы, скажем, подав по слову Христову нуждающемуся, то есть исполнив заповедь, буквально в следующую секунду можем впасть в гнев и пожелать в своих мыслях сказавшему нам грубое слово человеку скорейшей мучительной кончины. Почва наших сердец одновременно и плодородная, и каменистая, и тернистая, и она же обочина дороги. Свое толкование Спаситель завершил фразой, которая давно уже стала крылатой. «Если кто имеет уши слышать, да слышит». Что же мы должны услышать? Пожалуй, самое главное, что надлежит нам вынести из слов Христовых, состоит в том, что преобразовать наше сердце может лишь Христос, а потому к Нему необходимо устремлять все силы наших душ.
3: Радио «Вера».

0: для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Дамиан Юрий Горский.
1: В 1627 году на Юрьевой горе, что близ Карельского озера с красивым названием Вадлозеро, в глубине леса строился монастырь. Его основатель, монах по имени Дамиан,

0: Между тем обительские запасы провизии стали подходить к концу, а пополнить их было не на что. Все деньги ушли на строительство. Иноков страшил голод, и, посовещавшись, они пошли к Дамиану с намерением высказать ему свое недовольство. «Неразумно истратил ты все средства на постройки», — обратились они к монаху. «В одно время выстроил 3 храма, поставил кельи, оградил монастырь, а теперь нам нечем питаться. Лучше бы ты поставил сначала 1 храм, а другой после. Не можем мы переносить голод, и завтра же утром все разойдемся», — пригрозили братья. «Потерпите», — утешал их Дамиан, — «Бог не оставит нас. Неужто сомневаетесь, что может Господь нас пропитать?» Иноки отправились по своим кельям, а Дамиан встал на молитву. Он просил Господа не оставить уповающих на него. На следующий день ропот среди братьев усилился. Они вновь пришли к Дамиану. «Нужно потрудиться», — сказал монах. «Ступайте на озеро, закиньте сети». Услышав эти слова, иноки зароптали пуще прежнего. «Рыбу каждый день есть не станешь. Нужен хлеб», — возмущались они. Однако делать было нечего, и братья все же решили последовать совету Дамиана. Монах же остался в келье молиться. В тот день в монастырские сети попало столько рыбы, сколько никто из иноков и представить себе не мог. Они развезли богатый улов по ближайшим деревням и обменяли его у крестьян на муку и крупу. Уповающему на Господа подастся помощь. Скольких пропитал он в пустыне манной небесной, скольких насытил 5 хлебами. Все Богу возможно, говорил Дамиан Юрий-Горский, прославленный Русской Православной Церковью в чине преподобного.
1: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Дамиан Юрий-Горский.

Радио «Вера». Гони их прочь, твои мучительные думы. Насильно подлыми поникший долу взгляд. Дай солнцу проглянуть в туман души угрюмой, и разорвется он, и клочья полетят. Как привидение, а с ними мрак и горе, и жизнь в глаза блеснет под золотым лучом, как вдруг открывшееся море во всем своем просторе голубом. Аполлон Майков.

Радио «Вера». Светлое радио. Жизнь порой бьет, но эти удары — лекарства. Петр Мамонов.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писательницы Марианны Веховой «Бумажные маки. Повесть о детстве». 1972 год. Я крестилась не для того, чтобы одолевать Бога просьбами. Это я считала непорядочным. Неужели надо просить? Вскоре я сделала открытие. Оказывается, просьбы сближают, как бы делают отношения более интимными, а надежда быть услышанным согревает. Когда просьба выполняется, в сердце зажигается благодарность. Да, надо просить. Для того, чтобы исчезли преграды, чтобы убедиться, я услышана. Все это делает просящего и надеющегося на отклик независимым от обстоятельств, случая, страхов, прихотей других людей. Выводит в свободу.
0: Голоса

0: Вера. Светлое радио. На струнах псалтыри.
1: Анечка, добрый вечер.
2: Здравствуйте, Андрей Борисович.
1: Приятно вас видеть в радостном настроении.
2: Это все благодаря вам. Научили меня читать псалмы, когда обстоятельства заставляют грустить. Сейчас мне достаточно вспомнить, что дома меня ждет псалтырь, и уже на душе легче.
1: Эта книга словно дверь в мир, откуда приходит помощь. Как там в 120-м псалме? «Возвел я очи мои на горы Господни, откуда придет помощь мне». Помощь мне будет от Господа, сотворившего небо и землю.
2: Так и есть. А о каких горах говорится в отрывке, что вы прочитали?
1: 120-й псалом написал неизвестный автор, когда израильтяне находились в Вавилонском плену в 6 веке до Рождества Христова. Пленники тосковали по родине и с надеждой обращали свои взгляды к возвышенности, на которой находился Израиль, к горе Сион.
2: Люди ждали, что соотечественники освободят их.
1: О, не на людей они надеялись. Автор ясно говорит: «Помощь мне будет от Господа, сотворившего небо и землю». И Сион здесь не просто гора, где могли собираться освободительные отряды. Для иудеев этот высокий холм символизировал место пребывания Бога. Когда же Вавилон пал, и евреи вышли из плена, 120-й псалом стал одной из 15 песней восхождения.
2: А что за песни восхождения?
1: Религиозные гимны, которые пели иудеи, когда возвращались из долины Вавилона домой, восходили к Сионской возвышенности. Позднее израильтяне восстановили разрушенный захватчиком Иерусалимский храм. Он стал местом паломничества. Песни восхождения стали исполнять богомольцы на пути к святыне, в том числе и 120-й псалом.
2: А прочитайте его, пожалуйста, дальше, Андрей Борисович.
1: Ну, слушайте. «Не даст поколебаться стопам твоим Израиль, и не задремлет хранитель твой, нет, не задремлет и не уснет хранитель Израилев. Господь сохранит тебя, Господь будет покровом над рукою правою твоей. Днем солнце не опалит тебя, и луна не будет тебе во вред ночью».
2: С этим псалмом и вправду легче преодолевать дорогу. Он дает уверенность, что Господь рядом и не оставит.
1: Псалмопевец так и говорит: «Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь охранит всякий вход твой и исход твой отныне и вовеки».
2: Отныне и вовеки. И строки эти на все времена хороши.
1: Недаром после воскресения Христова их подхватили верующие в Спасителя. Христиане усвоили псалтырь как наследие от Бога. Песни восхождения стали молитвами, которые помогают восходить душой к горнему, сосредоточиться на духовном. С течением веков псалмы не только не устарели, в них стали открываться новые пласты смыслов.
2: Какие же?
1: Вот послушайте последние строчки 120-го псалма в изложении русского поэта Гавриила Державина. «Везде со мною пребывает, сопутствует, остерегает от всякого меня он зла, блюдет мой вход и исхождение, предупреждает искушение, чтоб злость вредить мне не могла».
2: То есть поэт надеется, что будет огражден Богом не только от внешнего зла, но и от собственной злости?
1: Именно. И это понимание – еще одна ступень восхождения ко Господу.
3: «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя. Не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь – хранитель твой, Господь – сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек.

0: Сегодня, 31 августа, церковь вспоминает мучеников Флора и Лавра, преподобного Иоанна Рыльского, священномученика Григория Бронникова, мученика Михаила Ярогодского, а также чествует икону Божией Матери, именуемую Всецарица. Икона Божией Матери, именуемая Всецарица или по-гречески Пантанасса, находится на Святой горе Афон в Атапецкой обители. Этот образ был написан в 17 веке. Икона невелика по своим размерам. На ней изображена Пречистая Дева, восседающая на царском троне. На руках ее Богомладенец, он держит свиток в левой руке, а правую сложил в благословляющем жесте. Два ангела осеняют крылами Царицу Небесную. По монастырскому преданию, однажды к иконе подошел юноша и стал что-то шептать. Вдруг лик Богоматери засиял ярчайшим светом, и невидимая сила отбросила молодого человека навзничь. Юноша поднялся и со страхом побежал к старцам монастыря. Весь в слезах он признался, что занимался колдовством, а в монастырь пришел, чтобы проверить силу своей магии. Но после чуда, которое произошло у иконы Пресвятой Богородицы, юноша раскаялся и оставил колдовство. По молитвам к Богородице перед ее иконой Всецарица не раз случались и другие чудеса и исцеления. С 1995 года список иконы хранится в России, в Московском детском онкологическом центре на Каширке. Мы чествуем образ Божией Матери, именуемой Всецарица, и молим Небесную Заступницу, Пресвятая Богородица, спаси нас.
1: Радио «Вера».

0: Бог наш, есть Бог милости и щедрот и человеколюбия, а не Бог мучения и наказания. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
3: Свидание с шедевром.
4: Спасибо вам, Андрей Борисович, что уговорили меня поехать в путешествие. 100 лет не гуляла в Петерговском парке.
5: А я здесь последний раз был ранней весной 2011 года. Тогда еще в Центральном фонтане почему-то отсутствовала фигура Самсона.
4: Насколько я помню, статуя 4 месяца была на реставрации. Ее вернули на место в апреле 2011-го.
5: К стыду своему ничего не знаю об этой скульптуре. Она ведь должна быть старинная.
4: Ну, как сказать. Монумент, что мы видим перед собой, разменял 8 десяток лет. Но впервые фонтан Самсон, раздирающий пасть льва, появился в Петергофе еще в 1735 году. Фигуру ветхозаветного героя тогда отлил из свинца скульптор Бартоломео Растрелли, отец знаменитого архитектора.
5: Куда же девалась древняя статуя?
4: Она очень быстро обветшала, и в 1801 году ее заменили на новую. Из бронзы.
5: Сделали точную копию работы Растрелли?
4: Нет. На этот раз автором проекта был скульптор Михаил Козловский. Его произведение простояло почти 1,5 века, а во время фашистской оккупации в 1943 году исчезло. Вероятнее всего, статую вывезли в Германию. Но через 2 года после войны ее восстановили по чертежам Козловского практически в прежнем виде.
5: А у меня, кстати, есть вопросы по внешнему виду скульптуры. Библейская книга Судей рассказывает, что Самсон родился около 10 века до нашей эры. Израильтяне тогда страдали от языческого племени филистимлян. Самсон посвятил себя Богу, его служение состояло в том, чтобы защищать свой народ и веру от воинственных соседей. В знак посвящения герой дал создателю обет не касаться бритвой своих волос. И пока они оставались длинными, богатырь обладал исполинской силой. Эта мощь и позволила ему разорвать руками молодого льва. А когда же коварная язычница Далила остригла Самсона во время его сна, он стал слабым, как ребенок.
4: Вы хотите сказать, что встреча со львом, описанная в книге «Судей», произошла до того, как богатырь лишился волос?
5: Вот именно. А в Петерговском фонтане мы вдруг видим богатыря стриженным. Признаться честно, в этом монументе больше угадывается мифический Геракл, чем библейский Самсон.
4: Нет, это именно Самсон. И, кстати сказать, первая скульптура работы Растрелли изображала его длинноволосым. Трудно сказать, почему Михаил Козловский пренебрег этой подробностью в своем проекте. Может, счел, что для христианина в образе Самсона важнее самоотверженная преданность своему народу и Богу, чем чудесные свойства волос.
5: А почему вообще главный фонтан Петергофа посвятили герою книги «Судей», да еще не самому значительному эпизоду из его жизни?
4: О, тут интересная история. И связана она, представьте себе, с Полтавской битвой. После победы в этом сражении архиепископ Феофан Прокопович назвал Петра I Самсоном, победившим льва шведского. Образ подхватили. В том же 1709 году художники Иван Зубов и Михаил Карнавский создали гравюру с сюжетом из книги «Царств» и с надписью «Самсону российскому, рыкающего льва, свейского преславно растерзавшему». «Свейский» означает «шведский», а к 25-летию победы над шведами в Петерговской императорской резиденции появился великолепный монумент-фонтан.
5: Ну, сравнение Петра с Самсоном вполне справедливое. В битве под Полтавой русский монарх под стать ветхозаветному герою, самоотверженно защищал свой народ.
4: И, по словам архиепископа Феофана Прокоповича, Божие благоволение содействовало императору.
5: Вот, оказывается, сколько тайн хранит монумент «Самсон, раздирающий пасть льва». Гуляя по Петергофу, непременно стоит постоять возле этого фонтана и поразмышлять о библейской и о нашей отечественной истории.
3: Свидание с шедевром.
2: Радио «Вера».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шепелева. Хрестоматия человеческой души. Так охарактеризовали критики книгу священника Александра Дьяченко «Чудо быть дедушкой». Это сборник коротких рассказов, семейных историй, забавных, удивительных и поучительных случаев из жизни, главными героинями которых стали внучки батюшки Полина и Алиса. В аннотации к книге, которую выпустило издательство «Никея», ее назвали «зеркалом, в которое каждому будет любопытно заглянуть». И это очень удачное сравнение. Трогательные, светлые, наполненные любовью рассказы отца Александра помогают нам всмотреться в самих себя и увидеть самые добрые грани собственной души. Как справедливо заметила в предисловии к книге «Батюшки» известная писательница Олеся Николаева, автор в своих текстах устремляется к человеческому сердцу. Читая книгу священника Александра Дьяченко «Чудо быть дедушкой», мы словно попадаем в круг его семьи, наблюдаем за его маленькими внучками и вместе с ними по-новому открываем для себя этот мир. Ведь у детей порой многому можно научиться. Например, во всем видеть прекрасное. Об этом рассказ, который называется «Бабочка». В нем маленькая Алиса во время прогулки поднимает с земли конфетные фантики и остатки елочной мишуры. Дома мама ругает девочку за то, что та притащила с улицы мусор. Но через полчаса Алиса снова приносит маме прекрасную бабочку с празднично сверкающими усиками из потерянного кем-то новогоднего дождика и разноцветными крылышками, которые еще совсем недавно пылились на земле ненужными фантиками. Почему взрослые всюду вокруг себя видят один только мусор, а бабочек никто не замечает? Заканчивается рассказ наивным вроде бы детским вопросом, над которым, однако, хочется очень серьезно поразмышлять. В книге отца Александра мы найдем и зарисовки из будней священника. В рассказе «Дождь», например, батюшка вспоминает разговор с таксистом, который вез его в храм. В тот день совершалось таинство крещения, и у ворот толпились дедушки и бабушки, мама и папы с младенцами на руках. Таксист, увидев это, сказал: «Вишь, сколько детей, и все к тебе. Счастливый ты». Действительно, книга отца Александра Дьяченко наполнена счастьем, которого, к слову, хватает на всех – внучек, прихожан, знакомых и незнакомых. И, конечно, на читателей, с которыми автор спешит разделить свое чудо быть дедушкой. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Часть речи.
1: Иван Шмелев. Отрывок из романа «История любовная». После бала я говорю гостям: «Да, я вижу все ваши чувства. Прощайте, мы уезжаем, но мы еще вернемся. И вы увидите. Все поражены. Мы удаляемся в глухие места России, живем как анахареты».
2: Анахарет. В переводе с греческого языка «отшельник», «пустынник». В первые века христианства этим словом стали называть подвижников, удалявшихся от мира, чтобы жить в полном уединении и всецело посвятить себя покаянию, молитве и богопознанию. Первым анахаретом, согласно церковному преданию, был египетский святой преподобный Павел Фивейский, проживший уединенно в пустыне 91 год и умерший в середине 4-го столетия.

0: Радио «Вера». География Веры. Бугульма – городок на юго-востоке Республики Татарстан. Свое название он получил от местной реки Бугульминки, что в переводе с татарского означает «извилистая». Впервые топоним появился в исторических документах в середине 18 века. Тогда в предгорьях Урала русские казаки основали Оренбургскую крепость для защиты юго-восточных рубежей России. От Казани к укреплению проложили тракт. На всем протяжении дороги вырастали поселения. Одним из них и стала слобода на реке Бугульминки. Здесь поселились отставные солдаты, торговцы, крестьяне и ямщики. Большинство из них исповедовали православие. Слобожане построили церковь, сначала деревянную, а в 1783 году – каменную. Храм осветили в честь Казанской иконы Божией Матери. К этому времени слобода получила статус города с названием Бугульма. Занимая выгодное положение между Казанью и Оренбургом, город успешно развивался как торговый и промышленный центр. Ежегодно в Бугульме проходили три ярмарки, из которых особым масштабом отличалась Воздвиженская. Она начиналась в праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября по старому стилю, продолжалась две недели. В Бугульму съезжались купцы с Поволжья, Урала и Средней Азии. Город богател и развивался. К началу 20 века здесь действовали пять храмов. Все они были закрыты после революции 1917 года. Самую старую церковь, Казанскую, снесли. А в 1993-м отстроили заново. В истории православной Бугульмы открылась новая страница.
1: Радио «Вера» в Бугульме можно слушать на частоте 105,9 FM.
2: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на Радио «Вера». Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях ректор Свято-Тихоновского университета, епископ Егорьевский Мефодий. Поговорим о том, как образование, полученное в православном вузе, может быть актуально и востребовано сегодня. А в 8 вечера на этой неделе мы будем говорить о духовных и нравственных вопросах, связанных с развитием искусственного интеллекта. Сегодня у нас в студии советник генерального директора Агентства стратегических инициатив Дмитрий Мариничев. И разговор пойдет о том, что такое интеллект, память и сознание, и как не потерять границы между человеком и нейросетью.
2: Светлый вечер на Светлом радио. Апостольские чтения.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии, священник Дмитрий Борицкий. Для нас, людей, естественно ожидать, что окружающие будут поступать с нами так же, как и мы с ними. Если я вкладываюсь в отношения, я жду отдачи. Если я служу, я хочу, чтобы это ценили. Если я люблю, я надеюсь на взаимность. Но что делать, когда мы отдаем себя, а нас не благодарят? Когда мы вкладываемся, а нас не ценят? Когда мы любим, а нас не любят в ответ? рассуждению на эту тему нас призывает отрывок из 12 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
4: «Тем же благоволю в немощах».
5: «Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен. Я дошел до неразумия, хвалясь. Вы меня к сему принудили. Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто. Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами. Ибо чего у вас недостает перед прочими церквами, разве только того, что сам я не был вам в тягость. Простите мне такую вину. Вот в третий раз я готов идти к вам и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. Положим, что сам я не обременял вас, но, будучи хитр, лукавством брал с вас. Но пользовался ли я чем от вас через кого-нибудь из тех, кого посылал к вам? Я упросил Тита и послал с ним одного из братьев. Тит воспользовался ли чем от вас? Не в одном ли духе мы действовали? Не одним ли путем ходили? Не думаете ли еще, что мы только оправдываемся перед вами? Мы говорим пред Богом во Христе, и все это, возлюбленные, к вашему назиданию».
4: «Вся же возлюбленные о вашем создании и утверждении».
3: Вся 12 глава 2 послания апостола Павла к Коринфянам, отрывок из которой мы только что услышали, это вынужденная похвальба Павла. К ней его подтолкнули его противники из местных христиан. Они критиковали апостола и обесценивали его служение. Однако в этой напряженной ситуации Павел пишет: «Я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен». В этой фразе многие церковные толкователи обращают внимание на греческий глагол, который на русский язык переведен как «благодушествую», то есть «радуюсь», «нахожу удовольствие». Павел не просто напряженно и сквозь зубы терпит социальную несправедливость. Он превращает ее в источник силы и вдохновения. Именно дар такого благодушного терпения он называет признаком истинного апостольства. И говорит он об этом даре так, что становится понятным. По своей значимости он превосходит даже чудеса и знамения. Как же такую способность приобрести? Павел поясняет: «Я ищу не вашего, а вас». Нередко мы, даже когда помогаем другим, ищем свою выгоду. А Павел ищет самих людей, их сердца. Он готов ради них, как слышим сегодня, издерживать свое и истощать себя за души ваши. Причем даже несмотря на то, что его не ценят. И делает он это не ради угодничества и своей репутации, а ради того, чтобы привести Коринфян ко Христу. Поэтому и завершается отрывок словами: «Мы говорим перед Богом во Христе, и все это, возлюбленные, к вашему назиданию». Вот то внутреннее настроение, которое дает апостолу силы переносить несправедливое отношение к себе не просто с терпением, но именно с благодушием. Сосредоточенность на Христе освобождает его от ложных ожиданий, от обид и претензий и вдохновляет на служение ближним, вопреки их неблагодарности.

0: кажется, корыстных мотивов. Но когда мы полагаемся в этом деле исключительно на свои силы, ведь нам свойственно ждать, что окружающие будут поступать с нами так же, как и мы с ними. А люди часто бывают несправедливы и неблагодарны. Даже лучшие из них часто не оправдывают наших ожиданий. Это может нас сломать. Мы можем разочароваться, выгореть. Поэтому Священное Писание, а за ним и церковная традиция, призывает нас приучать себя совершать добро с мыслью о Христе. Начинать всякое, даже самое простое дело с молитвы Ему. Сверять свои поступки с Его Евангелием. Так постепенно наше служение людям обретает прочную основу. Бог дает нам свою благодать. Вопреки закону человеческой природы, нас перестает беспокоить неблагодарность окружающих. И даже в ситуации большой несправедливости в душе живет благодушное терпение.
1: Апостольские чтения.

0: путешествия. Путешествуем со смыслом.
1: История Астрахани началась со строительства Кремля на берегу Волги. Крепость заложили первые русские поселенцы в 1556 году, когда здешние земли стали частью российского государства. Одной из первых построек в Кремле была деревянная церковь, посвященная Владимирской иконе Божией Матери. Этот образ прислал в 1558 году Иван Грозный в благословение новому городу. Астрахань быстро росла, и к концу 16-го столетия маленький храм стал тесен. Горожане построили вместо него каменный, в подобие Успенскому собору Московского Кремля. И посвящение новая церковь получила по примеру столичного собрата в честь Успения Богородицы. Спустя 100 лет этот храм обветшал, и астраханский митрополит Савватий объявил сбор средств на возведение нового собора. На призыв владыки откликнулось городское купечество. В течение 10 лет в Кремле выросло двухэтажное здание, увенчанное 5 куполами. Главный верхний предел посвятили по традиции празднику Успения. Нижний – Владимирской иконе Божией Матери. Главным украшением Успенского собора стал 8-ярусный резной иконостас с серебряными царскими вратами. Их изготовили в Санкт-Петербурге по заказу астраханского купца Петра Сапожникова. Нижний Владимирский предел стал местом погребения астраханских архипастырей. Здесь упокоился первый городской архиепископ Феодосий, смело обличавший Лжедмитрия в смутное время в начале 17 века. В особом склепе под спудом поместили мощи митрополита Иосифа, убитого разбойниками в дни восстания Степана Разина в конце 17-го столетия.

0: захоронения святителей сохранились до наших дней. И это можно считать чудом, ведь в советское время безбожники сначала разместили в Успенском соборе склад боеприпасов, затем казармы и, наконец, краеведческий музей. Храм вернули верующим в 1992 году. Сейчас богослужения здесь совершаются ежедневно, и каждый день над Астраханским Кремлем плывет колокольный звон.
1: Пространстве. Путешествуем со смыслом.

Радио «Вера». Светлое радио. Если дать Богу быть хозяином в доме, дом становится раем. Митрополит Антоний Сурожский.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний фрейлины Анны Вырубовой, близкого друга семьи императора Николая II. Как-то раз я пошла к обедне в одной из подворий. Я ходила часто в эту церковь. После обедни ко мне подошел монах, прося меня зайти в трапезную. Войдя туда, я испугалась. В трапезной собралось до 200 простых фабричных женщин. Одна из них на полотенце поднесла мне небольшую серебряную икону Божьей Матери «Нечаянная радость». Она сказала мне, что женщины эти узнали, кто я, и просили меня принять эту икону в память всего того, что я перестрадала в крепости за их величество. При этом она добавила, что если меня будут продолжать преследовать, все их дома открыты для меня. Я была глубоко тронута, но в то же время испугалась и, должна сознаться, расплакалась, обняв ее и других, которые были ближе ко мне. Все они обступили меня, прося получить что-нибудь на память из моих рук. К счастью, в монастыре нашлись иконки, которые я смогла раздать некоторым из моих новых друзей. Нет слов выразить, как глубоко я была тронута этим поднесением бедных работниц. Ведь они из своих скудных средств собрали деньги, чтобы купить эту небольшую икону в дар мне, совсем для них чужой женщине. И только потому, что я, по их словам, невинно страдала».
0: Голоса

Здравствуйте, в эфире священник Антоний Борисов. Иногда православие встречаешь в совершенно неожиданных местах. Взять хотя бы Индонезию – государство, где большинство жителей исповедует ислам. Удивительно, но и в этой стране нашлось место для православной церкви. Не сказать, что православным живется в Индонезии комфортно, но все же они там есть, причем довольно большую часть местных православных христиан составляют именно индонезийцы. Хотя формально в Индонезии христианство считается разрешенной религией, за исповедание православия можно получить суровые санкции со стороны государства. Вот почему индонезийские христиане стараются скрывать свое вероисповедание. Они редко или почти никогда не посещают богослужения и молятся дома. Тем не менее, есть и те, кто храбро приходит в храм каждое воскресенье. Индонезийское православие имеет собственные, ярко выраженные черты. Как и почти везде на Востоке, при входе в храм индонезийцы снимают обувь. Во время богослужения они большей частью сидят на постельной на пол циновки. Само богослужение совершается на индонезийском языке, общем наречии для всех регионов страны. Мужчины, и в особенности женщины, на богослужение надевают национальные костюмы. Женщины и вовсе приходят в храм со специальным покрывалом на голове. Совсем по-мусульмански выстроено и расписание богослужений. Оно совершается в индонезийских храмах 5 раз в сутки, как совершается мусульманская молитва «намаз». Если человек не может прийти в храм, он молится дома, также 5 раз в сутки. Кстати, повсеместное соседство с исламом образовало еще одну особенность индонезийского православия. Местные христиане, многие из которых перешли в православие из ислама, с большим почтением относятся к ветхозаветным, чем к новозаветным святым. Связано это с тем, что в исламе пророки древнего Израиля, например, почитаются как святые. Еще одна особенность состоит в том, что исламская культура – культура книги, Корана. Поэтому православные индонезийцы очень внимательно изучают Библию, немалые отрывки из которой помнят наизусть. Многие православные учреждения в Индонезии названы еврейскими именами. Это тоже сделано не случайно. У иврита и арабского языка есть большое количество общих семитских корней. В случае с Индонезией иврит помогает как бы перекинуть мостик от ислама к христианству. Вот так самобытно живет православие в этих землях. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал об особенностях существования православия в Индонезии.

0: Сегодня, 31 августа, церковь вспоминает мучеников Флора и Лавра, преподобного Иоанна Рыльского, священномученика Григория Бронникова, мученика Михаила Ярогодского, а также чествует икону Божией Матери, именуемую Всецарица. Мученики Флор и Лавр были родными братьями. Они жили во II веке в Византии, а затем переселились в Иллирию, область на территории современной Югославии. Братья были камнетесами. От своих учителей Прокла и Максима они восприняли не только ремесло, но и глубокую христианскую веру. Однажды правитель Иллирии Ликаон послал братьев в соседнюю область строить языческий храм. Камнетесы честно трудились, заработанные деньги раздавали нищим, а сами соблюдали пост и молились. Однажды на стройке осколок камня повредил глаз сыну местного жреца. Флор и Лавр обнадежили отца, что сын получит исцеление. Они долго беседовали с юношей, и в конце разговора тот исповедал себя христианином. Братья помолились вместе с ним, и молодой человек получил исцеление. Отец юноши увидел чудо и также уверовал. Когда храм был закончен, братья собрали всех христиан, трудившихся на стройке. Они убрали идолов и воздвигли в восточной части храма Святой Крест. Все понимали, что наказания не избежать, но готовы были открыто исповедать свою веру. Ночь они провели в молитве, озаренные с небес чудесным светом. На следующее утро правитель узнал о случившемся и приговорил всех к казни. В конце II века христианский апологет Тертуллиан произнес слова, ставшие крылатыми. «Кровь мучеников — это семя христианства». Почти 2000 лет подвиг первых мучеников — отзывается в людских сердцах и приносит свой благодатный плод. Мы прославляем святых мучеников Флора и Лавра и обращаемся к ним с молитвенной просьбой. Святые Флор и Лавр, молите Бога о нас.
1: Радио «Вера».

0: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».
1: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас – мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста от поколения к поколению, она становится пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки» на радио «Вера» каждый вечер в 21:05.
0: Прообразы. Святые в литературе.
2: Оптинский старец Варсонофий был замечательным духовным писателем. В его творческом наследии есть и стихи. Здравствуйте, с вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о святителе Феодосии Черниговском и стихотворении Варсонофия Оптинского «Святитель Феодосий». Место действия – город Чернигов. Время действия – 17 век по Рождестве Христовом. В конце XIX века стихотворение преподобного Варсонофия Оптинского под литературным псевдонимом «Странник» публиковались в лучших российских журналах и альманахах. Эти стихи – особый вид проповеди, где автор в поэтической форме говорит о христианстве и русской святости. Одно из стихотворений Варсонофия Оптинского «Святитель Феодосий» навеяно воспоминаниями о посещении Борисоглебского собора в Чернигове, где до революции почивали мощи русского святого XVII века, преподобного Феодосия Черниговского.
3: В час тревожного и смутного волнения встает в моей душе по временам, как дивный звук святого песнопения, блаженное и чудное видение. Я вижу город и старинный храм, и тополи вокруг него густые, сияющий алтарь, лампады золотые, ряды святых икон, молящийся народ, святителя с слезами умиления, свершающего дивное служение, и купола над ними звездный свод.
2: Стихотворение старца Варсонофия Оптинского переносит нас в стародавние времена, когда в Черниговском Борисоглебском соборе служил святитель Феодосий Черниговский. Еще в молодые годы святитель принял иноческий постриг в Киево-Печерской лавре с именем Феодосий в честь преподобного Феодосия Печерского и с тех пор всецело посвятил себя служению Богу и людям. Он занимался восстановлением Крутицкой обители в Черниговской епархии, затем древнего Киево-Выдубицкого монастыря, где был назначен настоятелем. Затем отца Феодосия рукоположили в епископы и поставили управлять Черниговской епархией, где святитель с большим рвением занимался устройством новых монастырей и храмов, открывал духовные школы, заботился о просвещении народа. Владыка Феодосий Черниговский скончался 6 февраля 1696 года и был погребен в Черниговском кафедральном Борисоглебском соборе. От его нетленных мощей засвидетельствовано множество чудес исцеления. В конце XIX века старец Варсонофий Оптинский выразил свое впечатление от посещения Борисоглебского собора в Чернигове в возвышенных поэтических строках.
3: Торжественно там высится гробница, духовный исполин и воин Божьей рати, исполненный даров небесной благодати, почиет Феодосий в ней святой, безмездный врач и немощных целитель, скорбящих, плачущих духовный утешитель, могучий страж страны своей родной, и хор певцов гремит ему хвалой.
2: В 1896 году, через 200 лет после кончины, святитель Феодосий Черниговский был канонизирован. Это первый святой, прославленный в царствовании Николая II. На черниговские торжества съехались более 150 тысяч верующих со всех уголков России. День открытия мощей и прославления святителя Феодосия Черниговского стал всенародным праздником. В настоящее время мощи святителя Феодосия Черниговского находятся в Черниговском Свято-Троицком кафедральном соборе, и верующие возле гробницы черниговского чудотворца испытывают такие же чувства радости и умиления, какие выразил преподобный Варсонофий Оптинский в стихотворении «Святитель Феодосий». С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: «Прообразы. Святые в литературе».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Был человек богат, стал вдруг нищим. Это тяжело, но поправимо. Был здоров, стал больным. И это поправимо, ибо с нищим и с больным есть Христос. А потеряешь веру – великое несчастье. Оно тем ужасно, что нет у человека никакой опоры. Преподобный Варсонофий Оптинский.

0: эфире «Радио Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. В молитвах мы неоднократно просим Бога даровать нам покаяние. Но что значит покаяться? И как это может произойти? Дональд Грант, главный герой одноименного романа, написанного шотландским автором 19 столетия Джорджем Макдональдом, помогает своему ученику, 9-летнему Дэйви, понять это. Утром мальчик таскал за уши щенка. Дональд спрашивает: «Поступил бы так Христос?» «Нет, потому что это плохо», — отвечает мальчик. «А по-моему», — замечает в ответ Дональд, «скорее потому, что он смотрел бы на этого щенка с любовью». Дальше звучат ключевые слова сцены. Христос не просто хочет, чтобы ты перестал мучить своего щенка, но желает убрать из твоего сердца то нехорошее, что отказывается его любить. Что хочет сказать Дональд? Что смысл покаяния не только в том, чтобы перестать делать плохие поступки. Смысл покаяния в том, чтобы измениться. Главное, чтобы в твоем сердце не осталось того, что не любит. Это и есть избавление. Не вычеркивание грехов из списка, а преображение сердца. «Я уже не тот, что прежде», может сказать истинно покаявшийся. Почему Дональд делает акцент на любви? «Любящий ближнего, — говорит святой апостол Павел, — исполнил весь закон». Преподобный Амвросий Оптинский, подвижник 19 столетия, говорил, что любовь противостоит самолюбию, корню грехов, и поэтому через нее возможно исцеление души. К этой мысли, исцелению, преображению души, а через это и избавлению от грехов, подводит Дональд своего маленького ученика.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера, местах паломничества и молитв. Успенская церковь – старейший храм города Ставрополя. Намерение построить кладбищенскую церковь возникло в ставропольском обществе, особенно в среде духовенства, уже в 20-е годы 19 века. Однако в этом деле пришлось встретить целый ряд трудностей. Помимо материальных затруднений и препятствий, связанных с получением необходимой документации, были отклонены первые проекты храма. Причинами тому были как их малая вместимость, так и эстетическое несоответствие облику самого кладбища. Закладка этого храма состоялась 1 июня 1847 года. А освящен он был на праздник Успения Божией Матери 15 августа 1849 года при многочисленном стечении народа. Имя автора проекта, построенного Успенского храма, неизвестно. Несомненно, что здесь мы видим проявление русско-византийского стиля. Формы здания перекликаются с Казанским кафедральным собором Ставрополя и с храмом Христа Спасителя в Москве. Успенская церковь невелика, площадь немногим более 100 квадратных метров, но достаточно высока и потому смотрится величественно, господствует над окружающей местностью. И только в 1873 году, когда был освящен предел Вознесения Господня, был утвержден причт Успенской церкви. Храм, расположенный на окраине города, стал приходским. В нем крестили, венчали, отпевали усопших. Утварь храма частично была заимствована из Троицкого собора, но многое покупали и заказывали. В Успенском храме находится главная святыня края – чудотворная икона Иверской Божьей Матери, написанная на горе Афон в Греции и присланная 9 октября 1867 года на имя настоятеля Троицкого собора в Ставрополе Василия Розалиева. Икона с самого начала особо почиталась во всех слоях населения и прославилась многими чудотворениями. А в 1914 году специальным циркуляром Министерства внутренних дел было разрешено формирующейся в Ставрополе дружине Кавказского военного округа иметь на знамени икону Иверской Божьей Матери. Успенский церковно-мемориальный комплекс поставлен на учет как памятник истории и культуры. С вами был Антон Козлов. Путешествуйте по святым местам во славу Божию.
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: каждому человеку дано свое дело, и каждому делу свое время, сказал Эзоп. Время творить добро. Дело дня. Программа о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».
1: Светлые истории на радио «Вера».
2: Здравствуйте, я Наталья Лангамер. Приглашаю вас сегодня в 18:00 услышать новый выпуск нашего цикла «Светлые истории». В этих программах мы, ведущие радио «Вера» и наши гости, собираемся вместе в студии и делимся своими историями о сомнениях, о радости, о вере, о любви. Очень лично, очень искренне, очень тепло. А вы эти истории можете не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио Вера» во ВКонтакте. Сегодня мы вместе с иеромонахом Макарием Маркишем будем делиться историями о богатых и известных людях, которые в один день решили оставить все и последовать за Христом. Слушайте, смотрите, будьте с нами.
1: Светлые истории на «Радио Вера». Каждый понедельник в 18:00.
3: Здравствуйте, с вами епископ Переславский Угличский Феоктист. Христос редко толковал собственные притчи, а потому те немногие его толкования, которые нам известны, приобретают особое значение, ведь они, по сути, ключ ко всем другим притчам Спасителя. Сегодня в православных храмах во время литургии звучит Христово толкование на притчу о сеятеле. При этом сама притча не вошла в литургический отрывок из 4 главы Евангелия от Марка. Впрочем, слова Спасителя помогают нам не только понять, но и воспроизвести саму притчу.
4: «Егда же бысь един во просиша его...»
5: Когда же остался без народа, окружающие его вместе с двенадцатью спросили его о притче и сказал им: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах, так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи. И говорит им: не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. И сказал им: для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит».
4: «Аси, кто имеет уши слышать, да слышит».
3: Мы только что услышали, что даже апостолы не всегда понимали своего учителя. Они вынуждены были просить его растолковать сказанное. Господь не стал ничего утаивать, но прежде произнесения толкования он сделал замечание, мимо которого невозможно пройти. Он сказал: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах, так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся и прощены будут им грехи». Эта фраза может быть понята как некое предопределение одних людей к прощению грехов и, следовательно, ко спасению, а других, напротив, к погибели. Такие мысли были бы справедливы, если бы люди не могли меняться. Ну а мы, как известно, чрезвычайно динамичны. Мы способны к переменам не только физическим, но и духовным. Апостолы подсказывают, как человек может это сделать. Прежде всего, необходимо обратиться ко Христу. Собственно, именно это и отличает апостолов от всех прочих непосредственных слушателей притчи. Не поняли все, но только апостолы обратились за разъяснением. Так или иначе, но подобная возможность была не только у апостолов. Однако воспользовались ей лишь ученики Христовы. Благодаря этому мы понимаем, даже если притча кажется понятной, она все равно нуждается в разъяснении от Христа. Только Он может открыть нам истинный смысл евангельских слов. Сама же притча о сеятеле затрагивает в том числе и вопрос понимания Евангелия. Четыре вида почвы – это четыре состояния человека. Каждый из нас может из одного состояния в другое переходить буквально за секунды. Христово слово мы можем вовсе не слышать, можем слышать, но бояться жить по нему. У нас могут быть те устремления, которые мешают исполнять евангельские повеления, и в конце концов мы способны жить по Евангелию. Динамичность же наша означает, что мы, скажем, подав по слову Христову нуждающемуся, то есть исполнив заповедь, буквально в следующую секунду можем впасть в гнев и пожелать в своих мыслях сказавшему нам грубое слово человеку скорейшей мучительной кончины. Почва наших сердец одновременно и плодородная, и каменистая, и тернистая, и она же обочина дороги. Свое толкование Спаситель завершил фразой, которая давно уже стала крылатой. «Если кто имеет уши слышать, да слышит». Что же мы должны услышать? Пожалуй, самое главное, что надлежит нам вынести из слов Христовых, состоит в том, что преобразовать наше сердце может лишь Христос, а потому к Нему необходимо устремлять все силы наших душ.

0: Вы слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Павел Афонский.
1: На Святой Горе Афон наступило раннее утро. Колокол Ильинского скита возвестил о начале богослужения. Обычно с первыми его ударами скитский двор заполнялся спешащими в храм монахами. Но сейчас он оставался пустым и безлюдным. Монах по имени Павел, отзвонив, спустился с колокольни. Теперь он был в скиту и за звонаря, и за просфорника. И сам же каждое утро служил литургию в пустом храме. Прийти на службу было некому. Вот уже несколько месяцев в Ильинском скиту свирепствовала чума. Это случилось в 1837 году. Многие скитские монахи умерли тогда от страшной болезни. Много лежало по кельям в тяжелой горячке, а те, кто остался в живых, мазались с ног до головы дегтем, чтобы не заразиться. Не мазался только один отец Павел, ведь ему нужно было служить литургию, а выпачканному дегтем делать это никак нельзя. Не имея возможности принять единственную доступную в то время профилактическую меру, отец Павел мог уповать только на волю и помощь Божью. Каждый день монах горячо молил Господа сохранить его в здравии, ведь он был нужен больным братьям. Взяв на себя почти все скитские обязанности, отец Павел, невзирая на большой риск, самоотверженно ухаживал за больными, исповедовал и причащал умирающих. Однажды, когда монах зашел в келью одного из заболевших братьев, чтобы сменить на нем одежду, тот неожиданно взял отца Павла за руку и со слезами проговорил: «Не губи ты себя, отче. Беги лучше, покуда здоров из скита. Мы-то все равно помрем. Хоть ты цел будешь. А с нами останешься, рано или поздно сам заболеешь». Но отец Павел только покачал головой.

0: Братья объявили отцу Павлу, что желают избрать его своим игуменом. Поначалу он и слушать их не хотел, искренне считая себя недостойным, но монахи не отступали. Так отец Павел стал начальником Ильинского скита на Святой горе Афон. Скоро по всем афонским обителям разошлась молва о его жертвенном поступке. За искреннюю любовь к людям, духовную мудрость и упование на Божью волю отца Павла на Афоне стали величать старцем. «Мудр и свят промысел Господень», — говорил старец Павел Афонский из Свято-Ильинского скита. «И когда по молитвам нашим хранит он нас от напасти, болезни и гибели, то не только для нас самих, но и того ради, чтобы могли мы и страждущим ближним нашим принести пользу и благо».
1: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Павел Афонский.

Радио «Вера». Ничего я больше не хочу, только дай мне, Господи, свечу. Этот малый тихий огонек, чтоб его до смерти я берег. А когда средь раннего утра мне в твой дом идти придет пора, в тишине своей, не пред людьми, сам из рук моих свечу возьми. Архиепископ Иоанн Шаховской.

Радио «Вера». Светлое радио. Мы уходим, а красота остается. Ибо мы направляемся к будущему, а красота есть вечное настоящее. Иосиф Бродский.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из бесед митрополита Сурожского Антония Блума. 2000 год. В одном месте Евангелия Спаситель говорит нам: «Я вам дал пример, как жить, чтобы вы следовали этому примеру». Вот это первое. Встретил нужду, услышал крик душевной боли, узнал о ней. Иди, оставив все, чем ты занят ради себя, разговор, чтение, отдых, самое как будто нужное, потому что ты нужен кому-то. Иди.
1: Голоса времени. Радио «Вера».

0: Вера. Светлое радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Мне, как маме троих сыновей, довольно часто приходится волноваться за них. Смелые и активные, они буквально испытывают себя на прочность. То спрыгнут с большой высоты, то залезут в какой-нибудь старый заброшенный сарай на краю нашего поселка, ведь там можно найти столько всего интересного. Младший сын Николай в 6 лет задумал отправиться в кругосветное путешествие. Хорошо, что вовремя нас предупредил. Конечно, приходится постоянно им объяснять, что повсюду могут скрываться опасности. Но, кажется, от слова «опасности» у них, наоборот, еще больше разгорается жажда приключений. И мне остается только молиться за них. Молиться, прежде всего, Пресвятой Богородице. А еще родителям преподобного Сергия Радонежского, святым Кириллу и Марии. Благочестивым супругам, которые жили праведной жизнью и воспитали величайшего подвижника земли русской. В день памяти этих святых в храмах поют тропарь или гимн, прославляющий преподобных Кирилла и Марию. Давайте попробуем разобраться, о чем это песнопение, и послушаем его в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Звучит оно так. «Блаженств Христовых причастники, почитаемого супружества и заботы о детях прекрасный пример, праведные Кирилл и Мария, плод благочестия, Сергия преподобного нам явившие, с ним же усердно молите Господа, ниспослать нам дух любви и смиренно мудрее, да в мире и единомыслии прославим Троицу Единосущную». А вот как эти строчки звучат по-церковнославянски. «Блаженств Христовых причастницы, честнаго супружества и попечения о чадях доброй образе, праведнее Кирилле и Марии, плод благочестия Сергия преподобного, нам явившие, с ним же усердно молите Господа, ниспослати нам дух любви и смиренно-мудрия, да в мире и единомыслии прославим Троицу Единосущную». Давайте послушаем это песнопение. –

Слова песнопения «попечение о чадях доброй образе» или по-русски «заботы о детях» – прекрасный пример, лично для меня очень важны. Конечно, это пример недостижимый, но я могу попытаться хоть немного приблизиться к нему. И так как о святых родителях преподобного известно немного, ведь они жили 7 веков назад, главное, что я могу почерпнуть из их жизни пример непрестанной молитвы о детях и непоколебимой веры. Будем же чаще обращаться к святым Кириллу и Марии с просьбой послать нам дух любви и смиренно-мудрия, которые так нужны всем родителям на свете. Давайте еще раз вместе послушаем тропарь преподобным Кириллу и Марии в исполнении сестер Урского Иверского женского монастыря.

голоса и гласы. О чем поют в храме? Радио «Вера».

0: Литература во всех ее видах – не что иное, как тень доброй беседы. Роберт Льюис Стивенсон. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: С 1 сентября в 10 вечера слушайте роман Александра Сергеевича Пушкина «Дубровский». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Подробное расписание вечернего литературного вещания смотрите на сайте radiovera.ru.
2: Может показаться, что идеальных семей не существует. Однако в жизни немало удивительных историй о семьях, в которых любовь и желание быть рядом, несмотря ни на что, сделали их по-настоящему счастливыми. Подлинные истории из жизни людей, сумевших не только обрести, но и пронести свою любовь через время, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории».
3: Ежедневно, утром, на радио «Вера».

0: вера. Краски России.
1: Ну, полно вам, Андрей Борисович. Я себя чувствую звездой кинематографа на красной ковровой дорожке. Вы уже, наверное, 100 снимков сделали. На старом фотоаппарате уже давно бы пленка кончилась.
2: Не могу ничего с собой поделать, Маргарита Константиновна. Так хочется запечатлеть бескрайние окские просторы, пшеничное поле с васильками вдоль межи и вас в красном сарафане. Так, стоп, замрите. Ага.
1: Что такое?
2: Ничего страшного. Просто вам на плечо села бабочка, вы постарайтесь не шевелиться.
1: Ну вот, теперь я не кинозвезда, а героиня картины Алексея Венецианова «Крестьянка с бабочками». Помните этот портрет? Женская головка в алой косынке на фоне спелой ржи.
2: Замечательное произведение начала 19 века. Девушка, срезающая на поле спелые колосья, подняла к лицу руку, чтобы смахнуть пот, и замерла. Потому что прямо на ладонь к ней сели две бабочки. А вот вы, Маргарита Константиновна, все-таки пошевелились, и улетела наша красавица. Какие кадры пропали? А картину Венецианова, о которой вы говорите, я видел всего 2 месяца назад.
1: Правда?
2: Да. Ездил в Рязань и побывал в художественном музее. И даже, представьте себе, сделал там несколько снимков смартфоном. А вот посмотрите. Мне кажется, удачные. Вот.
1: Ну-ка, позвольте. О, да. Очень хорошо получилось. Отличная цветопередача.
2: О, я старался. Ведь цвет здесь очень важен. Венецианов настоящий поэт. Он воспел свою героиню в красках. Колосья оттеняют золотой загар крестьянки. Ее глаза сродни василькам. Алая косынка подчеркивает нежный румянец и губы.
1: А серп в руке героини картины что означает? Вам не кажется, что орудие, которым крестьяне срезали спелые колосья, выглядит тревожно близ девичьего лица?
2: Острый клинок, изогнутый полумесяцем и впрямь, привносит напряжение в пасторальную картину. Полагаю, он здесь символ скоротечности времени. В Библии итог человеческой жизни не раз сравнивается с жатвой.
1: То есть Алексей Венецианов своей картиной «Крестьянка с бабочками» хотел сказать, что молодость проходит, пройдет и жизнь?
2: Ну, вряд ли он был столь категоричен в своем художественном замысле. Мне кажется, Алексей Венецианов призывает ценить каждое мгновение жизни, благодарить Бога за красоту, которая нас окружает, замирать, когда на твою руку садится бабочка. Это тоже, кстати, яркий символ.
1: Бабочка?
2: Ну, конечно, это образ преображения. Превращение гусеницы в бабочку – метафора продолжения человеческой жизни по окончании земного пути. Алексей Венецианов верит, что, расставшись с бренным телом, человеческая душа станет крылатой. Как это удивительное творение Божие, что опять красуется у вас на плече.
1: Сфотографируйте меня скорее, Андрей Борисович.
2: С радостью, Маргарита Константиновна. Готово?
1: Замечательно. Я распечатаю снимок, буду смотреть на него и вспоминать этот день, поле с васильками, наш разговор об удивительной картине Алексея Венецианова «Крестьянка с бабочками» и благодарить Бога за радость, которая мне дана.
3: Картину Алексея Венецианова «Крестьянка с бабочками» можно увидеть в Рязанском государственном областном художественном музее имени Ивана Пожалостина.
0: Краски России.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Вадим Бондаренко.
1: Все происшествия в жизни нужно рассматривать с духовной точки зрения. Важно помнить, что наша брань не против крови и плоти, а против духов злобы поднебесной. Старайтесь все делать противно тому, чего хочет враг бесплотный. Хочу поделиться с вами словами святого праведного Иоанна Кронштадтского. «Если брат твой по действию врага обходится гордо и злобно, ты обходись с ним смиренно и с любовью. Если враг побуждает тебя к скупости, будь щедр с доброходством. Так поступай во всех подобных случаях, и заслужишь великую благодать Божию, и сам собственными сердечными очами увидишь ее. Нет у тебя внутренней силы поступать так, враг силен, говоришь ты. Проси же в молитве Всесильного на всякое время и на всякий час, и Он поможет тебе».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: В эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. «У тебя есть священный дар писателя», сказала однажды учительница литературы своей юной ученице по имени Нина Аносова. Прошли годы, ученица выросла, многое в жизни повидала и действительно написала прекрасную книгу. Воспоминания Нины Аносовой «Пока еще ярок свет о моей жизни и утраченной родине», выпущенные издательством «Никея», стали, пожалуй, настоящим событием для всех любителей мемуарной прозы. Написанные с большим художественным вкусом, тонким, лиричным и образным языком, они переносят читателя в начало 20 века и проводят через один из самых суровых периодов в истории России – Первую мировую, Гражданскую войну и революцию. И хотя многие справедливо заметят, что нет недостатка в литературе, посвященной тому непростому времени, воспоминания Нины Аносовой вряд ли затеряются среди других. Настолько они своеобразные, яркие и эмоциональные. Ведь книга «Пока еще ярок свет» – это прежде всего увлекательная семейная хроника. И в ней, на фоне хроники исторической, мы имеем дело с живыми людьми и характерами. Родные, семья, какие бы внутренние и внешние потрясения она ни претерпевала, представляются в воспоминаниях Аносовой тем стержнем, который поддерживает и не дает сломаться в самых тяжелых ситуациях. А еще книга – непростая история становления характера.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
4: Дорогие отцы, братья и сестры, я считаю, что это огромное чудо Божие, чудо Божьего заступления нашему воинству, всем нам, которое должно привести, на мой взгляд, в ближайшее время к победе. Сегодня в этой специальной военной операции, в этом военном конфликте. В июле месяце в Архангельском соборе Московского Кремля, там, где находятся саркофаги захоронения князей наших, лопнул пол и появилась опасность разрушения саркофага, в котором находились останки великого князя, в том числе великого князя Дмитрия Донского. И сотрудники музеев Кремля, специалисты, вынуждены были разобрать саркофаг с тем, чтобы он, разрушившись, не уничтожил останки великого князя. Также на это они получили благословение святейшего патриарха Кирилла, потому что и само по себе вскрытие таких знаменитых могил. Это первое. Второе – это то, что он святой, канонизированный Русской Православной Церковью. И вот вскрыли, как бы обрели, можно сказать, останки великого князя Дмитрия Донского. Это разве не чудо, что именно уже сегодня на 5-й год войны, военного конфликта, обрели святые мощи? Я с полной уверенностью считаю, как, наверное, и многие, с кем я успел уже переговорить, считаю, что это великий знак заступления Божия о нашей стране, о нашем народе. Это знак победы нашего воинства и нашего народа в этой войне. И сейчас, на мой взгляд, уже в том числе, в особой степени, великий князь Дмитрий Донской, победитель на Куликовом поле, замечательный, прекрасный наш правитель, наш князь, станет полную меру во главе нашего воинства. Святейший Патриарх благословил отделить несколько частиц святых останков, святых мощей, и они помещены в мощевиках И мы надеемся, что один из мощевиков, возможно, будет находиться постоянно в войсках, в том числе в зоне специальной военной операции. Господи, благослови всех нас, благослови наше воинство, благослови наш народ победой. Святый, великий, благоверный князь Дмитрий, моли Бога.

0: XVIII века здания в городе Вологда в основном строили из дерева, и только храмы возводили в камне. Улицы представляли собой резное кружево деревянного зодчества, в которое жемчужинами вплетены были белокаменные церквушки. Один из таких живописных районов находился вдоль реки Вологды в районе современного Советского проспекта. Он назывался Рощенье, в память о рощах, некогда здесь шумевших. В 18 столетии на месте леса уже располагались многочисленные предельные, мыловаренные, маслобойные заводы и особняки их хозяев. До наших дней от слободки сохранилась только церковь Иоанна Предтечи, построенная купцами в 1710 году. Она действующая. Входишь под своды, украшенные древними фресками в синих и золотых тонах, и словно попадаешь в прошлое. И полное название храма Иоанна Предтечи в Рощине хранит информацию об утраченном районе города. Эта церковь словно живая страница истории Вологды.
1: Радио «Вера» в Вологде можно слушать на частоте 96 FM.
2: Не падай духом, душа, не скорби, не произноси над собой решительного суда по множеству грехов. Разве кто пал, не может восстать? Преподобный Ефрем Сирин.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
3: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг ко другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
3: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
4: Зачем нужно поститься?
5: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
4: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
5: А что?
4: А кто?
5: А где?
4: А почему?
6: Так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем.
7: Вот все и узнаете.
6: У нас в программе
8: «Вопросы Веры и Фомы». Каждую субботу
5: 9:30
8: на радио «Вера».
6: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте veroyfoma.ru.
9: Ларец слов.
10: Считается, что наиболее проникновенным произведением царя и пророка Давида является Псалом 50. В нем Давид отразил покаяние перед Богом за свой греховный поступок – убийство Урии Хитеянина. Впрочем, в литературном наследии Давида имеются и иные яркие сочинения. Например, Псалом 37, написанный царем Давидом после начала бунта его сына Авессалома. Псалом 37 наполнен яркими выражениями. Одно из них – «Яко лядвия моя, наполнившаяся поруганий, и несть исцеление в плоти моей». В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «лядвия». Для понимания фразы «яко лядвия моя, наполнившаяся поруганий, и несть исцеление в плоти моей», необходимо знать принципы религиозной жизни Ветхого Завета. Уже в ту эпоху люди понимали, духовное состояние человека прямым образом отражается на его теле и наоборот. Когда царь и пророк Давид размышлял о причинах бунта Авессалома, он пытался найти ответ на свои вопросы, в том числе и в своей жизни, в своем поведении. Царь винил себя за поступок сына. Считал, что так Бог призывает Давида к покаянию за совершенные грехи, которые осквернили и душу, и тело. Греховностью поражено все тело царя. В этом и состоит смысл выражения «яко лядвия моя, наполнившаяся поруганий, и несть исцеление в плоти моей». Церковнославянское слово «лядвия» переводится на русский язык как «бедро». Давид, говоря о наполнении лядвии поруганиями, указывает на недостоинство своих поступков в прошлом, в том числе в области половой нравственности. Дальнейшая жизнь израильского царя была наполнена покаянием, которое сделало его святым. Итак, запомним, что церковнославянское слово «лядвия» обозначает бедренную часть ноги человека.
9: Ларец слов.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница, икона Богородицы, недремлющее око в судьбах России.
1: Образ Божией Матери, недремлющее око, создал неизвестный русский иконописец XIX века. Он изобразил Пречистую Деву со спящим Богом-младенцем на руках. Голова ее мягко склонилась над сыном, взгляд исполнен глубокой печали. Богородица словно провидит в детском сне Иисуса его грядущие страдания, распятие и погребение. У нижнего края иконы начертаны слова из ветхозаветной песни песней царя Соломона: «Аз сплю, а сердце мое бдит». Эта цитата создает особый молитвенный настрой, напоминая верующим, что Бог неусыпно оберегает человеческий род. Икона «Недремлющее око» была семейной реликвией протоиерея Родиона Путятина. Он жил в XIX веке, служил настоятелем Спасо-Преображенского собора в городе Рыбинске Ярославской губернии. Вошел в историю русской церкви как талантливый проповедник. Поучительные речи отца Родиона о Христе отличались простотой и проникновенностью. Их много раз издавали в России и перевели на японский язык для православной миссии в Токио.

0: напутствовал умирающих, утешал скорбящих. Эпидемия отступила, и протоиерей Родион Путятин служил в Рыбинске еще долгие годы. После смерти пастыря в 1869 году икона «Недремлющее око» досталась в наследство его дочери. Она пожертвовала семейное сокровище в Афанасьевский женский монастырь Рыбинска. Сестры поместили образ в часовне у железнодорожного вокзала. Перед ликом Божией Матери здесь ежедневно молились сотни путешественников. После революции 1917 года безбожники закрыли в Рыбинске Спасо-Преображенский собор и разорили вокзальную часовню. Икону «Недремлющее око» верующие успели спасти от поругания. Ее передали костромскому архиепископу Кассиану Ярославскому. Владыка более 60 лет бережно хранил святыню в своей келье. На смертном одре он завещал передать икону в Рыбинский Спасо-Преображенский собор, как только тот вновь станет действующим после безбожного лихолетия. Волю Владыки исполнили в 1997 году. Сегодня образ Божией Матери «Недремлющее око» пребывает под сводами старинного храма Спасо-Преображения, того самого, где в XIX веке служил настоятелем протоиерей Родион Путятин.
1: Небесная заступница. Икона Богородицы «Недремлющее око» в судьбах России.

0: Радио «Вера».
1: Все метусь да метусь, а когда ж я уймусь? Боже мой, помоги уплатить мне долги. Как хотелось бы мне жить с тобой в тишине и твою благодать не гасить и не гнать, а молиться, терпеть. И вдали от людей, на цивнице моей, тебя, Господи, петь.

Радио «Вера». Светлое радио. Чем больше человек вдумывается во все, тем ближе он к Господу. Святой праведный Алексей Мечев.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писательницы Марианны Веховой «Бумажные маки. Повесть о детстве». 1972 год. «Я крестилась не для того, чтобы одолевать Бога просьбами. Это я считала непорядочным. Неужели надо просить? Вскоре я сделала открытие. Оказывается, просьбы сближают, как бы делают отношения более интимными, а надежда быть услышанным согревает. Когда просьба выполняется, в сердце зажигается благодарность. Да, надо просить. Для того, чтобы исчезли преграды, чтобы убедиться, я услышана. Все это делает просящего и надеющегося на отклик независимым от обстоятельств, случая, страхов, прихотей других людей. Выводит в свободу».
0: Голоса времени.

0: Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг.
1: В 1928 году известный британский археолог Леонард Вули раскапывал холм Мукаяр в Южной Месопотамии. В нем под многометровым слоем земли скрывались развалины одного из древнейших центров цивилизации – библейского города Ур, родины Авраама, праотца еврейского народа. Раскопки были исключительно плодотворными и интересными. После почти 6000 лет забвения британские археологи явили миру великолепные царские гробницы с их бесчисленными золотыми украшениями, повозками, которые доставляли умерших в потусторонний мир и скорчившимися в агонии тела придворных орфисток, возничих и воинов. Все находки свидетельствовали о высочайшем уровне мастерства древних ремесленников. Леонард Вули решил копать дальше. После характерного для древних городов слоя мусора, состоящего из черепков и необожженных кирпичей, все исчезло. Араб-землекоп крикнул из шахты, что он добрался до чистого слоя почвы. Спустившись вниз, ученый с удивлением обнаружил, что чистая почва находится совсем не на той глубине, где ей полагается быть. Поэтому он приказал землекопу продолжить работу. Араб неохотно начал углублять шахту, выбрасывая на поверхность чистую землю. Так он прошел еще 2,5 метра. Казалось, что ученый напрасно упорствует, выбрасывая на поверхность все новые массы пустой породы. Участники экспедиции смотрели на Вули с удивлением, а арабы с ухмылкой. Но вдруг перед глазами археологов вновь появились осколки и черепки расписанной посуды.
2: Археолог еще раз спустился в шахту и осмотрел ее. И пока делал записи, пришел к совершенно определенному выводу. Однако ему хотелось узнать, что скажут об этом другие. Вызвав двух участников экспедиции, археолог изложил им суть дела и спросил, что из этого следует. Оба встали в тупик. Подошла его жена, и он обратился к ней с тем же вопросом. «Ну, конечно, здесь был потоп», — ответила она.
1: Делать такой ответственный вывод было бы скоропалительно, но факты говорили сами за себя. Культурный слой прерывался на 3,5 метра, и не обычной местной землей, а наносным слоем, доставленным водой неизвестно откуда. Вули проводил раскопки в 1,5 километрах от реки Евфрат и в 300 километрах от Персидского залива. Решено было провести более широкомасштабные работы. Спустя год был раскопан котлован размером с современную однокомнатную квартиру. На глубине 19 метров после развалин жилых домов и остатков керамики культурный слой оборвался. А под ним, как и в соседней шахте, лежал слой ила. А еще ниже, на глубине около 3,5 метров, вновь были обнаружены каменные орудия, черепки и остатки хижин. Результаты дальнейших раскопок в Двуречье оказались сенсационными. Тот же слой водных отложений был найден на расстоянии 250 километров на месте шумерского города Киш. Спустя несколько лет следы наводнения были найдены и в районе других древних городов Ниневии, Урука и Шурупака. Все они были расположены на значительном расстоянии друг от друга.
2: Если максимальная толщина слоя ила доходит до 3,5 метров, вода должна была подниматься по крайней мере метров на 8,5. Во время такого наводнения на плоской низменности Месопотамии под водой оказалось бы огромное пространство, километров 50 в длину и 150 в ширину.
1: Таким образом, археология в точности подтвердила данные, приведенные в библейском сказании о всемирном потопе, в котором сообщается, что вода поднялась на 15 локтей, которые в переводе на современные меры длины равны примерно 7,5 метрам. Казалось, что некое гигантское наводнение разрушило основы шумерской цивилизации. Однако через каких-то пару сотен лет на месте прежних водных заносов вновь шумели богатые города. Чем не подтверждение библейского рассказа о праведнике Ное, который, спасшись от нахлынувших вод, дал начало новой цивилизации в этих краях? Был ли потоп всемирным, сказать сложно. Но похожие легенды можно услышать у народов древней Индии, Ирана, у древних греков и далее в Китае, Лаосе, на острове Фиджи и даже у североамериканских индейцев.

Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

0: «Жития святых». Страницы летописи. Августа 1903 года уездный городок Саров на севере Тамбовской губернии стал местом всенародного паломничества. 300 тысяч людей различных сословий со всей России приехали сюда, чтобы принять участие в праздновании прославления преподобного старца Серафима. В числе богомольцев был государь-император Николай Александрович Романов с супругой Александрой Федоровной и четырьмя дочками. В череду празднования был вовлечен и Дивеевский монастырь, сестры которого особенно почитали Серафима Саровского. В этой обители венценосную семью ждала необычная встреча, в которой таинственным образом отразилась грядущая судьба Романовых. Блаженная Паша Саровская, прозорливая в своем юродстве Христа ради, увидев на пороге своей скромной кельи высокую делегацию, попросила остаться лишь царя и царицу. Усадив императорскую чету на пол и угостив картошкой в мундире, старица поведала своим гостям нечто, отчего государыня была близка к обмороку. Услышав пророчество об ужасах, которые предстоят России и им самим, Александра Федоровна воскликнула, что не может в это поверить. Тогда Параскева Ивановна протянула царице красный лоскут материи со словами: «Это твоему сынишке на штанишке. Родится он, и поверишь в мои слова». Вопрос о рождении сына на тот момент стоял в царской семье очень остро. Девочки рождались одна за другой, а наследника престола все не было. Цесаревич вскоре появился на свет. Это произошло ровно через год после саровских торжеств. Долгожданный мальчик, которого нарекли Алексеем, сразу стал всеобщим любимцем в императорском доме. Однако радость, которую подарило его рождение, вскоре была омрачена. Когда цесаревичу исполнилось 2 месяца, оказалось, что он унаследовал по материнской линии тяжелую болезнь – гемофилию. Падение, кровотечение из носа, простой порез – все, что для обыкновенного ребенка было бы пустяком, для Алексея Николаевича могло оказаться смертельным. Из-за болезни наследнику престола были созданы особые условия. Его постоянно сопровождали, стараясь предупредить каждый неверный шаг. Сначала нянька Мария Вишнякова, а позднее дядька, матрос Андрей Деревенько. Казалось бы, такое внимание могло повредить характер ребенка, сделать его чрезмерно требовательным и капризным. Однако этого не произошло. Цесаревич рос скромным и веселым, любил шумные игры со сверстниками и своим любимцем, спаниелем по кличке Джой. В еде был скромным и непритязательным. Алексею нравилось, когда из солдатской кухни сводного полка ему приносили на пробу щи и кашу. Мальчик съедал все и говорил, сияя от удовольствия: «Вот это вкусно! Не то, что наш обед!» Болезнь доставляла царскому сыну невероятные страдания. Бывало, что от боли он не мог двигаться в течение многих дней. Однако это не ожесточило мальчика, а наоборот, сделало его участливым к бедам других людей и научило ценить каждое мгновение благополучной жизни. Однажды летом старшая сестра, царевна Ольга, застала Алешу лежащим в парке на траве. Серьезный взгляд его был устремлен в небо.
1: «Алеша, ты не скучаешь?»
2: «Вовсе нет. Мне нравится думать, размышлять».
1: «О чем же ты думаешь, братец? Если это, конечно, не секрет».
2: «О, много о чем. Сейчас вот радуюсь, что могу наслаждаться солнцем и красотой лета. Кто знает, возможно, скоро наступит день, когда я больше не смогу этого делать».
0: Едва ли мальчик знал о пророчествах Паши Саровской, которые напугали его мать летом 1903 года. Однако тучи сгущались над домом Романовых и над страной. И Алексей своей тонко воспринимающей душой не мог не чувствовать этого. Цесаревич очень серьезно относился к своему монаршему предназначению. Он видел его в первую очередь в том, чтобы всякий нуждающийся в помощи получал ее. «Когда я стану царем», — вырвалось как-то у Алеши восклицание, — «то постараюсь, чтобы все были счастливыми». После того, как Николай Александрович подписал отречение от престола за себя и за своего сына, родные боялись сообщить мальчику об этом, опасались, что крушение надежд станет для него непосильным ударом. Однако реакция вчерашнего наследника была удивительной. Он задал только один вопрос. «Но если не будет царя, кто же будет править Россией?» Он думал о родине. В сибирскую ссылку 13-летний Алексей Николаевич отправился вместе с близкими уже не как цесаревич, а как сын гражданина Романова. Несмотря на горькие обстоятельства, в царской семье многое оставалось прежним. И в первую очередь бережное отношение друг к другу. Родители и сестры использовали любую возможность, чтобы утешить и развеселить Алешу. И он веселился. Может быть, тоже старался таким образом поддержать близких. Знал, что им в радость его хорошее настроение. Зимой 1918 года, после того, как солдаты разрушили построенную царскими детьми ледяную горку, Алексей Николаевич придумал кататься на деревянной доске по ступеням лестницы. При этом сильно ушибся и слег. Внутреннее кровоизлияние лишило его возможности двигаться. В мае царскую семью перевозят из Тобольска в Екатеринбург. В поездке Алеша носит на руках матрос Клементий Нагорный. Отношение к кузникам ужесточается. Двухэтажный дом Ипатьева, куда их поселили, обнесен двойным забором. Оконные стекла полностью забелены. Нельзя увидеть даже небо. Открывать их запрещено, хотя уже по-летнему жарко. Двери в комнаты сняты с петель. Охранники ведут себя развязно. Для Алеши нет необходимых медикаментов, и состояние его не улучшается. Мальчик признается матери. «Я не боюсь смерти, но я сильно боюсь того, что они могут сделать со всеми нами, только бы долго не мучили». В подвал Ипатьевского дома ночью 17 июля цесаревич спустится на руках отца. Ни в чем не повинного ребенка расстреляют несколькими выстрелами в голову. Причислив Алешу к лику святых страстотерпцев, церковь свидетельствует – мальчик прошел вслед за Христом дорогой страдания, не ожесточив своей души. Любящий Бога, он вошел в его царство, туда, где нет болезней и скорбей, где бесконечная жизнь полна радостного смысла. И всякий из нас, кто обратится к царственному страстотерпцу Алексею с молитвенной просьбой, непременно будет услышан.
3: Житие святых. Страницы летописи.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Принимайте терпеливо ваши падения и сразу же, вставая, бегите к Богу.
1: Такой совет дает христианину святитель Нектарий Эгинский, живший в 19-20 веках. В духовной жизни, как и в жизни вообще, всякий верующий неизбежно сталкивается с падениями и ошибками. Греческий митрополит Нектарий говорил: «Не надо останавливаться, как дети, на том месте, где упали, плача и рыдая безутешно». В унисон со святителем православная церковь заверяет, что благодать Божья больше любого человеческого греха, и надежда на Бога никогда не приведет к отчаянию. Промахи – не повод опускать руки. Не падая духом, важно сразу подняться и положиться на милосердие Бога. Святитель Нектарий предлагает согрешившему два действенных средства исцеления – молитву и исповедь. «Через молитву, — говорит он, — мы бежим к Богу. Молитва — общее лекарство от греховных страстей, основа спокойствия и мать тысячи благословений. Исповедь же, как утешает святитель Нектарий Эгинский, послужит примирению с Богом, который видит слезы покаяния и дает силы побеждать грех». Цитата

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Наше обращение с людьми, доброе или иное, это больше, чем соблюдение правил этикета. От того, как мы относимся к ближним, зависит не только гармония в семье и в коллективе, но и внутреннее состояние нашей души. О преображающей силе доброты рассказывает повесть «Что делала Кейти» американской писательницы 19-го столетия Сьюзен Кулидж. 12-летняя Кейти, упав с качелей, повредила позвоночник. В результате девочка прикована к постели. Правда, все уверяют героиню, что она поправится. Но как дождаться этого? Кейти невыносима мысль, что целые годы ей придется провести впустую. «Пока не выздоровлю, никому не смогу помочь. Я ничего не смогу ни для кого сделать», — страдает она. И тут на помощь девочке приходит тетя Хелен. «Ты можешь приносить пользу и дарить людям любовь, в каком бы ты ни была положении», — уверяет она. «Но с кого начать?» — спрашивает девочка. «С тети Изи», — звучит неожиданный ответ. Тетя Изи воспитывает Кейти и ее братьев и сестер, а характер у нее не самый легкий. Для начала попытайся по-доброму с ней общаться, ведь каждому человеку можно найти добрый подход, а можно и недобрый. Эти слова тети Хелен созвучны короткому наставлению преподобного Амвросия Оптинского, подвижника 19-го столетия. «От ласки у людей бывают совсем другие глазки», — часто говорил он. «Ласковое, теплое общение, внимательность и чуткость — это и есть добрый способ, о котором говорит тетя Хелен. Какие же он приносит плоды?» 3 месяца спустя Кейти замечает: тетя Изи стала мягче, приветливее. Да и в себе самой девочка заметила ту же перемену. Так героиня повести «Что делала Кейти» нашла добрый способ обращения с людьми. И это сделало счастливее и ее саму, и ее близких.
0: Прочтение. Размышления о литературе. Радио «Вера».

Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Ульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на Радио Вера. Каждый вечер в 21:30.

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях ректор Свято-Тихоновского университета, епископ Егорьевский Мефодий. Поговорим о том, как образование, полученное в православном вузе, может быть актуально и востребовано сегодня. А в 8 вечера на этой неделе мы будем говорить о духовных и нравственных вопросах, связанных с развитием искусственного интеллекта. Сегодня у нас в студии советник генерального директора Агентства стратегических инициатив Дмитрий Мариничев. И разговор пойдет о том, что такое интеллект, память и сознание, и как не потерять границы между человеком и нейросетью.
0: Светлый вечер на Светлом радио. Первый источник.
2: Миш, а ты уже решил, куда поступать будешь?
3: Пока думаю, но как идея, мне может вообще в медицинский податься.
2: Да ну, с чего вдруг?
3: Дед всегда хотел, чтобы я врачом стал.
2: Дело твое, конечно, но кажется, легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царство Небесное.
3: Ты говоришь поговорками. Ясно, ты же на филфаке учишься.
2: Да ладно тебе. Ты что, выражения такого не слышал?
4: Это выражение происходит из Священного Писания, из рассказа о богатом человеке. Когда Христос выходил из Галилеи, направляясь в Иерусалим, к нему подбежал некто и, пав на колени, спросил: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» сообщает нам Евангелие от Марка. Иисус задал вопрос, знает ли он заповеди: «Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». И в ответ от человека услышал, что все это он сохранил от юности. И тогда Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест». Он же, смутившись от сего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Просьба была необыкновенной, но Христу понравилось, с каким искренним чувством жажды истины обратился к нему этот богатый человек. И Спаситель ответил, что нужно сделать: раздать все и идти за ним. Он ждал покаяния и обращения. Вот что повествует нам евангельский рассказ далее. Посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие». Ученики ужаснулись от слов его, но Иисус опять говорит им в ответ: «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собой: «Кто же может спастись?» Иисус, воззрев на них, говорит: «Человекам это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. Доступ в Царство Небесное труден, но не богатство само по себе не позволяет человеку войти туда, а привязанность к земным благам, которая мешает сделать правильный выбор в пользу спасения души. Только тот, кто на первое место ставит служение Христу, а не богатству, может стать наследником Царства Небесного. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши». Многие исследователи сходятся в том, что так в новозаветные времена звучала пословица, которая обозначала какие-либо трудности. Такое понимание согласуется с современными значениями выражения. Их два. В первом оно означает недоступность истинных, духовных благ для тех, кто имеет все блага материальные. Во втором так говорят о чем-то трудновыполнимом или полной невозможности достижения цели.
0: Первый источник.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

Радио «Вера». Не отравляй минут успокоения болезненным предчувствием утрат. Таинственны небес определения, но их закон ненарушимо свят. Если бы от самой колыбели страдание досталось и тебе, как человек своей высокой цели, не забывай в мучительной борьбе. Иван Никитин.

0: Светлое радио. Светлые истории.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Светлая история на радио «Вера». Мы рассказываем сегодня. А мы — это мои дорогие коллеги Марина Борисова.
2: Добрый вечер.
1: Сережа Платонов.
3: Здравствуйте.
1: И иеромонах Макарий Маркиш. Добрый вечер, отец Макарий.
4: Добрый вечер всем. Рад вас видеть.
1: И тему выбрали вы такую провокационную, я бы сказала, острую, опасную.
4: Ну, ничего подобного. Она не провокационная, а очень правильная, ничуть не опасная, а нужная для всех.
1: Ну, наверное, да, потому что она как раз вызывает очень много споров, а тема от богатства внешнего к внутреннему, духовному. Такой интересный мостик. Вообще богатство от слова «богатеть»,
4: да,
1: как бы, да, в Бога.
4: Совершенно верно. У нас тут были, меня тут показали новость ужасную. Какой-то священник, это между ним и его правящим архиереем, там назвал, что богатство – это проклятие. Безобразие. Ну, мы не архиереи. Пускай архиереи разбираются с ним. А так, вообще-то говоря, богатство – это дело очень доброе, если люди ничего плохого с ним не делают.
1: Ну, да.
4: Ну, я вот могу прямо вот и приступить к рассказу.
1: Давайте.
4: Коротенькому, сравнительно,
1: давайте.
4: Но довольно давнему. Дело было, конечно, в других местах, но в русской зарубежной церкви. Это дело было точно, можно сказать, когда 1988 год, тысячелетие крещения Руси. Строили в монастыре, Троицкий монастырь, строили там колокольню. И прошла такая кампания, как говорится, по покупки колоколов для этой колокольни. Для тех времен, как говорится, ценовой диапазон был совершенно другой. Эти колокола отливали в Нидерландах. Вот сейчас бы взять эти колокола, понимаешь, отлить, как пачку сыра купить.
1: Угу.
4: А тогда вот не так. И вот наш приход в городе Бостоне, один из таких самых полнокровных приходов всего восточного побережья Соединенных Штатов. Мы собирали денежки, я сам жертвовал, неплохие деньги зарабатывал, тоже вносил пожертвования этот колокол. Ну, колокол такой был, не знаю, с размером кастрюлю, ну так, может, где-то немножко.
1: Небольшой.
4: Ну, колокольчик, не знаю, ну, не знаю, сантиметров 40 в высоту, ну, не знаю, не мерил.
1: Колокол, хорошо.
4: Колокол. И вот и от нашего прихода нам нужно было сделать надпись соответствующую, все деньги внесли. А поскольку я тогда уже учился в семинарии, там заочно, кажется, еще не учился, ну, не в этом дело, неважно, я туда ездил время от времени, в этот монастырь, настоятель дал мне задание. Поедете, говорит, ну, вы, конечно, со всеми поедете в этот монастырь, найдите там колокола, их привезли уже из Голландии, из Нидерландов, найдите наш колокол, сфотографируйте, чтобы мы его в торжественной обстановке повесили здесь на стенке в приходском зале, какой у нас замечательный колокол. Вот, а их действительно привезли, должны были монтировать уже на колокольню. А тогда, заметьте, фотосъемка-то была не такая, как сейчас, нажал, потом все в фотошопе переделал.
1: Тогда пленочка была.
4: Тогда была пленочка, и надо было снимать хорошо. И вот я приехал на эту стройплощадку, пошел, стал выбирать ракурс, там чего, куда. Искать этот колокол нашел, думаю, где тут, как бы его снять. И чувствую, мне мешает что-то, вот какая-то как будто стена. Смотрю, стоит колокол рядом со мной, вот, ну, на том месте, где я хотел позицию взять на фотосъемку. На размер с мой рост примерно. Какой огромный. И читаю по нему, уже прошло с тех пор лет немало, могу назвать все имена. Дар семьи Кассарда Русской Православной Церкви в день, в память тысячелетия крещения Руси. Один колокол одной семьи. А Кассарда, Вячеслав Кассарда, Владислав Кассарда, это наш прихожанин был. Наш, вот от нашего самого прихода. Я его знал, и, не знаю, надеюсь, он жив и здравствует. Но маленькое, важное замечание. Владислав Кассарда женат был, и, надеюсь, остался, на Марине в девичестве Белосельской-Белозерской. Единственной дочери князя Белосельского-Белозерского. Вот. И это, ну, как это известно было, никто особо так это не выпячивал, ну, вот так. И вот такое колоколище.
1: Так это ваш был? Для вас?
2: Нет.
4: Это наш прихожанин, который отдельно, ну, он с его женой, люди не бедные, как мы догадываемся. У них, я только видел в Ипсвиче, ну, недалеко от Бостона, поместье настоящее на вершине холма и кассардовских поместье. Но вот он лично сам
1: оплатил.
4: От себя, от своей семьи, вот оплатил такой колокол. Ну, говорю, ну, не знаю, там, какая у него масса, не знаю, но рост примерно с человека. Я прям вернулся к настоятелю. Говорю, отец Роман, вот вы знаете, я вот такую вещь обнаружил, у Славы Косара такой колокол, надо бы рассказать. А отец Роман был человек очень такой консервативный, в самом лучшем смысле. Он говорит, слушайте, говорит, ну, он же вас не просил рассказывать, правильно? Если бы он хотел, он бы рассказал. Ну, не надо, ну, зачем? Ну, не стоит. Пускай как есть, так есть. И все, колокола подняли на колокольню. Наш колокольчик маленький оказался, значит, в фотографии, печатный, красивый, висел на стеночке. А Косардовский, Белосельский, Белозерский колокол, ну, там где-то и висит на колокольне, никто не знает, а вот теперь пусть люди знают.
2: То есть, получается, вы заказывали один маленький?
1: Да. От всех?
4: От всех, да. И... А он от себя, а я своей семьи. И
2: никому об этом не сказал?
4: Я никому не сказал.
2: Вот,
4: и священник сказал, не надо, не стоит. Ну, уже прошло с тех пор сколько лет, 25, 12, 37 лет.
1: Уже, значит, можно рассказать.
4: Уже вот я думаю, что, как это сказать, как говорится, рассекретить.
1: Но вот на самом деле до революции в России меценатство было как бы нормой для богатых людей. Они всегда жертвовали огромные деньги, да, одна больница Склифосовского что стоит.
4: Так,
1: да?
4: Правильно, совершенно верно. Я вот как вот, и, вот это заявление, что богатство это какое-то вот якобы проклятие, это просто диверсия против русской нации, против русского народа.
1: Ну, может быть, он имел в виду, что это тяжелая ноша?
4: Я не знаю, просто имел в виду, пусть архиереи с ним разбираются. Вот. А по факту это печальное наследие революции, зависть,
1: ну, да,
4: богатым.
1: Да. Буржуи.
4: А потом коллективизация, дорогие друзья. Это вот кулаки, и давай бедняки, кулаков туда, в Оркуту и все остальное.
1: Ну, это страшно было.
4: Ну, было и остается. И зависть как таковая – это грех. Но эта зависть является грехом независимо ни от чего. Я могу завидовать, что вы молодой, вы красивая, там все, а я вот не такой. Ну, это, знаешь, мой грех. Надо его, этот грех, ликвидировать, а не говорить, что «О, это потому что зависть, потому что богатый». Безобразие.
1: Ну, а как правильно, отец Макарий?
4: Правильно?
1: Как правильно относиться к богатству? У меня есть знакомый, и у меня душа болит из нашей общины. Человек ушел, потому что не нашел для себя ответа, как коррелируется богатство и духовная жизнь. Потому что он уперся в слова Евангелия «Оставь все и иди за мной». И все, у него не срослось. Он ушел из церкви.
4: Надо было сказать, это тебе сказали? Тебе сказали «Оставь все». Тебе не сказал Христос. Нет, занимайся своим делом. Спроси батюшку, настоятеля, что нужно делать. Он скажет, пожалуйста, ты колокольчик купи.
1: Но видите, в Евангелии как бы мы видим только, наверное, упоминание святых жен мироносиц, которые своим имением служили,
4: да,
1: Христу.
4: Да.
1: А про богатых людей как норму жизни, где,
4: ну, здравствуйте,
1: можем...
4: А Никодим?
1: Ну, Никодим, да. Никодим.
4: Гамалиил знаменитый, был небедный
1: Иосиф,
4: человек.
1: Иосиф, да, Аримафейский.
4: И вообще совершенно справедливо. И вся история церкви наполнена, как мы бы сказали сегодня, социальным партнерством между людьми разных социальных страт. Одна из причин, почему Римская империя была сильно против права христианства, потому что при христианской церкви, в христианских общинах не делали различий между богатыми и бедными, между рабами и свободными. Если раб со свободными людьми за одним столом или там, где это самое, в одной, одна трапеза, где они причащают святых даров вместе, это был афронт для римского общества.
1: Ну, хорошо. Тем не менее, все приходили и жертвовали все свое имение в христианские общины. То есть отказывались от своего имени.
3: Ну, не все. Это только в Иерусалимской общине.
1: Ну, да.
3: А потом апостол Павел по всему миру ходил и собирал...
4: Совершенно справедливо.
3: Почему на пропитание.
1: Ну, я про первую
4: общину. Мы строим...
1: Да.
4: Пытаются, не мы, а вот эти вот странно мыслящие люди пытаются строить кривую по одной точке. И это никуда не годится.
1: Как вы точно сказали.
2: Жертвовать нужно тоже разумно.
4: Да, особенно с учетом семейных обстоятельств.
1: А вот это огромный вопрос.
4: А что вопрос? Муж и жена вместе.
1: Ну, хорошо, хорошо, Мотовилов пожертвовал Дивеевскому монастырю так много, что жена была не согласна, между прочим, пока не произошло чудо, да?
4: Не знаю, события с Мотовиловым, они тоже под большим знаком вопроса. Ну, хорошо.
1: Ну, вот как бы жену Господь вразумил, когда погасла лампадка, что вот нужно принять скрыть вот эту вот добровольную нищету, которую выбрал муж.
3: Ну, мы знаем достоверные исторические примеры. Это матушка Елизавета, супруга Иоанна Кронштадтского, которая вынуждена была в какой-то момент обратиться в консисторию и попросить, чтобы...
4: Оклад переводили ей.
3: Да, переводили ей персонально, потому что он его не доносил до дома.
4: Да.
0: Светлые истории.
1: Светлые истории на радио «Вера» рассказываем сегодня мы. У микрофонов я, Наталья Лангамер, а также мои дорогие коллеги Марина Борисова, Сергей Платонов и наш гость, иеромонах Макарий Маркиш. Но давайте все-таки вернемся к конкретным историям, да, когда человек возрастал от богатства внешнего к богатству внутреннему. Марина, вот прямо листочки лежат перед вами, видимо, конкретный пример.
3: Да, листочки лежат, и я непременно к ним обращусь, но мне просто вот так вот и меня подмывает поучаствовать в дискуссии. Так уж сложилось, что в конце 90-х и в начале нулевых годов я была журналистом, освещавшим в ежедневных всевозможных изданиях тему финансы, бизнес, ну и экономика и политика. И в силу профессиональной заинтересованности приходилось общаться с самыми разнообразными представителями нашего бизнеса, начиная от олигархов, поскольку одним из заданий редакционных у меня было постоянно присутствовать на брифингах в РСПП, Российский союз промышленников и предпринимателей. А тогда там вот были все те, которые сейчас уже воспринимаются как вполне одиозные фигуры. Тогда вот они собирались раз в какое-то количество дней, и после своего заседания собирали брифинг, и вот мы все туда ходили, все с ними общались, вот как мы сейчас с вами общаемся. И... по нисходящей приходилось общаться с людьми, которые только в 90-е годы попробовали себя в роли бизнесменов, в роли предпринимателей. Историй сохранилось огромное количество. Но дело даже не в историях, а дело в том, что в откровенных разговорах, что я для себя поняла, что есть два состояния. Это старые деньги и новые деньги, и психология человека, который вчера еле сводил концы с концами и жил на зарплату, и вот он в такое смутное, непонятное время, когда одни правила уже не работают, а другие еще не придумали. Вот он начал заниматься бизнесом, и вдруг вот он почувствовал, что он вырвался из этих пут, и ему не надо думать, чем кормить детей, ему не надо думать о многих житейских проблемах, которые еще вчера были актуальны. И он смотрит вокруг себя и не понимает, у него вот такое эйфорическое ощущение, что ну как, я-то смог, а почему вы все тут плачете, ноете, и все просите, чтобы вам помогали, а вот почему вы просто не сделаете, как я, или не попробуете что-то. И это чувство, оно быстро проходит, но оно мешает человеку
1: сострадать.
3: В полную меру, да, даже, нет, он как
1: понимать
3: человек,
1: других.
3: Он сострадает, но он не видит... для себя смысла, но зачем? Если я помогу сегодня, значит, я и завтра должен помогать, и послезавтра.
1: Пусть встанут и действуют.
3: А логика другая. Mm-hmm. Когда человек начинает это свое дело, он в какой-то момент надолго становится его придатком. Потому что он повязан обязательствами. Во-первых, перед людьми, которые в этом участвуют, перед рабочими, которых он нанимает, перед кредиторами, которые дают ему деньги, чтобы, скажем, построить завод. И в течение... Это же не мультфильм, это не по щелчку пальцев, это длительный процесс. И один мне вот рассказывал близкий знакомый, что чудовищное состояние, когда тебе несколько лет, ты думаешь только о деньгах. Не потому что ты жадный, а потому что вот этот процесс, он как бы не ты начинаешь руководить им, а он как бы начинает тобой руководить. И поэтому вот в состоянии человека, который производит новые деньги, далеко не сразу у него находится внутреннее пространство, чтобы вообще задуматься о какой-то помощи. То есть он воспринимает свою помощь как то, что он дает зарплату, там, скажем, тысячи рабочих, еще какие-то вещи. То есть совсем другая психология. И совсем другое дело, когда это наследство. Или когда это там в третьем-четвертом поколении богатая семья, и человек уже не концентрируется на том, что вот он может что-то себе позволить или нет. Для него это данность, он вообще об этом не думает. Он может себе позволить думать совершенно о других вещах. Вот как те самые знаменитые российские благотворители и меценаты, про которых мы все время вспоминаем, конец XIX века и начало XX. Это бурное развитие капитализма. Но это уже второе, третье поколение. Как правило, их отцы и деды начинали там в 18-м, в начале 19 века и совершенно в других условиях. Поэтому ждать от наших предпринимателей такой же отдачи, мне кажется, неправомерно. Они, может, и хорошие люди, и верующие, и воспринимают вполне адекватно, но у них обязательства на первом месте, скажем, вот перед тем, что они делают сейчас.
1: Ну, Марин, я бы немножко возразила. Во-первых, были и в XIX веке люди, которые с нуля начали. Я не в смысле спорю с тобой, да, я вот как бы привожу другую позицию, чтобы уравновесить. Например, у нас в студии недавно был Александр Романович Меламут, который построил бизнес с нуля, и я знаю, что у него возникает, каждый месяц у него возникает внутренний конфликт, у него есть обязательства перед энным количеством подопечных, и детские дома, и что-то еще. И когда случаются кризисы и проблемы, и не хватает средств, у него каждый раз выбор заплатить зарплаты или заплатить неимущим. Но не в смысле не заплатить людям, а не одна команда сесть и поговорить, что, ребят, вы подождете там неделю, да, когда мы сможем оплатить вам зарплату, потому что те люди там останутся без лекарств, условно, да, вот какой здесь сделать выбор. И каждый раз для него это очень тяжелый выбор. Он говорит, ну, я не могу не дать тем людям, которых я уже как бы приручил, да, которых я начал опекать. Вот, это человек, который построил бизнес с нуля, но вот у него такое душевное, духовное устроение. Вот.
4: Видите, ну, правильно совершенно. Это жизнь, наша земная жизнь, она это не трамвай, который по рельсам катится, это скорее горный маршрут. И смотрите, вот вы говорите, да, у людей, предпринимателей, промышленников огромная ответственность. Да все верно. Возьмите традиционное общество, какой-нибудь там крестьянин пашет свое поле для того, чтобы вырастить какой-то урожай, ну, у него тоже ответственность. Как это все нужно сделать, как это нужно засеять, запахать, удобрить, полить, а не вырастет, извини меня, сами понимаете, что будет. Это скорее норма, чем какое-то исключение или какой-то порог. Если кто... А дальше вы говорите, что мы от них можем ожидать? А ничего не надо от них ожидать. Я могу, если я заключил, понимаете, контракт на поставку дров, я должен ожидать, что эти дрова привезут. А если я просто кого-то прошу, как вы хорошо вспомнили второе послание Коринфянам 9-10 главы, где апостол Павел просит, он же от них не ожидает, что-то не говорит, вот эти вот вам разнарядочки, каждый, значит, запишите свою клеточку. Нет. Сколько будет, столько и будет.
1: Я призываю вернуться к формату нашей программы «Светлых историй», чтобы мы не уходили в дискуссию, а все-таки рассказывали историю. Марин, история-то.
3: Да, история замечательная, и это как раз скорее исключение. Ну, меценатов и благотворителей было много, но человека такой судьбы я другого не встречала. Я имею в виду Иннокентия Сибирякова. Это... наследник большого золотого дела. Это конец XIX века. У него отец был золотопромышленником, завещал свое дело сыну. И сын, собственно, первую половину жизни был как раз меценатом. Он колоссальное количество проектов, как бы мы сейчас сказали, спонсировал. Это были и учебные заведения, и больницы, и церкви, и огромный список всего, на что он давал деньги. Но это вот те самые старые деньги, то есть это уже психология человека, который понимает, что если он христианин, значит, его эти богатства должны служить, уже да, служить. Людям. И, казалось бы, вот, ну, замечательно, и мы бы сейчас его с благодарностью вспоминали бы. Но он на этом не остановился. Ему было 35 лет, когда он ушел жить на Старофонское Свято-Андреевское подворье в скит в Санкт-Петербурге. И он свое состояние, свои, как мы сейчас сказали бы, свои активы передал родственникам. Ну, это вот как раз то самое ответственность за дело. Ну, а как? Как можно отдай все, хорошо, замечательно, а кому? Вот он передал свое дело родственникам, а наличные деньги, то, что было у него непосредственно, он отдал своему духовнику для раздачи бедным монастырям. И через 2 года он уехал на Афон, принял постриг и потом принял схиму. И вот в его жизнеописании удивительный штрих. Он довольно быстро скончался, но, как принято на Афоне, его череп хранится в костнице, и он янтарно-желтого цвета.
2: То есть святой.
3: Что на Афоне считается признаком святости. Ну, насколько уж правы афонские монахи, в этом я не знаю, но вот отношение к нему именно такое. Но я думаю, что такой путь, он уникален, и нельзя ожидать, что это можно транслировать, можно там тиражировать. Да. Можно только удивляться, что такие люди все-таки у нас были, и надеяться, что, может быть, еще и будут когда-нибудь.
1: Светлая история на радио «Вера». Рассказываем сегодня мы, мои дорогие коллеги, Марина Борисова, Сергей Платонов и иеромонах Макарий Маркиш, я Наталья Лангамер. Мы сейчас прервемся на несколько минут. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: Светлые истории. Младшим школьникам,
5: мальчикам и девочкам,
6: а также их родителям,
7: дядям и тетям,
8: бабушкам и дедушкам,
9: всем-всем-всем!
0: Мы предлагаем вместе с нами,
10: мудрым доктором Михаилом Гавриловичем,
11: его верным псом Алтаем
0: и нашими друзьями Верой и Фомой
12: отправиться в удивительное приключение в страну знаний!
0: А для этого заходите на наш сайт.
13: Набрав в любой поисковой системе слова «В школу с Верой и Фомой».
14: И слушайте увлекательные аудиоуроки по школьной программе.
15: Давайте учиться вместе!
16: Возрастное ограничение 6+.
17: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.

0: светлые истории.
1: Возвращаемся в студию Светлого радио. Светлые истории рассказываем сегодня здесь мы. Мои коллеги Марина Борисова, Сергей Платонов, я Наталья Лангамер и наш гость, иеромонах Макарий Маркиш. Да, Сережа, твоя история.
2: На радио «Вера» для меня самый сложный формат – это как раз формат светлых историй. Вот и тема сегодня заявлена такая, что про себя не расскажешь.
1: Вот. Нет, любые истории, пожалуйста,
2: ну,
1: рассказывай.
2: Есть.
1: А хотелось бы, да?
2: Ну, просто иногда, когда начинаешь как бы работать, уже идет эфир, вроде что-то заготовил, а все равно потом некая такая атмосфера возникает, откровенности, да, и начинаешь рассказывать порой истории своей жизни, даже очень откровенно. Надеюсь, зрители, слушатели принимают, понимают и не осуждают. А Марина рассказала историю, которую я готовил сегодня.
1: Давай импровизируй.
2: Поэтому я расскажу вот определенный некий свой опыт общения с людьми из бизнеса, состоятельными людьми. Есть у меня несколько мечт в моей жизни, я пытаюсь их реализовать. Я сам их не способен сделать, потому что не способен их осуществить, потому что это очень дорого. Но, однако, Господь посылал в определенные моменты жизни тех людей, которые помогали. Я сразу скажу, что помогали не все и сразу. То есть где-то приходилось смиряться и дорабатывать эти истории. Но, однако, история есть одного человека. Он наш современник, вернее, правильно сказать, здравствует ныне. И еще, даст Бог, будет долго жить и всех нас радовать. Потому что, на самом деле, его вклад очень большой в жизни как церковной, так и околоцерковной. В общем, я так понимаю, что его прошлая биография связана с тяжелыми 90-ми годами. Зовут его Павел. Вот если кто меня знает, поймет, о ком я говорю. В общем, достаточно известная личность, фигура в церковном, скажем так, кругах, она известная. И помню, как он рассказывал, что первые деньги он заработал на Радоницу, когда на кладбище свечки продавал. Mm. Вот и батюшка ходил-ходил, а он там свечки продал. Вот, говорит, первые деньги, одни из первых денег у него были. Потом как-то жизнь, видимо, закрутилась, он попал в тюрьму.
1: Ого.
2: Видимо, заслуженно, судя по всему. Или как-то там произошло. В общем, человек сидел. Вот. Потом происходит некий такой в его жизни эпизод. Подробностей, к сожалению, я не знаю, но он становится очень верующим человеком. И самое удивительное, что вот, выбираясь из своих трудных жизненных ситуаций, он становится очень богатым человеком. Как это происходило, к сожалению, я не знаю. Может, к счастью, не знаю. Но и в какой-то определенный момент он начинает задумываться о том, чтобы просто взять все, вот, раздать и уйти там, в церковь служить. Все, вот он решил и как-то уже начал советоваться с духовниками, и духовники сказали, что у тебя очень хорошо получается зарабатывать деньги. Используй этот свой талант для того, чтобы зарабатывать деньги, ты помогал другим. Как это произошло в его жизни, я не могу сказать, но он решил, что 80% своего дохода 80% своего дохода он будет жертвовать нуждающимся. Это многодетные семьи, это храмы, это, ну, много разных просителей. Вот. И здесь как бы очень много разных у него там статей, скажем так, и трудов. И получается, он зарабатывал так много, что он уже жертвовал 80% из 20%, оставшихся, которые ему оставались. То есть вот настолько это все как
1: талант
2: бы его вот, получалось у человека, и получается, и вот он работает в этом отношении. Вот, и, конечно же, личность, она достаточно интересная, противоречивая. Мы можем говорить о том, что даже я так наблюдаю со стороны за его делами, понимаю, ну, что вот здесь вот он, простите меня, ну, как-то достаточно, ну, странно пожертвовал, да, или помог здесь, ну, непонятно, как, что им двигает. Ну, вот как-то ему открывается, он помогает людям, там, батюшкам, машину многодетным может купить, там, жильем помочь, погорельцам и так далее. То есть много чего мы даже не знаем, что делает. Вот. Очень много храмов восстанавливает, расписывает, прям берет шефство над ними и полностью его команда работает под ключ. И самое удивительное вот как раз про его отношение к тому, как он жертвует эти деньги. То есть, во-первых, он следит за тем, чтобы они расходовались правильно. То есть разумно. Отчетность идет определенная. Есть разные там, смотрит, как это происходит и так далее. Что-то понимает, что здесь я, допустим, могу дать денег, а могу сам сделать. И начинается, собственно, его там команда расписывать и так далее. Ну, как бы старается это делать очень разумно, никого не вводя в искушение, скажем так. И, но самое важное в его такой, скажем, биографии – это вот любовь к богослужению, церковному пению. Он очень активно поддерживает именно пение. Ему нравится такой знаменный распев, валаамский распев. И москвичи, гости столицы или даже, может быть, некоторые другие регионы, там Тверская область, там в Дивеево ребята недавно ездили, он организовал и содержит огромный хор, знаменный хор, который каждую среду в Донском монастыре поет раннюю службу. Это порядка там... Я уже не знаю сколько, но минимум 30 человек, ребят, как профессиональных певцов, так и любителей, кто с голосами, все достаточно высокого уровня, вот они пользуются богослужением, он молится. То есть вот такой наш современник, человек, который по-своему уникален, потому что многие люди, кто работает в социальной сфере или находится в амплуа тех, кто постоянно просит деньги на свои проекты, понимают, как сложно порой обращаться к богатым людям. Практически очень тяжело. Ну, если у тебя нет личного контакта и нет какого-то очень большого проекта, который просто очевиден, и люди, современные бизнесмены, они особые, можно сказать, они должны видеть какой-то, назовем это, выхлоп, либо это пиар какая-то история, либо это что-то очень важное, нужное. И даже это не помогает привлекать деньги, скажем так. Но в свою очередь он как бы уникален, потому что поддерживает духовенство, и нельзя сказать, что он там просто это делает ради того, чтобы заработать очки у Бога. Знаете, такое тоже бывает, когда человек жертвует, ну, потому что надо жертвовать, так нужно. Может быть, я сейчас пожертвую там 2 миллиона, и там да. Господь мне что-то простит. Да. Так тоже не работает. Многие так к этому относятся, как, знаете, такая языческая
1: вера. Индульгенция.
2: Да-да-да. Я там 3 храма восстановил, и все, я считаю, можно налогово обмануть.
1: Приобщиться к сокровищнице добрых дел, да.
3: Известнейшая картина же, да, Сергей, если можно вставить. Ну, вот как шарж или притча, как некто такого рода человек некий, значит, поднялся после своей физической смерти куда следует и говорит, давайте мне уже тут, да, отведите местечко там мне, чтобы птички пели райские, там все. Выходит, значит, человек с крылышками, смотрит, знаете, вас вообще вниз вам надо туда. Вам туда. Как это ты говоришь? Ты не знаешь, что ли, сколько я тут пожертвовал такому другому огромные деньги? Вышел другой человек, уже с бородкой, и говорит, не волнуйтесь, деньги вам вернут.
1: Да.
2: Да, это тоже важное замечание на самом деле, но, например, как личности вот этого бизнесмена можно сказать то, что, во-первых, паломнические поездки. Вот он едет на Валаам, с ним едет хор. И как бы одно дело, хор поет, трудится, как бы, да. Ну, поет и поет. На самом деле, знаю многих своих коллег и по этому цеху певческому, понимаю, что она во многом это, не знаю, семьи некоторые спасает, потому что хорошие деньги платят, во-первых, путешествуют, ну, на месте не стоят, и это тоже своего рода тоже помощь людям. Организовать какое-то дело, в котором будут вовлечены многие люди, профессиональные в том числе, и благодаря этому как-то и выживать, существовать иногда порой в этом мире. Вот. Ну и самое главное, что я могу сказать, что он верующий человек, его стремление в молодости уйти в церковь, и вот это послушание священникам, духовникам, которые и это благословение исполняют до сих пор. Это важно.
1: Да, тут два важных момента, мне кажется, на которые ты обратил внимание. Первый – это то, что бизнесмены хотят выхлоп. Ты знаешь, я чаще сталкивалась с тем, что бизнесмены дают деньги под разумную концепцию. То есть очень часто к ним приходят люди, которые хотят чего-то, но он понимает, что это не заработает, что это не встанет и не поедет дальше само. То есть подтолкнуть он может, но оно не поедет. Поэтому еще как бы... То есть это разумный подход, как раз вот второй момент, это разумный подход к трате вот этих вот денег, да? И ты еще сказал, что мы часто отдаем просто чтобы свершился факт отдачи. Вот я, наверное, сама в этом грешна. Наверное,
2: юридизм отношения с Богом.
1: Ты знаешь, это, наверное, начальный такой момент милосердия, да, где ты как на коньках, ты сначала едешь коряво. То есть важно от себя оторвать. И дальше вот я оторвал от себя. А когда уже человек навыкает это делать, у него милосердное сердце, да, извините за тавтологию, милостивое, то он уже как-то разумно и спокойно это делает. Вот мне кажется, еще такой момент, как бы я пытаюсь анализировать душевные движения.
2: Вот, кстати, первый момент, который ты заметил по поводу того, что разумность, да, жертвы. Ну, ведь я тоже один из тех, кто просил.
1: Ну.
2: И не все получил.
1: Ну, мы все просили когда-то.
2: Я им скажу честно, что испытываю некие трудности порой, вот именно душевные, как бы осознать того, что я же такой классный. Почему так не происходит? Ну, многие так думают, на самом деле, не только я. Но этот момент, эти размышления о том, как вот эта ситуация конкретно у меня с ним разворачивалась, наталкивает меня на определенные мысли, и прихожу я к тому, что нужно смириться определенным образом и успокоиться, и, может быть, переосмыслить. То есть не должно быть все сразу и много. То есть необходимо действительно выработать четкие правила, есть... границы и проекты, скажем так.
4: Есть, кстати, совершенно другая модель. Если вспомнить семейство Абрикосовых, оно...
2: Это те, кто сделал кондитерскую фабрику, потом Родфронт называлось.
1: Не только, по-моему, еще и больница.
4: Да, там много было всего, там целый город для рабочих был построен, даже с народным театром, и с, естественно, и со школами, там, и с больницами, и со всем, что, и с жильем бесплатным. Но дело в том, чтобы это все работало, они не отдавали... Они своих детей отдавали учиться на юридические факультеты, на экономические факультеты. И потом, после революции, несколько братьев Абрикосовых, вот пока их окончательно всех не в каталажку не забрали, они оставались как управители, как директора вот этих народных предприятий, которые они сами с силами своей семьи создали и поддерживали, потому что мало просто построить. Чтобы оно работало, нужно, чтобы кто-то все время этим занимался.
3: Да, совершенно верно. Вот эпизод, который Сергей упомянул, что у вас, любезный друг, получается, хорошо деньги зарабатывать, так и зарабатывайте. Ну, поневоле вспомнил эпизод. Значит, я служил в одном монастырском подворье, сельском, служил литургию. Выхожу, что же, так, так сказать, расслаблен несколько. Вижу сестры, монахини, там пропал вот огород под палящим солнцем. Я подошел, взял тоже эту тяпку, ну, надо помочь. И одна сестра замечательная, она сейчас существует, вот, на «вы» ко мне обратилась, она с Украины, говорит, знаете, отец Макарий, у вас гораздо лучше получается служить литургии, чем полоть огород.
1: Кому что?
3: Да. Нет, это было объективное, так сказать, наблюдение, что видно, я там что-то выпало.
1: Совсем не то выпало, да. Так бывает. У меня тоже тут знакомая выпала кусты сирени, просто перепутав листики.
3: Ну, вот так.
0: Светлые истории.
1: Светлые истории на радио «Вера». В гостях у нас сегодня отец Макарий Маркиш. А у микрофонов также мои дорогие коллеги Сергей Платонов, Марина Борисова, я Наталья Лангамер. И у нас последняя часть программы. Как бы моя очередь. Вы знаете, я так уж произошло в моей жизни, что еще не будучи воцерковленным человеком, я как журналист делала цикл программ портретных интервью с бизнесменами. Вот. Это были не старые деньги, Марина, то, о чем ты говорила, потому что, ну, можно ли сказать, что это старые деньги, когда олигархи как бы поделили сырьевые ресурсы, уже существовавшие там, ну, понятно, да, существовавшие предприятия и так далее. Вот мне были интересны люди, которые построили все с нуля. И я к ним ездила домой, я с ними очень плотно общалась. То есть мы начинали программу с того, что показывали бренд знакомый, да, там конфеты, страховая компания, ресторан, то, что примелькалось глазу, а потом показывали, кто это создал. Мне очень важно было людям донести как раз вот то, о чем ты говоришь. Тоже вставайте и делайте. Не у всех это получится, да. Вот, так, предваряя итог, скажу, что к моей печали больше всего звонков в редакцию было с тем, что дайте телефон такого-то и такого-то, мне нужно квартиру, машину, там, ребенка куда-то поступить и так далее. Это было, ну, мне грустно было, мы не эту задачу ставили. Но, тем не менее, программа просуществовала несколько лет. И вот один из случаев, вернее, так даже скажу, из там почти 150 людей, которых я сняла, ну, чуть больше сотни. А потом уже, когда я пришла в храм, я обнаружила, что было трое верующих. Вот, трое было вот всего. Так у меня получилось. И вот историю одного я хочу рассказать. Зовут его Ростислав. Фамилию называть не буду. Ростислав Ростик. Он сын иммигрантов. Его дедушка, последний губернатор Тобольска, ну, там пра-пра, они уехали в Югославию после революции. В Югославии родился его отец. А отец из Югославии переехал в Венесуэлу и женился на местной девушке. Поэтому фамилия у этого моего героя тройная аж, двойная русская и, значит, еще испанская по матери. И вот он рос в Венесуэле. И рос он так, что его учили русскому языку. Он учился при, по-моему, какая-то церковно-приходская школа. И они очень хотели вернуться. То есть мальчик родился не в России, но впитал русскую культуру как бы по полной программе. У них был, знаете, такой язык у него, на котором он говорит, какой-то вот дореволюционной России, да, огромное почитание к отчеству всегда. Даже молодых людей они называли по имени-отчеству. И каждый год своей скаутской какой-то организации, когда они выезжали куда-то на природу, на какие-то слеты, они вот так вот делали заруб на пеньке и говорили: «На следующий год в России, на следующий год в России». И вот в 80-х годах он, наконец, в Россию первый раз приехал. И что его впечатлило? Что, во-первых, он не смог в России проявить пленку фотографическую. Мы начали сегодня про пленку, да? То есть как отснял сколько-то кадров и не смог в России проявить пленку. И второе, что он пошел пообедать, и во время обеда во всех ресторанах и кафе, которые он встречал в Москве, была вывешена табличка «Закрыто на обед». Его это совершенно потрясло. В обеденное время все общепитовские заведения закрыты на обед. В связи с этим он стал заниматься бизнесом и открыл сеть магазинов фото направления и открыл сеть ресторанчиков, ну, своего имени, так скажем. И эта сеть стала прямым конкурентом самой известной фастфуд, да, американской сети. Я не буду называть бренды, но это прям конкурировали две мощные сетевые структуры у нас в России. И все у него неплохо развивалось. Потом он открыл сеть более дорогих ресторанов, потом он открыл элитные рестораны, и бизнес расцветал. При этом, когда мы приехали снимать его в вот этой сети фастфуд, его кофеин, через какое-то время съемок, пока мы там суетимся, на кухне, там в зале все это подснимаем, говорю: а где Ростик-то? Где Ростик? И я его нахожу тихонечко в углу, он стоит, моет посуду в раковине. И сыну своего, сын начинал как бы успешную свою карьеру по нынешнему времени с того, что он работал официантом. Ему было 9 лет, у него была форма официанта, и он, значит, вот... И он ему говорил, что надо с земли начинать, вот заземлиться, не терять вот эту вот связь с землей, с нуля начинать и возрастать в этом. И вот в какие-то 2000-е годы появляется в России американская еще одна сеть. Она уже который раз пытается зайти на рынок, но в данном случае она заходит с таким объемом инвестиций, что он говорит: я понимаю, если мы будем конкурировать, а прям прямой конкурент, то есть тот же продукт, который у них стоит в топе, да, вот эти производят тот же продукт, курица. И вот они выходят на прямую линию фронта между собой, и те говорят, лучше продай нам свой бизнес, потому что если мы будем биться, ты разоришься в ноль, то есть это просто кровавые потери, и все равно не выиграешь. И он понимает, что они правы. И он вынужден продать свой бизнес. И маленький его сын плачет и говорит, ну как же, это же вот наше, мы же вот в эту всю душу, вот как? И я понимаю, что у самого Ростислава тоже разрывается сердце от этой боли. И я с ним разговариваю, мы приезжаем тоже какое-то интервью с ним записать, сидим у него дома, и он говорит такую фразу. Я знаю, почему это произошло. Я служил алтарником там, в церкви в Венесуэле. А когда я приехал сюда, ну, я сейчас, может быть, недословно говорю, да, но смысл в этом. Когда я приехал сюда, я перестал ходить в храм. И я понимаю, что произошло и почему. У него осталась сеть других ресторанчиков, и как бы этот бизнес до сих пор живет. Я так понимаю, что уже Вадим, сын его, подключился к этому бизнесу. Так интересно, посмотрела в интернете фотографии, уже взрослый мужчина, вот тот, который бегал в костюме официанта. Вот. И это вот такая история о том, что все-таки от Бога отрываться нельзя, тем более человек, который Бога знал, который был алтарником, который служил, вырос, да, как-то при взаимодействии с церковью, русский язык, возможно, учил в каком-то содействии, я сейчас не берусь утверждать. Но вот так Господь управил, что я надеюсь, что больше с ним не виделось, что он все-таки вернулся в церковь, насколько я знаю, да. Вот, и, по-моему, даже я его видела в облачении каком-то алтарника. Поэтому вот у меня вот такая мысль, что когда человек отходит от Бога, знавший Бога, да, уйдя в зарабатывание денег, он не в обогащение ушел, а то, что ты говорила, Марин, в какое-то вот служение деньгам, да, чтобы этот оборот продолжался. Ресторанный бизнес очень сложный, потому что там прибыли не так уж много, там очень много вложений. Вот, и вот вот такая у него была история. И были еще два бизнесмена верующих. Я тогда даже не обратила внимания. Прямо назову фамилию. Это Виктор Александрович Семенов. Мы тоже с ним как-то так подружились, потому что его зовут Виктор Александрович, как моего папу, а дочка у него Наташа, как я. Вот, и мы так умилялись. И я помню, что он мне... Я не отметила тогда, что он верующий, но мне очень запомнилось, как он относится к растениям, потому что это аграрный бизнес. Мы с ним ели руккулу в теплицах, ходили. Потом... Он меня повез, какое-то хобби надо было показать, и он меня повез в их школу конную, где как раз там занимались ипотерапией. Сейчас я понимаю, что это было его вложение, что он таким образом служил людям. Потом я его начала приглашать к каким-то проектам тоже благотворительным, которые были у моих там начальников и у знакомых. И он мне говорит, ты знаешь, уже как бы у меня вот есть определенное количество того, что я вот поддерживаю. Ну, как бы есть и есть. Прошло несколько лет, и я пришла в лоно церкви, я уверовала, и было это в Николо-Грешском монастыре. И вот какой-то праздник, и все ждут попечителя. Попечитель должен приехать. Я говорю, а кто? Ой, он нам колокола заказал, у нас вот колокола. Вот. Я говорю, а кто? Ну, вот Белая дача, Виктор Александрович Семенов. И у меня как бы я с другой стороны зашла, с той, которую он не показывал, со стороны его вот этого благодеяния. Да? Я знаю, что он много всего делал. Еще один бизнесмен, Евгений Юрьев, тоже, который был у меня на интервью, я тогда неверующая, еще мне сказали, он верующий. Я так еще напряглась, как с этими верующими разговаривать вообще. Они такие чудные. И жена у него, значит, с детьми занимается, они многодетные, заклеивает в учебниках там какие-то фразы, которые им не полезны. Ну, в общем, для меня тогда это все было как-то очень-очень странно. Вот. А сейчас я познакомилась с другой стороны с ними, через семью священника, с которыми они стали родственниками, дети поженились. И я опять же увидела его благодеяние с другой стороны, как, знаете, как айсберг, это все скрыто под водой. И вот эти люди меня реально потрясли. Это те люди, которые сейчас живут, сейчас действуют, сейчас развивают свой бизнес, и сейчас вот их одна рука не знает, что делает другая. Да? Вот, ну, я, может быть, всего не знаю. Может быть, я там идеализирую, восхищаюсь, но я правда восхищаюсь этими людьми. Вот, и как бы и общение с ними было другое. Знаете, они спокойные, они без суеты, они без вот этого пафоса лидера. очень много в бизнесе людей, которые построили с нуля, у них вот им надо быть с этой энергией лидера, жесткого, такого контролирующего все. Вот здесь было как бы мягче с этими людьми. Вот не знаю, как в духовном смысле, вот я рассказала про минус, да, и когда человек потерял все, отойдя от Бога, рассказала вот про вот эту ситуацию. Отец Макарий, ну как
3: Ну, собственно говоря, все в Евангелии, все сказано, я имею в виду, в Новом Завете. Это, правда, псалтирь. Аще богатство течет, не прилагайте сердце. Ну, делайте доброе дело. Вот Макарий там литургию служил, возуважаемые миллиарды зарабатывал, все прекрасно. Вот у нас через передачу к концу подходит. Я помню замечательный эпизод, относящийся тоже к телевизионному делу. В молодежном лагере была телевизионная передача «Беседа с молодежью». И молодежь, она, как сказать, ширшистая, и задает мне один какой-то парень вопрос: а что все-таки, батюшка, все это чушь собачья, то, что ты мне рассказываешь, это Бог, не Бог, мне главное, чтобы было, да. Выпить что, на машине хорошей проехаться, в ресторан, там всякие сексуальные дела. Но я готов был отвечать, а часы-то тикают, там осталось где-то 30 секунд или 25, я уже не до конца эфира. Думаю, что делать? И говорю этому парню: знаете, я священник, мне часто приходится смотреть в глаза умершему, когда похороны происходят, подпевание. А это, в скобках замечаю, психологический прием сбить его с, это самое, с магистрали. У него магистраль деньги, а я сразу ему смерть. И говорю, вот я смотрю в лицо человеку, и на нем не написано, сколько он там водки выпил, сколько коньяку, с кем он там, извиняюсь за уже, не спал, и на какой машине, это не видно. А вот кое-что другое заметно. Очень даже заметно. И все, эфир закончился.
1: И что это, он не спросил вас?
3: А он не успел это? Уже все равно уже. А тем, не, ну там что-то потом. Потом, понимаете, уже потом уже труса на колесах развести в любом количестве. Но вот здесь сделать вот такой вот, как сказать, укол, он очень полезен каждому из нас.
1: И богатым, и
3: бедным. Да. И богатым, и бедным. Если ты делаешь доброе дело, делай. Если ты не можешь его сделать, ну не делай, куда тебе деваться. Но помни. Поминай последнее своя, и вовек не согрешишь. Вот это тоже нам Священное Писание напоминает.
1: Да, про последний наш день, и с чем мы придем, да?
3: И правильно, совершенно верно. Какие там ты лапки носишь или не лапки? Ой, отец Макарий, вот богат, священники богатые, такие вот не на машинах ездят. Я говорю, ну не так давно наши предки. Он лапки имеет, и висит они его на шее. Почему? Чтобы не снашивать их. Он идет босиком, в город приходит, там лапки надевает, а уже из города выходит без лаптей. Ну, другой образ жизни, другая, так сказать, культурно-экономическая среда. Ну, а результат один и тот же все равно.
1: Потом еще, знаете, богатство тоже вещь такая относительная. Мне мама всегда говорила, у кого-то жемчуг мелкий, у кого-то щи жидкие.
3: Щи густые совершенно.
1: Да, и как бы вот даже находясь в состоянии не сильно, наверное, богатого человека, у тебя тоже все время встает выбор. Вот я за собой замечала. Вот ты живешь на небольшую зарплату, и как-то ты сострадаешь тем, у кого тоже плохо. Кстати, именно люди небогатые чаще всего помогают, поддерживают и жертвуют какие-то копеечки. Потом появляются большие, ну, чуть больше деньги, да, и ты можешь жить так же, а эти деньги куда-то отдать, вот эту шапку, к которой ты не привык, да, вдруг там какие-то гонорары или что-то еще. А можешь как бы... Ну, я сейчас не про себя, да, получше машину купить там, и снова денег не хватает.
3: Ну, да, вместо лаптей сапоги какую-то себе. Ну, что такое? Нормально.
1: Да.
3: Иду по улице, встают женщины, копаются в помойке. Ну, думаю, Господь мне послал, да, возможность сделать какое-то доброе дело. Подхожу, вот вынимаю там кошелек, какая-то ассигнация, и вручаю. Я говорю, чего, батюшка, что случилось? Говорю, хочу вам помочь. Зачем? Я говорю, видите, вижу, вы в мусоре копаете. Говорю, я мусор принесла.
1: Перебирает.
3: Посмеялись немножко. Ничего не перебирает, просто высыпает.
1: А, высыпает, да? Ну вот иногда Господь, знаете, говорят, лучше деньгами, чтобы взял, такая вот присказка.
3: Да, правильно, совершенно верно. Что случилось, лишили меня. Это хорошо, благодарю тебя, Господи, что взял деньгами.
1: Да.
3: Короче говоря, это надо вот эту тематику, с нее снимать напряженность, как инженеры иногда говорят, эта конструкция слишком напряженная. Не надо, здесь не нужно напряжение. Ни богатым, ни бедным, ни средним напряжения не нужно.
1: Еще, это, знаете, вообще... другой аспект. Отец Дмитрий Смирнов говорил, что некоторые люди настолько ленивы, что готовы меньше получать, лишь бы меньше работать. Тогда это вызвало взрыв смеха в храме. Да. Но это очень актуально.
2: Они почему-то еще ноют, что мало зарабатывают.
3: Тоже нехорошо. Тоже работать в меру, пожалуйста.
2: Бывает такое.
1: Да. А бывает, знаешь, какое? Когда люди говорят, богатство – грех, поэтому я буду в семью приносить меньше.
3: Это вот как это уже безобразие. Вот это уже безобразие. Это уже... самоуправство такое.
2: Надеюсь, он пошутил.
3: Надо язычок укоротить. Это надо язычок укоротить. Вот так вот.
1: То есть все-таки мы, главное, трудимся, и, наверное, богатство от слова «бог», все-таки что у нас появляется возможность добро делать, да, и куда-то переводить эти ресурсы свои в мирные цели, а не на себя любимого. Но это я сейчас морализатор.
3: Вот замечательная семейная история. Человек вот был примерно, как вы говорите, ленивый, ну, и сидит на диване, сколько он там получает. Жена как-то беспокоится, там что-то не хватает, прости, детей растить. И говорят, ну ты давай, пусть муж будет главой семьи, ты все делай, как он скажет, и вот он почувствует свою ответственность. Она говорит, знаешь, все, я теперь тебе доверяю, ты мой муж, ты глава семьи. Я пошла в магазин, мне нужны деньги на покупку продуктов. Он говорит, сколько тебе? Ну сколько ты дашь, ты хозяин? Ну, дал я 500 рублей, неважно, какие диапазоны цены. Ну, пришли обед готовить. Что обед? Картошка в мундире и все без масла, только соль есть. Да. А что? Ну, сколько ты дал? Через 2 месяца у него уже была вторая работа.
2: Сходил в магазин, посмотрел на цены.
3: Понял, что...

0: Это очень сложно для детей.
1: Ничего, вот это очень важно для родителей, такую, как сказать, педагогическую практику провести с этими детьми.
0: Спасибо большое. Мне кажется, очень важная такая тема. У нас она съезжала в бурную дискуссию сегодня. Ну, она такая болевая.
2: Ну, историю рассказали.
0: Историю рассказали. Надеюсь, что полезное тоже рассказали. Вот, напомню, что это были светлые истории на радио «Вера». И у микрофонов наш дорогой гость, романах Макарий Маркиш. А также мои коллеги Марина Борисова, Сергей Платонов, я Наталья Лангамер. Мы сейчас будем прощаться, но я вам прежде напомню, что нашу программу можно не только слушать, можно смотреть на сайте radiovera.ru и в нашей группе во ВКонтакте «Видеоверсия». Снова светлые истории будут в эфире в понедельник, 18:00, через неделю. А сегодня мы с вами прощаемся. Всего доброго и до свидания.
1: Всего хорошего.
0: До свидания.
2: До свидания.
3: Светлые истории.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио Вера. Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Меня зовут Кира Вавриентьева. И с огромной радостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя в

0: Студии Светлого Радио, епископ Егорьевский Мефодий, викарий Святейшего Патриарха, ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, наместник Николо-Угрешского монастыря, исполняющий обязанности председателя Синодальной Богословской Библейской комиссии. Здравствуйте, владыка, и добро пожаловать.
1: Добрый вечер, Эра.
0: Ну что, владыка, мы, конечно, на многие бы темы хотели с вами поговорить, но такое счастье, что вы у нас сегодня в студии, а 1 сентября уже вот-вот завтра у нас, сегодня у нас 31 августа и завтра 1 сентября. Все родители, так сказать, наверное, уже на нерве волнения, что первоклассников, что пятиклассников, что студентов, и хочется говорить об образовании в каком-то правильном русле, потому что, как нам кажется, владыка, я сама мама школьников, и у меня много знакомых, и, конечно же, профессия обязывает интересоваться. Есть некая тенденция на достигаторство, то есть образование, образование, образование, знание, знание, знание, знание, сила. Вот в этом, в общем-то, заключается абсолютно все. То есть про такую вещь, как духовно-нравственное воспитание, которое уже сейчас как-то, да, оскомину набило говорить, уже не принято и даже упоминать вроде как, владыка. Может быть, в православных духовных учебных заведениях, да. А в светских это уже как будто бы вызывает раздражение. Вот с точки зрения ректора и ученого, каким сейчас вообще должен быть разговор о современном образовании?
1: Да, я думаю, это отчасти наследие после перестроечного времени, когда вообще сферу образования рассматривали как сферу услуг. И с одной стороны, и это, конечно, понижало статус преподавателя, а с другой стороны, сделало детей и школьников, и студентов заложниками вот этой прагматичной точки зрения, что получая образование только с точки зрения будущих зарплат, комфорта, места в обществе. И сейчас все-таки есть, слава богу, тенденция в нашем государстве, и сам президент об этом тоже говорит, и Министерство образования и просвещения заняты возвращением к неким все-таки более глубоким и целостным представлениям об образовании. Мы, как люди верующие, понимаем, что образование связано с образом Божиим. Понятно, что большая часть общества светская, и хотя введена сейчас духовно-нравственная культура России в среднее образование, тем не менее многие воспринимают действительно это как некую доп. Нагрузку, которую вроде бы как не хотелось бы накладывать на и так обремененных детей. Но мы, как люди, которым благословлено заниматься образованием в православном ключе и в Свято-Тихоновском университете, думаем о том, чтобы все-таки образование было одновременно и высококвалифицированным, давало серьезную базу, фундаментальную для будущих наших граждан, даже независимо от их вероисповедания. Кстати, отмечу, что в Свято-Тихоновский университет могут поступать даже люди некрещенные или невоцерковленные, если они согласны соблюдать базовые традиционные ценности и с уважением относиться к той атмосфере и среде, которую мы пытаемся создавать, благоприятной для верующих православных студентов. Но вот мы думаем о том, и вместе с государством, потихонечку тоже разворачивающимся в этом направлении, о том, что человек в современном обществе все больше и больше становится заложником технологического процесса, и зачастую люди очень высокообразованные не могут справиться с другими жизненными задачами, запросами, вызовами, и, к сожалению, сходят с дистанции по разным причинам, при разных обстоятельствах. Я думаю, что сегодняшние родители и педагоги, ну, в первую очередь родители, наверное, должны задуматься о том, что мы образовываем действительно для того, чтобы человек занял какое-то место в обществе, смог бы, может быть, не очень черные работы, а тем более работы многие будут заниматься все больше и больше роботами, технологиями, искусственным интеллектом. Но одновременно это современное пространство цивилизационное, оно ставит перед человеком задачу даже большую, чем раньше. Быть человеком с большой буквы, быть личностью, быть мыслящим, анализирующим, не замещающим свое мышление искусственным интеллектом. А для этого нужно и хорошее образование, и контакт с знающими педагогами, и включенность в образовательную сферу, и способность смотреть на вопросы знания немножко глубже и выше, чем просто набор информации.
0: Владыка, ну, не секрет, что сейчас тенденция идет все-таки на точные науки. Вы совершенно правильно сказали, что IT-технологии, роботизация, экономика, все это, конечно, очень здорово, прекрасно, интересно. И родители тоже можно понять, зачем они это делают и направляют детей именно туда. Ну, потому что кажется, что они смогут себя обеспечить. Но люди не чуждые науки, вот буквально на этом вашем кресле, на котором вы сейчас сидите, так же, как и вы, говорят, что фундаментальное гуманитарное образование, вот эти три волшебных слова. Они все-таки развивают человека всесторонне. Всесторонне не сужают его только лишь до точных наук. Понятно, что точные науки, они, конечно, важны, прекрасны и нужны, но без гуманитарного образования они как будто бы немножко урезают человека, урезают его личность и кругозор.
1: Несомненно. Даже мы стоим перед проблемой некой тоннелизации знания, потому что знаний все больше, и хорошие специалисты, чтобы быть хорошо, ориентироваться в своей сфере, они все больше и больше посвящают времени той тематике, своей профессии, своему профессиональному знанию, узнают новые какие-то данные, которые наука открывает. Но чтобы быть, так сказать, на волне, на гребне, человек должен все больше и больше этому времени посвящать. Он становится даже где-то... Вот эта проблема встречается, что становится в каком-то смысле, как где-то наш президент сказал, что как раб на галерах вынужден работать, и вот сидеть допоздна у себя, там, где он работает. И более того, что на духовную жизнь, на личную жизнь все меньше времени остается. А с точки зрения знания, вот это некое целостное представление, которое, ну, в университетах даже, скажем, старинных, когда предполагалось некое универсальное, да, шло в университет, универсальное зрение на знание в целом и на его отрасли. У человека просто не остается возможности, как у хорошего врача, терапевтические представления должны быть. А он глубоко погружен в отдельную тему, скажем, ухо, горло, нос или еще что-то. И вот это терапевтическое видение, ну, просто не остается времени. И где-то даже отвыкает человек так мыслить. А должно быть здоровый какой-то баланс между узким знанием профессиональным и целостным видением картины, в которую входит... Раньше и теология входила в систему дисциплин в университете. Сейчас теология у нас введена в ваковские дисциплины. Но это тоже требует еще времени, чтобы даже ученые признали, что теология наряду с философией может рассматриваться как наука. Вот в Свято-Тихоновском университете мы занимаемся не только профессиональным образованием в разных направлениях. Многие думают, что только готовим священников или иконописцев, или регентов, как в семинариях и академиях духовных. Но мы готовим также и философов, и социологов, и педагогов, и даже математиков. Но кроме того, есть и научная сфера, магистратура, аспирантура и даже докторские диссертации у нас защищают наши и выпускники, и преподаватели. Поэтому наша задача в каком-то смысле смотреть вперед и думать о том, что образование должно быть все-таки наряду с прагматической своей составляющей, способствующим формироваться человеку, чтобы он ориентировался в уже современном, непростом мире, а и в том мире, который будет в перспективе, наверное, где-то еще более непростой. ввиду всех аспектов, в том числе технологического.
0: Угу. Владыка, еще один вопрос про образование, точнее, про необразование. Mm. Понятное дело, что сейчас искусственный интеллект набирает обороты, пресловутые вот эти Алисы, все эти умные колонки, они, конечно, практически есть у каждого дома. И действительно, родители школьников, студентов, они сталкиваются с определенной сложностью, что ребенок делает домашнее задание с помощью этой умной колонки, студент готовится к ЕГЭ с помощью умной колонки. Но мы же понимаем, что она не может подготовить. Она просто дает готовый ответ, что есть зло, потому что раньше, чтобы перевести текст на каком-то языке, ты берешь словарь, ковыряешься, копаешься, и ты пока переводишь, ты запоминаешь. А колонка, она просто говорит, перевод, ребенок записывает, вот и разошлись, вот и чудненько. И тут, конечно, есть огромный риск, потому что это же легко, Владыка, это же легко. В 17, 16, 15 лет напрягаться не очень хочется. А тут раз, и тебе предлагаются готовые решения. Но мы понимаем, что это инвалидизирует, буквально, простите меня за такое слово, но это же так.
1: Это
0: инвалидизирует
1: реальность.
0: Интеллект человека. Он не способен сам получать знания в итоге. Сейчас уже как раз есть первые результаты детей, которые активно пользуются искусственным интеллектом, и ничего хорошего, к сожалению, из этого не выходит. Владыка, а как тогда взаимодействовать с детьми, чтобы они понимали, что действительно нужно работать, ну, грубо говоря, мозгами, да?
1: Наш папа в свое время говорил, думать трудно. Но есть второй закон термодинамики. Все стремится к упрощению. И если не будет формирующего активного импульса, мотивированного, причем мотивированного не только заработком, то человек действительно упрощает, даже сам того не осознавая, упрощает свои задачи и цели, и средства их достижения. И цели, и средства упрощаются, примитивизируются. Поэтому мы относимся к искусственному интеллекту как к инструменту, не злу в самом себе, да, как некоторые думают, но это инструмент, точно так же, как компьютер, телевизор, телефон, интернет. Можно использовать для траты времени впустую или даже для греха, а можно использовать для каких-то позитивных, созидательных целей. Но для второго нужен труд, и нужен, ну, с нашей точки зрения, нужна еще и молитва, и нужно усилие систематическое, не разовое, а такое фундаментальное, продуманное, стратегическое. Поэтому, по большому счету, перед родителями, перед педагогами и средней школы, и высшей сейчас стоит задача пояснить детям, что это инструмент. Ну, как мы, например, берем ножик, и мы объясняем, что им можно порезаться, можно что-то себя травмировать, можно даже убить человека, а можно хорошо и быстро выполнить работу по подготовке того или иного, скажем, продукта, там, салата и так далее. Или вырезать по дереву что-то. Вот точно так же искусственный интеллект, но даже в большей степени это инструмент, который может человека действительно инвалидизировать. И даже сейчас современные исследования есть о том, что мозг людей, которые активно и постоянно пользуются соцсетями и искусственным интеллектом, без аналитического подхода, не подготовленные именно сугубо как не думающие пользователи.
0: Ну да, потребители.
1: У них есть состояние такие, это чисто медицинская информация от меня, от серьезных врачей с конференции их доходит, что у них возникает более интенсивное состояние тех областей мозга, которые активны при биполярных расстройствах мозга. То есть это практически действительно опасная вещь, если ей неправильно пользоваться. Если мы привыкаем, что вся истина в последней инстанции принадлежит вот этому машине, по сути дела, мы разговаривали с компьютерщиками, каким образом принимается решение из объема информации, который доступен интеллекту искусственному, каким образом выбирается ответ на вопросы. Чаще всего информация, если ее много, она, чтобы ответить на вопросы, и чем более простой вопрос, тем более сложно на него ответить, есть такие, называемые, простые детские вопросы, да, например, на которые сложно отвечать. Чтобы ответить на них хорошо, нужно очень много знать. Так вот, вопрос, какие принципы отбора информации подачи ее запрашивающему пользователю. На это компьютерщики говорят, ну, это закладывается программистами. Но это очень сложный вопрос. Даже мы встретились с тем, что загружают православную базу И говорят, это будет православный искусственный интеллект, мы будем задавать вопросы. У меня все равно остается вопрос. А из всего поля цитат Священного Писания и предания, и если мы туда закачали только святую информацию, каким образом будут принципы отбора ответа на вопрос? Потому что на один и тот же вопрос можно ответить из этих цитат достаточно разнообразно. Маршруты ответов могут быть разные. И на этот вопрос полноценного ответа мы не получаем. Это, по-видимому, еще вопрос будущего. Но в целом мы можем только одно сказать, что это все более и более требовательное, вызывающее нас к работе активной, в том числе и преподавателей, и среды образовательной, и самих родителей, что мы должны готовить детей к тому, что это инструмент, а не просто игрушка или заменитель мыслительного процесса. И это ставит нас на более высокий уровень требований. Если раньше человек что-то знает, ну, хорошо, он этим, скажем, где-то доволен. Может быть, он ввиду нашей ограниченности, лености остановился на этом. Но когда ему предлагается какое-то дополнительное знание, урезанное каким-то принципом выбора, заложенным программистом, и человек это знание себе добавляет в свой багаж без аналитического какого-то ответственного подхода, но это уже может стать на больших сроках очень большой проблемой.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
0: Епископ Егорьевский Мефодий, викарий Святейшего Патриарха, ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, наместник Никола Угрешского монастыря, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. Меня зовут Кира Лаврентьева. Но к ПСТГУ, конечно, хочется скорее перейти. Какой был набор, Владыка, в этом году? Что говорят его результаты о востребованности университета? Ну, конечно, о востребованности для меня, например, вопрос не стоит. Я помню, в 2007-м я еще конкурс проходила, чтобы поступить на миссионерский факультет, которого сейчас уже нет. Но ведь это было так волнительно, и у нас толпы стояли возле этих списков, которые вывешиваются там в финале всех вступительных испытаний. Как было в этом году, Владыка?
1: Во-первых, мы рады тому, что Свято-Тихоновский университет продолжает свое служение Родине, Церкви, народу Божьему. Выпускники наши работают в разных сферах. Многие думают, что, как я уже упомянул, что это сугубо церковная подготовительная такая среда для церковнослужителей. Но это отнюдь не так. У нас много людей работает в администрации, в разных регионах и в Москве. В администрации президента работают люди в разных направлениях, в средствах массовой информации работают, в сфере IT и так далее. Сегодня у нас картина нас радует. У нас подало к нам почти 1500 было запрос от студентов, но мы набрали около 600. То есть в разных направлениях: бакалавриат, магистратура, аспирантура. И в целом нас еще радует, что уровень, средний балл ЕГЭ, поступающий к нам, тоже растет. За этот год мы еще не считали, но вот за прошлые годы это такая стабильная, спокойно растущая динамика. Это в 2025 году средний балл был 7,7. То есть у нас есть и 100-бальники даже, около 5 человек в этом году. Плюс нас радует, что к нам поступают не только с православных школ, с которыми мы сотрудничаем заранее, с православных средних школ, но также и идут и на магистратуру, и в аспирантуру из других высших учебных заведений, включая Высшую школу экономики, РАНХИКС, и МГУ, РГГУ. Поэтому, в принципе, задача, которую Святейший перед нами ставит, чтобы мы были включены в систему в целом образования, чтобы мы улучшали взаимосвязи и с православными духовными школами, и одновременно просто с высшими учебными заведениями, чтобы мы были включены в среду, которая, по сути дела, готовит по возможности лучших людей государства, которые могут влиять в разных сферах на наше будущее, это нас радует.
0: Ну да, это действительно радует. Владыка, а какие направления пользуются особым спросом, особым интересом у абитуриентов?
1: Ну вот мы собираемся открывать педагогический факультет, у нас педагогическая кафедра есть. Спрос и от родителей, и от студентов на это направление есть. Есть, мы открыли социологическое направление социологических исследований. Туда тоже идут философию. Мы открыли и очное, дневное, и вечернее отделение. Туда идут учиться даже люди, уже состоявшиеся с высшим образованием. Им интересно взгляд на философию с христианской точки зрения. И айтишное направление, математика тоже пользуется спросом. Ну и на богословское направление, теологическое тоже народ у нас идет. Поэтому в целом мы радуемся, что и высокий процент прироста в магистратуру в разные направления. И зачастую выбирают сразу такое движение, чтобы с магистратуры потом идти в аспирантуру. То есть люди заострены на научную науку. Работу. И они прямо сразу видят, что мы и собственно, стимулируем это, кому они идут, какому преподавателю, и с кем они будут работать. Это вот для нас приятная тоже тенденция. И когда в администрации президента я разговаривал, то нас как один из лучших частных учебных заведений высших, которые ставятся в пример даже и светским учебным заведениям, как по уровню, в том числе, науки. У нас докторских диссертаций достаточно много защищается. Это радует.
0: Да, у меня был не так давно один из преподавателей Свято-Тихоновского, и он меня так поразил, он мне говорит: вы представляете, я имел счастье несколько лет заниматься Григорием Богословом. Знаете, я так отодвинулась от микрофона, думаю, действительно, вот какое счастье несколько лет заниматься Григорием Богословом, его трудами, его наследием. Это же вообще неисчерпаемое море.
1: Да, дай Бог, чтобы было к этому призвание. Угу. Если есть, можно, конечно, как некоторые, к сожалению, бывает, мы не будем сказать, скрывайте, в высшей школе есть такая тенденция, высокие требования, но бывает среднего уровня, и тогда люди могут, ну, образно говоря, просиживать штаны, и потом не защититься. Вот это мы стараемся искоренять, чтобы человек действительно с призванием, с вдохновением и с интересом шел и выдавал результат, который будет интересен и ему, и в целом научной среде, тем, кто занимается в этом области. У нас есть защита и в МГУ. У нас наши выпускники в этом году защищали в МГУ свои диссертации, подготовленные у нас.
0: Ну да, это, конечно, отрадно. Конечно, да. Отрадно. Владыка, последние несколько лет в Свято-Тихоновском мощно развивается олимпиадный блок. С чем это связано? Почему такой интерес вообще к олимпиадам повсеместно сейчас идет?
1: Ну, мы смотрим на это так, что олимпиада, она позволяет, во-первых, выстроить отношения со школьниками заранее. То есть это не просто, чтобы вот дополнительную нагрузку на них наложить. Я помню, в советской системе, когда олимпиада какая-то, в школе мы учились, олимпиада, для меня это была просто дополнительная нагрузка. Надо по разнарядке куда-то идти, что-то там где-то сидеть, на что-то отвечать, побыстрее бы освободиться. Но здесь идея совсем другая. Дать школьникам, с одной стороны, интерес к изучению, в том числе гуманитарных вопросов, показать некую глубину, потому что, ну, средняя школа, поток образования, оценки, и, естественно, воспринимается во многом как обязаловка зачастую для ребенка. А тут хочется дать ему возможность увидеть интерес вот этих различных направлений гуманитарных и в каком-то смысле ему самому себе задать вопрос, может быть, ему в будущем этим заниматься, тем или иным направлением, то есть как некое самотестирование. Если это станет интересно, то почему бы нет? С другой стороны, мы знакомим этих ребят разных классов с нашим университетом, и таким образом даем им возможность заранее ориентироваться, если им это интересно, если их это привлекает, они могут уже выстраивать свой образовательный маршрут, готовиться к поступлению к нам. Это всегда так и в советское время было, что школы подготавливали в те или иные университеты своих школьников. То есть такая линия восхождения для ученика. Ну и в целом задача, может быть, даже если не смотреть на нее так с точки зрения какой-то стратегической прагматики, это дать возможность вообще нашим школьникам, у нас охват некоторых олимпиад достаточно большой по России, дает возможность им просто заинтересоваться. Заинтересоваться знанием не просто как формальной обязанностью, но а чем-то, что может обогащать человека, познакомить с историей Родины немножко с другого ракурса, когда это не просто программа, но это что-то интересное, что может остаться с тобой навсегда, что чему-то потом, может быть, на досуге посвятишь время почитать о тех или иных личностях, исторических каких-то героях или выдающихся ученых, или новомучеников российских. И в этом смысле программа в каком-то смысле задача более широкая и глубокая. То есть, чтобы наши будущие граждане учились немножко думать нестандартно, немножко смотреть глубже и, может быть, смотреть чуть-чуть за рамки программы обычной, чтобы они понимали, что, да, есть прагматическая составляющая образования. Для нас эти стандарты важны и нужны. Мы, некоторые думают, что православные люди, они на образование смотрят так несколько свысока. Вот духовность, а образование где-то там в загоне нет. И Свято-Тихоновский университет построен по-другому. Изначально так закладывалось. Отец Иоанн Крестьянкин, отец Всеволод Шпилер, которые закладывали эти базис, когда отец Владимир Воробьев, наш президент нынешний, с ними разговаривал, что надо дать качественное образование и православным, блок для тех, кто интересуется, кто хочет глубоко уходить, и светское образование качественное, чтобы показать, что церковь всегда, на самом деле, образованию способствовала, так, собственно, изначально было, со времен князя Владимира и Слава Мудрого. Поэтому олимпиады в каком-то смысле дают такую задачу, самую масштабную, это чтобы дать возможность нашим деткам постепенно учиться думать чуть-чуть выше и глубже, чем обычная программа это требует.
0: Епископ Егорьевский Мефодий, викарий Святейшего Патриарха, ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, наместник Никола Угрешского монастыря и исполняющий обязанности председателя Синодальной Богословской Библейской комиссии, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. Меня зовут Кира Вавреньева. Пожалуйста, не переключайтесь, мы буквально через несколько минут продолжим разговор об образовании. Оставайтесь с нами.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Если верите промыслу Божьему, то должно верить и тому, что вся ваша житейская обстановка есть самая пригодная вам для спасения. Святитель Феофан Затворник.
4: Радио «Вера» – это радио о любви.
5: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
4: Становитесь попечителем Светлого Радио.
5: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
4: Радио Вера. Вместе творим добро.
2: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера». Светлый вечер. На радио «Вера».
0: Программа «Светлый вечер» на Радио Вера продолжается. И напоминаю, что у нас в студии епископ Егорьевский Мефодий, викарий Святейшего Патриарха, ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, наместник Никола Угрешского монастыря, исполняющий обязанности председателя Синодальной Богословской Библейской комиссии. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы с Владыком Мефодием говорим об образовании, и, конечно, говорим о Свято-Тихоновском гуманитарном университете, о его программах, о его тенденциях, о том, как он меняется, расширяется и ставят какие-то очень оптимистичные задачи, которые с Божьей помощью удается реализовывать. Вот я смотрю, Владыка, действительно, и гости ведь к нам приходят очень часто из Свято-Тихоновского, и преподаватели, и студенты, и выпускники. И действительно наблюдаешь, что получается пока развиваться в вузу, и это очень приятно. Очень. И вы сказали о том, что направление у него не только духовное. Духовное, конечно же, есть, и это основное, это никуда не денется. Но и образование светское, немаловажная задача вуза, и это дает надежду, я думаю, многим родителям, которые переживают, может быть, что если они отдадут Свято-Тихоновский, например, ребенка, ну или посоветуют ему туда пойти, то он неизбежно пойдет потом в монастырь.
1: Нет, конечно.
0: Хотя это тоже неплохо.
1: Да, кому призвание есть, но счастье, надо сказать, что вот как раз процент идущих в монастырь Свято-Тихоновского как раз очень небольшой. И вообще сейчас не очень большой поток ищущих монашество, но изначально Свято-Тихоновский университет строился именно как средство такое, живое средство, не просто прагматический инструмент, а созданная среда, в которой готовятся люди для будущего России в целом, не только церковного будущего. И чтобы эти люди могли просто в здоровом диалоге с церковью, понимали бы наши церковные ценности, ну, в какой-то степени каждый из них в личном плане усваивает их. Это уже, конечно, вопрос его собственный. Но если эти люди готовы совместно с церковью в той или иной степени корреляции выстраивать будущее нашей Родины, трудясь в совершенно разных сферах, вот такая задача масштабная ставилась изначально. Собственно, мы ее и дальше преследуем.
0: Владыка, очень обывательский вопрос, но я его не могу не задать. Много лет назад, когда Свято-Тихоновский еще набирал обороты, там запросто могли исключить из университета за дисциплинарные нарушения. Но если человек усердно и упорно просит, чтобы попасть под раздачу. Буквально вот у нас ходил какой-то анекдот, помню, по общежитию, что если ты, например, в среду вечером жаришь котлеты на четверг, то реально можно вылететь из университета. Это ходила такая устойчивая легенда, и все боялись жутко и очень переживали. А, Владыка, как сейчас с этим все-таки?
1: Ну, естественно, мы над этим работаем. Это, можно сказать, своего рода перегибы неофитства, знаете,
0: когда... Облегчить разговор называется вопросом этим.
1: По сути дела, у нас отчисления были, когда мы были... Ну, даже сами студенты, например, обнаружили, что у человека там, по сути дела, неофашистская идеология. Но мы этого не знали. Он поступал не как православный воцерковленный человек, но человек, который обозначает, что он с уважением относится к традиционным ценностям, к церкви. Но когда он в общежитии проявил свое нутро, ну, тут мы не могли просто оставить его, это понятно. А с точки зрения таких вот элементов поведения личного, ранее поста или каких-то соблюдений церковных, других норм, здесь просто мы просим уважения к другим и по возможности не соблазнения друг друга. Угу. То есть, если, например, человек что-то свое, какие-то у него благословения есть или свои решения, ну, пусть он это для себя и реализует. А так, чтобы не было при этом, чтобы, как, знаете, в Санкт-Петербургскую духовную академию поступали какие-то люди в советское время, которые были, по сути дела, от КГБ туда засланы. Но вот они могли Великим постом на все общежитие жарить там какую-нибудь сосиску, и все пахло. Понятно, что, предположим, это люди, слюнки текут, людям трудно. То есть от них просто советская власть их, так сказать, туда засылала. Церковь не могла сказать, что у нас же нет своего какого-то института следователей. Ну, человек поступил. Но если он так себя ведет, к нему были какие-то просьбы ведите себя достойно, чтобы других не соблазнять. Ну и семинарии, все-таки это предположительные священнослужители, к ним больше требований. А здесь Мы просто проповедуем уважение друг другу и такое благородное поведение.
0: Спасибо, Владыка. Спасибо. Давайте вернемся к фундаментальному гуманитарному образованию. Такое вот прям устойчивая такая фраза. Но она действительно сейчас очень важна. Я за нее, например, очень держусь. У меня недавно ребенок, конечно, не выдержал читать Дон Кихота. Ему только 13, там, 12 было. Но он его слушал, аудиокнигу. И он говорит, зачем ты мне даешь там читать такую огромную, слушать такую огромную книгу? Потом втянулся, потом что-то понял. А я ему говорю, сынок, ну вот очень скоро ты, например, будешь читать «Идиота» Достоевского. А «Идиота» Достоевского можно глубже понять, если ты читал «Дон Кихота», потому что «Идиота» называют, князя Мышкина называют каким-то внуком или сыном Дон Кихота, в некотором смысле литературным. И так касается всего, несмотря на то, что ты собираешься, там, допустим, на экономический факультет или физмат, или тебе очень интересна биология, ты не можешь без литературы, ты не можешь без философии хотя бы в каком-то вот элементарном смысле обойтись. И, Владыка, ну это же так просто. Даже в наше время это еще было очень просто. Ну, в наше это 90-е, 2000-е. А сейчас это как будто лишняя нагрузка. Вот давайте опять стрелку, наверное, весов перевернем и еще раз повторим, зачем оно все-таки нужно-то, это образование? Потому что в Свято-Тихоновском говорят об этом очень много. Но очень много говорят об этом в МГУ, Московской духовной академии. Вот об этом самом гуманитарном образовании, которое формирует во многом кругозор и личность человека. Как она формирует? Вот давайте прямо на пальцах объясним, зачем.
1: Мы в таких случаях мы всегда возвращаемся к теме образа, что человек есть образ Божий, и образование в глобальном смысле, который человеку нужен, это не какие-то летания в облаках, но это то, что позволит человеку смотреть на текущий срез его жизни более, ну, по-философски, как говорят в миру, а мы, скажем так, ну, более духовно, более трезво, более где-то выдержанно. И поэтому, когда человек имеет некий целостный взгляд на историю человечества, на гуманитарный, это, собственно, человеческий, да, то есть, но человек понимается по-разному. Для кого-то человек звучит гордо, и человек идет против Бога, как Прометей, либо человек звучит высоко, но он идет к Богу, а не вырывает у Бога знания, как какая-то попытка богоборчества. Поэтому, но это же не всегда прямо сразу чисто вопросы духовные. Это вопросы и душевные, и понимание человека в жизни, как ему с трудностями бороться, как с этим боролись, или как понимали преодоление несправедливости. В 20 веке в советской системе революционеры что об этом думали, что как видел это Достоевский, как это видели в средние века тот же Дон Кихот, который вот он с чем-то он борется. Но это ж веками волнующие человека мысли и проблемы. Если ты понимаешь, что ты не первый, кто стоит перед проблемами несправедливости, смысла жизни, осмысления смерти, жизни, болезни, радости, горести, эгоизма, человеческих отношений. Ну, чем больше, скажем так, конечно, вопрос не в том, чтобы знать все это, наверное, опять же, невозможно. И даже искусственный интеллект не все знает. И не все принципы правильного отбора ответов. Но если человек имеет вот эту глубину некого видение, тогда ему, по большому счету, легче отвечать на свои собственные вопросы в жизни. И профессиональное знание, образование, которое ориентировано на будущую профессию, работу, идет тогда рука об руку с неким пониманием человека в каком-то контексте жизни человечества, каких-то зачастую неправильных ответов, которые люди давали и посвящали этому всю жизнь. Какие-нибудь коммунисты строили светлое будущее, оно не построилось. Обидно, однако. Такие пласты истории, сколько потрачено сил, сколько людей погибло, в том числе невинных. Ну, это наша история, скажем, взять там итальянских революционеров, которые писали свой символ веры, полностью переписывали символ веры церкви, и он абсолютно не о том, как построить справедливое общество. И люди за это умирали. Или возьмите любые другие масштабные явления в истории человечества. И мыслящие люди, те же писатели, философы, ученые, они так или иначе отражали те проблемы, которые вот были горячими и не абстрактными какими-то, просто сидел и вот что-то написал. Они писали о том, что их волновало. И если человек к этому опыту причастен, то он, наверное, более богат для того, чтобы и свои жизненные вопросы решать, ну, как-то более полноценно, а не урезанно, как часто это бывает.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
0: Епископ Егорьевский Мефодий, викарий Святейшего Патриарха, ректор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, наместник Николы Угрешского монастыря, проводит сегодня с нами «Светлый вечер». Меня зовут Кира Лаврентьева. Владыка, еще такой вопрос. Для тех, кто хотел бы поступить в Свято-Тихоновский, допустим, на следующий год, может быть, это кто-то, кто слушает нас сейчас, вдохновился, да, и будем решил, рады, что вот, вот пора. Будут ли какие-то курсы организованы подготовительные?
1: Обязательно. У нас есть и не то, что прям курсы, но у нас есть и такая школа, курс, можно сказать, и курсы тоже, и школы, подготовка к сдаче ЕГЭ, например. Есть школа гуманитария, есть вот те самые олимпиады, которых Аксиос, новомученики, есть трехдневная у нас школа, когда могут студенты, будущие потенциальные студенты, школьники приехать, прям пробыть, ну, у нас три дня, это некая программа одновременно и образовательная, и ознакомительная, и подготовительная. То есть я приглашаю в этом смысле на наш сайт заходить, посмотреть, конкретика какая есть, она доступная, там есть вопрос-ответ возможности, и просто подключаться, смотреть, что мы предлагаем, и участвовать в этом. Это будет, с одной стороны, помогать утвердиться, если этот выбор для них правильный, подходящий. Они тогда не пожалеют, что они вникли в жизнь по СТГУ, в его особенности какие-то, форматы, что мы предлагаем, направления образования, и одновременно где-то себя и подготовить к будущим.
0: Владыка, а онлайн-программы будут?
1: Онлайн-программы тоже есть, да.
0: Угу.
1: Да.
0: То есть это все можно узнать на сайте?
1: Да.
0: Так что, дорогие родители и будущие студенты, пожалуйста, не теряйтесь. Идите на сайт, кстати говоря, он очень простой, ПСТГУ, прям да, вот такой, .ру.
1: Да. Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, сокращенно ПСТГУ.
0: ПСТГУ, да. .ру. Да. И там как раз можно все найти и про курсы, и про онлайн-программы, да, да, и про экскурсии, и про дни открытых дверей, да, которые вот будут как раз в 2026-2027
1: да,
0: году. Да. Владыка, давайте, наверное, про самостоятельную жизнь после университета. Вот куда потенциальный выпускник Свято-Тихоновского может пойти работать? Вот действительно, давайте для родителей. Они же в основном очень переживают. Да. По
1: этому поводу. Одной стороны, я скажу, что мы создали Центр содействия трудоустройству наших студентов, и он начинает работать со студентами в процессе обучения. То есть заранее уже студенты обращаются к нашим специалистам и смотрят с их стороны, какие у них преференции, какие у них мысли, может быть, мечты. А с другой стороны, этот центр имеет связь с разными работодателями, сферами, теми или иными сферами, где мы можем наших студентов, так скажем, посадить, трудиться дальше. И, соответственно, вот эта взаимосвязь позволяет в процессе обучения уже об этом задуматься. Кто-то больше по научной среде пойдет, кто-то прямо сразу может думать о работе. И направление достаточно разнообразные. Кто-то у нас преподавателем работает в школах, и не только православных, но и светских. Кто-то идет работать в администрации региональной, и даже вот, как я уже сказал, в администрации президента есть люди, кто работает. Есть направление в средствах массовой информации работают наши выпускники. Есть кто работает прямо по направлению IT. То есть их, в том числе, банки забирают. Кто-то уехал с началом СВО, а наши нет. Большей частью остаются здесь, работают, и чуть не с руками их отрывают, то есть они востребованы. Поэтому у нас очень широкий спектр применения, ну, те, кто кончают факультет церковных художеств, они работают в своей сфере. Кто-то пишет иконы, кто-то может петь в хорах или в том числе и преподавать пение. То есть направлений достаточно широкий спектр.
0: Ну, тут надо еще, наверное, добавить, что для студентов очень много разных внеплановых занятий. Церковное пение, разные курсы, разные кружки, кстати, абсолютно бесплатные. Я помню, я поступил, меня это тогда вообще приятно удивило, потому что меня сразу повели прослушиваться. В первый день учебы, Владыка, вы представляете? Я думаю, зачем? Мне говорят, у тебя тенор, иди.
1: Да, если человек хочет, это не обязаловка, да, вот, скажем, духовный семинар, если ты поступаешь, тебе там назначат хор, ты будешь петь. А здесь так, если ты хочешь, что ты можешь в этом поучаствовать. Плюс у нас большое волонтерское движение, миссионерские поездки. Ну, это не сразу на первом курсе куда-то еду, да, как на картошку в советское время студент строили. Но возможность поучаствовать в миссионерских поездках, особенно летом, вместе со священником, вместе с другими студентами, есть целый букет разных волонтерских движений, и МЧС, и театральные, и танцевальные, и экологический даже кружок, как нам сократить объем мусора, чтобы он меньше занимал место и в том числе в нашей окружающей среде, как аккуратно пользоваться, может быть, рецикливать, пускать обратно в оборот тот или иной пластик. То есть у нас это вот студенты проявляют активность, мы ее поддерживаем. И у нас разные направления. Целые они отчитываются вот в конце года, я вот слушаю их, мне радостно.
0: Не скучная, в общем-то, учеба.
1: Слава богу.
0: Да, да.
1: Скучать не должно, да. не придется.
0: Внутренняя жизнь института, она очень интересная.
1: Для нас еще важно, что создается атмосфера хорошая. Да. То есть, ну, конечно, опять же, принцип свободы мы не отметаем. Если человек не участвует, мы его за шкирку не тащим. Но мы предлагаем, мы открыты, мы говорим, вот можно этим заниматься, можно тем. Само общение в эпоху искусственного интеллекта очень важно подчеркнуть. Нам мне рассказывали, что сейчас есть, например, программа «Абсолютно искусственный интеллект полностью учит человека». Даже в Америке школьная программа, можно так, за деньги.
0: Звучит пугающе.
1: Да, но для нас крайне важен личный контакт. То есть мы не отрицаем использование технологий, в том числе интеллекта искусственного, как инструмента, не думающего за тебя, да, если ты его используешь как инструмент, такое возможно. И даже, по-видимому, будет необходимо для многих. Но личный контакт с преподавателем, личный контакт с другими учащимися – это те вещи, которые остаются навсегда. Мы знаем, что вот люди, там, если хорошо создана была среда обучительная, образовательная, то потом 20 лет проходит, 30, они между собой общаются. Мы, кстати, стимулируем общение студентов, выпускников с нашим тем же центром трудоустройства и с нашими преподавателями, чтобы они давали нам обратную связь, как их жизнь складывается, как у них профессия, как у них и их семейные дела. И такое здоровое общение, чтобы сохранялось и по выпуску. И если они между собой подружатся, и с преподавателями будут в хороших отношениях и впитывать от них не только знания, но и отношение к знаниям. Например, хороший... Это для нас это прекрасно. Вот у нас хороший был профессор еще в Ленинградском политехе. Он говорил, ну, мы же не можем научить вас всему, но мы будем стараться научить вас думать и работать с информацией, с литературой. Вот если вы это научите, дальше вы будете сами продолжать это в своей жизни. И жизнь-то не останавливается, и наука развивается, какие-то новые сферы знания открываются. Сейчас часто люди профессию по статистике одну и ту же в течение всей жизни не имеют, как правило, переключаются. Либо профессия меняется, да. Либо сам человек видит, что он в какую-то другую сферу хочет пойти. И если образование хорошее, фундаментальное, если человек сложился как личность, в том числе вот в этом межличностном общении, что тоже очень важная часть формирования человека вот в эти юные годы, то потом он, в принципе, достаточно стабилен, устойчив и может принимать какие-то разумные решения по своей жизненной траектории.
0: Да, Владыка, вы очень важные вещи сейчас говорите. Остается у нас немного времени до конца программы, но мне хочется успеть это спросить. Не так давно у нас была девушка, кстати говоря, тоже из Свято-Тихонской, хорошо ее знаю, и она говорит, что последние исследования вот этого поколения, которое сейчас подошло к 18-19 годам, они показывают неутешительные результаты. Конечно, не за всех мы говорим, да. И не обо всех, мы не обобщаем на 100%, да. Но есть некая тенденция, что молодые люди, они становятся, ну, каким-то слишком уязвимыми. То есть от какой-то плохой оценки впадают в тяжелые какие-то пограничные состояния, склонны к апатиям, к депрессиям. Mm-hmm. Понятно, что и время сейчас очень непростое, все это ясно. Но она говорит о том, что эти исследования, они как раз связывают такое состояние с неправильным подходом к образованию, к воспитанию. То есть очень как-то оберегается ребенок. Мы, видимо, после советских вот этих жестких организованных тенденций боимся детей травмировать. И это тоже их травмирует. Вот что удивительно.
1: Да, на долгом сроке. Сначала это удобно, комфортно, всем нравится, когда все и по головке погладят, и подушку подложат.
0: А потом он не может слышать слова «нет», ни от кого.
1: Да, это самого себя, он самого себя принять не может. Угу. Человек-то, он же не машина. Я даже приходится об этом разговаривать тоже и со студентами, что вот это поколение в современных исследованиях называется тревожным.
0: Точно.
1: То есть они не готовы встретиться с какой-то дисфункцией. В том числе в самом себе. Ну, человек понимает, что он чего-то не знает. Ну, если он сформировавшийся личность, если он образованный человек, он понимает, я должен приложить какие-то усилия, чтобы, если это мне действительно надо, во-первых, все знать невозможно, это не трагедия, что ты не все знаешь, ты знаешь, что есть люди, которые знают, скажем, ты пойдешь к юристу или к священнику или к психологу, если ты считаешь это нужным, или к историку, и можешь его спросить. Ну, сейчас люди искусственный интеллект спрашивают, но зачастую это, а он затуманивается иногда и дает вопрос, он придумывает ответы, и это тоже проблема.
0: Он ошибается.
1: Да, да, это отдельный вопрос, как им это получается, вопрос для исследователей. Но если он понимает, что это надо узнать, он создает, ну, какую-то свою мини-программу и занимается этим, скажем, дополнением своего незнания. А если человек не готов видеть себя не функционирующим правильно. Вот, если телефон, кнопочка или там какая-то функция не работает, ну, либо надо его чинить, либо надо его менять. А у человека воспитанного, он где-то на подсознании, на вот этом технологичном восприятии мира, где все комфортно, все должно работать, везде подложены подушечки, везде кнопочки работают, а ты сам не работаешь так. У тебя не работает, ты что-то забыл, ты где-то не справился. В результате человек, ну, в каком-то смысле воспринимает себя как телефон, который надо менять. А себя менять-то как ты себя поменяешь?
0: Ну, сломался,
1: в результате возникает ощущение, что ты вообще не годен для жизни. И ты себя куда денешь? Ну, вот вплоть до высокого процента самоубийств у людей, которые встречаются с, в общем-то, не очень серьезными, не трагическими проблемами, которые просто должны вызвать в человеке импульс к дальнейшей работе над собой, может быть, не короткой, может быть, достаточно систематичной, но тем не менее. Или, может быть, какому-то, вот даже как человек инвалид, он может лечь в кровать, а может есть, может быть, выработать, как ему двигаться и в то же время не остаться вне жизни. И человек сильный, сформировавшийся, ну, скажем так, духовный в подлинном смысле слова, он будет работать над тем, чтобы все-таки не выпасть из жизни. Другой просто ляжет и будет тихо сгнивать. Вот вопрос отношения к своей собственной неэффективности, своей собственной, а человек не может быть абсолютно эффективным. И это нормальная часть жизни, осознание своего где-то недоработок и работа над ними. Ну, а с другой стороны, наоборот, восприятие себя как успешного. Если у тебя это получилось. Ну, мы называем это в церковной среде как гордость. А с точки зрения такой просто рациональной, человек перестает расти и работать над собой. Я доволен собой, я знаю. Не говорите мне ничего, я все знаю, спрашивайте у меня. Но такой человек закрыт для новых знаний. Он же не будет, он будет говорить, мне достаточно. Он сам себе ставит потолок.
0: И начинает ошибаться,
1: да,
0: как правило.
1: Да, и это называется «Голый король» в известной сказке.
0: Да-да-да.
1: Поэтому вопрос, как справляться к подобному тревожному поколению и с тем, что у него получается, и с тем, что у него не получается. Да. И то возникает проблема. То есть нету гибкости, нету готовности к трезвой оценке ситуации, есть желание такого мягкого, комфортного продолжения бытия без каких-то серьезных трудов и встречи с неким вызовом. Вот это то, собственно, чем, я думаю, вот подлинное образование будет сталкиваться все больше и больше. То есть, да, мы говорим о высоком уровне в целом фундаментального образования и знаний, которые нужны современному человеку, и пытаемся на это ответить, так скажем, достойно. Но в то же время понимаем, что сфера, можно так сказать, отношение к жизни, отношение к знаниям, отношение к самому себе в поле человеческих отношений и современного мира, она будет все больше вес принимать. И современная цивилизация, современное человечество это не до конца понимает. Напичкать человека знаниями, это отнюдь не значит сделать его образованным. А тем более, если мы говорим об образе Божьем. Если человек сам с собой не может справиться, если его эта информация опрокидывает, если молодой человек говорит и не может остановиться, что он узнал, скажем, в том же интернете, но целостно восприять это знание он не может, ему даже это знание не понести. А есть даже примеры, когда человек совершил самоубийство, такой страшный грех, а его посмотрели историю его запросов, он и

0: Мы собирались компаниями. Он молчит. Я говорю, Костя, ты чего молчишь? Он говорит, все уже сказано под луной. Поэтому тут понятно.
1: Ну, в какой-то момент мы понимаем, что не все сказано или нужно говорить о том же, но в новом ракурсе.
0: Это тоже надо переварить как-то, да, помолчать чуть-чуть.
1: Я согласен. Молчание – это тоже важная часть осмысления того, что сказано.
0: Пожелайте что-нибудь, пожалуйста, в преддверии учебного года школьникам, студентам, родителям, педагогам. Всем нам, короче говоря.
1: Я бы пожелал всем нам помощи Божией, трезвого понимания соотношения между частными задачами, которые стоят сегодня перед нами, отправить детей в школу, в университет, дать им образование, и глобальными задачами стратегическими, которые все-таки не должны выходить из нашего поля зрения и давать в каком-то смысле более здравый и осмысленный взгляд на текущую ситуацию. Вспоминается Сухомлинский, который говорил, я хоть советский педагог, но очень трезвомыслящий, и во многом христианские у него мысли, он говорит, я запрещал родителям прямо требовать от своих детей исключительно положительных, отличных оценок. Это невозможно. Они превращаются в очень нестабильных перфекционистов. И вот в этом смысле видение стратегии и тактики, соотношение вот задач текущих, когда нам успеть те или иные знания освоить, с тем, что при этом человек должен формироваться как личность, которая может спокойно, трезво переживать и удачи, и неудачи, и успехи, и неуспехи, и видеть какой-то вектор своего развития и образовательно-профессионального, и одновременно как человек с большой буквы. Вот такую задачу, которую, собственно, не решить скачком, она решается, как вот мозаика выкладывается одна к другой, и постепенно выстраивается картина, которая, может быть, с расстояния будет только оценена. А вот так текущая работа кажется, может быть, где-то кропотливо занудной, но вот мы должны не терять некий общую перспективу.
0: Спасибо, Владыка. Дорогие слушатели, напоминаю, что в этом часе с нами был епископ Егорьевский Мефодий, викарий Святейшего Патриарха, ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, наместник Николо-Угрешского монастыря, исполняющий обязанности председателя Синодальной Богословской Библейской комиссии. Меня зовут Кира Лаврентьева. Будем надеяться, что в этом году Господь даст нам сил на наших детей, на нас самих.
1: Аминь. И на разные, Божьей помощи, да, обязательно. Господь будет обязательно помогать. А нам надо воспринять, то есть, чтобы мы вот эту помощь Божию мимо себя не пропустили.
0: Точно, да. Точно. Спасибо, Владыка. Спасибо. С Богом.
1: С Богом.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Вы слушаете радиоканал «Радио «Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
2: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер. На радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. Этой беседой мы открываем цикл программ, который на этой неделе в часе светлого вечера с 8 до 9 у нас будет звучать. И поговорим мы на этой неделе про

0: Преувеличение одной из самых волнующих сегодня всех нас тем – это про искусственный интеллект. Может показаться в чем-то странным, почему мы на радио «Вера» говорим об искусственном интеллекте, о такой, казалось бы, технологической истории, но на самом деле, я думаю, что если подумать чуть подольше об этом, становится очень быстро понятно, что история про нейросети, про наше общение с нечеловеческими агентами – это история и про то, что такое человек, и где искать какой-то водораздел между человеческим существом, человеком как духовным существом и какими-то иными формами обработки информации. Где, что такое быть человеком, что такое быть нейросетью? Есть ли духовные риски и духовные вызовы, связанные с присутствием в нашей жизни искусственного интеллекта? Вот об этом мы на этой неделе будем говорить с разных сторон, и сегодня открываем эту серию бесед с Дмитрием Мариничевым, советником генерального директора Агентства стратегических инициатив. Добрый вечер.
1: Добрый.
0: Вы глубокий и многолетний специалист по темам, связанным с информационными технологиями вообще и с искусственным интеллектом в частности. Не так давно на полях Петербургского международного экономического форума мы с вами эту тему начали. Вот сегодня очень радостно с вами в студии «Радио Вера» ее продолжить. И давайте для начала договоримся о терминах. И мне кажется, что, кстати, в случае искусственного интеллекта сегодня не так-то это просто сделать. Вот о чем мы говорим, когда об этой теме говорим. Я вот как бы знаю, что выделяют слабый искусственный интеллект, условно говоря, телефон или колонка умная, и сильный искусственный интеллект, который еще вроде как не существует, который может быть таким вот равным или превосходящим человеческий разум неким чем-то. Вот это верное разделение?
1: И да, и нет.
0: Так.
1: Скорее нет.
0: Так.
1: Потому что, чтобы понимать терминологию искусственный интеллект, его нужно сравнить с интеллектом человеческим. А на сегодняшний день никто не дал полноценного определения, что есть интеллект человеческий. И сравнивать два этих интеллекта тоже некорректно, потому что все-таки искусственный интеллект, а правильнее это нейросеть. Все-таки, наверное, оперировать этими понятиями.
0: Давайте.
1: Это процесс математических вычислений, и не более того. Если кто-то знаком с математикой, то наверняка помнит еще и школьного курса, что умножение вектора на матрицу дает своеобразный результат. Собственно говоря, этот результат и есть процесс вычисления нейросетей, на которые мы реагируем как на предсказательную машину с точки зрения всех весов, вот этих векторов и матриц, находящихся в его памяти. И, конечно же, мы говорим искусственный интеллект, потому что эта аббревиатура уже стала очень привычной, и отказываться от нее смысла нет. Мы, наверное, в нашем разговоре тоже будем многочисленно повторять именно это словосочетание. Но, повторюсь, разумнее говорить о вычислительной машине, о нейросетях и, соответственно, о математической модели, а не о чем-то, что эквивалентно нашему разуму и тем более нашей душе. Потому что сейчас вообще такой происходит, извините за это слово, раскардаш в нашей жизни, когда люди путают субъектность, в том числе субъектность человека, субъектность искусственного интеллекта, путают мат-модели, путают память, путают ментальную составляющую, алгоритмическую составляющую, и само восприятие и отношение к этим объектам у людей возникает как отношение к субъектам. Отсюда вот полная неразбериха, и у людей в голове возникает каша, и кажется, что в нашей жизни появляется нечто, что эквивалентно нам. Но это таковым не является. Поэтому, конечно же, ни я, никто в мире не в состоянии дать грамотный анализ или тем более грамотное описание, что есть искусственный интеллект как таковой, и как мы его воспринимаем. Является он нашим продолжением или нашим зеркалом? Является он просто условно калькулятором или алгоритмом Т9, который предсказывает каждое следующее слово? Есть ли в нем разумность или нет в нем разумности? Есть ли в нем условно наблюдатель, который воспринимает то и переживает то, что он генерит? Это все вопросы, они не то что не заданы, они на сегодняшний день заданы, но они не имеют ответа, И в них не может быть ответа, потому что ответ как раз находится в разных местах. Это и инженерия, и философия, и, соответственно, религия, вера, как бы это странно ни звучало, выходит на первый план, потому что все, что есть вера, оно все и есть тот ответ на те вопросы, которые звучат и у нас с вами, что есть искусственный интеллект. Это может быть очень странно.
0: Но это очень интересно.
1: Да, это может быть очень странно звучит, но это абсолютно так. И действительно огромное количество не только философов, но и в том числе людей, связанных с религией, с разными конфессиями, на сегодняшний день начинает работать в структурах, которые занимаются моделями искусственного интеллекта. Потому что вот вопросы продолжения сознания, усиления ментальной функции — это уже не классические вопросы. И для того, чтобы, опять же, отвечать на поставленный вопрос, а он такой всеобъемлющий, что есть искусственный интеллект, людям приходится ответить на вопрос, а что есть мы? И если мы говорим о христианстве, то мы есть все-таки душа. И если говорим о древнегреческой философии, то наблюдатель в нас не есть элемент сознания. Это разные вещи. Если мы говорим о науках, изучающих работу головного мозга или тех же нейросетей, то сознание, которое якобы присутствует в них, не является или не имеет того же наблюдателя, который есть у нас. И опять же, здесь возникает такая странная дилемма. Если мы, к примеру, возьмем человека и откопируем весь его головной мозг, вот нейрон за нейроном, и получим модель нейросети, которая эквивалентна модели нейросети в его головном мозге. Вполне возможно, мы получим условный искусственный интеллект, который будет тождественен человеку. Но вопрос остается вопросом, получим ли мы наблюдателя, который осознает то, что он думает, и то, что он воспринимает благодаря своему вот этому вот головному мозгу и этой нейросети, то есть получим ли мы душу или не получим. На этот вопрос ответить не может никто. И если мы говорим о христианстве, то мы понимаем, что мы стремимся отождествиться с Богом путем молитвы, изменений, которые происходят в нас. Делает ли то же самое искусственный интеллект, когда становится продолжением нас самих? На это ответа ни у кого нет. Ни у разработчиков искусственного интеллекта, ни, соответственно, у пользователей, ни у тех, кто думает о нем как о неком технологическом прогрессе. И дальше больше, потому что любой искусственный интеллект, так же как интеллект человека, он основан на петле обратной связи. То есть есть некая сенсорика, которая воспринимается тем же самым головным мозгом, потом строится модель мира как картинка, она воспринимается, и если она в последующем у человека по принятию решения и какому-то действию подтверждается. Ну, самый банальный пример. Вот мы находимся здесь, мы сидим за столом. Значит, мозг сгенерировал этот стол, и это модель мира, в котором стол присутствует. Значит, мы, ударив рукой по столу, должны почувствовать обратную связь. То есть нам либо должно быть больно, либо мы почувствуем материальный объект. И если это подтверждается нашими пальцами, вот кончиками пальцев, то, соответственно, модель мира у нас в голове, она правильная. Но это проживание этой модели, это же не проживание самого головного мозга, это нечто, что внутри нас и является нами, как субъектом, который это все воспринимает. А мозг только для нас это моделирует. Получается, мозг — это не мы. Мозг — это, может быть, такой же орган чувств, как глаз, или уши, или язык, или те же самые кончики пальцев, рук, которые позволяют эту сенсорику не только воспринимать, но и приводить в какую-то модель, которую мы можем, как уже внутренний субъект, осознать. И отсюда возникает удивительная гипотеза, что искусственный интеллект дает нам возможность впервые в жизни человека посмотреться в ход своих мыслей, то есть внутрь того, как работает головной мозг, как в зеркало. И это очень такая непримитивная модель, а очень, наоборот, сложная модель, потому что она дает возможность чище не только воспринимать мир, но и изменения, которые происходят с нами, как с душой. Чтобы было проще понять, о чем я говорю, наверное, можно представить обыкновенное зеркало. Или там слушатели даже могут сейчас взять и посмотреться в зеркало. Это очень привычно, посмотреть в зеркало, увидеть себя. Поднимите левую руку, поднимите правую руку. Вы видите в отражении самого себя. Но вдумайтесь, зеркало в этот момент времени меняет местами лево и право.
0: Так.
1: Вы же понимаете, что это вы, но это для вас становится таким привычным, потому что уже много-много лет вы понимаете, что это отражение. Большая часть животных на Земле не понимает, когда смотрит в зеркало, что оно видит самих себя. Это очень важно. И когда вы это понимаете, то вы не замечаете, насколько быстро и как комфортно мозг подменивает вот эту картинку, и то, что у вас правая рука становится левой, и право-лево становится уже относительно, потому что когда вы поднимаете право, у вас право, но вы знаете, что рука вашего отражения, она как бы поднимается слева. И это у вас не вызывает никакой аллюзии. Те, кто, например, снимался или там смотрел, когда даже не может, даже проще скажу, вы можете включить теперь камеру на своем смартфоне и отключить автоматическую функцию зеркалирования. И у вас вот этого вот эффекта не будет. То есть камера как вас видит, так и будет показывать. И попробуйте просто поднести руку для того, чтобы поправить локон. И вы не сможете этого сделать, потому что поднимать вы будете не ту руку, которую вы видите не в отраженном экране телефона. И потребуется вам время для того, чтобы это переосознать, привыкнуть и научиться этим управлять. И так, в принципе, связано с огромным количеством чувств у нас в голове, которые именно интерпретируются мозгом и делают это очень быстро. А когда вы берете искусственный интеллект, соответственно, то он для вас делает иную интерпретацию внешнего мира и как бы делает ее за вас. И, по сути, он является не каким-то внешним интерпретатором, а продолжением зеркального отражения ваших же мыслей. Когда вы задаете какие-то вопросы искусственному интеллекту, вы не общаетесь с кем-то, кто сидит за этим стеклом. Вы, по сути, разговариваете сами с собой. И основной эффект, который можно получить от работы с ним, это именно осознавать то, как работает ваш головной мозг, как он для вас интерпретирует картинку мира и превращает ее в модель. И все ваши знания, они являются отражением этого процесса думания. А наибольшая ошибка, в которую, извините, так скажу, вляпываются люди как пользователи, начальные пользователи искусственного интеллекта, это восприятие его как субъекта, как будто это какой-то товарищ, друг. То есть вот эта аналогия, которую я привожу, она очень понятна. Когда вы смотрите в зеркало, и вы на первом уровне восприятия искусственного интеллекта, то вы видите там отражение, не отражение, а вы видите там кого-то. Ну, то есть животное будет видеть там другое животное. Собака видит другую собаку, но не понимает, что это она же. На втором уровне вы начинаете понимать, что это ваше отражение, но ваш мозг еще не научился переворачивать это отражение, чтобы вы однозначно могли поднимать ту руку, которая с другой стороны. Ведь у вас в зеркале оно перевернуто. Но перевернуто не потому, что зеркало переворачивает это. Физика не переворачивает ничего. А потому что мозг переворачивает. И вот на втором уровне получается эта когнитивная картинка, она уже начинает восприниматься, что мысли, которые вы ему даете и которые обратно получаете, это ваши мысли, а не мысли другого человека. И это уже можно анализировать. И на третьем уровне вы можете вообще понимать механику этого действия, и тогда он у вас уже превращается из собеседника в некого резонатора вашей мыслительной деятельности.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
0: Дмитрий Мариничев, советник генерального директора Агентства стратегических инициатив, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот то, что вы так четко подчеркнули, что вся проблематика, связанная с нейросетями, актуализирует для нас тему веры и религии. Вот об этом хочу вас спросить поподробнее, потому что в чем-то действительно парадоксально. И кто-то скажет, что это вещи, лежащие на разных полках. Есть проблема, ну, не проблема, а вот есть область веры, религии, человек, там, не знаю, читает молитвы, ходит в церковь, читает книги, верит просто, знает что-то об этом. Это вот такая как бы одна комната. А рядом есть комната технологии. Это вот как устроена нейросеть, как я с ней общаюсь, я могу с ней, вот если вас послушать, научиться с ней правильно общаться или просто правильно воспринимать ее без каких-то иллюзий, искажение, что это не субъект, это мое продолжение, это очень интересно. Но это все равно две разные комнаты. А как они вот одна в другую перетекают? Где этот узел их встречи?
1: Ну, я рассуждаю следующим образом. Как бы это немножечко странно не звучало, но могут быть разные иерархии поведенческих моделей у людей. Первое, когда человек не верит и говорит: «Я не верю и не знаю, и не буду ничего делать». Другая стадия или другой уровень – это когда человек говорит: «Да, я не знаю, но я верю, и я буду действовать». Третий уровень – это когда человек говорит: «Я знаю, и поэтому я действую». У него нет ни сомнения, ни веры. То есть высшая форма веры – это знание. Ну, не в классическом примере то, что я знаю, как решать квадратные уравнения, а именно как бы когда вера превращается в безмятежное знание. И именно об этой вере говорит религия, нам говорит, к чему мы должны стремиться, а не в плане того, что мы просто верим. И вот в этом как раз слое решается достаточно много вопросов понимания бытия, в котором мы находимся. То есть ведь если у человека есть вера, которая не является для него знанием, то там всегда есть место сомнению, и тогда отсутствует действие. А то, что мы с вами обсуждаем, это как раз и есть петля обратной связи, когда действие влияет на внешнюю среду, внешняя среда опять считывает сенсорикой, и опять возникает уже знание в виде опыта. И вот эта вот вера, знание, оно всегда возвращается через опыт. Опыт мы обычно получаем в повседневной жизни, назовем так, в офлайновом мире. Вот как раз нейросети позволяют моделировать мир, в котором мы получаем опыт, который превращается из веры в знание. Иными словами, мы можем проводить работу над собой уже не просто с петлей обратной связи в офлайновом мире, но и в моделированном мире. Ну, то есть тот мир, который является не то что не настоящим, а гораздо более продуктивным. Ну, как это можно было бы объяснить? Краш-тесты автомобилей. Чтобы понять безопасность автомобиля, можно бить настоящие автомобили. А можно сделать в CAD-системе абсолютно точную, смоделированную копию, которую точно так же в этой информационной среде, без какого-либо участия физического автомобиля, можно бить об стену и получать результаты краш-тестов, которые будут с точки зрения моделирования практически эквивалентны настоящему удару этого автомобиля о стену. И это выходит из неких законов физики или законов знания человека, которые он описывает модель для того, чтобы это происходило. Здесь мы точно так же описываем модель того, как мы думаем, как мы молимся, как мы верим. Но теперь мы уже находимся не внутри только самого себя, но мы можем контролировать этот процесс, видеть снаружи, потому что это зеркало, вот то, с чего мы начали. И другие люди, как проводники, могут нам указать на то, на что нам обратить внимание. Именно вот в этом моменте и существует переход. Это не снимает вопрос веры как такового. Это, наоборот, говорит о том, что он становится флагманским. Он начинает задаваться как основополагающий вопрос, ответ на который мы получаем с помощью вот этого, извините меня, суперумного калькулятора в виде ИИшки. Но мы его воспринимаем не как умную машинку по ответам на что-то, а мы его уже воспринимаем как модель, которая позволяет нам, ну, фактически как раз и прийти и к Богу, и прийти к пониманию того, что есть я, вот этот внутренний наблюдатель. Ведь, опять же, мы будем задавать этот вопрос, то он имеет границу. А граница у нас всегда фактор смерти физического тела. И это критерий самый важный. Вернемся к технологиям. Если мы можем сейчас включить нейроинтерфейсы, мы можем включить огромное количество внешних носителей памяти, мы можем скопировать модель сознания человека, мы можем все как бы продвинуть. То есть человек на сегодняшний день может ощущать напрямую, получая сигналы в мозг, уже не пальцами рук или глазами, а с каких-то датчиков непосредственно через нейроинтерфейс. То есть это уже получается человек имеет некую механистическую дополненную часть самого себя. Он же остается в этот момент человеком. Значит, получается.
0: Ну, то есть, если технология, если, условно говоря, в голову вставляется какой-то что-то, какой-то там нейрончик, что-то такое, ну, вот это мы, об этом мы говорим, когда говорим нейроинтерфейс.
1: Да, нейроинтерфейс, мы подразумеваем, что у человека как бы происходит восприятие внешнего мира без участия классических физиологических органов чувств.
0: И эти технологии сегодня работают.
1: Конечно. То есть управление курсором, проговаривание для людей с ограниченными возможностями – это уже сегодняшний день. Угу. Управление руками, ну, то есть, скажем, не настоящими руками. Даже управление там пятой рукой или шестой рукой. И люди учатся этому. И у них же нет ничего, что в классическом теле позволяет получать эту сенсорику. То есть это идет управление непосредственно с помощью нейроинтерфейса, нейролинка там из головы. Это уже даже не то, что завтрашний день, это уже сегодняшний день, и это есть. И получается, что мы всегда себя как бы растягиваем как человека на какую-то большую технологию. К огромному количеству таких технологий мы привыкли с детства, и мы их даже не замечаем. Ну, к примеру, речь. Вот мы сейчас общаемся и говорим, но это технология расширения своей субъектности и осознания своей субъектности через группу других лиц. Ведь в жизни классической ни у человека, ни у животного нет возможности видеть себя, чтобы осознавать. То есть мы можем себя увидеть либо в зеркало, либо в глазах другого человека. То есть как социальный объект мы себя воспринимаем через обратную связь других людей, с кем мы коммуницируем, и коммуницируем благодаря голосу. А физически мы можем увидеть себя в отражении, чтобы переосознать. Письменность — это вынос как бы нашей внутренней памяти в коллективную плоскость. Это тоже внешний феномен. Мы записываем, мы читаем книги. И для нас это уже как бы естественно. А оно на самом деле не так просто. Это тоже все технологии. Мы расширяем себя на эти технологии. Мой любимый пример, который понятен всем, вот, без исключения, это вождение автомобиля. Вы садитесь в автомобиль и едете. А почему вы управляете, останавливаетесь около, до, проезжаете рядом? Потому что вы чувствуете габариты. А что такое чувствовать габариты? Это значит, что ваш мозг, то бишь вы, расширили свое физическое тело на физическое тело автомобиля, на его бампер, капот, двери и так далее. То есть вы стали как бы автомобилем. Но вы никогда об этом не задумывались, что работает это именно так. И теперь искусственный интеллект в нашей жизни дает вам возможность расширить эту ментальную способность на нечто, что является условно знанием всех людей, знанием человечества. Потому что вся модель нейросети — это не память, это не знание человеческое, это модель, которая эквивалентна тому, что знают люди. И вот здесь нужно самое важное помнить. Когда вы спрашиваете искусственный интеллект, а помнишь стихотворение Пушкина там «Лукоморье»? Он скажет «да, конечно», и начинает его вам писать буковка за буковкой, то здесь вы должны себе отдавать отчет, что ничего он не знает, он ничего не помнит, у него нет в памяти записанного стихотворения. Он его воспроизводит как вероятностную модель наступления каждой следующей буковки после той буковки, которая была. Здесь справедливости ради нужно отметить, что да, сейчас у модели есть доступ к файлам, которые они читают, на них есть четкое понимание любого текста, потому что он может с ним свериться, но когда он его проговаривает, это не память тех букв, как они в файле хранятся, это именно предсказательная модель. И она основана на вот этой вот модели весов. Это вот те матрицы и то перемножение векторов математическое, о котором мы говорили. Получается, что вся модель нашего человеческого знания, она сконцентрирована в модели искусственного интеллекта как некая эфемерная, многомерная, очень многомерная матрица, которая дает этот результат. Это некий дубль, то есть это нечто, что позволяет оценить знания и иметь для нас, как людей, восприятие соответствия этой реальности. Ну, в принципе, глаз делает то же самое. Ведь глаз не может увидеть сам себя. Он как бы орган, который мозгу дают возможность смотреть. И здесь вот все то же самое. Теперь, получается, мозг не мог увидеть сам себя, а с помощью нейромодели он может себя увидеть, как в зеркале. Но вопросы веры и вопросы осознания, кто я есть, как субъект, который переживает то, что он получает в виде этой модели и соответствия внешнему миру, он как был, так и остается.
0: А вот правильно я вас слышу, что можно как бы такую, ну, если угодно, рамку предложить. Чем больше нейросеть напоминает нам, нас самих, ну, в познавательных вопросах, вопросах обработки информации, выдачи информации, вот чем больше там общего, тем как бы явнее становится то, что там различного. То есть вот хорошо, научилась она там думать, отвечать, и вроде это похоже, но остается зазор какой-то, вот та самая как бы душа в человеке, которая, ну, никак там вот не обретается. И получается, чем более она нас копирует, тем больше мы можем обратить внимание на то, что невозможно скопировать. Это самая духовная природа человека.
1: Да. И этот вопрос, на который нет ответа ни у кого. Ни у тех, кто занимается изучением, как я уже говорил, головного мозга как биологического объекта, ни у тех, кто занимается математическими моделями искусственного интеллекта. Ну, равно как справедливости ради нужно сказать, что нет этого и в церкви, потому что в этом и есть великое таинство. Но если церковь это 2000 лет задает этот вопрос и дает, можно сказать, четкую инструкцию, как видоизменять самого себя для того, чтобы та модель, которая интерпретирует реальность, приблизила тебя как субъекта, как внутреннего наблюдателя и отождествила с Богом. В этом смысл. То из всех трех наук, ну, может, не знаю, правильно это называть наукой или неправильно, но из всех этих трех направлений, которые говорят об одном и том же, но разным языком, никто не может ответить на вопрос, его и проще называть, что есть душа, то есть что есть тот внутренний субъект, который проживает, реально проживает весь этот эмоциональный ряд, все, что с ним происходит, то, что он получает от соответствия или несоответствия внутренней модели и внешнего мира.
0: Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях Дмитрий Мариничев, советник генерального директора Агентства стратегических инициатив. Дорогие друзья, не переключайтесь.
2: Светлый вечер. На радио «Вера». Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
3: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
0: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. Мы сегодня говорим и всю неделю будем говорить о, скажем так, духовных и смысловых проблемах, связанных с присутствием в нашей жизни нейросетей или искусственного интеллекта. В данном случае мы контекстуально как бы берем это как синонимы. У нас в гостях Дмитрий Мариничев, советник генерального директора Агентства стратегических инициатив. Мы продолжаем наш разговор. Ну вот, зацепляясь тоже за эту тему, религии, вера как человеческое и нейросеть, с которой мы общаемся, я такой диалог слышала, когда один человек говорит, ну, очень, казалось бы, интуитивно понятную вещь, но нейросеть не может молиться Богу. И вроде бы как бы, ну, вроде как бы, наверное, да, не может. С другой стороны, собеседник отвечает ему, откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь? И тоже вроде верно, потому что, в общем-то, мы про другого человека можем сказать, там, откуда ты знаешь, что у него внутри? Это невозможно, я не могу. Опыт другого мне не передается. Я могу только по аналогии с собой как бы заключать, что вот передо мной тоже человек верующий, молящийся, например. Но доступа к его внутреннему миру у меня нет. Как у меня нет доступа к внутреннему миру моей собаки. Но по аналогии у меня нет доступа к какой-то внутреннему миру, в кавычках, и нейросети. Поэтому как я могу утверждать, что она не может молиться Богу? Вот вы в этом, в споре вот этих двух собеседников, как бы на чьей большей стороне?
1: Я думаю, здесь есть по двух.
0: Так, давайте.
1: Потому что что нейросеть, что человек, нам придется ответить на вопрос, что есть человек и что есть нейросеть.
0: Да.
1: Если мы говорим о том, что душа в человеке, то человек — это тот же аватар, что и нейросеть. Получается, ни тот, ни другой молиться Богу не могут. И встречая собеседника, мы не можем сказать, молится он или нет, мы можем задать вопрос о его душе. Или в технологических терминах о том субъекте-наблюдателе, который проживает все, что с ним происходит. И здесь, конечно, я, наверное, ближе к тому, что как раз нейросети, вот искусственный интеллект и большее понимание того, как мы думаем, и наблюдение за своими ментальными действиями внутри, они позволят переоценить вот ровно того внутреннего субъекта, то есть душу. Здесь, наверное, ну, сложно мне говорить, какая терминология правильная. Я бы не очень хотел, чтобы, когда я оперирую словом «душа», чтобы оно было интерпретировано некорректно, потому что здесь вот у нас некое смешение технологического, да, и духовного. Это очень такая тонкая грань, опасная. Я понимаю, что так по тонкому льду хожу, но пока не придумано другой терминологии, и ее в мире нигде нет, наверное, методом проб и ошибок нам самим придется к этому приходить. Поэтому вопрос духовного переживания и духовности, и, соответственно, экзистенциального перехода и нахождения того, кто молится, это все-таки душа, а не человек и не нейросеть. Поэтому мой ответ будет «да, ни нейросеть, ни человек в данном случае молиться не могут». И наличие вот этой вот души...
0: Если... Душа молиться может?
1: Да, душа вот как раз и может. Поэтому нет, нейросеть, она молиться Богу не будет. И опять же, что такое молиться? Это значит надеяться и верить в то, что благоприятное или желаемое развитие событий произойдет. И здесь ключевое развитие событий и произойдет. Значит, о чем мы говорим? Мы говорим о времени. У Бога нет времени. У людей есть время. А здесь мы должны ответить на вопрос, а какое время у нейросети?
0: Так.
1: И мы особенно-то не задумываемся, потому что мы видим ответы, и нам кажется, что оно живет в тот же момент времени, как и мы. Но если мы живем в моменте наступления событий, и вот то, что мы в начале передачи обсуждали, этой вот петли когнитивной обратной связи, и у нас время связано с огромным количеством сопоставимых событий вокруг нас, то у нейросети не так. Она живет в моменте ответа нам на поставленный вопрос. А момент ответа — это такты его частоты работы микропроцессора и момент пересчета. Как только она ответила, она умерла. У нее в этот момент времени не существует. То есть момент ее существования — это момент работы над ответом того взаимодействия, которое мы с ней производим.
0: А можно ли в этом отношении сказать, будет ли это просто корректно, вот терминологически интересно мне, что у нейросети нет прошлого и будущего, есть одно голое сейчас?
1: Совершенно верно. У нее нет ни прошлого, ни будущего, потому что у нее есть голое сейчас, именно момент, который позволяет предвосхитить то событие, которое является очень скажу так это просто, и даже, можно сказать, терминологически неправильно, но у нее вот существует момент, момент в моменте вычисления, и это является ее временем. Поэтому как некий субъект, даже как функция времени, оно существовать не может. Отсюда и вывод, что никакая нейросеть молиться ничему не может, потому что у нее нет прошлого и будущего. У нее есть момент настоящего, момент этого среза.
0: А вот вы, когда в прошлой части программы заговорили про такую чувствительную, понятно, но неизбежную, наверное, в этом разговоре тему о смертности вообще человека, о том, что есть действительно горизонт того, что такое, что я существую. Ну, вернее, человек верующий верит в вечную жизнь, но мы говорим о земной перспективе. Вот мы точно знаем, что у всех она конечна, так или иначе. По крайней мере, в телесном отношении до всеобщего воскресения после второго пришествия она конечна. Из праха вышел, в прах вернешься. И вот это тоже, как мне кажется, тема, которая имеет отношение к обсуждаемому нами вопросу. Вот почему. Я как-то модерировал беседу, где священник с ученым говорили. Оба чрезвычайно друг к другу уважительные, ученые тоже верующие, но вот две позиции. Священник говорит, что что такое вот смерть другого? Про свою смерть мы ничего не знаем. Когда она есть, нас уже нет. Но смерть друга, ближнего, так или иначе другого, на нас обрушивается какое-то, ну, большое событие, как экзистенциальное событие. Может ли также вот робот умереть? И кажется, что нет. А на это отвечают ученые. Почему нет? Робот может умереть. Выключил из розетки его, и все, он не работает. И возникает вопрос, вот просто перестать функционировать. То же ли самое, что умереть? Обрушится ли на нас вот таким событием экзистенциальным смерть какой-нибудь супермашины? Или нет? Вот эта проблематика, как вас отзывается?
1: Она вот в точку бьет, потому что это и есть такой краеугольный камень. Если есть люди, которые ближе к науке, и говорят, что именно функции мозга, думанье и есть тот субъект, который воспринимает то, что он проживает, то прекращение этой функции говорит о том, что мы умерли как бы и как душа, условно, да, и вот после смерти ничего. Если мы говорим, что нет, это не так, потому что должно быть нечто, что способно воспринимать, и оно выше, чем сознание, которое формируется, то есть душа не эквивалентна сознанию, тогда у нас получается душа бессмертна, она находится за гранью смерти. Если брать машину вычислительную, то никак она не умирает от того, что ее выключили из розетки, потому что включением в розетку вы опять можете ее вернуть, если сохранена память модели внутри. Вот был такой удивительный момент у моей приятельницы, подруги. У нее есть дочь, не помню, лет 8, наверное, ей было. И когда у них отключили свет, то, значит, перестала разговаривать с ней Алиса. И она прям со слезами на глазах: «Мама, мама, наша Алиса умерла». То есть у нее...
0: Ничего себе.
1: У нее было абсолютное понимание, что она разговаривает как бы с человеком. Она никак не отождествляла это с роботом или с чем-то, и когда выключили электрический ток, то для нее это было подобно смерти Алисы. Но когда обратно включили ток, то Алиса, естественно, жила.
0: Воскресла.
1: И у ребенка как бы возник опыт, что робот не умирает, он не может от этого умереть. Получается, что опять это и восприятие жизни и смерти, восприятие, соответственно, времени, оно становится иным. Но только вдумайтесь, 8 лет ребенку, значит, сейчас ей уже сильно больше. Она у нас в ближайшие годы совсем будет взрослым человеком, но опыт ее жизненный, он отличается радикально от опыта нашего более старшего поколения. И получается, модель мира в ее голове, она вообще не эквивалентна модели нашей. И знание этого у нас уже разное, и вера получается разная. Поэтому говорить вот об этих вещах не просто нужно, или можно. Об этом обязательно нужно говорить, потому что это и есть вот то, с чего мы начинаем, основной вопрос, что есть искусственный интеллект в нашей жизни, в нашем мировоззрении, что он есть для нас. Я повторюсь, это не субъект, это не другой человек, это не электронное что-то человекоподобное существо, которое так нужно воспринимать. Это совсем иное, но оно позволяет переосмыслить нас в этом мире и что есть мы. Это просто крайне важные вопросы, и если мы не будем ими задаваться, то, скорее всего, все человечество свернет просто не туда.
0: А вот вы сказали, душа не есть сознание, это не эквивалентное понятие, просто они не описывают одно и то же. Но существует иногда традиция их как бы синонимизировать. Вот во мне есть некое мое вот сознание, сознание моего «я», это есть сознание, вот, но его же можно назвать вот, душой, моё «я».
1: Нельзя.
0: Как вы их различаете?
1: Нельзя, потому что, смотрите, вот сейчас мы стоим на пороге достаточно понятной механики, когда мы можем собрать большое количество информации, например, по вам, да, у вас много передач, у вас много записанного голоса, записанных текстов. Мы можем все это сохранить как память, научить модель думать, как вы, писать, как вы. И в будущем эта модель будет с высокой степенью качество повторять то, что делаете вы. И задавая какие-то простые вопросы, вплоть до где мне взять ключи от дома, модель будет говорить. Они обычно лежат там-то, там-то, посмотри. Точно так же, как отвечает человек. Будет ли она обладать сознанием? Безусловно, да. Будет ли она обладать душой, которая проживает, когда отвечает и когда она это знает? Ну, скорее всего, гарантированный ответ — нет. Поэтому сознание не эквивалентно душе. А если мы повторим 3-4 раз такую реплику с вами, и будет несколько объектов, и когда они отвечают и делают, будет ли одна и та же душа проживать эти разные реплики, копии, которые здесь есть? Нет, не будет. Но, с другой стороны, если душа в теле, а тело расширяется на технологические свойства, будет ли душа расширяться и на эти аватары цифровые, которые являются копиями человеческого сознания? Никто не может ответить на этот вопрос. На этот вопрос он, хочешь, не хочешь, подводит нас к тому, что все-таки есть душа, и есть связь с чем-то высшим, что, собственно говоря, и есть задача человека не просто найти, но к этому стремиться. И получается, что технологический прогресс, если его правильно интерпретировать и правильно использовать, дает нам, ну, здесь некорректно говорить, такой фаст-трек, такой быстрый путь на приходы к Богу или к вере, но он дает возможность, быть может, впервые получать уже обратную связь от того, что ты веришь, и осознание, то есть переход вот этой вот веры в конкретное знание, когда уже люди могут четко интерпретировать, что они не просто верят в Бога, а они знают Бога. А это две большие разницы вообще для людей.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
0: Дмитрий Мариничев, советник генерального директора Агентства стратегических инициатив, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Но вот к вопросу о технологическом развитии. Есть известная книга про искусственный интеллект американского философа Ника Бострома. Она, если я не путаю, написана в 2014 году, то есть по нынешним меркам она уже устаревшая с учетом темпов развития искусственного интеллекта, хотя в своих философских вопросах о рисках для человечества появления вот такого сверхразума, как бы искусственного интеллекта, превосходящего по своим возможностям человеческий интеллект, что бы это ни значило, она не устарела в своих вопросах, в своих таких вот философских обобщениях. Но в чем мой вопрос? 2014 год, вот автор пишет, что развиваются технологии, развиваются, и мы можем ожидать в каком-то будущем, как он называет это, взрывное развитие искусственного интеллекта. То есть накапливается какая-то масса. Вот есть там, условно говоря, нейросеть, которая себя сама учит, развивается, создает все более и более улучшенные версии себя. И в какой-то момент качественный скачок, и вот она уже просто на другом этапе, вот она уже почти человеческий интеллект. Вот сегодня, в 26-м году, этот взрывной рост, этот скачок, он уже был или мы еще его ждем?
1: Мы его ждем, по всем прогнозам, это 27-й год.
0: Так, то есть вот-вот.
1: Да, через год. Его часто называли как бы точкой технологической сингулярности. Я помню еще больше 10 лет назад, когда выступал, он достаточно много рассказывал об этом, это все звучало как некая утопия, иллюзорная утопия. А сейчас, к счастью, к сожалению, это опять как смотреть, и кому как больше нравится, и кто как внутреннюю модель у себя в голове тренирует на то, чтобы смотреть на эту технологическую утопию. Но да, 2027 год – это год, когда должна наступить технологическая сингулярность, и мы получим ОСИ. Это так называемый сверхинтеллект, который вполне возможно будет самообучаем. Но я думаю, что будет все не так. Скорее всего, мы не получим, как себе представляют фантасты и люди, некий такой Скайнет, который будет работать, потому что это и сейчас не так работает. Это не один какой-то огромный больцмановский мозг. Это все-таки обученные модели, а обученная модель – это в первую очередь вот эти вот огромное количество токенов и весов, да, то есть чисел, если так выразиться очень приземленно. И потом огромное количество вычислительного ресурса, который по этой модели работает и что-то для кого-то считает или для кого-то думает. Поэтому вопрос вот этой утопии, он заключается в том, что в нашу жизнь придет огромное количество искусственно-интеллектуальных агентов. И наше социально-экономическое бытие видоизменится настолько, что станет для людей абсолютно непривычным. Я поясню, почему это очень сложно и очень-очень важно, потому что мы проживали разные модели экономики. У нас была модель экономики, когда у нас были рабы, и экономики были на этом основаны имперские. У нас было крепостное право, у нас возникает буржуазная революция, когда крестьяне и рабочие, после рабочих возникают люди интеллектуального труда, и опять это вот информационное общество, сейчас там постиндустриальное общество, и вот эти вот все общества, они у нас меняются. Но в моменте сегодняшнего дня у нас уже не интернет, не платформенные экономики, которые только-только мы, может быть, осваивать начали. Платформенные экономики – это когда вот мы на разных маркетплейсах можем заказывать разные услуги, а маркетплейсы балансируют между исполнителями и потребителями услуг экономику, и вы в одном месте, в один клик можете заказать, купить все, что вам нужно. То как раз агентная экономика, она заключается в том, что между вами уже стоит не интерфейс маркетплейса, где вы тыкаете пальцем в экран, а между вами стоит искусственный интеллект, который по вашему заданию может сам принимать решения и двигаться к цели, чтобы удовлетворить вашу потребность. А это говорит о том, что меняется все, перестает существовать свободный рынок, потому что некуда прийти для того, чтобы там получить соединение, как на базаре в классическом виде, где есть продавцы, торговцы, и есть покупатели, пришедшие на базар. Такого больше нет, потому что любое предложение, любая потребность уже посчитана, но она представлена агентами, и агенты между собой и со стороны продавца, и со стороны покупателя коммуницируют для того, чтобы выполнить, извините, вашу прихоть. А если брать агентов как искусственный интеллект, то мы приходим в состояние условного, вечного, мгновенного копирования. То есть вот представьте фильмы про будущее, которые еще там, в моем детстве были, когда маленькая машинка, которая может скопировать любую вещь. И как бы проблем уже с производством нет никаких. Вот мы сейчас пришли, по крайней мере, не в момент, когда мы можем скопировать любую вещь. Это на самом деле действительно так, мы уже можем. Потому что мы можем скопировать любое описание этой вещи. А если мы умеем копировать цифровую ДНК вещи, то мы, в принципе, ее и сможем произвести. И чтобы было легче слушателям понять, о чем я говорю, вы помните бум интернета, когда все начали делать сайты. Что такое сайт? Это представительство компании и ее товаров в информационном мире, по сути. И мы сейчас живем все в мире вот этих вот сайтов, картинок, которые видим на экране. Их разрабатывают программисты, дизайнеры, все это создается. А теперь представьте, что агент, тот же самый e-агент, ну, сейчас, допустим, он там за час, за два может повторить любой сайт. А в моменте через год этот e-агент может за долю секунды повторить любой сайт, то есть создать представительство вашего товара, вашего идеи в сети интернет, то есть то, что визуально или ментально может быть воспринято другим человеком. То есть вот этот интерфейс превращается не в интерфейс, а в посредника, который по щелчку пальцев воспроизводит любой товар, любой визуальный образ всего, что нас окружает. То есть, по сути, получается, цена производственной цепочки, цена производства начинает стремиться к нулю. То есть мы пришли в мир, когда у нас уже экономика не серийного производства товаров и услуг, а экономика серийного производства идей. Но в этой экономике всегда будет не хватать намерения, потому что этот робот, искусственный интеллект, этот агент, он воспроизводит то, что является сформулированной потребностью или сформулированной задачей, то есть намерение. А человек способен формулировать это намерение. И здесь возникает как раз во всей этой конструкции тема свободы личности, свободы совести и веры человека, а что правильно или что хорошо для того, чтобы улучшить. Нейросеть этим заниматься не может. То есть то, с чего мы и начали, развлечение становится важностью не едино, образие и подобие, а развлечение. И это удел как раз человека и его жизненного пути. То есть то, что он единственный может сделать. И мы с вами, переходя к таким сложным социально-экономическим укладам и технологиям, вдруг неожиданно приходим к вере, к религии и к тому, что написано в Писании. И поэтому то, с чего я начинал, это удивительное время, когда не инженеры задают вектор в будущее, и не философы, и не священники, а некий симбиоз всех ролевых функций человека, потому что сама по себе современная ролевая функция в обществе стремится к нулю. И основная задача человека — научиться думать не из ролевой функции. Потому что если общество стратегически делится именно на роли, то с приходом ИИ это все начинает уходить. А если у вас нет ролевого деления, то вы можете не думать об образе будущего, как вот Россия последние годы находится в поиске образа будущего. Кто мы, куда мы идем, не только Россия, в принципе, весь мир. А почему? Потому что его невозможно сейчас спрогнозировать в том классическом виде, как это можно было сделать еще там 20 лет назад, 30, уж тем более 50 лет. Потому что сейчас основной вызов заключается в том, а кому позволено вообще иметь возможность думать над тем, что будет потом. И разрушение ролевой функции государственности — это ровно заслуга ИИ, как бы это странно ни звучало. Вот его приход, он разрушает процессы отождествления каждого конкретного человека с его ролью в обществе.
0: Это очень интересная мысль про ролевые модели. Правильно ли я понимаю, как бы могу ли для себя это так переформулировать, что вот вообще человеку как бы привычно о самом себе думать как о какой-то функции в обществе, даже если это очень важная функция. Ну вот я выполняю какую-то роль, и это как бы это я. Но приходят вот эти ИИ-агенты, которые прекрасно за меня эти функции выполняют. И если мне больше эту функцию выполнять, даже если я хочу, просто может даже не дадут и не нужно, это, то я перед неким вопросом, а что останется от меня, когда у меня эту функцию заберут? Если я эта функция, то теперь кто я теперь, когда эта функция больше не нужна? И тоже вопрос, получается, идет в глубину, тогда, может быть, я не функция, может быть, я не надо о себе думать через свои общественные роли, а через какую-то духовную личность, опять же.
1: Вот, это прям в точку, 100% то, о чем мы и говорим. Потому что если внутреннее «я», которое наблюдатель, есть процесс реализации функции, то, с чего мы начали, то функция заканчивается смертью и заканчивается, соответственно, тем, что она есть. А если я все-таки душа, и должен стать единым с Богом, то я не функция. И тогда с функцией не заканчивается мой жизненный цикл. И здесь получается, что ролевое расслоение общества и вера, они как раз и идут параллельными путями, потому что вера говорит: нет, ты не функция, у тебя есть другое предназначение, другая задача. И вера каждый раз пытается, церковь пытается как раз выдернуть человека из его этой ролевой функции. Но так как он живет с детства и привыкает видеть зеркало и видеть свое отражение, то поменять это просто так нельзя, потому что даже если ты понимаешь, это должно поменяться внутри вот головного мозга, который должен видоизменить эту подачу. И тогда изменится и восприятие тебя самого или вообще осознание самого себя. И это вот ровно, прям вот точно подхватили, это ровно то, в точке перегиба чего мы и находимся. И с высокой долей вероятности разрушение ролевой функциональности общества, оно

0: для какого-то перерождения, переосмысления, нового начала?
1: Вероятно, да. Вероятно, да.
0: Спасибо огромное за этот разговор, глубочайший. И я, честно говоря, думал, что у нас больше сложится разговор про технологию, но как-то промыслительно, благодаря вам, мы поговорили про душу. И это, наверное, самый главный итог, в общем, то, ради чего мы затеяли разговор про нейросети и искусственный интеллект на Радио Вера. Дмитрий Мариничев, советник генерального директора Агентства стратегических инициатив, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Спасибо еще раз огромное, дорогие друзья. На этой неделе мы продолжим разговор о жизни, о искусственном интеллекте в жизни человека с разных сторон, из разных аспектов. Так что оставайтесь с нами. Микрофоном был Константин Мацан. До свидания.
1: До свидания.
2: «Светлый вечер» на Радио «Вера».

0: по-настоящему ведет за собой та книга, из которой читатель делает выводы сам. Корней Чуковский. «Время читать». Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 31 августа, слушайте повесть Николая Семеновича Лескова «Легенда о совестном Даниле» и произведение Светланы Николаевны Рыбаковой «Сказка о счастье». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Благослови врагов моих, Господи, и я их благословляю и не кляну. Враги решительнее друзей толкают меня в объятия Твои. Друзья вязали меня к земле. Враги разрушили все надежды мои на земное. Они сделали меня странником в царствах земных и ненужным жителем земли. Как преследуемый зверь быстрее находит себе убежище, чем непреследуемый, так и я, гонимый врагами, укрылся под покровом Твоим, где ни друзья, ни враги не могут погубить душу мою. Благослови врагов моих, Господи, и я их благословляю и не кляну. Они вместо меня исповедовали перед миром грехи мои. Они бичевали меня, когда я сам жалел бичевать себя. Они мучили меня, когда я от мук бегал. Они поносили меня, когда я льстил себе. Они плевали в меня, когда я был горд собой. Благослови врагов моих, Господи, и я их благословляю и не кляну. Когда я считал себя мудрым, они называли меня безумцем. Когда я считал себя сильным, они смеялись мне, как карлику. Когда я стремился быть первым, они тесняли.

Ценили меня к последним. Когда стремился к богатству, они били меня по рукам наотмашь. Когда я собирался спать мирно, они будили меня ото сна. Когда я строил дом для долгой и мирной жизни, они ломали его и гнали меня. В самом деле, враги отлучили меня от мира и помогли рукам моим дотянуться до края одежд твоих. Благослови врагов моих, Господи, и я их благословляю и не кляну. Благослови их и умножи. Умножи и сильнее ожесточи на меня. Да будет бегство мое к тебе безвозвратным. Да надежды мои на человеческое развеются, как паутина. Да воцарится смирение в душе моей. Да станет сердце мое могилой двум близнецам злобным, гневу и гордости. Да все сокровища свои собираю на небесах. Да раз и навсегда освобожусь от самообмана, запутавшего меня в страшную сеть жизни обманчивой. Враги научили меня тому, что немногим ведомо. Нет у человека врагов вне его самого. Тот лишь ненавидит врагов, кто не познал, что враги не есть враги, но друзья взыскательные. В самом деле, трудно сказать мне, кто сделал мне больше добра и кто причинил больше зла, враги или друзья. Потому благослови, Господи, и друзей, и врагов моих. Раб клянет врагов, ибо не ведает. Сын их благословляет, ибо ведает. Ибо ведает сын, что враги не властны над жизнью его. Потому ходит он среди них свободно и молится за них Господу. Благослови врагов моих, Господи, и я их благословляю и не кляну.

0: для всей семьи.
1: Пересказки.
0: Непослушный козленок. По мотивам монгольской народной сказки.
2: В широкой монгольской степи паслись как-то весной на пастбище козел и маленький козленок. Они всюду ходили вместе, и старый козел заботливо выбирал для козленка места с нежной весенней травкой. Когда они выщипали всю травку, старый козел сказал козленку: «Ты пока побудь здесь, а я пойду поищу хороших пастбищ. Вот тебе колокольчик. Если с тобой приключится беда, позвони в него, и я сразу же прибегу к тебе на помощь». С этими словами козел повесил малышу на шею медный колокольчик с узором, попрощался с козленком и ушел. Не успел он отойти далеко, как услышал звон колокольчика. Козел испугался, что с козленком приключилось какое-нибудь несчастье, и припустился на выручку. Прибежал и видит, стоит козленок спокойно, хвостиком помахивает. «Что с тобой случилось?» — испуганно спросил козел. «Почему ты звал на помощь?» «Муха села на ногу, сгони ее», — говорит козленок.
3: «Но почему ты такой невнимательный?» — вздохнул старый козел. «Я же тебе сказал, не звони без нужды. Разве ты не можешь сам отогнать муху?» Побронил его козел и ушел. Но не успел он скрыться за холмом, как опять раздался звон колокольчика, и козел, что есть мочи, побежал обратно. Прибежал, а козленок стоит, машет головой и один глаз зажмурил. «Что с тобой?» — спрашивает его козел. «Соринка в глаз попала», — отвечает козленок. «Вынь ее». Вынул козел соринку и говорит: «Ну, я ухожу. А ты все же не звони по пустякам». Однако едва он скрылся за ближним холмом, как опять услышал звон колокольчика. «Идти или не идти?» — засомневался козел. Но все-таки не выдержал и помчался обратно. Прибегает, а козленок преспокойно стоит, прошлогоднюю травку пощипывает. «В чем дело?» — спросил козел, запыхавшись. «Неужели ты опять по пустякам звонил?» «Мне сухая трава пристала к боку, стряхни ее», — отвечает козленок. Рассердился козел. «Сам стряхнешь», — говорит, — «какой же ты непослушный, тебя это точно до добра не доведет. Не смей меня больше разными глупостями тревожить». Ушел козел и долго до позднего вечера бродил за горой, выбирая новое пастбище. К ночи он устал и прилег отдохнуть. Только стал засыпать, как вдалеке колокольчик зазвонил. «Наверное, опять по пустякам звонит», — подумал козел, закрывая глаза. Но колокольчик звонил все тревожнее, а вскоре и собаки вдали залаяли. «Что бы это могло быть?» — встревожился козел, вскочил и кинулся бежать. Прибегает и видит, охотничьи собаки гонят волка, а козленок в сторонке стоит и дрожит от страха. Чуть не съел его волк. Поглядел на него козел и говорит: «Счастье твое, что собаки вовремя подбежали, а то пообедал бы тобою волк. Запомни, дружок, кто старших не слушает, того быстро беда скушает».
1: Пересказки.

0: Свидетели веры.
1: Апостол Фадей, по преданию, был братом апостолов Матфея Мытаря и Иакова Алфеева. Звали его, по всей видимости, Иудой, но после предательства Иуды Искариота апостолы, похоже, предпочитали не употреблять это имя и называли его по прозвищам Левей и Фаддей. Одно из этих имен происходит от еврейского глагола «хвалить», а второе – от слова «сердце». Возможно, эти прозвища связаны с характером апостола, человека сердечного, доброго, искренне и ревностно воздававшего хвалу Богу. При жизни Господа апостол Фаддей вместе со своим братом Иаковом Алфеевым проповедовал о пришествии в мир Спасителя и приближении Царства Небесного. Призванный в число 12 апостолов, он был свидетелем последних 3 лет земной жизни Господа. Как и все апостолы, после активной проповеди в Иерусалиме и Иудее, он отправился с благовестием об Иисусе Христе в языческий мир. Он прошел с проповедью по Аравийскому полуострову и Сирии, после чего прибыл в Эдессу. В Эдессе, по другим источникам в Персии, апостол написал свое знаменитое соборное послание, вошедшее в канон Нового Завета. В нем изложены важные догматические положения христианского учения о втором пришествии Спасителя, о страшном суде. Глубоко затронуты и нравственные моменты, касающиеся целомудренной жизни и добросовестного выполнения взятых на себя обязательств, а также повседневных трудов. В 40-х годах первого века апостол Фаддей появляется в Великой Армении. Тогда это было большое буферное государство между Римской империей и Парфянским царством. Государство, конечно же, было языческим. Он благовествовал там довольно долго в провинции Артазе при царе Санатруке. Царь был настроен к нему благосклонно, потому что по молитвам апостола исцелилась от серьезной болезни его дочь Сандухт. Однако приближенные царя противились апостольской проповеди, поэтому апостола арестовали и казнили. Вместе с ним приняла мученическую смерть за Христа царевна Дева Сандухт. На месте, где были положены его мощи, сейчас находится монастырь. По преданию, первый храм в этом монастыре был создан в 68 году, еще при жизни апостола. Обитель построена в гористой местности в 20 километрах от современного иранского города Маку. Раз в год, 1 июля, туда собираются паломники со всего мира и проходят богослужения на армянском языке. Ведь апостол Фаддей – самый первый просветитель армян, который еще до святого Григория Просветителя впервые возвестил им Евангелие.
0: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы «Пространствие со смыслом» слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».

0: домашний кинотеатр.
1: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
2: Соловки до революции вот так вот сложилось, что они смогли запечатлеть и в архитектуре, и в укладе, и в образе жизни, который здесь был, идеал человека. Соловки – это одно из таких мест, в которых люди имеют возможность понять о том, что, стоп, есть вечность, и мы в каком-то соотношении с этой вечностью находимся.
1: Вечность в каждом кадре. Так в двух словах можно описать картину Сергея Дебежева «Святой архипелаг». Фрагмент из нее только что прозвучал. Режиссеру удалось невероятное – перенести на экран духовную атмосферу Соловецких островов, архипелага в Белом море к юго-западу от Архангельска. Молитвенную, светлую, наполненную любовью к Богу. Кино документальное, однако оно в самом полном смысле слова «картина» – произведение искусства. Лента вышла на экраны в 2022 году. Завоевала множество фестивальных наград, среди которых «Серебряный святой Георгий» 44-го Московского кинофестиваля и приз Китайской академии документального кино в номинации «Лучшая операторская работа». Но главной наградой для всей съемочной группы стал зрительский интерес к фильму. По словам Сергея Дебежева, многим сегодня, наконец, становится ясно, что материальная сторона жизни отнюдь не главенствующая. Картина «Святой архипелаг» в каком-то смысле стала ответом на духовные запросы современного кинозрителя. Возможность увидеть мир, выходящий за рамки нашей повседневной будничной гонки. Мир, где в каждом окружающем звуке и глотке воздуха ощущается его полнота и радость. Практически каждый кадр документального фильма «Святой архипелаг» зрелищный и запоминающийся. Мы видим, как монахи Соловецкого монастыря пекут просфоры, кормят птиц прямо из рук, плавают на лодке по Белому морю, а вокруг них играет стая белух и, конечно же, молятся. Над монастырем, над морем и островами не умолкает монашеская молитва. И все же режиссер Сергей Дебежев утверждает, фильм не просто о Соловках, Соловецком монастыре и его монахах. Он о смысле и течении жизни, о том, какой она становится, когда каждая ее минута наполняется Богом. Именно об этом размышляет один из героев картины, руководитель плотницкой мастерской Соловецкого монастыря, в которой вырезают поклонные кресты, Георгий Кожакарь.
3: Остановитесь вот перед любым камнем, перед любой травинкой, локоном леса, природы, воды. Невозможно не услышать голос Божий. Ас есть, то есть здесь. Вот я тут. Я тут. Сейчас.
1: Смотришь на экран, а там в бескрайнем море вокруг Соловецкого монастыря отражается бездонное небо, и не видно границы между ними. И не знаешь, на небе ты или на земле. Это ощущение усиливает музыка, которую написал для фильма «Святой архипелаг» музыкант и композитор Вячеслав Бутусов. Впрочем, по словам режиссера Сергея Дебежева, настроение фильма запечатлевалось по мере работы над ним, словно само по себе, а точнее по воле Божьей. Как живут по воле Божьей уже 6 веков святые Соловки? И неугасимой лампадой светят миру. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
0: Домашний кинотеатр.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Традиционно считается, что автором всех псалмов в Библии является царь и пророк Давид. Но это не так. На самом деле авторов значительно больше, и имена некоторых мы не знаем вовсе. Как, например, имя автора псалма 41-го, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем этот псалом.
2: «Им же образом желает хелень на источнике водные, сице желает душа моя к тебе, Боже».
3: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божие. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой? Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в дом Божий со гласом радости и словословия празднующего сонма. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Унывает во мне душа моя. Посему я вспоминаю о тебе с земли Иорданской, с Ермона, с горы Цуар. Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих. Все воды твои и волны твои прошли надо мною. Днем явит Господь милость свою, и ночью песнь ему у меня, молитва к Богу жизни моей. Скажу Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня? Для чего я сетуя хожу от оскорблений врага? Как бы поражая, кости мои ругаются надо мною враги мои, когда говорят мне всякий день, где Бог твой? Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего.
2: Спасение лица моего и Бог мой.
1: Псалом 41 был составлен союзником царя и пророка Давида, который вместе с правителем разделил тяготы его изгнания. Скорее всего, автором прозвучавшего текста был служитель Скинии, переносного храма шатра, стоявшего в Иерусалиме. Этот человек вместе с Давидом бежал из иудейской столицы из-за начавшегося бунта сына Давида, царевича Авессалома. Царь на самом деле мог разобраться с бунтовщиками, но не желал устраивать кровопролитие. План был такой – удалиться из Иерусалима, провести переговоры и погасить бунт с помощью слова, а не меча. Но все сложилось, к сожалению, плохо. Авессалом не стал каяться, продолжил свой бунт, его поддержали вельможи. И автор псалма изливает свою печаль, обращаясь с молитвой к Богу. Он пишет с огромной грустью: «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе, Боже, жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лице Божие». Псалмопевец описывает, по сути, состояние отчаяния, которое готово было его поглотить, подчинить себе. Читаем в псалме: «Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой?» Но затем автор псалма себя внутренне встряхивает, приводит в чувство. Он задается таким вопросом: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Таким образом, псалмопевец надеется на благой исход. Он помнит, что Господь обещал помощь и защиту тем, кто будет верен вечной правде Божией. А Давид и его спутники как раз стремились к истине Господней. Но человек есть человек, мы не постоянны в своих чувствах. Вот и автор псалма, казалось бы, только что приободрился. Но тут его снова охватила печаль от обозревания места, в котором он находится. Он пишет: «Унывает во мне душа моя, посему я воспоминаю о тебе с земли Иорданской, с Ермона, с горы Цаар». Перед нами описание горной глуши, где находился Давид в добровольном изгнании. В этих местах жили язычники, и псалмопевцу было тяжело видеть нравы идолопоклонников. Но он снова одергивает себя, призывает себя очнуться, решается задать Богу дерзновенные вопросы. «Скажу Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня? Для чего я сетуя хожу от оскорблений врага? Как бы, поражая кости мои, ругаются надо мной враги мои, когда говорят мне всякий день, где Бог твой?» И тут же автор псалма сам себе отвечает: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Вот и мы давайте не будем унывать, но станем держаться за надежду на Бога. В конце концов, если сидеть и грустить, то можно и жизнь пропустить. Потому наберемся мужества и отгоним от себя уныние. И Господь, видя нашу верность и честность, встанет на нашу сторону, поможет преодолеть все испытания этой жизни.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение.

0: Не смотрите мрачно на немощи. Они указывают скорее на милость Божию и Божие к вам внимание, что от Бога все благо. Святитель Феофан Затворник.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем Светлого Радио.
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно. У них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера». Дело дня.
4: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Галине из Москвы 66 лет. Она воспитывает 14-летнего внука и ухаживает за 90-летней мамой. По профессии Галина бухгалтер. В свободное время женщина увлекалась садоводством и любила путешествовать. Но в марте 2023 года жизнь Галины изменилась. Из-за болезни артерии врачи ампутировали ей левую ногу. После операции Галина оформила инвалидность и получила протез. Женщина самостоятельно нашла онлайн-курсы адаптивной физкультуры, делала упражнения, стала заново чувствовать тело. И это принесло результат. Галина научилась ходить с костылями, спускаться и подниматься по лестнице с опорой, обслуживать себя в быту. Но в мае прошлого года Галине потребовалась операция по удалению паховой грыжи. Восстановление затянулось на 8 месяцев. За это время Галина сильно похудела, и старый протез стал ей велик. Пользоваться им сейчас невозможно. Все это время женщина фактически обездвижена. Сейчас она ждет изготовления нового протеза бедра по льготной программе. Но сам по себе протез – это всего лишь инструмент. Чтобы на нем уверенно стоять, ходить, спускаться по лестнице и чувствовать себя свободной, Галине нужна реабилитация в школе ходьбы на протезах. Оплатить ее самостоятельно пенсионерка не может. Поддерживает Галину фонд «География добра». Он открыл сбор на реабилитацию для женщины. Под руководством инструкторов Галина научится ходить, разворачиваться, огибать препятствия и присаживаться на стул с помощью протеза. Благодаря занятиям она сможет преодолевать ступени, пандусы и неровные поверхности городской среды. У Галины появится возможность выходить из дома, ухаживать за пожилой мамой и воспитывать внука. Подарить ей шанс стать самостоятельнее можно на сайте фонда «География добра». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
3: Дело дня.

0: слушаете радио «Вера». Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
1: Друзья, здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Путешествуем в компании историка, краеведа Михаила Хрущева. Миш, здравствуй.
2: Здравствуй.
1: А мы в Любучанах. Такое название не совсем обычное.
2: Знаешь, оно мне напоминает что-то вот такое то ли бессарабское, то ли, может, вообще румынское, потому что там есть всякие ставучаны и так далее. Много таких названий. А для Подмосковья не очень характерное.
1: Может быть. Я вот не задумывался о происхождении, хотя направление для меня более чем родное. Правда, вот мы чуть ближе к Москве, а Любучаны немного дальше. Любучаны – это Чеховский округ, а ближайшая станция к Любучанам — станция Столбовая. И, соответственно, на электропоезде из Москвы от Курского вокзала мы на Столбовую приезжаем с Михаилом.
2: Начнем, наверное, с названия. Современную форму деревня и рядом находящийся поселок Любучаны получили не с самого начала. Первое время они, судя по всему, назывались Любучань. А вот происхождение названия до сих пор дискуссионный вопрос. Одна версия, что происходит от фамилии неких Любочининовых помещиков. Другая версия, потому что от некого славянского и не фиксировавшегося нигде имени Любуч.
1: Любопытно, что Любучаны. Любопытно, да, что в 17 веке это место было известно еще и как сельцо Гришино. Любучаны тоже. Тогда это была обычная форма, когда у села, у деревни было два названия. Одно более распространенное к этому времени, уже устоявшееся, а второе, может быть, какое-то более старое или тоже фигурировавшее в какой-то документации того времени с приставкой «тож». И вот это было Гришино, Любучаны тоже. Что можно сказать, что это по имени владельца Гришина, а вот Любучаны — это, видимо, более поздняя, более ранняя форма, вернее, которая к 17 веку уже практически исчезла, но впоследствии стала единственной
2: и почему-то основной. Да. Да, при этом Любучан много здесь, в этом районе. Тут есть деревня Любучаны и поселок Любучаны. Они прямо друг рядом с другом. Впервые Любучаны упоминаются в 16 веке в связи с очередным набегом крымских татар, а позже упоминаются в Песцовой книге, собственно, где ты и вычитал Гришина, Любучаны тоже. В этой Песцовой книге 1627 года упоминаются практически все крупные населенные пункты московских земель и обязательно те, в которых есть церковь. Церковь здесь была, рождественская замечательная церковь, которая, к сожалению, не уцелела до наших времен, хотя история за ней была очень интересная и очень яркая. Храм Рождества Христова был известен, опять же, с 17 века и простоял на этих землях вплоть до 60-х годов. В 30-е годы его закрыли, потом его постепенно разрушали, в 60-е годы, в общем, окончательно разрушили. На память об этом храме у нас есть храм Рождества Христова, уже построенных 10 лет назад, то есть в 2016 году. Это небольшой кирпичный храм, ничем особо не выделяющийся.
1: Ну, еще здесь есть храм Матроны Московской. То есть, если смотреть по храмам, то их достаточно много. И есть знаменитый, но о нем мы уж как-то говорили, храм в Молодях, воскресенский храм,
2: да,
1: в Молодях.
2: Да, это совсем недалеко
1: отсюда. А это совсем, да, вот буквально.
2: Но, готовясь к сегодняшней нашей прогулке, я начал почитывать, что пишут, где что интересного, и нашел на сайте местного краеведческого музея. Здесь есть в одной из школ, есть краеведческий музей. Как он работает, сказать сложно, надо смотреть, но главное, что недостаточно много разных интересных материалов о жизни Любучан в прошлом собрали. И вот очень трогательная и печальная история мне попалась. Значит, можем сделать такое немножечко, как это называется, немножко отступление. Скажем, что в далеком Пошехонье во второй половине 18 века в священнической семье родился мальчик. Его звали Мирон. И он поступил в семинарию. И в семинарии он вдруг стал, вместо Мирон Григорьев по отцу, он стал Мирон Орлеанский.
1: Красиво.
2: Красиво. А все потому, что там объясняется в статье, что, дескать, архиепископ Арсений очень любил литературу и историю, и вот назвал его в честь Орлеанской девы. У этого юноши, который закончил семинарию, был очень хороший голос, он попал в архиепископские певчие, ездил с архиепископом по стране, все у него было хорошо, он выступал на разных, даже при царском дворе пел вместе с хором, а потом покровитель умер, и вот этого молодого диакона поставили в священники, и он стал полковым священником. И вместе со своим полком прошел все войны, какие только можно придумать, и русско-турецкую, и войну 12-го года, и заграничный поход. Причем тут важно, что полковые священники обычно монашествующие. Вот он... Известно, что он был на Бородинском поле, и даже там ему и под Смоленском он был, в общем, и был ранен, и контужен. И после окончания похода заграничного он уже был достаточно, так скажем, израненным. И, ну, скорее, не в годах, а именно со здоровьем уже были проблемы. Вот отправили сюда, в Любучаны. И здесь он стал священником местного рождественского храма, и у него не сложились отношения ни с кем, ни с помещиком, ни с жителями. И, в общем, он испытывал определенные проблемы, которые часто испытывают люди, которые подверглись очень большому стрессу. И, в общем, одним словом, его сняли с должности, и он почил уже в каком-то совсем другом поселке. Но вот такой исторический персонаж, человек, который бывал на крупнейших сражениях первой половины XIX века, здесь некоторое время служил. Храм рождественский впервые...
1: Ему, кстати, даже памятник есть вроде бы как.
2: Ну вот, интересно, что есть люди, которые считают себя потомками Мирона Орлеанского, но тут есть некоторая заковыка генеалогическая, которую я вижу, потому что если он был...
1: Но он мог и быть и не монашествующим.
2: Да, но вот это не указано, да. Другое дело, что храм, в котором он служил, был построен еще в 1790-х годах. Это была такая церковь в духе классицизма, с ротондой, с колокольней отдельно стоящей и так далее. Ее перестраивали во второй половине 19 века. Местный помещик дал денег, и была построена трапезная и так далее. А вот уже в 1960-х годах от храма не осталось ничего. И то, что мы сейчас видим, это, как я уже говорил, постройка уже 10-х годов 21 века. Рядом с деревней стоит поселок. Несколько слов об истории поселка нужно сказать. Он появился как поселок при фабрике. Место такое бойкое, рядом шоссе, и там появилась фабрика, на которой купцы Трегубовы ткали шелк. Ну, здесь работало что-то там больше 200 человек. Появилась, соответственно, фабрика, на которой делали шелк. Достаточно большой оборот был. В одной статье мне попалось упоминание, что после революции фабрику реквизировали, национализировали, а оборудование продали в Турцию. Вот, поскольку мы с Турцией в 20-е годы очень дружили против капиталистов.
1: Ну, известная история.
2: А вот бывшую шелкоткацкую фабрику переделали в завод «Пластмасс», который работал вплоть до недавно. В нее время делал огромное количество разных изделий из пластмассы. Ну, а, собственно, количество рабочих тут росло, и в советское время вот Любучаны деревни, Любучаны поселок составили достаточно мощную такую агломерацию, которая, кстати, может быть, название знакомо, может, не каждый бывал в Любучанах, но зато многие слышали про Любучанский мост, который соединяет станцию Столбовая с деревней Любучаны и проходит прямо над Симферопольским шоссе.
1: А что в нем такого особенного?
2: Просто название, которое указывается на картах. Может, обращались, зацеплялся взгляд за него.
1: Но место действительно достаточно любопытное, поскольку оно славно и какой-то своей историей, теряющиеся в веках, и тем, что рядом находятся Молоди, как место знаменитого сражения времен Ивана Грозного. И вообще это дорога на Москву, историческая дорога на Москву, которая сейчас там называется Старым Симферопольским шоссе, но изначально это такой традиционный путь с юга в центр России.
2: Ну, чтобы, да, нужно еще так добавить, еще один штришок. Мне всегда нравится, когда расскажешь про какой-нибудь небольшой населенный пункт, нужно всегда добавлять что-нибудь такое современное. Вот представь себе, в позднее советское время было решено создать здесь институт инженерной иммунологии, который разрабатывал и биологическое оружие разное, и при этом он разрабатывал прививки от самых разных болезней. И институт инженерной иммунологии в итоге существует до сих пор, при нем есть предприятие, которое производит, собственно, вакцины. Так что это, с одной стороны, древнеисторическое место и место, где служил когда-то героический отец Мирон Орлеанский. С другой стороны, тут завод пластмассы, День химика, который является народным праздником поселка. А с третьей стороны, достаточно современное и мощное производство, которое существует до наших дней.
1: Спасибо большое. С Михаилом Хрущевым мы побывали в Любучанах. И вы путешествуете с нами, любите те места, где мы бываем. Будьте здоровы, до свидания.
2: До свидания.
0: Поездки по Подмосковью. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: На радио «Вера» вы слушаете повесть Николая Семеновича Лескова «Легенды о совестном Даниле». Читает Юрий Новиков.
2: 1500 лет тому назад на Востоке, близ Синайской горы, жил в маленьком скиту молодой человек по имени Данила. Скит в тогдашнее время не был похож на нынешние русские скиты, где живут монахи, у которых есть храмы и готовое содержание. В старое время на Востоке скитом называли несколько хижинок, чаще несколько пещерок в горе. Да вокруг тесное огражденное место, где ютились 3 или 4 человека, собравшиеся по единомыслию, чтобы жить вдали от соблазнов. Люди эти вели строгую жизнь и питались трудами своих рук. Церквей у них не было, и не было тоже и священников, и долгое время скитниками не управляло никакое начальство. Скиты устраивались легко и не скрывали в себе никаких драгоценностей. Располагались они часто близко к самому рубежу крещенной земли, чтобы иметь возможность научать христианской вере варваров. Варварами называли некрещенных людей, которых было еще много повсюду. Много их кочевало и в жарких степях близ Синая. Порубежные скитники от варваров не скрывались, а напротив, сами искали случая встречаться с ними, чтобы говорить им о благе, которое может миру дать Христово учение. Они старались убедить варваров, что Бог есть Отец всех людей, и что воля Его заключается в том, чтобы все люди жили в любви, и чтобы никто не делал друг другу никакого зла, а если кого обидят, чтобы он не мстил, но старался бы заплатить за обиду добром и победил зло любовью, ибо только одна любовь обнаруживает зло и побеждает его. Варвары же по дикости своей не понимали и не верили, что все люди равно достойны сострадания и что прощение обид может привести мир на землю. Они надеялись на силу и часто нападали на ближних скитников. А как скитники были бедны и взять у них было нечего, то варвары...

0: разбирали самих их к себе в неволю, угоняли в степи и там заставляли пленников стеречь своих коней, ослов и верблюдов, стричь овец и сушить навоз с бурьяном на топливо. Случилось, что варвары напали и на тот скит на Синае, где жил Данила. Сколько здесь было старых людей, они всех перебили. А Данилу, как человека молодого и годного к работе, взяли с собою, связали ему ноги, посадили на верблюда и увезли очень далеко в степь. А там приставили его караулить стада от зверей и от хищников. Данила служил своим пленителям долго, научился ихнему языку и перекочевывал с ними с места на место несколько лет. Он их веру не порочил, а они не мешали ему верить по-своему. И, замечая, как он живет с ними честно, до того в нем уверились, что совсем не стали за ним смотреть, а во всем на него полагались, будто как на своего человека. Данила несколько раз мог бросить порученные ему стада, сесть на коня и ускакать, но ни разу на это не покусился. А потом Данила стал замечать, что варвары как будто стали любить слушать, как он рассуждает по-христиански, и во многих суждениях начали сами и говорить, и делать с ним согласно. Стало Даниле и жить хорошо, и начал он разуметь, что он живет с чужими людьми не без пользы, потому что наводит их на хорошее исследование доброму учению. Но раз прискакал на своем коне один варвар, бывший на рубеже, и объявил, что крещеные прислали через него за Данилу выкуп и что теперь Данилу надо отпустить. Данила очень обрадовался, что может вернуться к своим, но как остался он последнюю ночь в степи под шатром, стало ему жалко и варваров. Вот, думалось ему, только что некоторые из них начали было по-доброму рассуждать и поступать с другими милостивее. А вот я теперь уйду. Они опять все позабудут и обратятся к старинной злобе. Мне бы их беречь в добре, а я ухожу. Ведь это и есть мое дело, для которого я оставил дом и стал жить в скиту, откуда пленен был». Но желание жить в обществе своих людей христианской веры все-таки стало сильнее этих суждений, и Данила решился уйти. А варвары поделили между собой присланный выкуп, дали Даниле тыкву воды и белого пшена и послали двух верховых, чтобы проводить его до рубежа, откуда он без опасения может один идти к крещенным. Данила благополучно воротился к себе за рубеж и стал жить прежнюю скитскую жизнью. Но это недолго продолжалось. Через полгода наскакали на их скит другие темнолицые варвары и опять угнали Данилу в плен и заставили его сушить навоз для огня и сторожить овец, коней и верблюдов. Даниле теперь гораздо досаднее сделалось, чем в первый раз. Да и жить ему с этими варварами показалось хуже, потому что с прежними он был уже обвыкшись, и они с ним были ласковее, а эти его не знали и не заботились о нем, а показали, что делать, и оставили без присмотра. Он стал все больше скучать и рассуждать, что варвары владеют им совсем неправильно, потому что он уже раз выкуплен, и, улучив удобное время, покинул все, что ему доверено, и убежал. И опять благополучно перебрался за рубеж крещеной земли и пришел в скит. Но варвары скоро его хватились, вскочили на коней, прискакали к скиту, всю огорожу развалили, все пещерки поразметали и старых людей побили, а Данилу опять в плен повели пешим, прицепив его веревкую за шею к верблюжьему седлу. Для того же, чтобы Данила не останавливался, а скорее поспевал за верблюдом, сзади его ехал молодой варвар и колол Данилу острым копьем в спину. Подвигался Данила немощными ногами, стеная, и на след его по пескам капала его кровь. Идучи за этим караваном, Данила вспоминал свои два прежние плена и плакал, что ни в первый, ни во второй раз над ним никогда такого свирепого тиранства не было. И почувствовал он в себе против своих мучителей несносное озлобление, особенно против того молодого сильного варвара, который был черен как мурин и ехал верхом на вороном коне в самом хвосте каравана и подгонял Данилу копьем в спину. Поднимался против него в Даниле после каждого поранения такой дух мести, что если бы сила его взяла, то он так бы на этого варвара и бросился, и убил бы его. А озлобляющий Данилу молодой эфиоп все едет в высоком седле и белыми зубами скрипит и глазами ворочает, и все Данилу копьем колет. Привели варвары Данилу на свое становище, где у них шатры раскинуты, и большой и мелкий скот пасется. Тут они слезли с коней, и жены, и дети к ним из-под шатров выбежали. Одни у них стали коней и верблюдов принимать и расседлывать, а другие пшено в котлах заварили, и вот все стали есть. И Даниле вареного пшена на лопухе бросили, а сами разговаривают, что надо им это становище завтра кинуть и на другое идти, потому что здесь вокруг трава жаром спалена и скоту голодно. Данила же, долго жив между варварами, понимал их разговор и думал: «Но если завтра меня опять идти на ногах погонят, то я не могу. И пусть они лучше сразу убьют меня мечом или пикаю». Но за ночь вышла перемена. Тот самый черный варвар, который гнал Данилу, разболелся страшной горячкой так, что жена его копала руками холодную глину и обкладывала ему голову. Тогда другие сказали: «Оставим их один шатер здесь и пленника с ними. Прикуем ему на ногу колодку, и пусть он им тут работает, а жена пусть за мужем смотрит, пока он поправится». Данила же радовался, что он отдохнет, и раны его хоть немножко заживут. Так караван и отбыл, а один шатер остался на старом месте, и при нем конь, верблюд и осел, и при них на стороже Данила, а к нему за ногу приклепали на цепи толстое и тяжелое полено, с которым на силу можно было ноги двигать. Между варварами, как и между крещенными, но непросвещенными людьми, есть такие суеверные, которые будто в Бога верят, а сами любят примечать приметы и выводить от них причины вещей по своим догадкам. Жене варвара привиделось во сне, будто Данила принес им несчастье, и она сказала это мужу и детям. И стали вместе еще жесточе озлоблять Данилу. А напоследок эта варварка сказала своему мужу: «Только ему и жить на свете, что до твоей смерти. Если же ты умрешь, то обещаю тебе, что я убью этого пленника, который принес нам несчастье, и зарою его в песке у ног твоих. Это и будет за тебя отомщение». Данила, как услыхал это, так стал думать, что теперь ему делать. Время для размышления было очень коротко, а меч на его погубление близок и отточен на обе стороны. Прошел еще день, и больному стало хуже, а вдобавок в шатре не хватало воды. Только больному давали пить, и то понемножку, а эфиопка сама не пила и Даниле пить не давала. Но при всем том, все-таки к вечеру осталось воды в запасном кубане на самом донышке. Данилу не хотели послать по воду, чтобы он не ушел, да он и не знал, где надо искать колодезь, а потому поднялась сама эфиопка. Взяла она горластый муравленный кубан на плечо, а грудного мальчишку подцепила покромкой за спину и пошла к колодцу. А колодец от шатра был на полдня пути. За собою она повела также осленка с пустыми мехами, а за мехами к хвосту посадила на кострице старшую девочку. Данила остался один при шатре, чтобы стеречь коня и верблюда и помочь повернуться больному варвару. Больной же метался в жару и гневался беспорядка, спрашивая с Данилы то одно, то другое, и прежде чем пленник успевал исполнить один его приказ, он ему заказывал другое наново. Данила и за верблюдом, и за конем смотрел, и отмахивал камышовым листом острых желтых мух, которые садились на покрытое болезненным потом лицо эфиопа, и пек для него в раскаленных камнях у поднятой полы шатра катышки из просеной муки. А жар палестинский такой, что и здоровому его нет силы вытерпеть, не только больному. И эфиоп все просит пить. И когда всю последнюю воду выпил, то стал говорить, будто ее выпил Данила. В большом раздражении варвар потянулся, достал из накаленных камней один и бросил его горячей Даниле в лицо. А Данила же, не стерпев боли, схватил другой камень и так треснул им эфиопа по голове, что тот и не вскрикнул, а протянулся ничком и руки и ноги врозь растопырил. Данила его приподнял и увидал, что у него уже язык в зубах закусился, и один глаз выскочил, и у виска на жиле мотается, и на Данилу смотрит. Данила понял, что эфиоп убит, и сейчас же подумал: «Но теперь мне пропасть, если я не скроюсь прежде, чем вернется эфиопка». Хоть она женщина, но однако для Данила она была страшна, потому что у него на ногах прикована колодка, и ему не свободно защищаться. Он положил колодную цепь на один камень, а другим стал колотить по звеньям, и цепь разбил, а мотавшееся на ней тяжелое полено с ноги сбросил. Сначала зарезал ножом верблюда, достал у него в брюхе воды. Вода была не мутная, но склизкая, как слюна, но Данила, однако, напился ею, а потом сел на варварова коня и помчался по пустыне. Несся он на коне в том направлении, в каком, по его приметам, надо было держать к крещенной земле. Проскакал Данила по знойной степи весь день до вечера, не щадя скакуна, и сам ничего не ел, и все боялся, в ту ли он сторону едет, куда нужно. Ночью, когда вызвездило, он поднял лицо к небу и стал соображать по созвездию Римфана, где рубеж крещеной земли. Но в это время добрый конь аравийский под ним храпнул, затрясся и упал на землю, придавив Даниле голень ноги. Данила едва выпутался и стал побуждать коня подняться, но он не поднимался. Зашел Данила ему с головы и видит, что у него ясный месяц в утомленных больших глазах играет и отражает, как один брат убивает другого. Данила понял, что конь уже никогда больше не встанет, и пошел дальше пеший. Шел он всю ночь, и, мало заснув, на заре опять поднялся и шел до полуденного зноя. И вдруг стал чувствовать, что ноет у него придавленная голень, и изнемогают все его силы от усталости, от жажды и голода. Пошел он еще через большую потугу, разнемогся еще более и упал с ног долой, и все перед ним помутилось, и в очах, и в разуме, и пролежал он так незнаемый час, доколе почувствовал прохладу и, раскрыв глаза, увидал над собою созвездие Римфана и все другие звезды в густой синеве ночного аравийского неба. Шевельнул Данила руками и ногами, а ни ноги, ни руки его не слушают. Только одна память ясно светит. Вспомнил Данила, откуда он ушел и куда стремится, и как он шел из первого и изо второго плена, и насколько последний третий плен был для него тягостнее. В первый раз он мог научить людей доброму, да ушел и не научил, а во второй раз доверия лишился, а в третий с ним уже обращались немилостиво, и все ему шло хуже до той поры, пока он убил камнем варвара, зарезал ножом верблюда, задушил усталостью чужого коня, и теперь вот он сам в таком положении, что его или хищный зверь растерзает, или встречный варвар опять в новый плен возьмет, а там, когда эфиопка возвратится в шатер и увидит убитого мужа, то как она начнет ужасно стенать, как будет биться и проклинать его, который сделал ее вдовою, а детей ее — сиротами. А сам эфиоп лежит перед ним, как и прежде, растопырив руки и ноги, и косит на Данилу оторванным глазом. И сделалось от этого взгляда Даниле так жутко и страшно, что он поспешил закрыть свои глаза, но темный эфиоп в нем, внутри, отражается. Не грезится, не ропщет и о детях не тоскует, а только тихо устами двигает. «Что такое он мне говорит?» — подумал Данила, а эфиоп в нем отвечает: «Я, брат, теперь в тебе поживу». После этого опять забылся, и опять через неизвестное время пришел в себя Данила, и было это на вечерней заре. А первое, что он ощутил, это с ним вместе пробудился в нем и эфиоп. Данила стал осуждать себя, зачем он убил эфиопа. Если бы не было это противно Духу Божию, не болел бы во мне дух мой, и черный эфиоп не простерся бы во всю мою совесть. Заповедь Божия пряма: не убей. Она не говорит: не убей искреннего твоего, но убей врага твоего. Она просто говорит: не убей. А я ее нарушил. Убил человека и не могу поправить вины моей. Учил я других, что все люди братья, а сам поступил как изверг, освирепел как зверь и пошел громоздить зло против зла, и сделал и убийство, и хищничество, и разорение, и соделал, что жена человека стала вдовой, а дети его — сиротами. И за то я чувствую, что осужден я в духе моем и приставлен ко мне простирающийся во мне истязатель». Встану скорее и пойду назад в пустыню, откуда бежал. Найду шатер варвара и его вдову и сирот. Повинюсь перед ней в убийстве и отдам себя на ее волю. Если хочет, пусть обратит меня в раба, и я буду вечно трудиться для нее и ее сирот. А если хочет, пусть отдаст меня на суд кровных своих и приму от них отмщение». Сказав это себе, Данила поднялся и пошел на дрожащих ногах в обратную сторону. А эфиоп был с ним и говорил: «Иди, Данила, на рабство и на казнь, иди, не опаздывай, чтобы не было тебе еще что-нибудь худшее, потому что ты убил человека. Ты расхитил его имение и сделал жену его вдовою, а детей его сиротами. Не ищи оправдания ни в какой хитрости, потому что не дозволено убивать никого». И еще шел Данила и увидал падаль загнанного им варварского коня, над которым теперь сидели орлы и рвали его внутренности. Но сколько он дальше ни шел, не находил ни шатра, ни верблюда, а стал чувствовать, что силы его оставляют, и все следы и приметы пустыни в глазах его путаются. Видит Данила вокруг себя махровые крины и белоснежные лилии, а между них человечьи и верблюжьи следы, и туда и сюда по степи перекрещены во все стороны, и надо всем то свет сверкнет, то вихрь завьется, а в нем самом, в глубине его духа, будто тьма застилает все и обнимает его Эфиоп и валит его, как ком в изветренную горячую пыль, и сам в нем ложится и засыпает. «О горе!» — подумал Данила. «Это ведь ангел тьмы посылается в плоть мне. Какое есть от него избавление?» Не придумал он себе избавления, и не скоро после этого открыл опять свои глаза Данила, а открывши, долго не мог опознаться, в каком он месте находится. Чувствует он в воздухе палящий зной, на небе горит огнем жгучее солнце, но он заслонен от припека, кто-то прибрал его в тень. Он лежит на сухом тростнике под окопцем. В окопце прохладно, за оградой сложенных камней по камням ползут желтые плети тыквы, а как раз против его глаз белый меловой срез, а в нем узкий вход в меловую пещерку. Возле входа сидит на коленях старичок и плетет руками корзинку. Старичок, как заметил его пробуждение, сейчас и заговорил ласковым голосом: «Будь благословен Господь, возвращающий тебя к жизни. Сейчас я подам тебе воды». Данила спросил: «Как твое имя, Авва?»
1: «Имя мое? Грешник», — отвечал старичок. «Но не тревожь себя разговором, укрепись, и тогда побеседуем. А пока знай, что ты находишься среди христиан на богошественной горе Синай, а это моя пещерка, где я прожил уже 40 лет, а привез тебя сюда христианский караван, который поднял тебя, сожженного солнцем и лишенного чувств, в дикой пустыне». Когда же Данила обмагнулся, он рассказал пустыннику все, что с ним было, ничего не утаив, и выразил скорбь свою и жалобу, как мучит его совесть. «Я простой бедный грешник и не умудрен, чтобы подавать советы, где нужно большое познание. Нас, неученых, стали теперь вразумлять патриархи. Иди в Александрию, к Тимофею. Он в сане великом и знает, как судить всякое дело». Данила встал и пошел в далекий путь в Александрию, где в ту пору сидел на патриаршем престоле Тимофей Элур. Данила пошел к патриарху. Патриарх был занят тем, как в это время стояли церковные споры Византии с римским папою, и, выслушав бедного пришельца, сказал ему: «Что ты напрасно нудишь себя и без дела докучаешь пустяками нашему смирению? Ты был в неволе насилием, и в том, что ты убил некрещенного варвара, тебе нет никакого греха.
2: Но меня мучит моя совесть. Я заповедь помню, которую никого убивать не позволено».
1: «Убийство варвара к тому не подходит. Это не то, что убийство человека, а все равно, что убийство зверя. А если боишься ответа, иди в храм убежный».
0: Но Данила искал не того, и не утешили его слова Тимофея. Может быть, правду о нем говорят, что он неправо держит учение Христово. «Не пощажу трудов моих и пойду в Рим, к папе. Он верно иначе рассудит и научит меня, что мне сделать». Пришел Данила в Рим и удостоился предстать папе, который собирался тогда в Византию и обдумывал, как согласить то, что ранее объявили за несогласное. Папа его выслушал и говорит: «Тебе хорошо, — сказал патриарх Александрийский, — я с ним в другом не соглашаюсь, а в этом согласен. Убийство варвара — это совсем не то, что запрещено заповедью. Иди с миром».
2: «Благодарю твое святейшество, но только яви мне милость, укажи во святом Христовом Евангелии то место, где это так изъясняется.
0: Для чего это тебе? Как ты смеешь не верить папе?»
2: «Прости мне, — ответил Данила, — слух мой слова твои слышит, и хочу тебе верить, но совесть не принимает. С часа убийства я вижу ее в черноте Эфиопа, и через то не могу быть в мире».
0: Папа опалился на Данилу и сказал ему: «Выйти вон».
2: Данила удалился, но все чувствовал, что мира в нем нет, что совесть его по-прежнему говорит то же самое, что внимал с первого раза в пустыне, и ни папа, ни патриарх его Эфиопа не умыли.
0: «Нельзя мне так это дело оставить», — подумал Данила. «Эти оба священства теперь сильно заняты другим. Как им друг друга оспорить? Но ведь кроме их есть еще и другие патриархи, которые, может быть, иначе умствуют. Мне не сладить с собою, и я себя не пожалею. Пойду ко всем патриархам в Ефес и в Иерусалим, в Царьград и в Антиохию. Который-нибудь из сидящих на престолах патриархов умудрит меня и скажет, как я могу убелить терзающего меня Эфиопа».
3: На радио «Вера» вы слушаете повесть Николая Семеновича Лескова «Легенды о совестном Даниле». Читает Юрий Новиков.
2: Пошел Данила в Ефес, добился свидания с тамошним патриархом и открыл ему об убийстве варвара и об ответах Александрийского патриарха и римского папы, и, кланяясь, сказал ему: «Помилуй меня, святой отец, дай мне средство утолить муки моей совести. Папа и святейший Тимофей, тебе не указ, ты сам напоен божественной мудрости и изришь в тайны Божии. Копни каплю благоразумия твоего в мой бедный разум. Скажи, что мне делать?»
0: Ефесский патриарх отвечал, что он, конечно, имеет свой дар проницать в тайны смотрения, не пытая ума у Тимофея и папы, но на тот счет, о чем Данила просит, он согласен и с Тимофеем, и с папою. Убить варвара вовсе не противно учению христианскому.
2: «Вот я только в этом и хочу удостоверение. Покажи мне это в слове Христовом!»
0: Патриарх Ефесский не показал, а сказал: «Что тебе еще надо? Ты невежда!» И не захотел с Данилою больше разговаривать, а отпустил его, как и прежние, с миром. Отправился Данила в Царьград, в Иерусалим и в Антиохию и исповедовал свою совесть патриархам Цареградскому, Иерусалимскому и Антиохийскому, и все они, хотя об ином, чего Данила и понять не старался, рассуждали друг с другом несходно, но насчет убийства человека другой веры все были одного мнения. Все сказали, что убить иноверца и обидчика — это вовсе не грех, и что Даниле совсем не о чем скорбеть, что он убил варвара.
2: «Но что же мне делать с Эфиопом? Вы не знаете, как черен и смраден Эфиоп, который живет в моей совести», — говорил им Данила. А они ему отвечали: «Перестань мыть этого Эфиопа. Это все равно, что бороздить огонь и варить камни». Данила не знал больше высокоосвященных владык и с горя решился идти в свой город, откуда был родом, чтобы предстать там своему князю и просить над собою суда за убийство.
1: И когда Данила лег спать в эту ночь, он увидел в полусне совесть свою. Она уже не была так черна, как Мурин, а показалась ему смуглою, как дитя, рожденное от эфиопки и эллина. Добрался Данила до своего города и, не разыскивая сродников, стал похаживать около княжьего терема с надеждою увидать кого-нибудь из княжеских отроков и просить их привести его перед лицо князя. Отроки спали, а заметил Данилу княжий приспешник и закричал на него: «Что ты здесь, нитяк ленивый, болтаешься? Верно, устал? Я голодал от праздности и пришел сюда обнюхивать кухонные очаги у князя. Здесь нет для тебя лакомых снедей». А Данила ответил: «Я не ищу обонять очаги, чтобы насытиться лакомых снедей, и совсем не забочусь о моем внутреннем мешке. Если бы я хотел откармливать себя, как птицу, жиреющую в потьмах неведенья, я не обошел бы столько, сколько обошли мои ноги». Приспешник подумал: быть может, это отец Мартиан, который в 2 года обижал 164 города, скрываясь от женщин, и все-таки везде их находил. И он закинул за плечи свой фартук и положил ложку, которой снимал пену, и сказал: «Я, пожалуй, налью тебе сочного варева и отрежу печеного мяса, а ты съешь поскорей и расскажи мне, как ты от женщин бежал и как они за тобой гнались, и каким родом тебя соблазняли». Данила ответил, что ни взвара, ни мяса не хочет, и женщины ему нигде жить не мешали. «Так чего же тебе нужно? И зачем ты пришел?» «Я убил человека и мучаюсь от этого в совести. Я уже обошел всех патриархов и папу и всем каялся». «Вот ты счастливец! Сколько ты видел святыни! Это не то, что я несчастный. Верчусь у моего очага. Хочешь, я тебя угощу крылом красной птицы, а ты мне скажи поскорее, что сказали тебе патриархи и папа?» «Они мне сказали, что на мне нет греха за убийство, но я этого не чувствую и пришел теперь к князю». «А это ты и напрасно сделал», — сказал приспешник. «Я от природы охотник все знать, и скажу тебе прямо, что если тебе не удовольнил своим прощением патриарх, носящий образ великого Марка, то может ли князь что-нибудь тебе сделать? Он тебе не простит убийства». «Вот я того-то и желаю», — отвечал Данила. «Ты хочешь получить смертное наказание?» «Я хочу получить то, чего я достоин, чтобы дух мой отстрадал свою вину и очистился». «А это тоже любопытное дело. У князя есть судбищное место, где он садится и разбирает народ. Ты поглажи здесь вот эту лепешку, а я разбужу княжьих отроков и приду послушать, когда князь разберет твое дело. Велит ли он тебя распять на дереве или прикажет тебя отвезти на потраву в зверинец?» Приспешник побежал сказать о Даниле княжьим отрокам. А те взяли его, отвели к темничьему стражу и велели держать под крепким караулом, пока князь захочет судить людей, и тогда его потребуют. Набили Даниле на шею тяжелую колодку и бросили его в яму надолго. Дожидался Данила в яме княжьего суда не день, не два и не месяц, а много лет. Во все это время князь был то на ловах, то в боях, на пирах и в ристаньях, но, наконец, раз он воротился в свой стольный город и всеми иными делами наскучив, захотел рассудить ожидавших его связней. Вышел для этого князь из терема и сел на свое место, а отроки начали подводить к нему одного за другим виноватых и сказывать на них вины, какими кто преступился. Князь всех рассудил и приказал
0: кто кому должен заплатить и кого за какую провинность чем наказать надо. А когда дело дошло до Данилы, то отроки о нем сказали: «Этот старый человек, которого видишь», ибо Данила уже состарился, «явился сам на твой суд по своей доброй воле. Он сказывает на себя убийство». Князь удивился, что Данила уже стар и слаб так, что едва ли он мог с кем-нибудь сильничать и кого-нибудь убить. А Данила ему отвечает: «Это я состарился, княже, от моего греха. Истерзала меня совесть, в которой я много лет волочу Эфиопа. Но когда я сделал убийство, я тогда был еще молод. Дозволь рассказать тебе все и рассуди меня, как бы я только вчера сделал мой грех».
2: «Хорошо», — сказал князь, — «я тебе это обещаю».
0: Данила и рассказал князю все, и прибавил, как он ходил ко всем патриархам и к папе, и что они ему отвечали.
2: «Что же, неужели тебя это не облегчило?» — вопросил князь.
0: «Нет, мне стало еще тяжелее».
2: «Отчего?»
0: «Оттого, княже, что я начал думать, не закрыли бы от глаз наших слова Христова слова человеческие. Тогда отбежит от людей справедливость и закон христианской любви, будет им все равно как бы неизвестен. Я боюсь соблазна и не ищу далее вразумления от освященных, а предстал пред тобою и прошу себе кары за смерть человека».
2: И Данила упал и простерся перед князем на землю.
0: Князь же, взглянув на Данилу пристальным взглядом и видя на лице его слезы и терзающую скорбь, отвечал:
2: «Старик, ты и смутил меня. Давно не видал я того, что на лице твоем вижу. Вот ты имеешь добрую совесть, и я вижу, что ее носить нелегко. Рад бы тебе я помочь, но суда патриархов я отменять не могу. А как князь в своем смысле, еще нечто добавлю. Если бы ты убил человека нашего княжества и святой веры нашей, тогда я бы тебя осудил к платежу или к казни на смерть. Но как же я тебя осужу, когда ты убил врага супостата, некрещенного варвара? Не они ли, скажи, делают из-за рубежа набеги на княжество наше? Не они ли угоняют наш скот и уводят людей? Как же нам их жалеть? По-моему, ты хорошо сделал, что убил одного варвара, а еще бы лучше сделал, если бы убил семерых варваров. Тогда бы ты от меня еще большей хвалы был бы достоин». Данила же, услыхав это княжее слово, ощутил в груди своей живую бодрость и сказал:
0: «О, князь, хорошо ты говоришь об угнатом скоте, но жалко, что о забытом Христе плохо знаешь. Меч изощряешь, мечом погубляешь и сам от меча можешь погибнуть». И стал Данила вдруг горячо говорить из Христовых словес о врагах, и так пронял всех, что князь поник головою и все его слушал, а потом сказал: «Иди, Авва, слово твое верно, да в нас не местится. Ибо наше благочестие со властью сопряжено и страхом ограждается». И, не глядя на Данилу, князь поднялся и пошел к себе в терем, а отрокам своим велел хорошо накормить Данилу, дать ему одежду и отпустить куда хочет. Но Данила велел сказать поклон князю, но ни хлеба, ни соли есть не стал и одежды не принял, и не пошел в город, потому что там все в заботах, как в волнах на тонувшем корабле, заливаются, а пошел за город, как был, в своем рубище. Пройдя много, он очутился в далеком, безмолвном и возвышенном месте, откуда перед ним открывалась безбрежная степь.
2: душе Данилы здесь стало легче, чем было в Риме и в Византии и перед судилищем князя. Жизнь его быстро пробегала теперь перед ним, как скороход на площади, и он всю ее снова увидел. Он припомнил, как отбежал бодрый от рук матери, а до теперешней черты достиг утомленной, и назло себе слышит, что все его горе совсем будто и не горе. Никто его не осуждает за то, что он убил человека иной веры и иной державы, а еще все ему в ладоши плещут. Но зато Эфиоп его своего места держится. Он только мало посветлел, но сидит в нем по-прежнему. «Немилосердный ты!» — воскликнул, ударив себя в грудь Данила. «Куда я тебя не носил? Кому я тебя не показывал, никто мне не дал средства убелить твое безобразие. Чего же ты от меня хочешь?» А Эфиоп ему отвечал: «Слепец ты, бедный Данила! Как это ты во столько лет не умел узнать, кто тебе друг и кто не друг?» «Я твой друг, потому что я не даю тебе покоя, а ты себе враг, потому что ты ищешь забыть меня. Без меня ты мог бы остаться с обольщением, которое бы тебя погубило». Данила подумал и понял, что гнетущую его совесть взаправду надо считать не за кару неумолимого бога, а за доброе напоминание, не допустившее Данилу до легкого усыпления себя. И он обрадовался и, заплакав от счастья, воскликнул: «Как благ ты, о Боже, меня наказуя! Но где же, о где взять исцеление тому, кто угасил светильник жизни, не им запаленный? Как пролитый на землю воды не сберешь обратно в кувшин, так не возвратишь и жизнь тому, у кого ее отнял», — прозвучал Эфиоп. «И ты должен был это знать. И, сделав зло, не тратить силы и время на разговоры, а должен был делать дело». «Но что же я могу делать?» «Смотри не так высоко, а пониже». Данила встрепенулся и стал вглядываться вдаль по земле. Опять он видит ту же сухую степь, но зато впереди себя и невдалеке замечает что-то ни на что не похожее. Лежит что-то такое, не имеющее вида, что-то одного цвета с пылью, ни живое, ни мертвое, будто как ком земли, а меж тем содрогается. Данила встал и пошел к этому неподобию и увидел зловонного прокаженного человека, у которого уши и нос, и персты на руках и ногах все отпало. И череп обнажился, и глаза выпали, а зияла только одна пустая пасть на месте рта, и оттуда исходит невыразимый смрад и сиплое шипение. «Кто его сюда занес? И кто его здесь поит и кормит?» — подумал Данила. «Но пока не вижу того, кто о нем заботится, пойду принесу для него пищи и напою его водою». Отыскал Данила воды и принес в пригоршнях, и с ужасом стал вливать ее в пасть прокаженному. А потом остался ждать того, кто придет и уберет его на ночь. Но никто не приходил, а меж тем спустилась тьма, и сделался резкий холод, и прокаженный начал ежиться и щелкать пастью. Это было так страшно, что не только сердце, но все кости в Даниле затрепетали. И он вдруг понял, что ему надо сделать, и сказал себе: «Вот мне урок и работа. За то, что я смел считать Бога бессильным изменить к добру живую душу варвара и убил его, я должен отдать мою жизнь тому, кто без надежды страдает. Стану служить этому безнадежному трупу, доколе в нем тлеет угасающий уголь его жизни. И Данила снял с себя, какое на нем было ветхое лохмотье, и одел им прокаженного, а сам остался голый. Потом он опять нашел воду и еще раз напоил больного из своих ладоней. Потом отыскал в глине ущелинку, раскопал ее пошире руками и снес туда прокаженного. К телу Данилы прилипали струпья и гной прокаженного, но ему не было скверно, и он не боялся заразиться. Он нашел дело и стал жить около прокаженного, ходя днем на торг, на поденщину, а в вечеру приносил прокаженному пищу. Так и шло, пока узнали, что он сообщается с прокаженным, и не стали его пускать в город. Тогда он насеял бобов, они скоро взросли, и Данила, и прокаженный оба ими питались. Когда же прокаженный совсем распался и жизнь его оставила, тогда Данила понял, что ему надлежало бы начать с первой минуты, когда он совершил грех, убив варвара. Но теперь он был уже стар и не мог принести людям такой пользы, какую мог бы приносить в хорошей поре своей. «О, Данила, Данила!» — сказал он себе. «Не драть бы тебе взоры высоко, а давно глядеть бы по земле, да искать, кому ты мог быть полезен. А теперь вот и издыхай, как старый пес. Ты уже никому ни на что не годишься». «О, Авва! Авва! Как я тебя ищу и как ты мне нужен!» Прозвучал к нему голос, и Данила увидал пред собою юношу в пышной одежде. «Авва!» — начал он. «Я пришел к тебе издалече, я был большой грешник. Что ж делать? Исправься. Да, я узнал, в чем учение Христа, и хочу жить по его примеру». «Ты блажен», — отвечал Данила. «Я расстался с людьми и пришел к тебе, чтобы быть твоим учеником. Если тебя коснулась любовь Христа, то тебе уже непристойно быть ничьим учеником. Так ты, по крайней мере, хоть однажды поруководи меня». «Хорошо, только будь мне послушен». «Ей, Авва, буду». «Оставайся при одном учении Христа и иди служить людям».
3: На радио «Вера» вы слушали повесть Николая Семеновича Лескова «Легенды о совестном Даниле». Читал Юрий Новиков.

0: На радио «Вера» вы слушаете произведение Светланы Николаевны Рыбаковой «Сказка о счастье». Читает Нона Троеновская.
1: Что такое счастье? Об этом уже целую вечность спорят философы. Ключ к разгадке этой тайны давно ищут поэты. И уж точно о счастье, не зная его, мечтают все земные люди. В древности жил человек, познавший неуловимое счастье и получивший покой души своей. Сейчас мы о нем расскажем. Один из могущественнейших восточных владык, Эклизис, повелитель богатейшей страны, любимый своим народом, живя в роскоши и неге, грустил в сердце своем, потому что не знал, что такое счастье. Ведь именно в нем Эклизис, позабыв в праздных заботах о своем благодающем Творце, полагал смысл и суть земного бытия. И вот задумал царь веселыми пирами обрести радость свою. И чего бы глаза его ни пожелали, не отказывал хотениям своим. Столы ломились от яств, слух услаждался дивной музыкой, вокруг сидели верные друзья, готовые отдать за него жизнь. Но душа Эклизиса по-прежнему томилась. Ему казалось, что счастье близко, и надо только понять, где оно есть под солнцем. И, призвав книжников, спросил их об этой тайне. «Любовь делает человека счастливым», — так ответил ему один мудрец. «Если повезет ее встретить. Хорошая жена — половина счастья в жизни. Понял меня?» Эклизис. Повелитель приказал найти ему царицу. Сотни красивых принцесс предстали пред очами Эклизиса, и ни к одной не склонилось сердце его. Но неожиданно, переплывая через быструю бурную реку, царь увидел дочь старого кормчего, прекраснее которой не было на свете. Он приказал девушке взойти на корабль, повел беседу и был поражен ее рассудительностью. Вскоре она стала для него утешением и радостью жизни. Эклизису поверилось, что чаша его бытия наполнена до краев, если бы не минуты непонятного беспокойства о том, что там, где в необозримой дали небо сливается с горизонтом, его ждет счастье. Любовь земная оказалась сильнее этого зова, но не вечно. Отрада его души умерла на восходе солнца. А Эклизис затосковал, как еще никогда в жизни своей, теперь потерявший для него всякий смысл и последнюю радость. И тогда обратился он, чтобы познать всю земную мудрость и постигнуть счастье умом. Царь изучил все знание всего мира. Но чем больше переполнялся он мудростью, тем печальнее становилась душа его. Не может человек пересказать всего, что есть, и не насытится око зрением, не наполнится ухо слышанием. И это есть суета-сует и томление духа. Но он не сдавался, решив искать счастье в ближних и далеких людях и возрадовать сердце свое милостивыми делами. И стал раздавать больным и убогим от избытка своего. Скоро в стране не осталось скорбных людей. В душе Эклизиса появилось великое довольство самим собой и гордость своим милосердием и многими благодеяниями. Но почему-то сердце не наслаждалось добром и было тяжелым, ибо что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? В последней надежде Эклизис отправился в путь туда, где сливается небо с горизонтом, искать свои давние беспокойные мечты. Царь прошел многие горы и пустыни, посетил разные страны, увидел чужие народы и не заметил, что они живут счастливее подданных земли его. А линия горизонта все ускользала и ускользала, пока, наконец, Эклизис дошел до океана. Властелин сел на берегу бескрайней пустыни, лениво плескавшей свои воды у его ног, и в порыве отчаяния стал стенать и оплакивать свою даром прожитую жизнь, прошедшую песком сквозь пальцы в поисках миража. Медленное солнце опускалось за неуловимый горизонт. Как вдруг послышался тихий, словно музыка, голос. «Не должно предаваться отчаянию, когда ты уже близок к цели». Экклезиас поднял голову и увидел юношу в блистающих одеждах. «Ты хочешь сказать, что неуловимое счастье близко?» «Не ищи ничего вне души. Все в ней. Счастье в собственном твоем сердце. Если там его нет, то нигде не найдешь. А земная радость — только слабый отблеск.

0: себя, как и прежде.
1: «Ты мой ангел-хранитель!» — вскликнул Экклезис.
0: «Да», — ответил небесный вестник и исчез. Экклезис, переполненный благодарностью к Творцу своему, отправился домой. Сердце его переполнял благодатный покой и неземная радость. А простые люди сказали бы, что он был счастлив.
2: На радио «Вера» вы слушали произведение Светланы Николаевны Рыбаковой «Сказка о счастье». Читала Нона Трояновская.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: На рассвете, когда просыпаюсь, к тебе летят первые мысли мои, первое движение души, дотянуться до улыбки твоей, первый мой шепот, имя твое, первое изумление, ты рядом. Словно младенец, увидевший страшный сон, спешит укрыться в объятиях матери и радуется, что сон не разлучил его с ней. Так я, пробудившись, спешу в объятие твое, радуясь, что странствия во сне не разлучили меня с тобой. Как нелюбезен я с тобой, любовь моя! Стыд съедает меня за нелюбезность мою к тебе. Ни на миг не покидаешь ты меня. Я же часами странствую по снам моим без тебя. Потому кляну я сновидение и сон свой, и восхищаюсь силами небесными, ни днем, ни ночью, ни сводящими с тебя очей. Сон утомляет. Ты приносишь покой и отдых. Не будет покоя уставшему без созерцания тебя, ни утешения скорбящему без беседы с тобой, ни здоровья больному без касания десницы твоей, ни очищения нечистому без омовения в свете твоем. Спешу в храм твой улицами пустынными, спешу и не встречаю никого на пути своем. Все спят и в снах своих мучаются от разлуки с тобой, а ты сидишь на каждой постели и ждешь, пока души вернутся из дальних скитаний. Стыд съедает меня, любовь моя, за нелюбезность к тебе душ человеческих, что так надолго покидают они источник жизни своей.

Звери лесные проснулись на заре, и ты стоишь рядом с ними и пасешь их. Думают звери о пище. О пище думают они утром ранним, так же, как и я, но знаю, что тобой лишь могу утолить голод свой. Пустынными улицами на рассвете спешу я, славы твоей взыскуя. Слышу колокола в храм зовущие и возношусь мыслями и смотрю с высоты на землю, чтобы видеть, сколько чад человеческих отказалось от скитаний безумных и встретило сущего, далекого безумства сна. Проснулись в кельях и пещерах святые отшельники и беседуют с тобой. Встали те, чьи души никогда не ложатся, но как свечи горящие день и ночь прямо стоят пред тобой. Благослови, Господи, всех молитвенников и отшельников, жизнью своею, словно ладаном, кадящих землю сонную. Многие тысячи душ на рассвете с телом расстаются. И когда родится солнце, загорится оно свечой поминальной над множеством умерших. И смотрю на тебя, любовь моя, как склоняешься ты над тысячами умирающих, и ждешь, что призовут они имя твое. И слышишь, как каются некоторые за всю жизнь свою и вопиют к тебе о помощи. Благослови, Господи, всех кающихся на одре смертном и отзовись на вопль их. Пустынными улицами спешу, слава моя, и вхожу в храм твой, чтобы петь тебе величание. И один в храме стою, тобою и ангелами твоими наполненным. И на колени падаю, и молюсь в слезах. Пробуди к себе, Господи, небодержец, все души спящие братьев моих и народа моего. Отяжелели и ослабли души грешников и опустились до границ адовых. О, любовь вечно бодрствующая, пробуди их прежде, чем смерть столкнет их в сон беспробудный, вечный, в сон страшный, который не осенит свет лица твоего».

0: В эфире «Радио Вера». Алла Тяжева-Каргина. Литературные эскизы. Читает Екатерина Васильева.
1: Девчата. Напротив сидят девчонки. В руках книги, чтобы скоротать время в электричке. Нет, не электронные. Вот эту книжку знаю. Она знакома мне с детства. Выписывали наложенным платежом. Человек, который смеется. Гюго. И тебе интересно? Спрашиваю. Да. С удивлением смотрит на меня. Чем дальше, тем больше захватывает. Книжка с пожелтевшими страницами. «Не люблю электронные», — говорит другая. «Настоящие пахнут. У меня на столе штук 50 стоит. Я захожу в комнату, подхожу к столу, и это так здорово. Мы будто о людях говорим, с которыми тепло и комфортно». Она поправляет наушники, а сама погружается в свою книгу. «Дети капитана Гранта», — читаю я на обложке. «Особенно люблю», — говорит она, — «когда есть в книжке пояснения. Надо искать по справочникам, интернету, это так удобно». «А мне нравится искать», — откликается первая. «Так много узнаешь». Третья сидит, задумавшись, в стороне. И книжка у нее особенная. «Это философская», — ловит она мой любопытный взгляд. «Помню, как скучно было раньше читать книжки, в которых нет прямой речи. Она читает увлеченно, вдумчиво. А в опыте чужой жизни. Как побороть свои слабости и победить себя». Девчата, милые мои, и совсем не чужие мне, есть то, что связывает нас сквозь поколения. Крепкой, теплой ниткой наши чувства и мысли.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из детских воспоминаний сотрудницы американской телефонной компании Валентины Харви о своем духовнике, епископе шанхайском Иоанне Максимовиче. Шел 1934 год. Я и мои родители, Василий Максимович и Анна Федоровна Казаченко, моя старшая сестра Нина и младший брат Вадим, жили в Китае, в Шанхае, недалеко от собора в честь иконы Пресвятой Богородицы «Споручница грешных». Мне было 10 лет, и мы с братом посещали коммерческое училище Русского православного братства. Это был не самый счастливый период для русской колонии. 24 февраля 1933 года скончался глава русской колонии, высокопреосвященнейший архиепископ Симон. К сожалению, к этому времени у него не было преемника. И взрослые члены колонии были этим очень обеспокоены. В конце концов, в середине года стало известно, что преемник уже назначен. Нас уведомили, что новый епископ из Сербии, молодой, энергичный и очень строгий как со взрослыми, так и с детьми. Естественно, нас, детей, это очень расстроило, и мы стали его бояться еще задолго до встречи. Владыка Иоанн должен был приехать 4 декабря 1934 года, как раз в день праздника введения во храм Пресвятой Богородицы. В этот день в школе не было занятий, и после богослужения я провела весь день с подружкой, которая жила через несколько домов от меня. Наконец, подошло время идти в собор. Приезд владыки ожидали приблизительно к 6 часам вечера. Когда мы прибежали в храм, там уже было много народа. Зазвонили во все колокола, и мы поняли, что владыка прибыл. Как только он вошел, я увидела, что он был стройный, небольшого роста. А когда епископ подошел поближе к кафедре, я смогла увидеть его глаза и испугалась. У него был очень проницательный взгляд. «О, Боже!» — подумала я. «Никто не сможет скрыть что-либо или обмануть его. Он мгновенно все узнает. Он, наверное, знает, что думает каждый». После молебна каждый подошел к владыке под благословение. Наступила и моя очередь. Я взглянула на него, и то, что я увидела, действительно было неожиданностью для меня. Он смотрел на меня с такой любовью, что это меня ошеломило. «Он меня любит», — подумала я с радостью. «Но почему?» Он не знал меня, но, безусловно, его глаза смотрели с любовью. Я покинула собор в более радостном настроении, обдумывая то, как расскажу своей подруге о его любви. Мы шли домой медленно, в молчании, и вдруг обе в один и тот же момент стали говорить о любви в глазах владыки. Потом мы очень быстро обнаружили, что с такой же любовью он смотрел на всех детей и взрослых. Он любил всех.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость.
1: Я, Матерь Божия, ныне с молитвою пред Твоим образом, ярким сиянием, не о спасении, не перед битвою, не с благодарностью или покаянием, не за свою молю душу пустынную, за душу странника в свете безродного, но я вручить хочу деву невинную, теплой заступнице мира холодного. Окружи счастьем душу достойную, дай ей сопутников полных внимания, молодость светлую, старость покойную, сердцу незлобному мир упования. Срок ли приблизится часу прощальному, в утро ли шумное, в ночь ли безгласную, ты восприять пошли к ложу печальному лучшего ангела, душу прекрасную.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает иеромонах Симеон Мазаев.
1: Часто спрашивают, почему на свете столько страданий? Для Бога важна наша душа. А когда душа вспоминает про Бога? К сожалению, чаще всего в минуту скорби. Хочу поделиться словами преподобного Софрония о следовании за Христом. Наивен тот, кто думает, что путь вслед Христу возможно пройти без слез. Возьми сухой орех, положи его под тяжелый пресс и увидишь, как потечет из него масло. Нечто подобное происходит с нашим сердцем, когда невидимый огонь Слова Божия опаляет его со всех сторон. Окаменело сердце наше в своем животном эгоизме и, что хуже, в своей гордой спазме. Но воистину есть такой огонь, который способен расплавить даже крепчайшие металлы и камни.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги драматурга Виктора Розова «Удивление перед жизнью. Воспоминания». Великая Отечественная война и послевоенное время. Москва. Мне выпало на долю тяжелое ранение и госпиталь. А я говорю «спасибо». 1946 и 1947 годы были тоже напряженные. Карточки на хлеб и продукты отменили только в декабре 1947-го. И переменили деньги. Уменьшили в 10 раз. Не переменили только мелочь. Занятно было. Проснулись мы с женой утром. Она мне говорит: «У нас мелочь есть, сходи в магазин. Может быть, что-нибудь купишь». Мелочь у нас действительно была. Потряс я разные коробочки и натряс что-то рублей около 5. Немало. Пошел в молочную на Метростроевской улице. В этой молочной вчера, кроме суфле, лярда, маргогусалина, ничего не было. Пустые полки. А тут вхожу. На сверкающем прилавке бруски масла. Белого, желтого, шоколадного. Сгущенное молоко в банках с синими этикетками. Красные и янтарные головки сыра, творог, сметана. Глазам больно. Красотища. И народу никого. Денег-то новых еще не выдавали. 1, 2, 3 человека, кроме меня, с мелочью. Стоим, разглядываем все эти годами невиданные чудеса. И все без карточек. Свободно. Купил я немножко масла, сыру, творогу и банку сгущенного молока, а в булочной — батон за 1.40 рубля. Вчера этот батон, если не по карточкам, стоил 100 рублей. Принес все. И мы принялись за этот по-настоящему первый послевоенный мирный утренний чай.
0: Голоса времени.

0: Вы слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Декабрь 1846 года не радовал жителей Тулы зимней погодой. Из свинцовых низких туч целыми днями хлестал мелкий дождь. Уставший от осенней слякоти город томился в ожидании первого снегопада. Что ж тут поделаешь, бодрились люди, выглядывая с утра в окно, за которым все так же моросил дождик. Погоду не выбирают. Но если повлиять на атмосферные явления горожане и вправду не могли, то возможность выбрать себе градоначальника у них никто не отнимал. Именно в эти дни в Туле избирали городского главу. Претендентом на этот высокий и ответственный пост был Николай Никитич Добрынин. Купец, хлебопромышленник, деловой и умный, из уважаемой в городе семьи. Словом, человек во всех отношениях достойный. И к тому же молодой. Кандидату в градоначальники совсем недавно исполнилось всего-то 35. Результаты выборов объявляли субботним утром. Люди собрались у здания Думы. Служащий в синем вицмундире вышел на балкон и назвал имя победителя – Николай Никитич Добрынин. Новым градоначальником себе они избрали человека щедрого и сострадательного, чье милосердие, подобно этому снегопаду, обильно проливалось на каждого, кто нуждался в помощи и поддержке. Добрынин и до своего избрания имел в городе репутацию человека, неравнодушного к нуждам ближних. Он делал постоянные пожертвования церквям, устраивал трапезы для нищих и странствующих богомольцев. Но именно в качестве градоначальника Николай Никитич смог наиболее щедро и широко проявить свое стремление помогать людям, так как теперь был в курсе абсолютно всех городских нужд и проблем. Добрынин с удивлением узнал, например, как тяжело живется так называемым нижним чинам, служащим, чьи должности находились на самых низких ступенях табеля о рангах. Получая грошовое жалование, они и их семьи, по сути, влачили нищенское существование. Николай Никитич из собственных средств учредил для них денежные пособия, оплачивал жилье, помогал продуктами. Однажды, в начале лета, Добрынин посетил Николаевский детский приют. Дети окружили градоначальника, а Николай Никитич спросил, чего бы им хотелось больше всего. И одна маленькая сиротка, подняв на Добрынина большие серые глаза, вдруг неожиданно ответила – побегать по травке. Пораженный и тронутый до глубины души, Николай Никитич оформил для приюта дарственную на один из принадлежавших ему участков с огромным фруктовым садом. Теперь у сирот была своя собственная дача. Благодаря стараниям Николая Никитича в Туле появился Богородичный монастырь. На его строительство Добрынин пожертвовал 30 тысяч рублей. Крупную сумму выделил он и на возведение Богоявленского собора в Тульском Кремле. Уличное освещение, устройство городского сада с аттракционами, открытие конезавода. В осуществление этих и других важных проектов молодой энергичный градоначальник вкладывал не только казенные средства, но и свои собственные. За широкую благотворительную деятельность в 1879 году Добрынин удостоился дворянства. Но лучшим подарком для него было доверие сограждан. Николая Никитича избирали на пост городского головы 7 раз. Скончался Добрынин в декабре 1888-го. Почивший был известен добрым сердцем и щедростью благотворителя, писали тульские газеты.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Тихо ночь ложится на вершины гор, и луна глядится в зеркала озер. Над глухою степью в неизвестный путь бесконечной цепью облака плывут. Над рекой широкой сумраком покрыт, в тишине глубокой лес густой стоит. Светлые заливы в камышах блестят, неподвижно нивы на полях стоят. Иван Никитин.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте! С вами Федор Тарасов. Православная церковь верит в существование ангелов, особых посланников Бога, которые возвещают Его волю людям. С ангелами на страницах Библии мы встречаемся неоднократно. Впервые эти небесные существа упоминаются в эпизоде изгнания Адама и Евы из рая. Прародителям было запрещено входить в райский сад. У его ворот был поставлен ангел-херувим с огненным мечом. Впрочем, в большинстве случаев ангелы посылались Богом к людям не для приказов или ограничения чьих-то действий, а для рассказа о радостном событии. Ангелы пришли к Аврааму и возвестили ему о скором рождении сына. Архангел Гавриил поведал Деве Марии о том, что она станет Богородицей. Вифлеемские пастухи услышали о Рождестве Христовом, тоже от небесных посланников. Ну и, наконец, величайшее чудо – воскресение Спасителя также не прошло без участия ангелов. Именно они поведали сначала женам-мироносицам, а затем апостолам, что случилось со Христом. При этом посланники Божии не были просто наблюдателями или свидетелями события воскресения. Они переживали за Спасителя и искренне радовались Его победе над смертью. Такое отношение ангельских сил к пасхальному чуду передает одно из песнопений воскресного богослужения «Тропарь да веселятся небесная». О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Тропарь в церковной культуре – это краткий гимн победы Бога или святых над грехом и дьяволом. Тропарь «Да веселятся небесная», о котором мы сегодня говорим, указывает, что к торжеству святости причастны также ангелы, небесные духи. «Да веселятся небесная, да радуется земная, яко сотвори державую мышцу своею Господь, по просмертию смерть, первенец мертвых бысть, из чрева адова избави нас, и подади мирови велю и милость». В переводе на русский язык этот текст выглядит следующим образом. «Да веселится все небесное, да радуется все земное, ибо явил могущество руки своей Господь, победил смертью смерть, сделался первенцем из мертвых, из чрева ада избавил нас и даровал миру великую милость». Прозвучавший текст говорит нам о том, как воскресение Христа обрадовало и объединило сразу две реальности. На небесах его победа над смертью вызвала торжество ангелов, на земле – верных учеников и учениц. Ангелы, апостолы, жены-мироносицы – все вместе оказались свидетелями великого чуда превосходства жизни над смертью. Восстание Спасителя из мертвых открыло для людей врата в потерянный рай. Ангел Херувим уже не загораживает нам путь, а вместе с другими ангелами, наоборот, помогает преодолевать греховные препятствия и стремиться к Царству Божию.
1: Тропарь «Да веселятся небесная» поется на воскресном богослужении, но не на каждом, а в соответствии с уставом. Дело в том, что «Да веселятся небесная» один из восьми подобных церковных гимнов. Каждый из восьми тропарей исполняется поочередно в положенное ему воскресение. Песнопение «Да веселятся небесные» занимает в этой очередности третье место. А теперь давайте послушаем тропарь в исполнении детско-юношеского хора имени преподобного Иоанна Дамаскина.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Максим Яковлев. Фрески. Читает Ольга Кормухина.
1: Все равно. Ходит человек с верой, а другой такой же, без веры. И тому, кто с верой, все равно, зима, весна или лето, потому что у него вера. И другому тоже все равно, весна ли, лето ли, потому что у него ее нет.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера.
7: Надежда.
6: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Максим Яковлев. Фрески. Читает Борис Корчевников.
1: Вот если бы я был Богом. Вот если бы я был Богом, я бы не удержался и провел рукой по верхушке леса. Это совсем не больно, как по метелкам полыни. Так ведешь по ним долго, медленно. А если вдруг что-нибудь упало, там труба или вышка, я бы поднял и поставил на место обязательно. Или, допустим, летит самолетик, а я бы его взял так тихонько под крылышки и, опа, перенес бы его вмиг куда нужно.

Вот бы все обалдели. Конечно, я бы всем помогал, чем мог. Все-таки для всех людей я бы, пожалуй, Богом не потянул, а вот для своих, для друзей, для тех, кого знаю и помню, другое дело. Я бы собрал их всех вместе и сказал: «Знаете, как я люблю вас всех, дорогие мои?» И дочке бы сказал: «Ты не обижайся уж так на папку своего. Он, знаешь, все время о тебе думает. Ты бы приехала к нему».

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний супруги отца Александра Шмемана, матушки Иулиании «Моя жизнь с отцом Александром». Последний раз Александр служил литургию в День Благодарения в 1983 году, буквально за 2 недели до смерти. Он поблагодарил всех за их молитвы за него и сказал, что здоров. Некоторые усомнились в том, что он понимает правду о своем состоянии, но я знала, что он просто имел в виду свое истинное здоровье. Потом он вынул из кармана 3 рукописных листочка и прочитал благодарственную проповедь. «Всякий, кто способен благодарить, достоин спасения и вечной радости. Благодарим Тебя, Господи, что изволил принять службу сию, наполняющую наши сердца радостью, миром и праведностью во Святом Духе. Благодарим Тебя, Господи, что Ты открыл себя нам и дал нам предвкушение Твоего Царствия. Благодарим Тебя, Господи, что Ты соединил нас друг к другу в служении Тебе и Твоей Святой Церкви. Благодарим Тебя, Господи, что Ты помог нам преодолеть все трудности, напряжения, страсти и искушения, восстанавливая среди нас мир, взаимную любовь и радость. Благодарим Тебя, Господи, за посланные нам страдания, ибо они очищают нас от самости и напоминают нам о Твоем вечном Царствии. Благодарим Тебя, Господи, за наши семьи, за мужей, жен, особенно за детей, которые учат нас, как славить имя Твое святое в радости, движении и святой возне. Благодарим Тебя, Господи, за всех и за все.
0: Голоса

0: Светлое радио.
1: Ты помнишь ли вечер, как море шумело? В шиповнике пел соловей, душистые ветки акации белой качались на шляпе твоей. Меж камней, обросших густым виноградом, дорога была так узка. В молчанье над морем мы ехали рядом. С рукою сходилась рука. Алексей Толстой.

0: слушаете радио «Вера». Часть речи.
1: Иван Шмелев. Отрывок из рассказа «Как я стал писателем». Живы во мне до ныне картинки детства, обрывки, миги. Вспомнится вдруг игрушка, кубик с ободранной картинкой, складная азбучка с буквой, похожей на топорик или жука, солнечный луч на стенке, дрожащий зайчиком, ветка живой березки, выросшей вдруг в кроватке у образка.
2: Образок. Уменьшительное от слова «образ». Так называют небольшие иконы, которые православные христиане носят на груди вместе с крестом. На такой иконе может быть изображение Иисуса Христа, Богородицы или святого. Образки часто являются настоящими произведениями искусства. Их изготавливают из золота и серебра, украшают драгоценными камнями. Однако это непростое украшение. Нательная икона помогает хранить молитвенную память о том, чей образ на ней изображен. Образок принято носить так же, как и крест, под одеждой, не выставляя на показ. Маленькую икону, предназначенную для младенца, часто подвешивают в изголовье его кроватки.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Александр Сатомский.
1: Уныние слагается из неудобств, окружающих человека и препятствующих исполнению его желаний. Как что-то не по-нашему, мы сразу начинаем унывать и роптать. Но ни одно искушение не посылается нам без попущения Бога. С людьми, подверженными страсти уныния, хочу поделиться мудрыми словами святителя Тихона Задонского. «Бог ожидает в искушении твоего терпения и подвига, а не уныния и негодования».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Яркое пламя освещало темные, замшелые стволы вековых сибирских елей. Стоял прохладный, сухой август 1967 года. Четверо туристов из города Куйбышева сидели у потрескивающего углями костра, смотрели в далекое, усыпанное звездами таежное небо и слушали, как тихо поет, аккомпанируя себе на гитаре, душа их туристической компании Валера Грушин, студент-радиотехник Куйбышевского авиационного института. Вдруг раздался хруст веток, и к костру вышел начальник метеостанции, которая располагалась тут же неподалеку. Это он помог туристам устроиться на удобном месте, а они, в шутку, успели прозвать совсем не старого еще метеоролога дедом из-за его длинной густой бороды. «Ребята, мне завтра с утра детей в поселок отправить надо. Поможете лодку снарядить?» – спросил он. «Обязательно поможем», – не раздумывая, опередив всех, ответил Валера Грушин. Слово «помощь» было для него волшебным. Валерий всегда был готов протянуть руку ближнему и не ждал особого приглашения. Так его воспитывали с детства. Отец, военный летчик и убежденный коммунист, часто вспоминал о подвиге Александра Матросова, а верующая бабушка, тайком от родителей, читала внуку жития святых и рассказывала евангельские притчи. Едва рассвело, Валера вылез из палатки, натянул старенький свитер и зашагал в сторону метеостанции. Лодку снарядили быстро. Дед усадил в нее детей, девочку-подростка и мальчика. Раздался рев мотора. Вдруг оставшийся на берегу Валера с ужасом увидел, что лодку закружило. Течение в этом месте реки было очень сильным. Вода, налетая на камни, вставала дыбом. Не выдержав такого напора, лодка перевернулась. Метеоролог и дети оказались в воде. Их стало быстро относить течением. Не раздумывая, Валера кинулся в воду. Плыть было невероятно трудно, но он слышал крики детей и изо всех сил старался двигаться как можно быстрее. Наконец, смог дотянуться до девочки. Валера помог плачущему, дрожащему от страха и холода подростку выбраться на берег и бросился в воду за вторым ребенком. Сил почти не оставалось, но Валера упорно продолжал плыть, пока не перестали слушаться руки и ноги. 29 августа 1967 года Валерий Грушин утонул, спасая жизни детей. Ему было 23. После трагической гибели Валеры его однокурсники с теплом вспоминали о том, каким добрым и отзывчивым он был. Заядлый турист в тяжелые моменты похода взваливал себе на плечи самый увесистый рюкзак, а на опасном маршруте всегда шел первым. Подобным же образом Валера поступал и во всем остальном. Когда у одного из его одногруппников неожиданно умер отец, Грушин собрал студентов и отправился разгружать вагоны, чтобы заработанными деньгами помочь семье этого парня. В тяжелые послевоенные годы маленький Валера постоянно приглашал друзей к себе на обед, чтобы подкормить их. Его отец получал неплохой офицерский паек, а у этих Валериных приятелей дома часто было нечего есть. Вспоминают близкие Грушина и такой случай. Серьезно увлекавшийся авторской песней, Валера организовал гитарное трио и даже разработал для него собственную эмблему – аист, летящий на фоне солнца. На один из туристических слетов группа Валеры приехала в одинаковых ветровках с этой самой эмблемой, нашитой на груди. «Какая красивая куртка!» – восхищенно сказал кто-то из ребят. А Валера тут же снял с себя эксклюзивную, как сказали бы сегодня, вещь и подарил туристу, которому она так понравилась. «Нет большей любви, как если кто положит жизнь свою за други своя», – сказал Христос. советский студент Валера Грушин воплотил эту евангельскую заповедь. В память о нем и о его подвиге под Самарой вот уже несколько десятков лет проходит фестиваль авторской песни его имени «Легендарная груша». В честь Валеры в 2001 году была названа и железнодорожная платформа близ места проведения этого фестиваля.
0: Имена милосердия.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма актера Евгения Леонова сыну Андрею Леонову. 1974 год, Ленинград. В сущности, дружочек, ничего нет проще живой тревоги отцовского сердца. Когда я один, вне дома, тоскуя, вспоминаю каждое твое слово и каждый вопрос, мне хочется бесконечно с тобой разговаривать. Кажется, и жизни не хватит обо всем поговорить. Но знаешь, что самое главное? Я это понял после смерти своей мамы, нашей бабушки. Эх, Андрюша, есть ли в твоей жизни человек, перед которым ты не боишься быть маленьким, глупым, безоружным, во всей наготе своего откровения? Этот человек и есть твоя защита.
0: Голоса.

я таинство старого, пчелок труд соберу, сберегу, за вечерней свечу воску ярого, пред иконой с молитвой зажгу. Будет теплиться жертва убогой, жертва пчелок, цветов и моя, как они стану снова пред Богом я, как они тихий сердцем.

0: слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Галине из Москвы 66 лет. Она воспитывает 14-летнего внука и ухаживает за 90-летней мамой. По профессии Галина бухгалтер. В свободное время женщина увлекалась садоводством и любила путешествовать. Но в марте 2023 года жизнь Галины изменилась. Из-за болезни артерии врачи ампутировали ей левую ногу. После операции Галина оформила инвалидность и получила протез. Женщина самостоятельно нашла онлайн-курсы адаптивной физкультуры, делала упражнения, стала заново чувствовать тело. И это принесло результат. Галина научилась ходить с костылями, спускаться и подниматься по лестнице с опорой, обслуживать себя в быту. Но в мае прошлого года Галине потребовалась операция по удалению паховой грыжи. Восстановление затянулось на 8 месяцев. За это время Галина сильно похудела, и старый протез стал ей велик. Пользоваться им сейчас невозможно. Все это время женщина фактически обездвижена. Сейчас она ждет изготовления нового протеза бедра по льготной программе. Но сам по себе протез – это всего лишь инструмент. Чтобы на нем уверенно стоять, ходить, спускаться по лестнице и чувствовать себя свободной, Галине нужна реабилитация в школе ходьбы на протезах. Оплатить ее самостоятельно пенсионерка не может. Поддерживает Галину фонд «География добра». Он открыл сбор на реабилитацию для женщины. Под руководством инструкторов Галина научится ходить, разворачиваться, огибать препятствия и присаживаться на стул с помощью протеза. Благодаря занятиям она сможет преодолевать ступени, пандусы и неровные поверхности городской среды. У Галины появится возможность выходить из дома, ухаживать за пожилой мамой и воспитывать внука. Подарить ей шанс стать самостоятельнее можно на сайте фонда «География добра». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: В полдень к озеру приходят дети и купаются в воде озерной и в свете солнечном. Господи, вся природа невинностью восхищается. Рабы, изможденные и измученные, солнце и озеро преображаются в присутствии детей. Преображается озеро в величественный храм Божий, когда дети входят в него. Первосвященник солнца приходит в волнении, когда лучи его перекрещиваются с лучами детских душ. «Пустите детей приходить ко мне», — шепчет вся природа, «и вы поймете, что и я дитя. С разорителями своими и я разорителем становлюсь, с детьми же и я дитя. Бездушным я кажусь бездушной, для святителей я алтарь. Кто ищет во мне зверя, тем шлю навстречу зверя. Кто ищет во мне Бога, явлю его. Грешники убийцей меня именуют, праведники жертвенником. Только невинности открываюсь я невинностью, и только детям Божиим, как дитя Божие. Пустите детей приходить ко мне, возглашает Сын Божий, и одни лишь дети приходят к Нему. Гиене огненной подлежат те, кто преграждает детям путь к Сыну Божию, ибо не приходят сами и не дают приходить другим. Почему, Господи, почему детей ищешь? Вопрошают сотворенные и нерожденные рожденного и несотворенного. Словно идолы каменные, духом мирским влекомые, таковы они. Жизнью внутренней движим рожденный и несотворенный, и дух мира бежит от него. От того, что и сам я дитя, детей ищу. Обманщики обманщика видят во мне, безбожники безбожника, власть придержащие бунтовщика. Фарисеи спрашивают, кто сей, и не могут вместить. Мудрецы мирские уловляют его в сети своей мудрости. Только дети знают меня, ибо и я дитя. Как дитя не принадлежу я сам себе, и как дитя не ищу славы себе. Как дитя не творю ничего от себя, и как дитя не мыслю ничего от себя, но как дитя думаю то, о чем учит отец мой, и говорю то, что слышу, и творю то, что от него вижу. Дети перестают быть детьми, я же никогда не перестаю. Дети перестают быть детьми от злых учителей своих, возбраняющих им пребывать постоянно со мной и научающих их старящей мудрости мира.

я не перестаю быть ребенком, ибо питаюсь вечно юной мудростью неба. Блаженны те, кто в зрелости отвратился от учителей своих и мертвящей мудрости той, старящей, творящей больными и несущей смерть. Того, кто ко мне обратится, кого мир стариком сделал, ребенком сотворю. И как дитя вечное будет царствовать во царствии моем, закрытом для старцев мирских. Говорю вам, царство мое есть царство детей. Воистину, не узрят сотворенные света царство Божие, но узрят рожденные. Распадутся идолы каменные, духом мирским влекомые, и ветер прахом их будет играть, а дети жизни истины войдут в жизнь вечную. Лучезарный Господи, дитя вечное в недрах Святой Троицы, помоги мне невинностью своей, величайшей силой всех миров, родиться от Духа Святого. Да не распадусь и не развеюсь по ветру, как идол каменный, миром сотворенный. Да быть мне, как младенцу рожденному, неразлучно с тобою в вечности, о Царь невинных и невинности».

0: радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Максим Яковлев. Фрески. Читает Ольга Кормухина.
1: Сказка. Вышла она, ножкой топнула, ручки веточками пораскинула, зацвелась, зарделась вся, ягодка сладкая, смородинка, яблонька белая, ухоженная. Что ж тебя не берет никто? Мимо ходят, за метлой украшены гонятся, а сюда и не глянут, как следует. Для кого ж она так обеленько стоит? Кому достанется? Никому не досталось. Кончился ее бабий век, опустила рученьки, пригорюнилась. Вдруг стук по стук на пороге друг. Среди ночи гром война, открывай ворота, встречай, ура! Душа обмерла. Ты что, сказку слушаешь? Пошли, нас пацаны ждут, скорей! Там фанабилеты достал, надо еще фаеры и флаги забрать, понял? Юху! Сегодня мы им дадим за тот раз, давай, бежим! Интересно, чем же там кончилось с этой, которой не везло, думала на бегу? Но не может быть, чтобы так закончилось. На пороге друг. Конечно, все будет хорошо, конечно! В сказке всегда так бывает. Через 30 лет он вспомнит об этом. Будет и гром, и война, будут и ворота. Он постучится в дом во время грозы, вымокший до нитки, и она откроет ему. Вот тогда и вспомнит.

0: Вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из писем писателя Ивана Шмелева философу Ивану Ильину. 1936 год. Очень я подавлен. Места не нахожу. Все во мне мечется. Что не хватаю, найти успокоение. Нет, пустота. Как мало я ценил Олю мою. Как мало радовал. Не насмотрелся, не нагляделся я на нее. Ведь я должен был покой дать ей, оберегать от всего, а сам был на ее уходе. Читатели, если что светлое и получают из моих книг, не догадываются, что этим ей, только ей обязаны. Без нее я ничего бы не издал. Знаю, она вся святая, вся, сколько годов провел, в себе, за столом, а она тихая, работала, сидела где-то там. Если бы все вернуть, все отдал бы, сжег бы все свои лоскутки, маранья, за один бы день, только бы молча сидеть у ее ног и смотреть в глаза ее.
1: Голоса

они отыщут друг друга и глядя глаза, глаза, поймут, что этот мир принадлежал им.

Радио «Вера». О Боже, Боже! Не Ты ль вещал, когда мне дал живую душу, любить страдать, страдать и жить одно и то же? Но я роптал, когда страдал, я слезы лил, когда любил, негодовал, когда внимал суду глупцов или подлецов. Прости. И снова душа готова страдать и жить, и за страдания Отца Создания благодарить. Яков Полонский.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Иероним Соломенцев.
1: Теплый желтый огонек трепетал в полумраке большой, богато обставленной комнаты. 12-летний Ваня Соломенцев, сын староскольского купца, поглядывал на горящую свечу, и веки его наливались тяжестью. Стараясь отогнать дрему, Ваня то и дело встряхивал головой. «Не спать, ведь он читает бабушке вслух жития святых». Сама бабушка была неграмотной, а Ваня читать и писать выучился и часто по ее просьбе садился за стол и открывал большую красивую книгу «Четии Минеи». Бабушка располагалась напротив него в глубоком кожаном кресле и внимательно слушала. В этот раз история попалась довольно длинная, про семерых отроков из Эфеса, которые целых 200 лет проспали в пещере. «А вот мне бы только не уснуть», — подумал Ваня, уставший от долгого чтения. Но скоро сам не заметил, как, убаюканный собственным голосом, уронил голову на книгу. Очнулся он от тихого бабушкиного голоса. «Ты что это замолчал, Ванюша?» — спрашивала она. Потом поднялась с кресла, подошла к мальчику, опустила руку в карман кофты и вытащила оттуда сахарного петушка на палочке. Она протянула леденец Ване, погладила его по голове и строго, но ласково сказала: «Дочитай, любезный мой, до конца, а уж потом и почивать ступай». От одного вида сладкого петушка и ласковых бабушкиных слов дремота и усталость Вани как рукой сняла. Он радостно дочитал все житие семи святых эфесских отроков, но даже после этого спать ему еще долго не хотелось. Прошло время. Ваня вырос и в 1836 году уехал на святую гору Афон, где принял монашеский постриг с именем Иероним. Очень скоро он стал духовным наставником многих афонских монахов и мирян, съезжавшихся к нему со советом. Был монах Иероним неустанным молитвенником. За это на Афоне его почтительно называли старцем и часто просили у него наставлений о том, как нужно молиться. В ответ старец Иероним Соломенцев вспоминал тот случай с сахарным петушком и говорил: «Трудно нам бывает, молясь, бороться с дремотою, леностью и разными мыслями, но к усердным приходит на помощь Божья благодать, и тогда уже не ощущает человек никакого труда, а только радость».
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Иероним Соломенцев.

0: Вера. Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио Вера. Рассказывает священник Александр Сатомский.
1: Иногда человек отказывается от посещения храма Божия, от причастия, под предлогом своего недостоинства. Поступать так нельзя. Это бесовское искушение. Хочу поделиться с вами строками из письма преподобного Макария Оптинского одному духовному лицу. «Вы жалуетесь на уныние и безнадежие, считая себя недостойным приобщения святых тайн. О сём, сколько мог, лично с вами беседовал и теперь скажу в ваше утешение. Кто посмеет считать себя достойным столь великого служения величеству славы Божией и приобщения пречистых его тайн тела и крови, когда уже великие мужи и святые Василий Великий и Иоанн Златоуст не краем языка, но в чувстве сердца взывали к Господу? Первый. Вем, Господи, яко недостойне причащаюся пречистого тела Твоего и честные крови Твои я. Второй. Вем, яко несем достоин, да под кров мой внидиши. То, что мы можем о себе сказать или помыслить».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма епископа Рыльского Иоанна Пашина Татьяне Гримблет. 1937 год. Зырянский лагерь. Родная, дорогая Татьяна Николаевна, письмо ваше получил и не знаю, как вас благодарить за него. Оно дышит такой теплотой, любовью и бодростью, что день, когда я получил его, был для меня один из счастливых, и я прочитал его раза три подряд. А затем еще друзьям прочитывал, владыке Николаю и отцу Сергию, своему духовному отцу. Да, доброе у вас сердце, счастливы вы, и за это благодарите Господа. Это не от нас, Божий дар. Вы, по милости Божией, поняли, что высшее счастье здесь, на земле, это любить людей и помогать им. И вы, слабенькая, бедненькая, с Божьей помощью, как солнышко, своей добротой согреваете обездоленных и помогаете, как можете. Вспоминаются слова Божии, сказанные устами святого апостола Павла. «Сила моя в немощи совершается. Дай, Господи, вам силы и здоровья много-много лет идти этим путем и в смирении о имени Господнем творить добро».
0: Голоса

0: надеемся, любим. Имена, имена милосердия.
1: В 2002 году Астрахань торжественно отмечала 400-летие своей епархии. В честь торжества на Покровской площади города установили стелу, на которой автор памятника высек слова «Астраханским купцам и промышленникам, благотворителям и меценатам XIX века от благодарных потомков». Эту надпись продолжают имена тех, кто внес немалую лепту в развитие города. Среди них братья Репины, Иван и Аполлон. Крупные коммерсанты, они выросли в известной всей Астрахани семье купца, потомственного почетного гражданина Акима Репина. Старший брат Аполлон состоял в должности городского головы, был депутатом местной думы. Младший Иван постоянно жил в Москве, собирал коллекции картин и редких книг, но о своей малой родине заботился неустанно. Братья купили в Астрахани земельный участок и дом, перестроили его, обставили всем необходимым и открыли богадельню для беднейших жителей, перечислив 28 тысяч рублей на их содержание. В 1885 году Репины пожертвовали 50 тысяч в помощь астраханцам, пострадавшим от несчастных случаев. Построили дом презрения имени своих родителей, подарили ему 100 тысяч рублей. Состояли в попечительском совете общественной библиотеки и не жалели денег на ее содержание. Аполлон Акимович, будучи городским головой, много хлопотал о строительстве железнодорожной ветки Астрахань-Царицын. Реальное и женское училище строились при его поддержке. Он опекал детей из бедных семей, а в 1892 году на длительный срок поселил в своем личном особняке сирот, которые потеряли родителей во время эпидемии холеры. Репин-младший всю свою жизнь собирал книги и гравюры и создал уникальную библиотеку из 10 тысяч томов раритетных изданий, начиная с XVI века и заканчивая началом XX. Книги в дорогих переплетах были с автографами авторов, с дарственными надписями, с рисунками, написанными от руки. В 26 громадных шкафах хранились фолианты и брошюры, атласы и альбомы, которым не было цены. Коллекция картин, состоящая из 9 тысяч гравюр, была такой же уникальной. Иван Акимович собирал ее в разных странах Европы и сумел приобрести даже несколько работ Рембрандта. В 1892 году Репин решил подарить свои сокровища Астрахани. В городское управление пришло письмо от мецената, в котором он оповещал, что жертвует городу свои картины, драгоценную библиотеку и 15 тысяч рублей на устройство особого помещения для них. Это был неожиданный дар. Власти даже не смогли его принять, не было подходящего здания. Репин терпеливо ждал, когда его построят, а пока ждал, продолжал пополнять коллекции. Но при жизни Ивана Акимовича дом для его подарка так и не появился. Библиотеку и картины временно размещали то в одном особняке, то в другом. После революции 1917 года коллекцию поделили между собой библиотека, университет, архивное бюро и музей. Сегодня книги, подаренные Репиным, составляют золотой фонд редкой книги Астраханской научной библиотеки, а гравюры украшают городскую картинную галерею. Они были очень разными, братья Репины. Аполлон Акимович – добродушный и открытый, Иван Акимович – нелюдимый и молчаливый. Но оба бескорыстно помогали землякам, щедро делясь с ними своим богатством. Поэтому астраханцы по сей день помнят имена благотворителей Репиных.
0: Имена, имена милосердия.

тихой ночью, поздним летом, как на небе звезды рдеют, как под сумрачным их светом нивы дремлющие зреют, усыпительно безмолвны, как блестят в тиши ночной золотистые их волны, убеленные луной. Федор Тютчев.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Событие, которое легло в основу праздника Покрова Божией Матери, произошло в Константинополе в начале 10 столетия. В те времена столица Византии оказалась перед угрозой захвата иноплеменниками. По одной из версий, ими были сарацины, то есть арабы-мусульмане. По другой, Константинополь осадили наши предки-славяне. Нападение случилось в неблагоприятный для греков момент, когда основная часть византийского войска находилась в походе. В результате столица оказалась в осаде и готовилась отразить штурм при помощи довольно скудных ресурсов. Многие жители Константинополя, понимая всю тяжесть своего положения, в те дни старались чаще бывать в храме, молясь Богу об избавлении от захватчиков. В особенности горячо обращались византийцы к Пресвятой Богородице. В ее честь в древней Влахернской церкви совершалось непрестанное богослужение. Среди молившихся во Влахерне был юродивый Андрей, человек, притворявшийся сумасшедшим и терпевший насмешки ради достижения смирения. Святому Андрею дано было увидеть Богородицу, снявшую с головы плат и как бы покрывшую им Константинополь. Захватчики тоже созерцали чудо, но если Андрея оно вдохновило, обрадовало, то неприятели вид Богоматери ужаснул. Они поняли, что Константинополь находится под духовной защитой, и покорить его невозможно. Враги отступили. О событии Покрова рассказывает нам одно из главных песнопений праздника – «Кандак». Его содержание комментирует священник Антоний Борисов.
3: Несмотря на то, что событие Покрова непосредственным образом связано с историей Византии, современные греки этот праздник не отмечают. По какой причине воцарилось такое забвение, сказать сложно. На Руси же празднование Покрова установилось еще в XII веке. Главную роль в этом сыграл святой князь Андрей Боголюбский, почитавший Богоматерь и желавший прославить ее память среди жителей Руси. Именно по его желанию был построен храм Покрова на Нерли, первый русский храм, посвященный Покрову Пресвятой Богородице. О всенародном почитании Богоматери говорит нам кандак праздника. «Дева днесь предстоит в церкви, и слики святых невидимо, заны молятся Богу. Ангели с архиереей поклоняются, апостоли же со пророки ликовствуют. Нас, Бог ради, молит Богородица, привечного Бога». Перевод кандака на русский язык звучит так. «Сегодня дева предстоит в храме, и с сонмами святых невидимо за нас молится Богу. Ангелы с архиереями поклоняются, апостолы же со пророками ликуют, ибо за нас молит Богородица предвечного Бога».
2: Кандак Покрова Пресвятой Богородицы неоднократно поется в ходе праздничного богослужения 14 октября и во время вечерней службы, и утром в составе литургии. Слова кандака призывают духовенство и прихожан вместе усердно молиться Божией Матери в день ее торжества, чтобы по ходатайству Богородицы Господь дал нам ощутить духовную радость и мир в душе. Послушаем молитвословие в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и московских духовных школ.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вера. Светлое радио. Максим Яковлев. Фрески. Читает Тута Ларсен.
1: Собачье сердце. В нашем поселке много собак, брошенных дачниками после лета. Большинство сбивается в голодные стаи и бегает в поисках пищи. Но так поступают не все. На протяжении 8 месяцев я видела собаку, которая выходила на дорогу, что напротив заколоченной дачи, и ждала день и ночь своих хозяев. Едва раздавались чьи-то шаги, как тут же появлялась из дырки в заборе ее умная, породистая морда. С такой надеждой в глазах, что скоро проходить мимо нее стало невыносимо. Несколько раз один сердобольный парень пытался забрать ее к себе. И всякий раз она сбегала от него и продолжала нести свое неусыпное дежурство с ошейником и волочившимся поводком, в любую погоду реагируя на каждого проходящего. Так прошла и зима, и весна. А летом вернулись хозяева. И надо было видеть собачье счастье, когда она шла по поселку с хозяином, который обращался с ней, как с ненавистной обузой, дергая и пиная ее безо всякого повода. Собаку жалко, но и хозяина тоже. Ему бы ее собачье сердце.

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: На закате воссеивает пыль звездная над моей головой, и я чувствую бездну, над которой висит жизнь моя. И с трепетом душевным протягиваю руки к Тебе и вопию: Господи, со всех сторон стеснил меня страшный мир, словно пустыня песчаная, малый оазис. Не выстоять мне, если Ты не поддержишь меня силою Своею. Песок покроет зеленый луг мой, поверх пальм насыплет горы песчаные, задушит источник на лугу, и под песком обратится в пепел сердце, любившее Тебя, и верблюды разнесут его по пустыне на копытах. И забьются песком уста, одну лишь песнь знавшие, песнь Тебе, всемогущему. И из миллиона лет жизни будет изглажен день один, так как будто его не было, и тяжелая колесница вселенной дальше прогремит, не сожалея, что в песчинку превратила день жизни. Но Ты сильнее мира, Господи Боже мой, и одолжишь рабу своему херувимский меч пламенный, которым отразит он нападки мира на жизнь мою. Не спастись мне, даже если буду равен с миром силою, а тем паче, если слабее буду. Равный миру мир не победит, и мир не боится его, того, кто слабее. Учит мир с малых лет готовить себе могилу. Если буду сильнее мира, спасусь и мир одолею. Воображение рисует мир сильным и могущественным. Когда умирает воображение и родится истина, вижу я, что одна капля огня Твоего, животворящего, сильнее праха вселенского. И у всей вселенной не достанет сил травинку напоить, если от Тебя не приимет. Рожденный от истины и посланный от истины легко побеждает мир. Мир тает от света лица его, как тень от солнца. Пища отпавших от истины — страх мирской. Миром сотворенные стали его куклами, которыми он, как ребенок, игрушками забавляется. Дети истины рождены от истины и не боятся мертвосозданных. Помоги мне, Господи, победить мир в себе, и легко мне будет победить его вне меня. Не возгоржусь победой своей над миром, ибо Твоя победа не моя. Оставлю Тебе расти, сам же умоляться буду, и словно дитя держаться за край одежд Твоих. Оставлю Слову Твоему вселиться в тело мое и изгоню все слова бессильные, коим от мира научился. Слово Твое — невинность, мудрость и сила. Оно уничтожит во мне тварь и поможет моему рождению. Тело, в которое вселится Слово Божие, уже тело не миром сотворенное, но от Духа Святого зачатое и рожденное. Миром порабощенная душа моя соткала мне и тело рабское. Оттого в страхе от мира трепещут душа и тело. Просвети душу мою, светосущный Господи, и она воспрянет и освободится от мира.

станет душой сыновней и научится ткать тело сыновнее, храм Сына Божия. Когда воссеивает звездная пыль над моей головой, Тебя призываю на помощь, Господи Пресвятый, и не боюсь мира, как не боится сын слуг в доме Отца Своего».

0: Радио «Вера». Максим Яковлев. Фрески. Читает Тута Ларсен.
1: Стуки. С середины лета начали падать яблоки. Раньше срока. Зеленые еще. Упругие, молодые. Непонятно, что это с яблонями. Ни ураганов, ни бурных ливней, ни заморозков. Падают в тишине. От крыльца до калитки так все услано ими, что не пройти. Наступишь невзначай, как на что-то живое. А они все падают, падают, оббиваясь, калечась об ветки, об доски скамеек, подпрыгивают в траве. Днем за делами стука почти не слышно. Но по ночам, просыпаясь, вздрагиваешь. Среди летней покойной тьмы стук по крыше, с перекатыванием по жести и, наконец, с мягким топотом в земную грудь. Что-то случилось с яблонями. Или с нами. Стучат, стучат,

0: боимся, любим. Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из бесед митрополита Антония Сурожского. Говение – это момент, когда с обновленной силой и снова по-новому мы должны задумываться над жизнью и над собой. Над жизнью, какой ее Господь задумал для нас, и над собой, какой мы эту жизнь сделали. Мы часто оставляем эту задачу до момента, когда вдруг обнаружим, что неисцельно больны или что находимся в смертельной опасности. И очень страшно думать, что может настать момент, когда окажется поздно. Достоевский в «Братьях Карамазовых» маленькую главу посвятил аду. Для него ад — это момент или состояние, когда человек скажет себе «поздно, я прошел мимо всего». Единственное, что было на потребу, единственное, для чего стоило жить, чем стоило жить, я уже больше исполнить не могу. Я никому больше не нужен. Было время, когда я мог любить умно, сердечно, творчески. Теперь я этого больше сделать не могу. Я вошел в вечность, в которой любовь изливается от Бога. Моя любовь никому больше не нужна. На земле, да, она была нужна очень многим. Очень многим нужно было, чтобы я на них обратил внимание, чтобы я их заметил, чтобы я умел их увидеть глубоким проницающим взором, чтобы я умел прислушиваться к ним и слышать не только пустые звуки, слова, а то, что за словами кроется, крик, плач, радость или страх живой души перед своей жизнью. Картина, которую дает Достоевский и которую я сейчас развил, реальна. Будет момент, когда пройдет время. Будет момент, когда жалеть, творить, активно любить будет уже поздно.
0: Голоса

Не тем Господь могуч, непостижим, ты пред моим метущимся сознанием, что в звездный день твой светлый серафим громадный шар зажег над мирозданием. Нет, ты могуч и мне непостижим тем, что я сам, бессильный и мгновенный, ношу в груди, как он и серафим, огонь сильней и ярче всей вселенной. Афанасий Фет.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Антоний Оптинский.
1: Маленький Саша Путилов со всех ног бежал по пыльной городской улочке. В ладони он сжимал монету, медный грошек. Ее сегодня утром дала Саше мама и сказала, чтобы он купил себе в лавке конфет или орешков. И вот Саша радостно несся по улице, распугивая голубей. В лавке пахло чем-то вкусным. На прилавке стояли мешки с орехами и цукатами. У Саши разбежались глаза. Чего бы купить? Но вдруг взгляд мальчика остановился на неприметной полке в дальней части лавки, где был выставлен галантерейный товар. Там, в самом углу, посреди рулонов с тканями и коробок с пуговицами, стояли маленькие красные кожаные сапожки. Саша забыл про сладости. Протянув продавцу свой грошек, он дрожащим от волнения голоском сказал: «Мне сапожки». Продавец покачал головой. «Мало даешь, парень. За сапожки прибавить нужно». Саша стремглав выбежал из лавки. Дома у него стояла копилочка. В нее мальчик складывал сдачу, оставшуюся от денег, которые мама давала ему на сладости. Там было несколько монет. Саша вытряхнул их. Вместе с грошиком получилось что-то около гривенника. Мальчик вернулся в лавку. Но продавец снова отказался продавать ему сапожки и опять велел добавить денег. Саша обегал всех знакомых и насобирал еще с гривенник. Но и на сей раз лавочник заявил, что денег все равно не хватает. Маленький Саша заплакал. «Обманщик ты! Обманщик!» Топая ножками, закричал он на продавца. Лавочник, пожилой седобородый мужчина, снял сапожки с полки и поставил на прилавок перед плачущим Сашей. «Бери сапоги, парень», — сказал он с улыбкой. «Все равно на настоящую цену не насобираешь. А гривенники свои себе оставь, пригодятся еще». Саша стоял, потупив взор. Лицо его пылало ярче красных сапожек. Мальчику было стыдно за то, что он накричал на лавочника, который оказался таким добрым человеком. Прошло время. Саша вырос и принял монашеский постриг с именем Антоний. Долгие годы он прожил в знаменитом монастыре Оптина-Пустынь. Его почитали как мудрого и смиренного молитвенника и с почтением величали старцем. Вспоминая свое детство, старец Антоний Оптинский часто с улыбкой рассказывал эту историю про сапожки и уже серьезно прибавлял: «Вот так и мы порой ропщим на Господа, если не сразу Он подает нам желанное, а заставляет наперед потрудиться. А надобно не роптать, а благодарить, ибо Бог милостив, и даже небольшие труды наши ради Него щедро вознаграждает Своею благодатью».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Антоний Оптинский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Александр Сатомский.
1: Болезнь и немощь – тяжелые испытания для человека. Нарушается его привычный образ жизни. Становятся недоступными многие прежние труды и удовольствия. Приходит боль и страдания. Хочу поделиться с вами утешительными словами святителя Феофана Затворника о том, что и болезнь может принести нам духовную пользу. Сознание немощи и недостатков не дает парить и выситься душе в самомнении. Помоги вам, Господи, всем, ибо самомнение же лишает помощи Божьей.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Марфо-Мариинской обители милосердия Надежды Бреннер. В первый раз я в обитель попала в 1909 году. Еще собора не было. Одна церковь Марфы и Марии, маленькая. Служили всеночную, великая княгиня в белом, сестры в белом, батюшка в голубом облачении. Стояла, не помня себя, как будто вижу видение. Домой бежала, обливаясь слезами. Впустили меня. Ты где была? Не знаю, где была. На земле ли? И стала в обитель бегать. А когда решилась к ним проситься, батюшка мне: «Да, мы принимаем». Я к маме. Я поступила в обитель. А мама была строгая, властная такая: «Что, этого не будет?» Я опять к батюшке. Он говорит: «Нет, без родительского благословения не можем взять». Казанской Богоматери я тогда молилась. Подставлю стул к образу. «Что же ты меня не слышишь, что ли?» Мама срочно квартиру новую сняла. С Якиманки на Малую Бронную переехали, подальше от обители. И 7 лет я в обитель бегала, денег на трамвай не брала. Как только речь о поступлении, мама: «Иди на все 4 стороны, ты мне не дочь». И всегда меня матушка Елизавета подзовет, утешит: «Зиночка, будешь в обители, не беспокойся, все равно ты наша сестра, только не в наших стенах. Мы сестер в другие города на послушание отпускаем. Вот представь, что мы тебе послушание дали послужить маме». Все время вне работы я там проводила. Велели и за трапезу мне ходить, только ночевать домой.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Имена, имена милосердия.
1: Католический епископ Антоний Малецкий считал главным делом своей жизни служение детям, оставшимся без родителей. «Я решил посвятить себя служению этим маленьким людям, воспитать из них верных сынов церкви и сознательных граждан России», – так говорил о себе владыка Антоний. Он родился в Петербурге в польской католической семье, учился в одной из лучших гимназий, потом в военном училище. Но по стопам отца, военного инженера, не пошел, а поступил в католическую петербургскую духовную семинарию. В 1884 году Антония рукоположили в сан священника. В церкви святого Станислава в городе на Неве он прослужил до 1921 года. Свой приют для мальчиков-сирот Малецкий организовал в 1889-м, снял помещение на собственные деньги и собрал 14 бездомных ребят. В приюте они получали не только образование по гимназической программе, обязательным было и профессиональное обучение. Богоугодное заведение быстро росло. Через 4 года в нем жило уже 42 воспитанника. Места стало не хватать, и Малецкий нашел благотворителей, которые собрали необходимую сумму на строительство нового просторного дома. Здесь разместились ремесленное училище, мастерские, домовая церковь, жилые помещения, столовая и библиотека. В 1912 году благотворители построили для приюта другое пятиэтажное здание. Под городом Лугой, приблизительно в 100 километрах от Петербурга, Малецкий открыл еще одну школу, в которой мальчики обучались сельскохозяйственным профессиям. А в самом Петербурге – польскую гимназию. Ее бесплатно посещали ученики из бедных польских семей. Занимаясь с детьми, Малецкий говорил, что чувствует на себе взгляд Всевышнего, когда удается в печальных глазах ребенка зажечь лучик радости. На учеников отец Антоний воздействовал только лаской, наказывать он не умел. И, слушая своего наставника, бывшие беспризорные начинали любить труд, молитву и вырастали честными людьми. Многие из них поступали в университет, военно-медицинскую академию. Малецкий находил для юношей репетиторов, которые бесплатно готовили ребят вступительным экзаменам. Об отце Антонии, как о великом защитнике беспризорной ребятни, знал весь Петербург. «Тихий человек», так прозвали священника, стучался в любые двери, если надеялся получить помощь для своих воспитанников. И был настолько убедительным, что даже негативно настроенные чиновники не могли ему отказать. А Дмитрий Соловьев, директор канцелярии обер-прокурора Святейшего Синода, говорил, что запретит впускать к себе Малецкого, поскольку помимо собственной воли выполняет все его просьбы. В приюте к 1915 году проживало уже 150 мальчиков. После революции отец Антоний не только не закрыл свое учреждение, наоборот, он принял в него новых воспитанников. 400 мальчишек, которых гражданская война сделала сиротами, нашли убежище, заботу и любовь у священника. В 1923 году большевики на 5 лет отправили Малецкого за решетку. Они признали его службу в церкви святого Станислава и попытки организовать подпольную семинарию контрреволюционными. Приют закрыли. Вернувшись в Ленинград по амнистии, отец Антоний принял епископский сан и снова был арестован. В 1934 году польское правительство добилось разрешения на освобождение и выезд владыки из Советского Союза. Меньше чем через год совершенно больной епископ умер в Варшаве. Еще в 1923-м, когда его судили большевики, Антоний Малецкий рассказал о случае из своего детства, который повлиял на всю его дальнейшую жизнь. 12-летним мальчиком Он оскорбил старика, сторожившего их дом. Малецкий-старший, богач и дворянин, заставил сына просить прощения у сторожа. Этот случай, по словам епископа Антония, открыл ему путь к служению Богу и научил любви к бедным.
0: Имена, имена милосердия.

верю, Господи, чтоб ты меня отринул. Я твой талант в душе лукаво не зарыл, и хищный тать его из недр моих не вынул. Нет, в лоне у тебя, художника-творца, почиет красота и ныне, и от века. И ты простишь грехи раба и человека за песни красоте свободного певца.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Во время Великого Поста в православных храмах совершается особое богослужение – литургия преждеосвященных даров. Такое название возникло не случайно. Во время преждеосвященной литургии православные христиане причащаются тела и крови Христовых, святых даров, освященных прежде, ранее, в предшествующее воскресенье. Преждеосвященная литургия – богослужение, наполненное молитвословиями, которые призывают православных христиан с покаянием обратиться к Богу, очиститься от грехов и стать ближе к идеалу святости. Одно из наиболее известных молитвословий преждеосвященной литургии по первым своим словам названо «Ныне силы небесные». Песнопение исполняется хором во время важного действия священника, когда он по уставу богослужения переносит святые дары на престол, освященный стол в центре алтаря. Более подробно о содержании песнопения «Ныне силы небесные» рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Традиция служения преждеосвященной литургии восходит к древнему обычаю самопричащения. Что это означает? В эпоху гонений христиане заготавливали для литургии святых даров больше, чем требовало причащение собравшихся. После завершения литургии верующие уносили частицы святого причастия с собой, чтобы приобщиться дома, перед тем, как их арестуют и отведут на казнь. Традиция самопричащения существовала несколько столетий, исчезла полностью в VI веке, превратившись в общее церковное причащение заранее заготовленными дарами. Уже в VII столетии преждеосвященная литургия приобрела привычные нам очертания. В том числе в ее составе стало исполняться такое песнопение: «Ныне сила небесная с нами невидимо служит. Се Бо, входит царь славы, се жертва тайная совершенно дареносится. Верою и любовью приступим, да причастницы жизни вечной будем. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Русский перевод этого текста звучит так: «Теперь ангелы с нами невидимо служат, потому что вот входит царь славы, вот жертва таинственная, совершенная, ими торжественно сопровождается. С верой и любовью приступим, чтобы быть причастниками вечной жизни. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя».
2: В русской церкви есть трогательная традиция. Во время пения «Ныне силы небесные» все присутствующие в храме люди встают на колени. Так они показывают свое благоговение перед святыми дарами, телом и кровью Христовыми. Священник во время пения «Ныне силы небесные» не произносит никаких прошений или поминовений, ведь в присутствии живого Бога все наши слова кажутся излишними и несодержательными. Святые дары, которые священник переносит на престол, называются в песнопении «жертвой совершенной». Это указывает на то, что перед глазами верующих не хлеб и вино, а освященные на воскресной литургии тело и кровь Христовы. Послушаем песнопение «Ныне силы небесные» в исполнении хора «Коневец квартет».

0: богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами, рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Наталья и Василий растили троих сыновей в любви и достатке. Папа работал, мама занималась детьми и хозяйством. Беда пришла внезапно. Наталья почувствовала себя плохо. Близкие вызвали скорую, но врачи оказались бессильны. Оторвался тромб, и женщина не стала. После потери жены Василию пришлось взять все в свои руки. Чтобы быть рядом с детьми и успевать заниматься домашними делами, мужчина перешел работать на половину ставки. Денег стало не хватать. Какое-то время выручали сбережения, но вскоре они закончились. Оказавшись в сложной ситуации, Василий обратился в благотворительный фонд «Банк еды Русь». Много лет организация бесплатно доставляет еду нуждающимся. Теперь, благодаря поддержке проекта, семья Василия регулярно получает продуктовые наборы и сократила расходы на еду. Ежегодно «Банк еды Русь» помогает продуктами более 2 миллионам человек из 58 регионов страны. Проект сотрудничает с производителями и магазинами, которые бесплатно передают для нуждающихся качественные товары. Но чтобы забрать продукты со складов и отвезти их подопечным по всей стране, фонду необходимо оплатить аренду грузовиков. В связи с этим Банк еды Русь открыл сбор на доставку продуктов для сотен других семей, оказавшихся в беде. Бесплатная еда поможет родителям сэкономить и купить детям самое необходимое. Рюкзаки к школе, велосипеды или просто мороженое, чтобы порадовать их. Поддержать Банк еды Русь можно на сайте фонда. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.